0: с этой философией мириться, то ты можешь прийти.
1: Если ты со своей стороны, если ты со своей стороны, получается, одеваешься не так, как одевается общество, получается, ты привлекаешь на себя внимание, ты вызов бросаешь этому обществу. Почему? То есть что-то внутри у тебя, как уже говорил Александр, да, какие-то нерешенные вопросы. И ты привлечением этим пытаешься решить, так скажем, какие-то глубинные моменты в своей душе, в своем сознании, какой-то, в своей жизни. Может быть, человеку гораздо будет лучше и правильнее постараться поиск решения проблемы внутри себя, нежели чем как бы, ну, идти и делать вызов, бросать вот, людям, которые находятся вокруг него.
0: Даже думаю, что это, конечно, проблема скрыта внутри. Я, конечно, за то, чтобы, к примеру, всегда был выбор. Ну, выбор, к примеру, в одежде какой-то. Но, опять же, это должны быть какие-то, ну, в рамках правил. Может быть, какого-то общества или вот какой-то философии. И если это касается, если человек действительно, как Александр говорил, да, хочет протестовать, то нужно копать глубже, почему и откуда идет этот процесс, вообще этот протест.
2: Кто должен в итоге правила-то устанавливать?
3: Вот я как раз вот к этому хотел бы сказать. Мне очень нравятся те универсальные правила, которые установлены Богом. Касательно одежды. Кстати, тема одежды в Библии, она очень широко освещена, причем с самого начала и до самого конца. Все начинается с одежды, да, когда Адам и Ева потеряли одежду, да, появилась нагота. И все заканчивается одеждами, в которые Бог одевает. То есть вот эта вот концепция одежды, она очень интересна по всей Библии.
2: Для священного писания, для христианства одежда — это немаловажная вещь.
3: Это очень важно. Это чрезвычайно важно. Опять же, почему? Потому что это трансляция ценностей. И вот ряд моментов я бы хотел, вот, которые лично вот, меня впечатляют. Смотрите, послание апостола Петра, 3 глава, здесь написано так. Ну, здесь написано о женщинах, да, как-то вот больше, когда мы читаем Библию, или, наверное, в христианском вот, дискурсе речь идет о женщинах, хотя я считаю, что это универсальное правило, оно не только к женщинам относится. Смотрите. Тут написано так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». То есть, смотрите, вот важная веха. Для Бога важно не то, во что я одет, а то, кто я такой. Вот это очень важный момент.
2: Как бы сейчас многие христиане не закидали шапками за такие слова.
1: Поэтому получается, человек говорит, поэтому я одеваюсь, как хочу. Если для Бога
2: может ли христианин действительно одеваться, как ему вздумается?
3: Так а текст не об этом. Текст вообще не об этом. Текст не о том, что можно одеваться во что я хочу. Смотрите, здесь же прорисована ценность. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Есть еще место в книге притчей, 31-25, очень интересный текст. Вообще книга притчей, 31 глава, она про идеальную женщину, да, говорит?
0: Да.
3: Классная глава.
1: Жену идеальную.
3: Да. Смотрите, крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Вот это про одежду или про внутренность?
0: Это про внутренность.
3: Это про внутренность. Вопрос, какую? Какую хочешь?
2: Вообще не
3: про какую хочешь внутренность. Это про ценности человека, про то, что, смотрите, в данном случае жена, она позитивная, да? Крепость и красота одежды ее. Да? То есть до этого мы видим, что она там занимается домом, хозяйством, она самореализовывается. Вот. Петр говорит о сокровенном человеке. То есть акцент все-таки стоит на внутренней личности. Это первый принцип. Второй принцип все-таки это отсутствие демонстрации публичной. Отсутствие публичной демонстрации своей сексуальности. Это еще один важный принцип, который в Библии тоже очень четко прорисован. Да? То есть, потому что есть целый массив текстов, который говорит о том, что кто откроет наготу, это мерзость. И там прям целый перечень, вот, что такое нагота и так далее и тому подобное.
2: Ну, поэтому... в современном обществе сейчас тенденция такая. С одной стороны, одежда унисекс, которая призвана скрыть вообще какого-то пола, а с другой стороны, попытка эту сексуальность выделить в чем только можно и нельзя. Вот.
3: Вот в этом, кстати, библейская
2: парадокс.
3: Культура и современная культура вступает в очень жесткое противоречие. Потому что на Западе, да, на, ну, западная цивилизация, которая сейчас как бы доминирует, да, все-таки в таком культурном вот, отношении, для западной цивилизации сексуальность, она демонстративна.
2: Угу.
3: Для библейской цивилизации сексуальность, она сокровенна.
0: Это что-то такое
3: это
0: внутреннее?
3: То, что происходит между мной и моей любимой женщиной только. Это самый интимный момент. Мне лично ближе именно ну, библейская концепция сексуальности и одежды в том числе. Почему? Потому что я что-то не вижу тотальное количество счастливых людей, которые исповедуют вот ценности вот такие, понимаете, вот открытые. Но ко мне, как к консультанту, как к пастору, обращается масса людей с огромными внутренними проблемами, которые, вот, которыми их привело как раз вот это вот мышление «а я делаю, что хочу».
0: То есть получается, что вот эти все, так скажем, наши протесты по поводу одежды, опять же, скрыты в наших внутренних ценностях.
3: Абсолютно.
0: То, что мы выбираем.
1: Вот я не так давно ездил на поезде, и в вагоне в одном мы ехали вместе с женщинами, которые исповедуют ислам.
0: Угу.
1: И они ехали, понятно, в хиджабах. И вот мне интересно было, вот как вот, так скажем, вот их внешний вид, дресс-код определенный, угу. Как бы даже не только дресс-код. Говорят, ваша одежда, допустим, вот вы вот на публике, то есть как бы среди людей, в социуме общаетесь, у вас один, а дома? То есть как бы дома мне, так скажем, другая, допустим, одежда. Если, к примеру, только муж, нет других мужчин, вот, и я, как бы, скажем, пока, понятно, могу, как бы, вот, как бы, снять. То есть, получается, я вот к словам, как бы, Александра, с одной стороны, крайность одна, это, так скажем, вообще, условно говоря, то есть, как бы, открытое позиционирование своей сексуальности, да, а с другой стороны, вот, как бы, вот еще один момент, где, на самом деле, где-то подходит вот к этой идее, ну, в одежде, которую используют, так скажем, женщины в исламе. То есть, мы говорим сейчас о каком-то среднем варианте, вот, который все-таки какой-то вот такой вот устраивающий.
3: Знаете, я бы не хотел, чтобы у нас сложилось впечатление, что женщины в исламе это какое-то, ну, крайнее проявление, да, в смысле, вот они там в балахонах и так далее. Вы знаете, вот вы просто ради интереса посмотрите, сколько стоят такие хиджабы. Вот, это же дизайнерские вещи, они очень дорогие. И, как ни странно, они красивые.
1: Ну.
3: Хотя, может быть, сложно, да, об этом говорить, но если присмотреться, если как бы вникнуть...
0: Они качественные, красивые,
3: они стильные, поэтому я бы не стал бы, да, так делить как бы мир, вот ислам это что-то такое вот как бы отсталое и ультраконсервативное, а вот мы как бы... Нет, я думаю, что не в этой плоскости надо искать.
1: Я не делю мир, но я просто вижу о том, что в обществе, в котором я живу, сегодня с каждым годом гораздо больше я вижу женщин, использующих, так скажем, внешний вид одежды, как хиджабы. Понимаете? Вот, то есть если раньше это гораздо меньше было, это значит, что влияние Запада, о котором мы говорим, более откровенный вариант, сегодня есть, так скажем, и другая чаша весов, другая сторона.
3: Да, абсолютно.
1: Которая тоже, в принципе, имеет определенные преимущества, чтобы нам в одну сторону как бы не скатиться, какую-то определенную позицию занимать более правильную. Я сейчас вопрос как бы хочу задать и себе, как бы вот и слушателям, да, кто будет нас смотреть, по большому счету, как же человеку сегодня, допустим, ну, как правило, мы сейчас все-таки больше о женщинах говорим, какую сторону выбрать сегодня женщине в этой позиции?
0: В принципе, что вот важно для женщины, это почему вот у них дорогая достаточно одежда, хоть и вот они полностью вот так вот ходят закрытые, это цена, то есть ценность, это качество. То есть это очень приятно. И женщина чувствует себя, ну, ценной, когда ты вкладываешь вот в эту одежду, когда она не шита, да, или там вообще ничего не прикрывает, да, такая вот непонятно что. Я не чувствую в ней ценность, если это что-то такое очень открытое. Это, значит, я не цена вообще как женщина в принципе. Важно именно, что твое внутреннее состояние, оно балансирует вот с той одеждой. И если ты протестуешь, да, хочешь показать вот этой одеждой какое-то свое внутреннее состояние, то нужно задуматься, что у тебя внутри. Неважно, кто ты, мужчина ты или женщина. То есть что ты исповедуешь.
2: Внутренний баланс, внутренняя самосостоятельность.
0: Да.
2: она важнее, чем то, что, то, во что ты одеваешься. И она будет очень сильно на это влиять. На этом мы подведем черту, но не в одежде. В одежде мы еще поговорим, там есть еще о чем поговорить.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж, где у нас Богдан, Наташа, Велина и Сергей. Сегодня наша тема довольно грустная. Звучит она так: как пережить смерть близкого человека?
3: Когда я помню утром, я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер.
4: Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это, ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце.
5: Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл в этом.
2: Я думаю, каждый из нас встречался в жизни с подобной ситуацией. Может быть, не самый близкий человек, может быть, это наш дальний родственник или наш друг, знакомый. Но так или иначе, мы с этим встречаемся, со смертью. Рано или поздно каждый к этому приходит. Скажите, как вы на это реагируете? Если у вас в жизни были подобные ситуации, можете вы поделиться?
4: Ну, у меня, наверное, совсем недавно был такой год, очень сложный. Умерло сразу 3 родственника за один год, а до этого вообще никогда у меня никто из знакомых, близких и родственников не умирал. И это, если честно, страшно вспоминать, конечно. Каждые 3 раза быть на кладбище, хоронить кого-то, если честно, это...
2: А кто у тебя умер, Наташ? Можешь поделиться с ним?
4: Ну, у меня умерли 2 прабабушки за один месяц, так вышло. Но самое, наверное, то, что мне больше всего принесло боль, это, конечно, смерть дедушки, потому что мы с ним близко общались. Вот, и, ну, очень, конечно, было долго не по себе от этого всего.
2: Я так понял, дедушка умер от старости, то есть это не была какая-то болезнь?
4: Ну, болезнь, он болел раком, поэтому... Он мог еще, конечно.
2: Но в любом случае, если человек умирает от болезни какой-то или даже от старости, это в любом случае горько и печально.
4: Конечно.
2: Терять его.
6: Смерть – это вообще противоестественное событие.
2: Ну, противоестественное, конечно, для человека. Все мы созданы для Богом для жизни. Да, но на этой греховной земле смерть так или иначе она происходит. Все мы к этому приходим. А еще, вот я знаю, у Богдана был случай
5: был
2: с другом.
5: Случай, друг, да, значит, ему тогда было, не помню, может, лет 19-18 было, вот, и просто заболел. Я еще как-то помню, он пришел на молодежку к нам и что-то посмотрел, зашел, ну, видимо, себя уже плохо чувствовал, просто я его увидел там в этом... около дверей, и он ушел. И все, потом я уже узнал, что он заболел. Вот, буквально, не знаю, неделя, наверное, прошла. Я потом только просыпаюсь, слышу там разговор по телефону, типа, что умер. Я еще что-то так даже не понял,
2: не понял
5: это.
2: Вас.
5: Как-то умер, что, как. И еще, помню, даже дальше уснул, еще что-то как-то. А потом, когда уже приходит это осознание, это прямо, ну, это...
4: Холод.
5: Да, это такая какая-то боль, это какая-то несправедливость. Почему? Ну, как-то этот человек, вот он, неделю назад ты его видел, неделю назад ты там, да, буквально там позавчера можно было там ВКонтакте как-то написать, еще что-то узнать. И я потом еще помню, ну, чуть не каждый год там у меня, ну, была не традиция, а просто как-то вот когда я вспоминал, я что-нибудь, какие-нибудь события, которые происходили,
2: что-то.
5: Да, я ему писал это в сообщении. Вот знал, что как бы никто не ответит, никто не прочитает, но просто вот как будто вот, я не знаю, как это называть, но это как вот как будто какой-то диалог с ним, ну, это желание, наверное, поделиться с чем-то с ним, какая-то, может быть, еще какая-то, ну, может, наивность, я не знаю, но... Вот, желание восстановить какую-то связь, что ли, ну, не знаю, ну, это сложно очень и больно. Вот.
3: Да, я тоже помню этот момент. Я помню, как мы с родителями вечером, ночью мы молились, когда он еще был живой, у него было критическое состояние. И когда, я помню, утром я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер. И просто вот в этот момент, когда ты осознаешь, что человек, который вот только недавно был с тобой, его просто больше нет. Вот все, ты ему ничего не можешь сказать, он тебе ничего не может сказать. В этот момент просто пустота.
2: Скажите, вот вы люди, которые встречались с этим, а как вы предлагаете людям, которые также, да, встречают такие ситуации в своей жизни, теряют смерть близкого, не только друга, может быть, матери, может быть, даже детей своих, что еще более ужасно, да, когда умирает твой ребенок. А как вы рекомендуете с этим справляться? Может быть, что вам помогло? Или стоит его отпускать, забывать об этом? Стоит ли, например, может быть, с холодным разумом включать такую позицию? Человек умер, его больше нет, надо жить дальше. И забывать об этом, чтобы это не тянулось долго.
5: Холодно, я не думаю, что к этому как-то можно отнестись очень холодно, но факт остается фактом, человек умер, а ты живешь, и ты должен жить дальше, просто должен идти дальше и двигаться. Вот. Ну, конечно, да, можно как-то, я не знаю, там, помогать там близким, родственникам, там, как-то поддерживать, как бы не нужно быть каким-то таким прямо отстраненным, и все, умер, я пошел жить. Вот, конечно, это же боль. Вот, просто пример. Эту боль нужно дать время, чтобы...
2: Царь Соломон, мудрый, в Библии пишет, есть время плакать с плачущими. То есть, и также в Новом Завете Павел пишет, плачьте с плачущими. То есть, стоит ли приходить с плачущими, то есть, у человека, которого потеря, да, плакать с ними долго, и вот и они еще дольше, там, год, два, три, пять лет, и вам стоит ли их поддерживать в этом деле, плакать? Или вот ты, Богдан, как бы уже сказал, что нужно все-таки жить дальше и стараться человека как-то вытаскивать из этого?
4: Конечно. Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он... был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это, ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце, возможно, страдать. Ну, не прям страдать, конечно, стоит идти дальше, не замыкаться в себе, но вот соболезновать ему, вот эту боль чувствовать, я думаю, это даже полезно.
2: Ну вот смотрите, тот же самый Соломон пишет, умирает человек, и нет там в Шеоле, то есть там месте, где он лежит, там, то есть нет уже ни мыслей, ни чувств, и его душа также с ним, и тело, все умирает, то есть он вас не слышит. Библия четко говорит, что человек умирает, и он вас не слышит, он вас не услышит, не поймет, что вы хотели. То есть есть ли смысл в том, чтобы страдать, в том, чтобы, ну, что-то... Ну, понятно, что нам как по-человечески тяжело, грустно. Есть ли смысл что-то им, ну, каждый год вспоминать, говорить ему, там, может быть, говорить в небо,
3: ну, мы так устроены, просто мы не можем пойти против собственных своих вот этих вот побуждений, поплакать, выплакаться, поговорить с ним, пусть его даже и нет, и он нас не услышит. Ну, просто человеку, ну, мы не были созданы для того, чтобы умирать там через 80 лет или в автомобильной катастрофе. Мы были созданы для того, чтобы жить всегда, и поэтому нам это чуждо, и поэтому мы не можем, да, смерть на этой земле кругом и повсюду, но мы все равно не можем ее принять до конца. Мы все равно, и не зря, когда человек умирает, у близких его сначала отрицание идет, то есть они не верят в то, что этот человек умер. Потом они гневаются на Бога, на людей, на обстоятельства, они просто хотят, чаще всего хотят все разнести, и только потом, когда они уже пройдет какое-то время, приходит принятие и смирение, но тоже не всегда. Не всегда.
5: Конечно, потому что отношения с человеком, это же очень серьезно, это, ну, целый процесс, когда вы привыкаете.
3: Часть твоей жизни.
5: Да, часть твоей жизни. Вот просто вот элементарно даже вот не брать отношения, а брать просто элементарные привычки в жизни. Там вот ты, ну, привык, что выключатель света здесь. Ты автоматически
3: привык
5: это делаешь.
3: Привык ему звонить.
5: Да, привык ему звонить. А потом человеку. Выключатель перевесили. А ты по привычке все равно, у тебя остается это. Ты все равно как бы, ну, и ты помнишь о человеке, ты никогда его не забудешь. Вот. Единственное, что, да, конечно, пострадать – это полезные эмоции выплеснуть. Потому что если ты будешь это держать в себе, это ни к чему хорошему. хорошему не приведет. Вот, это наоборот, еще только тебе будет от этого хуже. Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл в этом.
4: Тебе легко так помогает, те, кто потерял, как?
2: Ну, смотрите, а если рядом есть чаще всего, иногда бывает, что за горем своим мы можем не заметить людей, которые рядом нуждаются в нашей помощи. И мы можем иногда, я опять же не говорю, не перечь, но просто говорю, такие ситуации есть. И вот я считаю, что горе может иногда закрыть глаза твои, вот слезы, да, закрыть глаза твои от людей, которые нуждаются действительно живые и рядом нуждаются в твоей помощи.
4: Но ты сразу же не можешь это делать.
2: Конечно, ты не можешь это сразу. Я говорю, когда уже о длительных ситуациях, когда человек грустит, и он просто на всех людей, которые рядом живых, он говорит, так, не трогайте меня, оставьте меня, я в печали, да, я грущу, то есть, а люди, которые рядом, они нуждаются в твоей помощи. То есть я бы хотел просто вот эту грань тоже озвучить, крайность, да, когда люди, например, слишком ударяются в горе и забывают людей, которые рядом живые. Я всегда говорю, когда человек умирает, это, конечно же, потеря. И одному Богу известно,

0: понимаешь, что ты чего-то не доделал. Это просто...
1: Знаете, одна ситуация, я бы хотел, чтобы мы это уже обсудили. Я знаю женщину, которая уже в возрасте, пожилая. У нее умерла дочь в молодом очень возрасте. Ей было меньше 20. Эта женщина до сих пор винит себя в смерти дочери. Я не говорю, что это безосновательно, что там, я не знаю точно до конца всех нюансов, почему она себя винит, но там были некоторые ситуации, которые также она винит, что она думает, что стоило так поступать по-другому. Вот до сих пор ей уже очень, она не среднего возраста, уже пожилая, и она винит себя в смерти дочери и убивается этим горем до сих пор. И это очень сильно влияет на ее здоровье, очень сильно влияет на отношения с ее друзьями, близкими. А ее обычно лучше не трогать. Причем дочь умерла в день ее рождения.
0: Ужас, каждый
1: день рождения матери. День рождения матери постоянно она вспоминает о смерти своей дочери. Как вы думаете, в такой ситуации, правильно ли это, она поступает? Давайте не будем судить, но просто предположим, что бы вы посоветовали такому человеку, что бы вы посоветовали делать в такой ситуации? Что бы вы сделали, может быть?
2: Человек, он ушел, его больше нет. И винить себя – это бессмысленно. Ты можешь попросить прощения у Бога, за любой другой грех, если это основанное чувство вины, если у нее есть основания. Но всю жизнь у себя корить, это ты просто теряешь годы, ты теряешь это впустую, потому что я думаю, если это родной человек, тем более, то даже часто так бывает среди врагов, если дело касается жизни и смерти, я думаю, она бы хотела очень сильно, чтобы мама никогда себя так не винила.
1: То есть, если бы она бы жила, она бы не хотела матери такую судьбу.
0: В Библии написано, Бог говорит, что греха их не вспомину более. То есть, даже, как Наташа сказала, если было это обосновано, если просить прощения, и Бог не вспоминает больше об этом. Но сатана, он как раз делает все, чтобы мы себя загоняли в такие рамки, чтобы мы себя винили, чтобы мы были... таким, черным пятном в нашем окружении, который бы как черную воронку затягивал всех в эти эмоции, в это грустное состояние, вечное себя бичевание, из которого просто невозможно выбраться. И если всю жизнь оставшуюся этому отдать, то какой в этом смысл? Ты можешь помочь другим людям. Люди, которые потеряли близких, они очень могут хорошо сострадать другим людям, могут очень хорошо помочь.
1: Они их понимают. Богдан, ты что думаешь в этой ситуации? Как поступать? Если рядом человек, который себя винит в смерти близких и себя гнетет, он не хочет никого слушать.
3: Такому человеку помощь нужна. Одному очень сложно выкарабкаться из такой дыры. Это близкие, которые должны быть рядом, должны, как-то отвлечь внимание, может быть, что-то, От чего у нее вот эти мысли появляются? Потому что она лежит и думает об этом. Если она не будет лежать, у нее не будет времени на это, она будет заниматься чем-то другим. И часто такое же бывает, что чтобы с чего-то переключиться, надо переключиться в что-то другое. Поэтому, хотя бы как-то так, наверное.
0: Сочувствие одна из самых сильных поддержек, мне кажется.
3: Многие люди питаются сочувствием.
0: Например, сейчас недавно произошла у нас в России очень страшная трагедия, где многие семьи потеряли своих близких. Самое страшное, что потеряли многие своих детей, что вообще, это еще более противоестественно, когда умирают дети. Угу. Это просто ужасно. И, мы лично никого не знаем из этих людей. Но каждый раз, например, когда я смотрю видео, когда я вижу лица и беспомощный этот взгляд, просто сердце разрывается, просто не можешь сдержать слез. Потому что это представить тяжело, насколько человек просто разбит. И они все говорят, я просто не вижу смысла жить дальше. Потому что они потеряли самых близких. В такой ситуации, мне кажется, единственное, что может помочь, это молиться за них.
1: Я думаю, в такой ситуации единственное, что может помочь, это обещание Бога, Библии, что Господь сам плакал с плачущими здесь на земле, и Он понимает всех нас.

0: И он понимает тех людей, которые потеряли своих детей, потому что сам он отдал сына своего единородного за всех нас, который умер тоже несправедливо. И он обещает, что там, на небесах, когда мы будем вместе с ним, не будет ни плача, ни болезни, ни горя, ни страдания. И я думаю, что вот это обещание и вот эта вот надежда, она может человека в этот момент как-то поддерживать, чтобы жить дальше. Потому что Господь говорит: живите, да, я хочу, чтобы вы имели мир, чтобы вы имели жизнь, и чтобы вы поддерживали людей рядом, которые находятся рядом с вами. И на самом деле, как сказал Богдан, я считаю, что вот эта ситуация, когда ты берешь себя, помещаешь куда-то в другое, да, занимаешься другим, чтобы не думать об этом. Как раз и это, так скажем, помощь своим близким, жизнь для них, она может тебя как-то отвлечь от твоего горя и перестроиться на это. Я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо большое, друзья, что вы поделились своими опытами в этой важной теме. И что вы были сегодня с нами на нашей программе. Друзья, если вы потеряли близкого человека, мы желаем вам найти надежду в Боге. Мы молимся за вас, оставляйте ваши отзывы, пишите ваши комментарии, и мы будем также молиться за вас, за каждого, кто встречался с этим в своей жизни. Это была программа «Питстоп». Желаем вам Божьих благословений.
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Источник моей жизни – это я то, что я хороший. Первое заблуждение. Лежат на диванчике и говорят: благодатью мы спасены. Я же тут на богослужении с вами же в интернете, я тут. И сегодня со многими разговариваешь, они говорят: да мы что, мы варимся в своем собственном котле, в болоте своем, ковыряемся туда-сюда, булькаем тут. И я начал молить Бога о том, чтобы Бог помог мне. Я четко слышал голос Божий, который мне сказал: Бог обещал, и Бог свой обет выполняет. Я приглашаю вас открыть послание апостола Павла в церковь города Рима, послание к римлянам, 11 главу, и прочитать 17 по 20 стих. 17 по 20 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Вот такой сегодня хочу вам предложить, мои возлюбленные братья и сестры, текст для того, чтобы мы могли вникнуть, проникнуть вот то, что апостол Павел пишет к римлянам. Итак, что же это за ветви, которые отломились? О чем апостол Павел говорит? Что он вскользь затрагивает? Я думаю, что апостол Павел пишет в римскую церковь. Я думаю, что, скорее всего, в этой церкви были и обращенные язычники, и были обращенные из иудеев. И апостол Павел приводит пример, который будет понятно и одним, и другим. То есть это касается и иудеев, евреев, это и касается и обращенных язычников. Итак, друзья мои, я не знаю, почему и чем Бог движим был, когда Он избрал себе определенный народ. Вы знаете, что, выбрав Авраама, Авраам жил примерно какой год? 300-й год после потопа, да? Где-то примерно 300 лет после потопа жил Авраам. И вот Бог избирает Авраама. До Авраама никаких евреев не было. До Авраама никаких евреев не было. Авраам – это первый еврей. И я хочу подчеркнуть еще интересную вещь, что не все дети Авраама – евреи. Не все дети Авраама – евреи. У Авраама было много детей. Но вы в Библии встречаете текст, который говорит, я сейчас вам процитирую, как он говорит, но чуть попозже этот текст говорит. Итак, Бог пообещал Аврааму землю и потомкам его. То есть Аврааму и потомкам его он пообещал землю. Вот сейчас есть государство рядом, где там война идет, Палестино-израильский конфликт. Кто знает, в каком году появилось государство Израиль? 1948 год. На протяжении 2000 лет не было никакого государства. И тут вдруг ни с того ни с сего появляется государство Израиль. Как люди смогли, чтобы появилось это государство Израиль? Я думаю, что люди тут вообще ни при чем. Бог пообещал Аврааму и потомкам его землю обетованную. И то, что мы видим сегодня, произошло в 1948 году, это не что иное, как то, что Бог им обещал. То есть Бог обещал, и Бог свой обет выполняет Аврааму и потомкам его. Не все потомки, не все дети Авраама – его потомки. Не все дети Авраама – его потомки. Мы с вами встречаем, в Библии написано так: Бог себя называет Богом кого? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но первый сын у Авраама, как его звали? Измаил. И первенец Измаил, понятно, там вы помните, что рождение его было, ну, нужно было помочь. Авраам с Сарой решили помочь Богу, чтобы появился первенец. Хорошо, он появился, но тем не менее, смотрите, Бог не заключил завет с Измаилом. От Измаила произошел великий народ, и Бог сказал, что он его благословит. Что за народ от Измаила произошел? Арабы. А арабы, как переводится слово «араб»? Не знаете, как араб слово переводится? Смешанный. Арабы появились от смешения евреев и египтян. Отсюда появляются арабы. Но Бог заключает завет не с Измаилом, а с Авраамом. У Авраама появляется Исаак. Он говорит, в семени твоем, в Исааке, будет благословение. И я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Иаков – это отец патриархов, появляются патриархи. То есть Бог с ними заключает завет. Давайте прочитаем Римлянам 9 главу, 7 стих. Смотрите. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Вопрос. Почему Бог избирает вот этот немногочисленный народ? Это раз. Во-вторых, почему это не все дети Авраама? И для чего появляется вот этот народ? Какова основная цель этого народа? Для чего вот вообще они появились? Иисус, кстати, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, Иисус говорит, для чего появляются евреи. Для чего они появились? Помните историю, когда Иисус Христос, ученики пошли в город купить продуктов, а Иисус остался один у колодца, и приходит женщина. И, беседуя с этой женщиной, Иисус ей говорит, для чего появились, для чего евреи. Да-да-да, говорите. Правильно. Давайте прочитаем. 4 глава Евангелия от Иоанна, 22 стих. Иисус говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. То есть основная цель и задача, появления этого еврейского, иудейского народа, чтобы из этого народа вышел Мессия, вышел Спаситель. Это их задача, это их основное предназначение. Евреи на протяжении всего своего пути терпели неудачи. Вот смотрите, Бог им пообещал благословение, но они на протяжении всей своей истории, вы читаете историю израильского народа, и они терпят неудачи. В чем причина их неудач? Противились еще чего? Как вы считаете? Сегодня вы говорили, сегодня мы с вами, помните, говорили о покое, да? Я не знаю, Александр текст вам зачитывал, почему они не вошли в покой. Евреям 4:2. «Ибо им было проповедано, им было все возвещено». Евреям 4:2. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышающих». Итак, в чем причина их проблем? Неверие. То есть на протяжении всей своей жизни они попадали в проблемы, связанные с неверием. Помните, я проповедь вам говорил, и мы говорили о том, что иудеи знали о пришествии Иисуса Христа, о его рождении. Когда вот мудрецы с Востока пришли, мы с вами читаем в Евангелии, что когда царь Ирод сказал им, что написано о явлении Иисуса, они ему досконально сказали, что написано. Он говорит, где должен родиться младенец? Они ему сказали досконально, где должен родиться младенец. Но Иисус-то родился, а иудеи сейчас кого ожидают? Они Мессию так и ожидают. То есть они не приняли слово слышанное. Они не растворили слово слышанное верой. Да, да, некоторые евреи приняли, да, иудеи-христиане. Итак, давайте еще раз прочитаем этот текст. Римлянам 11 глава с 20 стиха по 22. Хорошо, апостол Павел пишет, ты веришь, что ты ветвь, которая привилась, да? И он говорит, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь ли благость и строгость Божью? Строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Интересно, да? Я когда вот читаю вот этот текст, что меня тревожит больше всего? Знаете, я вижу как бы две стороны одной медали. С одной стороны, иудеи – это люди, которые считали себя избранными людьми. Кстати, сегодня мы говорили на молодежке, брат Размик задавал вопрос, как избежать духовной гордости. И вот проблема как раз заключалась Израиля в том, что ему Бог сказал, что ты избран. И он такой, я избранный. Когда вы сегодня начнете изучать или расспрашивать иудаизм, да, иудеев, кем они себя считают, они сегодня считают себя избранными людьми. То есть единственное, кто достоин наследовать Царство Божие, это иудеи. А все остальные это так, знаете, во времена Иисуса Христа, знаете, как евреи, иудеи называли все народы? Ну да, там Иисус не случайно, помните, говорил, не должно брать хлеб у детей и бросать псам. Вот мы с вами сказали, что единственная причина, почему израильский народ появляется, чтобы из израильского народа появился Мессия. Сам Иисус об этом говорил. И у меня сразу возникает вопрос, а Иисус для кого пришел? Вот видите, Василий Васильевич говорит, для всех. Нет, у Иисуса была миссия. Молодец, Саша. Давайте текст прочитаем. Смотрите, что написано в Евангелии от Матфея, 15 глава, 24 стих. Иисус говорит в ответ. Ну, я своими словами могу сказать, но тут текст так написан. Вначале скажу своими словами. Иисус говорит, меня Бог послал с одной целью. Только к погибшим овцам. Чего? Дома Израиля. Ну, а текст говорит так, он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Итак, евреи ожидали Мессию, и вот Мессия к ним пришел. Но они знаете, в чем проблема вот этой духовной гордости? Апостол Павел не случайно использует вот такую, как образ, да, такой, говорит, есть дерево, и у дерева есть ветки. Этот же образ примерно использует Иисус Христос. Давайте мы его прочитаем, как Иисус использует этот образ. Иисус берет, правда, другое растение. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 5 по 7 стих. Иисус говорит, «Я есть лоза, а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Итак, в этой иллюстрации кто корень? Он говорит, я лоза. Кто корень? Иисус. Все остальные – ветви. Проблема Израиля знаете в чем? Что Израиль считает, что он корень. Когда мы с вами, будучи верующими людьми, допустим, я адвентист седьмого дня, если я начинаю считать, что я корень, то у меня большие проблемы. Ты не корень, ты ветка. А ветка эта находится на корне, на лозе. Вот как только иудеи перестали думать о том, что они находятся на лозе, что у них есть корень, они стали считать себя корнем, у них появились проблемы, и эти веточки засохли. И они были отсечены по неверию. Я хочу, чтобы вы внимательно вот именно этот текст поняли. Корень – это Иисус. Именно Он питает. Именно Он дает жизнь. И апостол Павел говорит, что те ветки засохли по неверию. Во что они не верили? Они не верили, что Иисус – это корень. Они не приняли Его как Мессию. Кстати, Мессия по-еврейски, Мессия по-русски как? По-гречески. Христос. Для нас больше понятно слово Христос. Мессия. Они это отвергли. Спаситель, Христос, Мессия. Если мы начинаем думать, что есть другой источник спасения, ну, одни думают, что источник спасения – это соблюдение заповедей. Или там, допустим, если я хороший человек, вот источник жизни. Источник моей жизни – это я то, что я хороший. Первое заблуждение. Источник твоей жизни – это не то, что ты хороший, а то, что ты находишься на лозе, которая питает тебя. И вторая категория людей из этого вытекает, что я вижу в последнее время, это все связано, знаете, наверное, с информацией связано. Раньше информации никакой не было, вся информация была так. Мы в церковь приходим, да, с вами, пастор вышел на кафедру, вот он проповедь подготовил, где там он чего начитал, мы не знаем, у нас ни книг, ничего нету. Он вышел, с нами поделился информацией, мы приняли все на веру, да? Пастор нам рассказал, что вот если заповеди не будете соблюдать, будете гореть в гиене огненной. И все, мы понимаем, что надо соблюдать заповеди, потому что будем гореть в гиене огненной. Значит, где источник силы жизни? В соблюдении заповедей. Сейчас источник информации иной. Пастор, что-то я вам рассказал здесь. Вы домой пришли и думаете, надо погуглить, что он там рассказал нам. Разные источники. Один источник одно, другой, третье. И сегодня настолько христианский мир начитан и просвещен в вопросе благодати, что Иисус, вот я вам не случайно, о, благодать, гимн поставил, да, вот благодать, которая спасла меня. И человек, вот, находясь в этом состоянии, он начинает такой домой приходит и говорит, о, Бог меня любит, я спасен. Хвала Всевышнему, аллилуйя, аминь. Суббота наступила, он сегодня, он что делает? Он лежит сейчас на кровати, смотрит меня по телевизору. Не вставая с места. Вообще, я же тут на богослужении с вами же в интернете, я тут. Ну, дома отдыхает. И вот и так благодать его расслабила. И он думает, что он находится, все, он под благодатью, и он в Царстве Божьем. Не случайно апостол Павел этот текст пишет. Он говорит, посмотри, почему она, ей Бог гарантировал. Он взял Авраама и сказал, Бог Аврааму, слушай, я благословлю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И апостол Павел говорит, смотрите, Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И тем не менее, что Бог сделал с этой ветвью? Чик! А ты кто такой? Апостол Павел задает вопрос к римлянам. А римляне кто такие? Кто такие римляне? Знаете столицу России? Москва, столица нашей Родины. Я вспоминаю свою молодость. Я, короче, по воскресеньям ходил в кафе, называлось «Сказка» в городе Геленджике. Если с Геленджика кто-то смотрит, они помнят эту кафешку, она рядом находилась с кинотеатром «Буревестником», и можно было в эту кафешку прийти, там были, знаете, такие молочные коктейли, такие, помните, такие ставишь, И они там жужжит, и тебе коктейльчик наливают. И пирожные были там, корзиночки, трубочки, заварное, там, чего только, картошка. Короче, пирожные любые были. А еще были пирожные такие, торт Наполеон. Все, я на протяжении, сколько там это кафе работало, все время приходил и брал этот тортик Наполеон. Знаете, такой классный супер тортик. Ох, вот грамм 150-200 съешь и наелся. И я помню, я стою в очереди за этим тортиком, а на витрине все разложено. Стоит продавец, молодая женщина, и подходит одна такая и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, вот этого Наполеончика». И все, кто там стоит, понимали, откуда человек. Откуда? Я из Москвы. Говор этот московский был. Знаете, я вот помню, что вот это нетерпение к этим людям было во всем. И этот продавец стоит и говорит: «А у нас нет Наполеончика». Она говорит: «Как же, вот же я вижу Наполеончик». Она говорит: «Это пропавший уже Наполеончик, его я вам не рекомендую есть». И она фыркнула, развернулась и ушла. И уже моя очередь подошла, я пришел Наполеончик поесть. Я говорю: «Есть Наполеончик?» Она говорит: «Есть». Отрезала день. А я говорю: «А чего вы ей не дали?» «Ты москвичи», говорит, «понаехали». Вот вы должны понимать, что Рим – это столица была, мне кажется, знаете, такая империя, в которой, смотрите, если взять Европу средневековую, да, у них в Европе не было ни душа, ни бани, ни туалета, ничего. Кстати, знаете, что французы поэтому духи изобрели? Потому что от них был запах, ну, неимоверный такой, источали они. А королю вообще нельзя было мыться, понимаете? Вот такие грязнули были. А у Рима, представьте, сколько, 2000 лет тому назад, да? 1500 лет тому назад, вот римляне до Средневековья, у них была канализация, водоснабжение, бани были, общественные бани были, общественные туалеты были. То есть представьте такую, да, культуру на высшем уровне. И вы живете там, и тут еще вам Евангелие принесли. И люди думают, что они находятся в благодати. И апостол Павел говорит, он предупреждает, он говорит: «Вы посмотрите, эта ветвь, шик, ее отрезали и выбросили, а Бог им дал клятвенное обещание, что он будет их благословлять. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Нигде не написано «Я Бог Виталика». Но я с вами поделюсь одной молитвой, в которой я к Богу обращаюсь. Я всегда к Богу обращаюсь и говорю: «Вот неужели тебе жалко? Дай мне ангелов, которые были у Авраама, Исаака и Иакова». Ничего, им трудно, что ли, там помочь мне в какой-то ситуации? Так, зря я вам это сказал. Будут заняты они в ближайшее время. Итак, смотрите, интересно как. Что происходит? Он говорит, 2 стих, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Смотрите, что Иисус говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Он отсекает не приносящую ветвь плод. И дальше говорит: «А всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Это хочу для тех сказать, кто думает, что находиться на лозе – это значит быть совершенным. Ничего подобного. Несовершенная ветвь уже приносит плод. Там написано: «Приносящую плод ветвь очищает». То есть не совсем люди могут быть совершенны, те, которые находятся на лозе, но они уже приносят плод. Плод же Духа какой? Галатам 5 глава, 22 стих. Начало. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Что там? Вера, благость. Воздержание, на таковых нет закона. То есть, другими словами, если мы находимся во Христе, если мы находимся на лозе, вот мы ветви, находящиеся на лозе, мы обязательно будем приносить плод. Это не говорит, что вы будете совершенными людьми, нисколько. Но Слово Божие говорит, что если ты находишься на лозе, ты приносишь плод. И первое в этом плоду стоит слово «любовь». А любовь, она выражается не только любовь к себе, вот о чем я говорил, да, нужно учиться любить себя. Но если человек любит себя, он и умеет любить других. Поэтому в первую очередь находиться на лозе – это 100% идет изменение характера человека. Хотите вы того или нет? Потому что я вот сейчас вот общаюсь с людьми, которые говорят, мы только по благодати, мы по благодати. Нам все время говорили, верующий человек – это тот, кто у кого измененный характер. На небо попадут люди только те, у которых измененный характер. У меня возникает вопрос. Значит, вы хотите сказать, что, находясь под благодатью, ваш характер не меняется? Я уверен, что меняется. Слово Божие говорит, что плод приносит человек. Человек, который находится на лозе, он приносит плод. Не то, что вы приносите плод, спасает вас. Да, Василий Васильевич? А то, что вы находитесь во Христе, это говорит, или это является тем доказательством того, что ваш характер меняется. То есть, в первую очередь, изменение характера происходит. И, замечу, изменение происходит характера в лучшую сторону. А я замечаю такую тенденцию сегодня, когда вот эта информация касается верующих людей, они лежат на диванчике и говорят, благодатью мы спасены, а они меняются в худшую сторону. Если они внимательны, они за собой смотрят. Знаете так, помните, есть такой текст, я уже дословно не помню, «Каждый будет судим сообразно того знания, которое ему открывается». А здесь получается так, как апостол Павел пишет Галатам, вы, одно дело вам было открыто, теперь вы отступаете от того, что вам было открыто, и начинаете жить совершенно иными делами. Это он говорит законникам, что они спасаются законом. Но те же самые можно слова сказать, на этом дереве две ветви. Одни законники, которые отсечены, другие, которые под благодатью. Но они тоже могут быть отсечены, про которых апостол Павел говорит, бойся. Не гордись, а бойся. И их характер начинает меняться не в лучшую сторону, а в худшую. О чем это говорит? Это первое. Второе. Плод Духа, он не только влияет на то, что... Или плод Духа – это не только изменение человеческого характера, но там стоит слово «любовь». Второе, что происходит, человек начинает служить Богу. Хочу вам один текст прочитать. Деяния апостолов. Есть вот тоже вот эти перегибы, я думаю, что они сыграли определенную роль. Сейчас, подождите, давайте вначале прочитаем 2 Коринфянам 3:18, изменение характера. Апостол Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Что там дальше написано? Преображаемся от славы в славу. То есть Слово Божие говорит о том, что человек меняется, он несовершенен, но он изменяется в лучшую сторону, но не в худшую сторону. Понимаете? И второе, где проблема? Смотрите, Деяния апостолов, 17 глава, 24-25 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и, внимание, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Как так? Мы говорим, что... То есть я говорю о том, что это должно выражаться в двух вещах. Когда человек находится на лозе, он преображается, и второе, он служит Богу. А в Библии написано, что Бог не требует служения рук человеческих. Так а в чем тогда служение выражается? Любви. Василий Васильевич, тебе 5 с плюсом сегодня. Давайте прочитаем текст, который евреи, может быть, чуть-чуть не уловили. Притчи 11.11. Притчи 11.11. Благословением праведных возвышается город, а усилиями нечестивых разрушается. Благословением праведных возвышается город. А апостол Петр говорит в первом послании Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло». Ну, он повторяет Нагорную проповедь. И апостол Павел о том же говорит. «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Благословляйте. А как это слово «благословляйте» переводится? То есть, с одной стороны, смотрите, когда я на лозе, я меняюсь в лучшую сторону. А с другой стороны, когда я на лозе, написано, Бог дает всему жизнь, дыхание и все. Если я нахожусь на лозе, то Иисус дает мне определенную силу, плод Его Духа выражается в том, что я начинаю благословлять людей, которые меня окружают. А слышали еще такое выражение? «Подайте Христа ради». Что там говорят? Бог подаст. Вот слово «благословлять», оно переводится как «ты мне говоришь, дай, помоги мне», а я тебе говорю, я у Бога попрошу, чтобы Он тебе помог. Я попрошу Бога, чтобы Он подключился к решению твоей проблемы. Вот так люди воспринимают «благословлять». Я считаю, что Бог дал дар, и этим даром надо служить. И это служение выражается в том, что вы посильно что-то можете делать. Но проблема заключается вот в том, дорогие братья и сестры. И я так же, как и вы, был научен. Знаете, что церковь, для чего церковь? Для чего церковь Бог создал? Давай текст назови, для чего церковь. Вот так нас учили, что церковь – это для проповеди Евангелия. Евангелие от Матфея наизусть, можно сказать, 28 глава. Что там в конце написано? Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. А кому Иисус сказал эти слова? Ну, именно кому? Сколько там учеников было? 12. То есть он сказал это апостолам. Если говорить с богослов... если переводить это, ну, текст этот разбирать, то ко мне этот текст не имеет никакого отношения. Но слово церковь, как перевести на русский язык? Ну-ка, Саш. Собрание. Слово церковь – собрание. Собрание кого? Верующих людей. Бог создает собрание. И в этом собрании нужно делиться благословениями. Если есть плод Духа, то вы делитесь благословением в этом собрании. И я думаю, что проблема, может быть, кроется вот в чем, что мы долгое время были направлены куда-то. И сегодня со многими разговариваешь, они говорят, да мы что, мы варимся в своем собственном котле, в болоте своем, ковыряемся туда-сюда, булькаем тут, ну а мы созданы служить миру. Братья мои, сестры мои, мы друг другу не служим. Как мы можем служить миру, если друг другу не служим? И вот эта заточенность на мир, она привела к тому, что мы не там, а потому что в мире сегодня, знаете, как собираемся и начинаем думать, как же этот мир обратить? Как же им проповедь Евангелия нести? Думаем, и ничего придумать не можем. А Слово Божие... Молодец, Василий Васильевич, Бог приводит людей. Бог приводит людей куда? Прилагает их к собранию. К собранию. Но это отдельная проповедь о собрании. Итак, возлюбленные братья и сестры, я хочу прочитать вам снова этот текст. Не гордись, мой дорогой друг. Не гордись. Давайте прочитаем. Римлянам 11 глава. 11 глава, 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, ты общник сока маслины, не гордись, да? То не превозносись пред ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень держит тебя. Вспомни. Откровение 3.11. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Дабы кто не восхитил венца твоего. Это я, знаете, вот, братья и сестры, вы не обижайтесь. И те, кто сегодня, может быть, не идет на служение, вот так под благодатью находится, и он думает, что от него ничего не надо. И я вам хочу один такой опыт, поделиться с вами опытом, который привел меня в чувство в моей жизни. Я пришел в церковь, это 90-е годы, ну тогда же, когда и вы пришли. Вот, и была такая ситуация. Вы знаете, я всю жизнь как бы занимался таким здоровым образом жизни, ну, любил спорт и иногда покуривал. Там иногда покуришь. Пришел в церковь, ну, надо бросить. Я, короче, ходил в церковь, знаете, вот приходил когда, ходил в туалет, и в туалете там стоял, курил. Ну, потому что, наверное, мне боялись сказать, что курить в церкви нельзя. А мы что, мы в кинотеатре собирались? Я там покурю, приду. И урок субботней школы провожу. Вот. И мне как-то пресвитер говорит один, курить вредно. Ну, как бы, это некрасиво для Бога. Я говорю, ну, да, не проблема. И я помолился, и оп, бросил курить. Курить бросил. Не курил где-то год, наверное, не курил. Потом еду в поезде, мы едем отдыхать на юг. Двое суток, чуть-чуть. Что делать? Пошел туда, сходил, захожу в тамбур, там все, кто там, все курят, дымят. Я думаю, ну я тоже, это один раз, если ничего не будет. Ну и так подымил. Знаете, как будто вас вот петля за горло взяла. Начал курить, так знаете, как начал? То есть, допустим, если я до церкви курил, допустим, пачка мне хватало на 4 дня, то я стал курить пачка в день. И я начал молить Бога о том, чтобы Бог помог мне. Я вам приводил пример такой. Я утром просыпался, вот с кровати на колени, и говорю, Господи, дай силы побороть эту дурную страсть. И второе, что я делал, это шел, брал сигарету и курил. Короче говоря, где-то примерно целый год я сражался. И уже я возопил к Богу, и Бог мне, знаете, так... тыч, благодать дал, и я бросил курить возначасти. Я забыл, что я даже курил. Я вам пример приводил, я рассказывал, как это было, да? Я утром проснулся и забыл. Я ходил целый день, вспоминал, чего я не сделал, а в этот вечер в 5 часов прошлого дня я возопил к Богу, и в этот вечер нового дня в 5 часов я вспомнил, что я не курю. То есть именно время, вот знаете, час в час. И я не знаю, как вот кто слышит голос Божий или нет, вот я четко слышал голос Божий, который мне сказал, благостью Божией не пренебрегай. То есть, если тебе Бог дает свою благодать, если Он тебе посылает свои благословения, ты что, как свинья ведешь себя? Знаете, как написано там в Библии? Не сей, не сыпь этого бисера перед свиньями, да? Или не будь, как этот пес, который возвращается на блевотину. И мне вот это, знаете, откровение от Бога, что если Бог тебе дал благодать, держись этой благодати, цени эту благодать. И вот я когда читаю вот этот текст в Откровении, который говорит тебе, венец дан, дана тебе эта благодать, дано тебе благословение, держи этот венец. Почему? Чтобы никто его не похитил. Поэтому апостол Павел и пишет, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Дай аминь. Корень, на котором мы находимся, это Иисус. Если мы находимся на этом корне, я уверяю вас, вы будете приносить плод. А Бог будет очищать ветвь, каждую, которая приносит плод. И этот плод будет явлен в вашем изменении и в служении в церкви. Потому что церковь – это собрание. И первое, где нужно служить, это церкви. Кто не печется о домашних своих, тот... Что там написано, Василий Васильевич? Хуже неверующих и отрекся от веры. Помолимся Господу, попросим, чтобы Господь нас благословил. О, наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, нашего Господа Спасителя. Мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам дар спасения. Но просим Тебя об одном, чтобы текст этот, который сегодня мы изучали, который мы исследовали, в котором написано, что очень легко отпасть, очень легко неверия. Очень легко отпасть из-за гордости, из-за того, что мы начинаем думать, что наше спасение в наших руках. Все, мы поймали. Спасение мы как птицу поймали и посадили ее в клетку, и она там находится. Нет. Библия говорит о том, что мы находимся на лозе и питаемся лозой, и питаемся этим соком. Если мы пребываем на лозе, если мы находимся на этом корне, то приносим плод. Если в нашей жизни происходит что-то не так, если нет плода, если мы становимся хуже день ото дня, если у нас нет никакого желания служить, если нет ни желания ходить в церковь, это для нас звоночек должен звенеть в ушах. Нужно остановиться, нужно иметь страх Господний. Нужно понимать, что вот спасение мы можем потерять. Во имя Иисуса Христа, Господь, прошу Тебя за церковь всю, Твою святую, Господь, за каждого верующего человека. Боже, помоги нам пребывать на лозе. Во имя Твоё молитва, Тебе слава и хвала. Аминь. Да благословит вас Господь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Можно быть порядочным, добрым, одним словом, хорошим человеком, но при этом однажды испытать духовную жажду и желание покаяния перед Богом. Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Александр Макокин из города Аксай. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам. Слава Богу.
2: Слава Богу.
1: Александр, ваши друзья и близкие охарактеризовали вас как порядочного, доброго, хорошего человека. Вы как себя ощущаете от вот этого мнения окружающих?
2: Ну, в целом, был в школе прилежным, пятерки, отличник, но при этом все равно какие-то допускал шалости, все равно время от времени какой-то мог быть обман или еще что-то. Но в целом, да, казалось, что я абсолютно хороший человек, которого ставили в пример в школе, который получил медаль, серебряную медаль по окончании школы. И не баловался ни алкоголем, не курил. Поэтому, да, всегда казалось, что я в целом намного лучше, чем другие.
1: А откуда у вас вот это стремление, желание к хорошему?
2: Ну, как говорится, все мы родом из детства. У каждого были бабушки, дедушки, родители. И вот большую роль в моей жизни сыграли, конечно же, мои родители. Я им очень благодарен за детство, за счастливое детство. Родители, другие родные. Но особое место занимала в моей жизни моя бабушка. Бабушка Вера Васильевна, которая с детства со мной часто была в общении. То есть она к нам приезжала, иногда по месяцу была. Месяц будет, уезжает там на месяц или на два, потом опять приезжает. И всегда с детства она рассказывала мне много мудрых историй. Самое главное, были рассказы о Боге, о том, насколько, как она его знает, что она читала о нем или слышала. И вот эти вот истории очень были важны. Вот я готов даже поделиться одной важной историей.
1: Да, расскажите, пожалуйста.
2: Которая, наверное, для меня была... Две даже истории, которые для меня были главным свидетельством того, что Бог есть. Бабушке было около 10 лет. Она жила в Белгородской области. И так случилось, что был голод. То, что называется голод 32-33 года. Он сильнее, конечно, был на Украине, а Белгородская область, граничащая с ней территория. И тоже был серьезный голод. И во время этого голода отец уехал на заработки, потому что в колхозе нечего было и заработать, принести. А было две дочери. То есть моя бабушка 10 лет и ее сестра 12 лет. И жена, то есть мама моей бабушки, которая была полупарализованная. То есть она утром могла что-то еще сделать, сказать, а потом ложилась на печь и не вставала уже и не говорила. И вот в этот момент отец уехал на заработки, еще некоторое время что-то присылал, там деньги, одежду, потом пропал. Пропал вообще неизвестно куда. И осталась мама, которая ничего

0: куда нас сажать нечего. Она говорит, а я так спокойно, я говорю, что Бог усмотрит. Почему у моей бабушки были вот эти знания, вот это доверие Богу? Mm-hmm. Потому что когда-то ее дедушка был регентом православного хора, и он хорошо знал Бога. То есть его очень любили в деревне, он многим людям помогал. И все знания, которые были у моей бабушки, это были знания от ее дедушки. Вот. Mm-hmm. И вот бабушка сказала, что Бог усмотрит. Пошла, сделала ровки, чтобы они подсохли, прогрелась земля. И прошло там сколько, ну, неделя или две, точно не помню. И все опять односельчане пошли сажать капусту, у кого была рассада. Бабушка взяла тоже мотыжку, лейку и пошла сажать. А сестра говорит, Вера, ты куда? У тебя ничего нет. Она говорит, Бог усмотрит. То есть она говорит, я даже не знаю, откуда у меня была такая уверенность.
1: То есть вера настолько сильная,
0: да,
1: была.
0: Да.
1: И вот мне интересно, вот эта вот вера вашей бабушки, она настолько вот в детстве уже отпечаток такой наложила у вас? Можно так сказать?
0: Да, да. То есть я эти истории слышал, неоднократно спрашивал. Эти истории рассказывались и другим внукам, и маме моей. Вот. И вот именно, что она пошла сажать капусту, не имея рассады. И посидела, дождалась, пока люди посадят, и потом пошла вдоль соседей огородов, спрашивая, можно ли взять у вас отбросы. То есть отбросы рассады, у которых корень сломан, сердечника нет, листиков. Ну, люди утирали слезы, говорили, ну, бери, сиротинушка, но это не вырастет. Ну, и бабушка, она говорит, я взяла и посадила очень-очень тесно. То есть вот очень тесно с расчетом того, что многое не примется. Хотя, говорит, верилось, что что-то должно приняться. И вот капуста принялась, и за счет того, что она была посажена очень тесно, она росла вверх, то есть уперлись кочаны, и это было свидетельством и для бабушки, и для односельчан, то, что односельчане говорили, что Бог сирот любит, сирот и вдов. То есть так они спаслись от голода, потому что капусту засолили, это уже была еда, эту капусту квашеную они сделали под руководством своей мамы. Меняли потом на жито в артельной столовой. Вот. И вот так вот они выжили эту зиму. Ну а следующий сезон уже у родственника взяли маленькую телочку, вырастили ее, и была корова. Вот. И, может быть, тоже коротко, тоже это очень важная история. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было уже, получается, 18-19 лет, старшей сестре побольше на 2 года. И когда немецко-фашистские войска наступали на Белгородскую область, и скот гнали неделю с запада на восток, через их село, коров, коз, лошадей. В какой-то момент бабушка говорит, у меня внутренний голос, говорит, выйди к калитке. Говорит, я вышла к калитке и стою, смотрю. Подошла сестра через некоторое время, спрашивает, Вера, а чего стоишь? Говорит, не знаю, у меня побуждение вот вышло. Через какое-то время пастухи идут и говорят, девчата, если есть мужчина, возьмите корова на переправе через ручей, сломала ногу, говорит, она умрет, не ходок. А у вас при оккупантах будет что есть. И вот так, говорит, мы засолили мясо, и следующий сезон у нас было мясо. И вот эти вот истории... Это история того, что Бог есть, и это убеждало меня. Несмотря на то, что я должен был быть как пионер и октябрёнок, должен был верить в теорию дарвинизма, не верить в Бога. Да, я ходил с галстуком, но в карманчике у меня были письмена, то есть это тряпочка белая, на которой написано маминой рукой или бабушкиной рукой, когда как, живые помощи. То есть я шел в школу, я был пионер, я учил теорию дарвинизма, рассказывал ее, а в сердце своем я в это не верил, и я знал, что Бог есть.
1: Вы просто знали, что Бог есть,
0: да.
1: Но вот, как вы сказали, интересно, да, в сердце своем не испытывали, да, каких-то таких вот определенных побуждений, да, к чему-то вот более такому интересному продвижению именно, да, как верующего человека. То есть вы все делали так, как нужно именно хорошему человеку.
0: Да.
1: И неужели ни разу у вас, как у хорошего человека, ну, который вот этот образ старается держать, не возникало какого-то такого

0: внутреннего ощущения, вот, ну, что я так отличаюсь от всех, дай-ка я, вот, может быть, как-то и сольюсь, что я вот не так, как бы не совсем уж от вас отличаюсь, потому что вы же говорили, что в начале программы, да, что были, кто какие-то имел привычки не очень хорошие, да. Никогда это не привлекало, то есть всегда вот вы держались вот этого хорошего именно положения своего.
1: Мои друзья, это одноклассники, они были как обычные ребята. То есть те, которые могли и курить, да, к определенному возрасту уже выпивать. И всегда удивлялась моя классная руководительница, тоже как бы очень дорогой человек в моей жизни. Она говорила всегда на родительских собраниях, что удивительно, что с Сашей, как бы с отличником, дружат то, что называется двоечники, не обижают его, не клюют, то, что обычно клюют. Вот. Ну, у нас действительно были дружеские отношения, я им всегда помогал, никогда не прятал там тетрадь, чтобы не списывали. И действительно как бы участвовал во многих проделках. Вот. Ну, только что как бы не курил, да, и не тянулся к этому, к алкоголю в том числе. А так мы могли себе позволить, вот я помню как-то один раз, недалеко от нас был магазинчик, то, что называется сетка летняя, где продавали овощи, фрукты. Кто-то из ребят говорил, что можно там потянуть что-то с прилавкой, убежать, и никто не догонит. И как бы действительно была борьба внутри, потому что, как бабушка учила, Бог видит, души родных видят, да, что ты что-то сделаешь не так. И этого нельзя делать. И вот с одной стороны друзья, которые говорят, давай, ну, на слабо. И как-то один раз я в этом участвовал. То есть я не схватил, но я бежал вместе с ними. То есть я присутствовал. То, что называется, был там соучастником. И это потом угнетало и глодало тебя. То есть это неправильно. Но мысль была, что бабушка говорила, вот человек становится ответственным за свои грехи с 12 лет. И в какой-то момент, там, мне уже было лет 11, я думал, что вот скоро, через год, я вообще ничего не могу сделать плохого, потому что уже я буду отвечать перед Богом лично. Вот. И как бы, ну, не то чтобы пользоваться этим моментом, но был уже страх, определенный страх, что нельзя сделать что-то плохое, то, что уже лично я буду отвечать перед Богом.
0: Ну вот интересно, вы сказали страх перед Богом, да? А этот страх, он у вас и держался, когда вы что-то делали хорошее? То есть имеется в виду, вот вы что-то делаете хорошее, продолжаете вот быть таким порядочным, да, в жизни человеком. А вы это делали из личных каких-то внутренних своих убеждений, которые у вас сформировались? Или все-таки это вот голос бабушки у вас говорил?
1: Ну, это и голос бабушки, и родителей моих, потому что даже когда я еще был очень маленьким, как-то моя бабушка родителям моим сказала, что Сашу даже не надо наказывать там телесно, с ним нужно разговаривать. И для меня разговор был очень важен. То, что называется «не причинить боль». То, что я помню, однажды мама, я, наверное, в классе пятом был, мама уходила на работу, на посменную работу в ночь. Отец был в командировке, она говорит, сынок, я поставила лапшу свежесваренную на балконе, вот, чтобы ночью остыла. Это май, ночью еще прохладно, а днем жарко. А она на работу, с работы должна была вернуться где-то в начале 9 утра. Перед школой поставь холодильник. Ну, я, соответственно, забыл это сделать. И вот я сижу в школе. На мое счастье, на тот момент я был дежурным по школе. Я сидел внизу, на входе, на раздевалке. Заходит моя мама в 10 утра или там, 10:30. Я был ошеломлен, что она зашла, то есть что она здесь делает. Она увидела меня и говорит, сынок, я же тебя просила поставить лапшу в холодильник. Я пришла с ночи, смотрю, а лапша прокисла. И теперь я вынуждена не отдыхать, а варить. Она заплакала и ушла. Она не кричала, там, не ругалась. И мне этого было достаточно столько, что до сих пор, когда я вечером ложусь спать, я проверяю, что стоит на плите, остывает, да, чтобы поставить холодильник. То есть это к тому, что не из страха быть наказанным, а из страха сделать боль. То есть вот этого мне было достаточно, чтобы потом не причинять боль, не хотеть причинять боль.
0: А можно ли это отнести также к Богу и к вашей вере?
1: Ну, я думаю, конечно, потому что, да, я не читал Библию, у нас и Библии-то не было в советские-то времена. Но вот эти вот рассказы от бабушки о том, что Бог есть, и... да, не было рассказов о том, какой Он, в смысле, что Он любящий, да, потому что бабушка такого Бога тоже не знала. Угу. То есть Бог был, как для большинства людей того времени, это, да даже сегодняшнего, это тот, который контролирует, следит, наказывает по делу. То есть, как бы, конечно, тогда понимания Бога, любящего, милующего, не было. Абсолютно такого понимания не было. Но, тем не менее, был, наверное, страх сделать неправильно, угу. поступить неправильно по отношению к Богу. Ну и в целом, да. То есть это ж, это не только, конечно, рассказы от бабушки, это, как ни крути, все-таки советское телевидение, кино, оно было достаточно моральным, высокоморальным по сравнению с тем, что телевидение современное, да, или киноиндустрия. И это тоже было воспитанием. Тоже было воспитанием не сделать плохо, не подвести, там, не соврать.
0: Да. Вы держались этого хорошего пути, и вот как хороший человек вы формировались весьма успешно, и характер ваш формировался. Но мне интересно, что вы чувствовали при этом? Что в вашем сердце происходило? Даже когда вы боялись, например, из страха, да, что-то сделать не так, кому-то причинить боль. Что у вас внутри в сердце происходило?
1: Ну, наверное, просто нежелание поступить неправильно. То есть ты не можешь поступить неправильно. Это нехорошо поступить неправильно. И, конечно же, страх Бога, Бога наказывающего. То есть на тот момент у меня понимание было Бога, такое, да, который наказывает, который контролирует, который, перед которым ты ответишь за все свои дела. Угу. Это было до, получается, 17 лет, когда вот я школу закончил и поступал в университет. То есть вот был определенный рубеж, где я стал узнавать Бога по-другому. То есть когда я поступал в университет.
0: Так, тоже... и каким же он вам открылся потом? Что произошло потом?
1: Я готовился к экзаменам, поступление на юридический факультет. Uh-huh. Это 92-й год, и все очень серьезно.
0: То есть, прошу прощения, почему именно это направление выбрали?
1: Мне нравилась, конечно, физика, математика. Uh-huh. Но на тот момент промышленность в стране упала. И моя тетя сказала, что «Саша, вот иди в юристы, как бы голодным не останешься». Вот. И я готовился поступать на юрфак.
0: Но нравилось вам все-таки другое направление, да, при этом?
1: Ну, да, да, больше нравилось другое, потому что, ну, юриспруденция, она не могла мне нравиться, потому что uh-huh. я не сталкивался с ней, в окружении не было uh-huh. юристов. Просто понимание, что как бы, профессия, которая будет кормить. Вот. И с учетом того, что у меня была серебряная медаль, мне необходимо было сдать профилирующий экзамен на пятерку. И тогда я поступаю. И я поставил на, как бы, на кон все свои силы на этот экзамен. То есть остальные экзамены я ну, в целом как бы особо не готов. То есть то, что я в школе при выпуске я подготовился, в принципе, этого достаточно, было бы неплохо сдать экзамен. Но когда я подал документы, то проходной балл был 19. То есть 3 пятерки, 1 четверка. Соответственно, если я не сдаю первый экзамен, ну, на пятерка, только четверка, то 3 экзамена нужно было сдавать на пятерку. Это было практически невозможно. Вот. И вот последний день подготовки, я, казалось бы, все подготовил, выучил. И последний день я повторял, и к обеду я вдруг понял, что я ничего не помню. То есть у меня, видимо, был испуг, то есть mm-hmm. психологический срыв. То есть какой билет я не посмотрю, я понимаю, что я не помню. А я был у своей тети, жил на тот момент, когда готовился к поступлению. Ну и потом я жил у нее целых 5 лет. Тоже человек в моей жизни дорогой. Я к ней зашел в страхе, говорю: «Тетя Надя, я ничего не помню». Она верно оценила ситуацию, Господь ей дал мудрости, дала мне какое-то лекарство успокоительное. Угу. Я выпил, прилег на час, встал, я понял, что я все помню. И вечером у меня была молитва впервые в жизни, не просто «Отче наш», да, заученные фразы, а я стал разговаривать с Богом.
0: А, то есть у вас действительно произошло вот это осознание, что не все под вашим контролем,
1: да,
0: уже,
1: да.
0: И что вот эта привычная жизнь хорошего человека, она все-таки остается где-то дальше, да? Да, где-то уже за горизонтом, потому что вы начали ближе, да, уже подходить,
1: да,
0: к Богу. И вот расскажите, что вы испытали вообще, когда эта молитва произошла? Это же вообще что в душе у вас произошло?
1: Ну вот я перед сном молился, и получается, что перед Богом я признал, ну, то, что сейчас называется, это понимаю я, признание, да. А тогда я сказал: «Господь, я понимаю, что без Тебя я не поступлю. То есть я понимаю, что без Тебя я могу провалить экзамен с большой долей вероятности, и дальше это что? Это не как сейчас, документы забрал, и там, где баллов хватает, и ты поступаешь». А тогда это армия, и после армии еще не факт, что ты сможешь опять поступить туда, куда ты хочешь. То есть это очень серьезный этап, когда жизнь могла повернуться совершенно по-другому. И вот это была моя молитва. Молитва, ну, можно назвать завет с Богом. То есть я просил у Бога, говорю: «Господь, помоги мне, пожалуйста, поступить на юрфак. Если у меня это получится, то я обязуюсь». То есть такая была молитва у меня искренняя, ну, детская, но искренняя, что я хочу изучать Библию, как раз только-только появилась Библия. Я буду ее изучать, то есть это было мое обещание. Я буду помогать, отучившись на юриста, людям бесплатно, когда ко мне будут обращаться не по коммерческим вопросам, а по обычным житейским. Такой был мой завет. Я поступил. Вот. И спустя полгода, когда у нас была встреча, мы отмечали группой наши день рождения, девушки, согруппницы, и стали ребята делиться, как они готовились к поступлению, я понял, что это однозначно Бог мне помог, потому что больше половины сокурсников, они готовились к поступлению именно с репетиторами из нашего университета. А у меня этого не было. У меня были только лишь лекции, лицея, которые я просто переписал и выучил. И я, у меня тогда аж сердце похолодело, что я понимал, насколько я был на волосок от того, чтобы не поступить. То есть это все сделал Бог.
0: Да,
1: но потом первая сессия, то есть до сессии, до первой сессии, я учился, у меня не было времени опять посвятить себя Богу, то есть то, что я обещал. И второй переломный момент, который однозначно меня как бы повернул к Богу, это на Рождество я впервые увидел фильм «Иисус» по Евангелию от Луки. Это меня ошеломило. То есть я Евангелие не читал до этого, и вдруг я услышал это Евангелие, то, что этот фильм полностью по Евангелию, все слова оттуда. Я был ошеломлен, какой Бог.
0: Вас что именно ошеломило? Характер Иисуса,
1: да, характер,
0: который открылся, да,
1: характер,
0: в фильме?
1: Да. Что это не требующий, что это не полицейский, что это не судья, который за все наказывает. И в конце фильма идет молитва, молитва покаяния, принятия Бога. От автора был и, ну, озвучил автора Иммануил Виторган, этого красивый голос. Он говорит, что если ты желаешь принять Бога, то повторяй за мной эту молитву. И я сидел, смотрел этот фильм один, я реально повторял это вслух. То есть, по сути дела, здесь был, это был мой завет, еще не читая Библию, что я хочу быть с Богом. И с тех пор я стал читать Писание время от времени. То есть я прям выбирал время. И буквально как раз в тот период времени моя бабушка, вот эта самая бабушка Вера Васильевна, заключила завет с Богом, нашла Бога. Она стала делиться со мной знаниями о том, какой Бог. И к окончанию университета я был готов заключить завет с Богом, не будучи в церкви, то есть я в церковь не ходил. То есть достаточно было бесед опять с моей бабушкой.
0: Крестились вы, получается, да, потом через какое-то время?
1: В 97-м году.
0: И вот потом вы начали уже ходить в церковь.
1: Да.
0: И что вы чувствовали, когда вот уже начали ходить в церковь и после самого крещения? Что вы вообще испытывали?
1: Я помню, когда я стоял на сцене, исповедовал свою веру, отвечал на вопросы. Мурашки по телу пошли, да? Хотя для меня на тот момент показалось, что вот оно, да, то есть вот чувство показывало, что действительно я с Богом. Потом я принял крещение, но принимал я крещение, опять же, я хотел это сделать быстрее, потому что в голове было вдруг, вот я погибну или еще что-то случится, а я так не заключил завет, значит, я не спасусь. То есть такие были понимания у меня в голове. Потом принял завет, заключил завет с Богом, и дальше жизнь пошла ровненько. То есть к тому, что я был в целом хороший, да, который алкоголь не пил, не блудил, не курил, не воровал, да, не убивал, не дрался. Вот я теперь еще и завет заключил, жизнь вдалась. Да. Все было ровненько и хорошо. Я думал, что в принципе я практически полный праведник. А потом жизнь показала, что, оказывается, неполный праведник. Это показало жизнь уже с близкими, то есть это после свадьбы. Потому что появился человек, который, с которым бок о бок каждый день, моя супруга, и, оказывается, я могу раздражаться. Потом, когда родился ребенок, оказывается, я и на ребенка могу раздражаться. И к определенному моменту жизни я понял, что что бы я ни делал, я раздражаюсь. А это неправильно. То есть я-то знаю, что это неправильно. И
0: вы же научены уже вот таким порядочным, хорошим человеком быть, да? И вот этот вот завет был заключен с Богом. Тут еще больше чувства ответственности у вас, да, за это все. И когда вы наверняка чувствовали раздражение, то что вы испытывали?
1: Совесть угнетала, да? То есть что... Потому что для людей-то я, да, в церкви, и для родственников я очень хороший. А оказывается, когда с женой и с ребенком, то есть я могу нервничать. Да, я могу этого даже не показывать, потому что я не сильно эмоциональный человек. Но когда внутри клокочет, как ты это не прячь, а я-то знаю, что внутри у меня есть гнев, как бы я его не прятал. А это неправильно, это грех.
0: И как же вы с этим справлялись?
1: А с этим справиться помогла жизнь, да? Помогли трудности жизни. Я научился, я стал учиться слышать Бога. То, что до этого связь была, так скажем, односторонняя. То есть я молился, просил что-то, в том числе просил прощения за грехи, и все, да. А не слушал. То есть я не слышал Бога, я не умел слышать, у меня не было этой практики. Вот. То есть то, что теория — это теория, а практики не было. И вот впервые такое общение началось, когда моя супруга попала в очень серьезную аварию. То есть она попала в аварию, в другом городе оказалась в больнице, я понимал, что нужно перевести в областной центр. Вот, стал беспокоиться, искать контакты, как перевести. Вот мне дали контакт там, в начале дня врача из травматологии. Я с ним связался, сказал, все хорошо, там, привози документы завтра к 9 утра, я посмотрю. Через несколько часов родственница позвонила и дала контакт заведующего травматологии. По-человечески я понимаю, что заведующий — это лучший контакт. Но внутри я понимаю, что вот, по интуиции я не хочу ему звонить. И не мог понять, почему. Вот. И я посетил супругу после работы. Дальше ехал домой. Это час езды. Я остановился посреди трассы. Говорю, Господи, я не знаю. Вот, помоги мне принять правильное решение. Я просто не знаю. И вот тогда я стал учиться слышать Бога. Я позвонил заведующему. Начал только говорить, что там я от Ивана Ивановича, так скажем. Он меня, не дослушав, перебивает, говорит, дайте мне поесть. То есть я понял, что его не впечатлило представление от Ивана Ивановича. Я говорю, а когда можно перезвонить? Он говорит, через 10 минут. И я дал ему 20 минут, чтобы точно он поел, там, искупался. И при этом я не хочу ему звонить, боюсь. Потому что мне кажется, что это неправильный контакт. И дальше я молюсь и говорю: «Господи, помоги мне тебе услышать твою волю». Вот я звоню этому человеку, жду 8 гудков телефона. 8, то есть не 3, 8. Если он не берет трубку, то я понимаю, что это не твоя воля. И вот прошло 8 гудков, я сбросил телефон, телефонный звонок, и сказал: «Господи, спасибо за твою волю». И тогда я впервые услышал мир в сердце. То есть ответом на вопрос Богу был просто мир. И вот так я стал учиться слышать Бога. То есть спрашивать по-настоящему. Не так, что вот я хочу так и сделать так, а чтобы узнать: «Господь, какая твоя воля».
0: То есть он, можно так сказать, что общается с вами через вот этот вот определенный мир в сердце. Если вы чувствуете, что после вопроса у вас наступает этот мир, то значит вот он, ответ,
1: ну, в том числе, определенный, да? В том числе. То, что как бы это не шаблон, только так, да? Господь через людей говорит, через Писание.
0: Да, но, через обстоятельства.
1: Но, конечно же, большую роль играет, вот, когда ты понимаешь, что принимаешь это как волю Божию, и дальше у тебя нет метаний, терзаний, то с большой долей вероятности, да, скорее всего, так и есть. Потому что можно, конечно, ошибаться, то есть самого себя успокоить, но вот, вот в моей жизни сложилось, что да, так, наверное, так.
0: А вот, вот эти вот отношения с Богом у вас складывались именно исходя из этих обстоятельств всех, уже вы в процессе их, да, росли духовно. Вот. А было ли покаяние, вот, сокрушение, да, в ваших греховных вот этих всех состояниях, потому что, как вы уже сказали, что были, гневались, да, в таком раздражительном были состоянии. А вот было ли такое состояние сокрушенности перед Богом, когда вот вы каялись, да? Потому что, вот как, если вспомнить из Писания, когда Петр встретился со Христом, он сказал: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вы ощущали свою греховность?
1: Ну, вот у меня, когда были очень сложные жизненные обстоятельства, однажды у меня была молитва. Я молился Богу, и в какой-то момент у меня был дерзновенный вопрос к Богу. Я сказал Богу, говорю: «Вообще, есть ли ты?» То есть после уже многих лет того, что я видел как бы от Бога и был в церкви, у меня был вопрос к Богу в молитве, серьезный такой, дерзновенный вопрос, может быть, даже дерзкий, да? И докажи мне, Господь, что ты есть. То, может быть, это все, что вот есть, это придумки, это какие-то условности, это все просто так, а на самом деле живи как хочешь, борись за жизнь там локтями. И Господь мне показал, то есть после этой молитвы Он отошел от меня. Это не передать никакими словами, то есть это вот ты чувствуешь, ну, всем своим естеством, просто вот это не спутать, но и не объяснить словами. Он отошел от меня, я заснул, сон был не сон, то есть такое полубредовое состояние. Какая-то тьма, просто глухота и вообще непонимание, что и как. И когда я утром встал, ну, я жалею, что я раньше этого не сделал, ночью, да, я сказал: «Господь, у меня нет к тебе вопросов». И он вернулся. Я сразу ощутил, что он есть. Да, проблемы не решились. Боль не ушла от жизненных обстоятельств, но я ощутил, что Бог точно есть. И то, что я пытался там жить своей праведной жизнью, что-то доказывать своими делами, как бы тот момент, наверное, был самый переломный, что как ты, что бы я себя не представлял, вот есть Бог, Он рядом. Я абсолютно зависимый от Него. И вот этот вот перелом, да, помог потом дальше в отношениях и в семье, в том числе с дочерью. Потому что немалое количество было опытов, молитвы.
0: А, например, какой-то вот опыт расскажите.
1: Ну, вот, тоже, к примеру, с дочерью. То есть вот я слышал, что нужно не доводить себя до греха, а заранее то, что называется молитвенная жизнь. То есть вот если я сажусь делать уроки с дочерью, то нужно помолиться до. Потому что когда из-за того, что дочка что-то не справляется, схитрила, то есть вот это больше всего всегда выводила из себя, схитрила, где-то жульничала при приготовлении урока. Если ты поймал на этом ее, не помолившись, то дальше начинает крышка чайника дребезжать. То есть перед тем, как закипать, она начинает дребезжать. Я понимаю в этот момент, что я сейчас сорвусь. Да, я не буду орать, да, то есть как бы мне это не свойственно. Но могу сказать какое-то грубое слово, могу обидное слово дочери сказать. И я уже не могу с собой совладать, сказать: «Господи, помоги мне успокоиться». Это уже бесполезно. Хочется пар спустить. И когда ты пар спустил, ты понимаешь, что уже сделал больно ребенку, ты согрешил. Да, она как бы заслужила, но согрешил-то я. Получается, нужно молиться до. Если до начала уроков ты помолился молча сам, то однозначно ничего с тобой не произойдет. И это показывает, что своими силами, какой бы праведник в кавычках ни был, своими силами ничего не сделал. И таких примеров было за последние годы масса, когда ты склоняешься перед Богом, говоришь: «Господь, здесь у меня обида на человека, здесь еще что-то». И когда ты это признаешься в этом перед Богом и просишь, чтобы этого не было, и самое главное, принимаешь, потому что, ну, как, например, библейская история, когда сухорукий пришел к Богу, да, Господь сказал: «Протяни руку». Если человек не протянет руку, то эта рука не станет нормальной. Получается, что мы как сухоруки, да, или парализованные.
0: То есть нужно желание, да, да, Александр, наше личное желание.
1: Желание и дальше вера и принятие. То есть ты просишь: «Господи, исцели меня, убери это». Но если ты этого не принимаешь, не говоришь, что: «Господь, я верую, принимаю, что этого уже нет», то тогда ничего не получится. Потому что изо дня в день ты будешь опять наступать на эти же грабли, опять молиться, и ничего не будет получаться. Нужно: «Господь тебе сказал, я тебя прощаю, протяни руку». И протягиваешь руку, принимаешь, говоришь: «Господь, я верю, этого теперь нет во мне». И все.
0: Да, получается, Бог вас, можно сказать, через вот эти испытания все открыл, да, какие-то отрицательные черты, да, определенного характера. Но вот какие потом черты вы приобрели? Вот хотелось бы закрепить понимание, вот как Бог преобразовывает жизнь хорошего человека и какие черты хороший человек может приобрести в итоге.
1: Ну, каким бы я не хотел быть, я таким не стану сам, да, своими усилиями. Можно стать правильным только тогда, когда Господь будет во мне. То есть именно, как Писание говорит, именно Христос вселяется в меня Святым Духом. И уже не я соблюдаю заповеди, а Господь. То есть от меня требуется принятие, то есть покаяние. Я каюсь, я признаюсь. Дальше я прошу и верой принимаю. И дальше уже живу не я, но Бог во мне. И все, что получается в жизни, это уже получается у Бога во мне. И каким бы я правильным ни был, там, со школы или еще что, это все мои усилия, и они ни к чему не приводят. Да, я буду среднестатистически хороший человек, который не убивает, не крадет, но не более того. Без Бога я обычный неплохой человек, я просто все равно погибаю.
0: Спасибо вам огромное, Александр, за этот откровенный разговор. Спасибо, что открыли свою душу и рассказали нам о своей жизни.
1: Слава Богу.
0: Есть правила, моральные нормы, есть то, что делает нас хорошими и выделяет среди других. Но лишь с Богом наш добрый характер может приносить добрые плоды, преображая и наполняя жизнь подлинным смыслом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существуют разные мнения относительно того, каким должен быть храм. Одни религиозные течения говорят о том, что он должен быть похож на ветхозаветний храм. Другие религиозные течения придерживаются новых традиций. О том, чтобы узнать, как же должен выглядеть настоящий храм, мы пригласили эксперта в области древнееврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Итак, Александр, каким же должен быть храм согласно вот древней традиции? Или, может быть, в прошлой программе, кстати, извините, в прошлой программе вы говорили о том, что мы сегодня не совсем верно понимаем слово «ветхий», то есть это вы говорили о том, что устарели не книги, а устарела модель, которая была. То значит, сегодня модель, которая сегодня существует, более современная модель, она более правильная?
2: Ну, давайте мы это все разложим постепенно, логически. Прежде всего, что, какая картина перед нами предстоит в книгах Моисея? Моисею все, что происходит, как построить храм, было показано. Это очень важно.
1: Показано в каком плане?
2: Вот если мы посмотрим, книга «Исход».
1: То есть
2: «Исход».
1: Моделировал будущий храм не Моисей, да?
2: Нет, конечно. Вот что сказано, книга «Исход», 25 глава, 40 текст. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан был тебе на горе». То есть Моисей это все делал не по своей какой-то логике, а по определенному образцу.
1: Вы имеете в виду, ему было показано, ну, как сказать, как сегодня архитекторы строят схему, чертеж, да, делают модель и рассчитывают нагрузки там эти все, да?
2: Да-да-да, в этом, в общем-то, есть определенный...
1: Или ему был показан уже готовый макет?
2: Тут сложно сказать. Скорее всего, здесь два момента есть. Первый момент, вообще само слово еврейское «тавнит», оно и сегодня используется. «Тавнит» — это слепок. То есть, слепок. Когда делает...
1: А где он здесь в тексте?
2: А вот, по образцу.
1: А,
2: вот это слово
1: по слепку,
2: «тавнит».
1: Да?
2: Да, то есть...
1: Модель, наверное, да, современным языком? Модель.
2: Здесь как идет речь? Нет. Слепок, вот когда протезист работает, да, вот нужно заменить зуб на коронку,
1: так.
2: То берут...
1: Так, слепок, да.
2: Да, берут материал, человек, пациент кусает,
1: так.
2: И по вот этому вот слепку делается из соответствующего материала коронка, и она должна в точности повторять форму зуба, который удалится и на его место поставится.
1: Да, да, это верно.
2: Это очень важное слово «тавнит», потому что фактически это говорит, что это не просто, во-первых, мы говорим, что это Бог ему дает. Вот дальше все с 26 по 31 главы у нас описан этот «тавнит», то есть идет описание всех компонентов, всех составных частей, то есть как бы, если сегодня говорить языком, это проектно-строительная документация.
1: Да.
2: Правда, она, конечно, совершенно не в том виде, в котором сегодня современные проектировщики это делают. Но, тем не менее, у нас есть с чего-то это сделано, то есть это не абстрактное, такая документация, то есть есть существующий объект.
1: То есть он его видел?
2: Моисей однозначно видел, даже есть, ну, не будем говорить, видел он или не видел, важно вот в этом слове «тавнит» понять, что с чего-то существующего. То есть как слепок зуба, как коронка делается по слепку существующего зуба, точно так же и вот этот проект, который с 26 главы по 31-ю нам описан, он сделан с существующего храма.
1: То есть как бы идея такая, ты должен сделать один в один.
2: Здесь, может быть, в данном случае мы от этой аналогии отойдем, от коронки. И в действительности так. При том, что делается прикус и делается коронка, коронка делается из совершенно другого материала.
1: Да-да-да, верно. Да.
2: Вот. И поэтому здесь тоже начинается отличие. У нас очень хорошо виден небесный храм вообще в книге Откровения. Вот, если мы откроем книгу Откровения, 11 глава и 19 стих, там нам черным по белому написано: «И отверзся храм Божий на небе».
1: Так.
2: То есть этот стих ни тени сомнения не оставляет о том, что есть небесный храм.
1: Так.
2: Причем этот стих повторяется неоднократно.
1: Вы имеете в виду, это уже во времена, когда закончился, ну, период Ветхого Завета, да?
2: Дело в том, что небесный храм вообще существовал постоянно.
1: Всегда. То есть именно это, скорее всего, и видел Моисей, да?
2: Естественно. Угу. Естественно. Если мы возьмем псалмы Давида, то в псалмах Давида постоянно у нас речь идет о небесном храме, о небесном жилище Божьем, о небесном чертоге. То есть храм – это место, в котором обитает Бог. Но книга Откровения, она такая интересная в том плане, вот если мы дальше посмотрим, что этот храм не абстрактный. «И явился ковчег завета в храме его».
1: То есть в прошлой программе вы говорили, этот же ковчег был и в земном.
2: Да, в земном святилище был такой же, собственно,
1: такой же предмет.
2: Ковчег. Да. Естественно, мы знаем, что этот ковчег исчез. Вот. И об этом, кстати, пророк Иеремия предсказывал, что ковчега на земле не будет. Да. Но на небе ковчег всегда был. И когда вот это Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, вот автор книги «Апокалипсис», он его видит там.
1: Он его тоже видит.
2: И не только видит он ковчег. Он, например, видит там жертвенник благовонных курений.
1: Угу.
2: Он, например, видит там минору, семисвечник. То есть очень все конкретно прописано.
1: То есть он видит все то же самое.
2: Он видит ту же самую структуру.
1: Александр, я, насколько помню из ваших лекций, что вот этот пророк, он как раз-таки видел и древний, да, храм, он был в нем, да, и, соответственно, он же видел и ту модель, которая была разрушена, и, соответственно, такое ощущение, что он видит все то же самое на небе.
2: Вот интересно вообще, если взять первую главу книги Откровения, то там мы видим, с чего начинается видение Иоанна. То есть Бог глазом своим зовет Иоанна. Иоанн обращается посмотреть, кто же говорит к нему.
1: Поворачивается.
2: И, да, поворачивается. И он видит... Первое, что он видит, это семисвечник, семь золотых светильников. И это очень показательно. Дело в том, что Иоанн, конечно же, был в храме неоднократно, когда...
1: В земном.
2: В земном, да, это второй храм.
1: И при его же жизни вы говорили, что он был разрушен.
2: Да, в 70-м году римляне разрушили этот храм, и они забрали из храма эту золотую минору, увезли ее в Рим. У нас есть барельеф на Триумфальной арке в Риме, где показано, как эта минора проносится торжественно, как трофей. Вот Тит там колесницей движется, все римляне приветствуют его. Что с этой минорой случилось, никто не знает. Ее переплавили там, что угодно сделали. Но для евреев это как нож в сердце.
1: Да,
2: понимаете,
1: да.
2: Это страшное унижение. И вот интересно, что первое, что видит Иоанн, это вот такое ободрение. Он видит минору. Он
1: что
2: видит,
1: она есть.
2: Что она есть. Понятно, угу. что не это земная золотая, а небесная минора, да, с да. которой была сделана земная. Она есть.
1: Да,
2: то
1: да.
2: есть. И вот 8 глава Откровения Иоанна, тут жертвенник благовонных курений тоже есть. Потом вот завеса есть. То есть все предметы, они есть.
1: Они не пропали, то есть.
2: Ну, модели пропали,
1: модели
2: пропали, а оригинал не пропал.
1: Удивительно.
2: Вот, и вообще, вот, если мы посмотрим само предназначение храма, то фактически я всегда уподобляю это, вот как в истории физики разрабатывалась планетарная модель атома.
1: Так.
2: В начале 20 века английский физик Эрнест Резерфорд, работавший в Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете, с помощью экспериментов пришел к выводу, что атом представляет собой центральное ядро, заряженное положительно, вокруг которого вращаются электроны, заряженные отрицательно.
1: Да, да, да.
2: И это назвали планетарной моделью атома.
1: То есть он себе представил то, чего он не видел.
2: Да, он себе представил то, чего он не видел в виде модели. Вот, то есть ядро, оно как будто солнце, а электроны, они как будто планеты.
1: Так.
2: Вот, и с этого начинается новый этап развития атомной физики.
1: Угу.
2: Причем все прекрасно понимали, что в реальности так невозможно увидеть. Более того, если мы возьмем даже дальнейшее развитие атомной физики, квантовую механику,
1: так.
2: то там, понимаете, уже даже в отличие, видно сразу различия. Да? То есть мы, если смотрим на планеты Солнечной системы, на тот же Юпитер, там Сатурн, то астрономы очень хорошо могут вычислить координаты их в данный момент времени. По отношению к электронам существует принцип неопределенности Гейзенберга, при котором мы не можем определить точную позицию электрона на орбите. Тем не менее, мы говорим электрон, мы говорим орбита, потому что нам это осязаемо и понятно. То есть мы берем...
1: Я скажу, понятно избранным.
2: Ну, физикам, человеку.
1: Да,
2: это
1: да.
2: понятно. То есть из макромира берутся да. модели и приписывается микромир. А реальность микромира может быть и другой.
1: А современные электронные микроскопы не видят разве?
2: Современный электронный микроскоп может видеть атомы, и вот он не видит там, что...
1: А, вот эта модель...
2: Вот эта модель, понятно. Вот оно так не видно.
1: Это вот вы это привели как пример отличия как раз того, что может себе вообразить человек, и это может отличаться от реальности.
2: Да, человек может вообразить, mm-hmm. это работает. То есть мы делаем атомные реакторы, мы делаем все, что угодно по вот этой модели, mm-hmm. прекрасно пометуя о том, что реальность, она немножко отличается, но тем не менее работает. И вот в храме, вот когда Моисею был показан этот храм...
1: Однако ему он не сам это придумал, да?
2: Конечно, конечно.
1: А он увидел...
2: Ему постоянно показывают, там постоянно говорит Бог. Начиная с 25 главы книги Исход по 31 идет прямая речь Бога. То есть mm-hmm. это Бог ему постоянно говорит. Но здесь необходимо еще одну важную вещь заметить.
1: Mm-hmm.
2: Мы начинали наш разговор с того, что вообще в иврите действие первично.
1: Да,
2: то
1: да.
2: есть грамматика иврита, она заложена так, что первичной частью речи является глагол,
1: да.
2: от которого образуется существительное. Поэтому никоим образом нельзя сделать такую ошибку, при которой мы, например, полностью сконцентрируемся, сфокусируемся на... структуре храма
1: угу.
2: и забудем о том, что храмовая структура была предназначена для того, чтобы в ней совершались конкретные и определенные ритуалы жертвоприношений.
1: Я не совсем понял. То есть, если первичен глагол, то, соответственно, идея...
2: Дело
1: в том, что должны были происходить какие-то действия, да?
2: Да.
1: В эту идею вы хотите?
2: Эта структура, она предназначена для того, чтобы работать, а не стоять память.
1: А, вот как, да, я понял. То есть слепок не для, как сказать, это не музей.
2: Да, это не музей, да. Это не объект. Хоть там у нас в псалме один раз написано «храму поклонюсь в страхе твоем». Да, да, да. Но храм сам по себе не является объектом поклонения.
1: Да, да, да.
2: Храм является объектом, где происходят жертвоприношения, которые по определенным циклам и правилам и целям расписаны.
1: А вот как, видимо, в этом и есть отличие, да? Когда я вам задавал вопрос, в чем отличие между современным и древним, да? То в этом есть главное отличие, что это не просто объект поклонения, да, как сегодня это.
2: Да,
1: есть.
2: Да. Дело в том, что богопоклонение, вот мы немножко коснулись этого вопроса. Богопоклонение само по себе, оно происходило вообще в любом месте. Угу. Вот, если мы берем книгу Неемии, 8 глава, то там у нас написано о том, как Ездра, священник, кстати, он был, но и книжник, интересно, у него было две таких профессии.
1: Да, да, да.
2: Он вынес свиток закона Моисеева и вынес его к воротам храма, угу. То есть не внутри храма, что сам внутри храма невозможно находиться человеку было. Внутри храма...
1: Простому человеку.
2: Да, простой человек не мог. Внутри храма находились только священники. Угу. Поэтому Ездра вынес на площадь городскую перед храмовыми воротами. И там собрался народ. Угу. И он читал из книги закона Моисеева. И там написано, что прежде чем он начал читать, то есть не было просто лекционное чтение, угу. Это было именно богослужебное, можно так сказать, литургическое чтение.
1: Это было вне храма.
2: Да, это было вне храма. Читались перед собранием мужчин и женщин.
1: То есть, в принципе, похоже, как и сегодня используется.
2: Ну, люди, кстати говоря, этого не понимают, что слово «собрание»
1: да.
2: На греческом языке – это «сюнагога».
1: А, вот как. Отсюда и произошло
2: слово. Отсюда произошло слово «сюнагога». То есть, меня часто спрашивают верующие христиане, а что в синагогах иудеи жертвы приносили. Я говорю, Боже, сохрани, вы что? Да, да, да. Иудеи очень хорошо понимали святость и уникальность храма как единственное место. А в синагоге как раз происходила литургия, то есть торжественное
1: богопоклонение.
2: Потому что там Ездра, он брал этот свиток, он читал из него, и люди поклонялись до земли, вот в ответ говорили «аминь, аминь». То есть вот эти вот все слова явно говорят о том, что имело место богопоклонение. Вот, то есть вот отсюда оно шло. То есть это был ответ людей на то, как Ездра, написано, Ездра благословил Бога Всевышнего.
1: Да, да, да.
2: Все вот эти вот элементы богопоклонения, они как бы вот вплетены и вокруг самого главного – чтение Священного Писания.
1: Да. Спасибо. Вот, Александр, мне, конечно, хочется задать вопрос, собственно говоря, почему сейчас такие разночтения, но я не буду, потому что я боюсь, что мы немножко в другую сторону уйдем. Я все-таки хочу вернуться к изначальному вопросу. Какова же правильная модель? То есть как сегодня современному человеку, который воспринимает и как божественное откровение, древние свитки, древние рукописи Ветхого, Нового Заветов. Как ему сегодня видеть, что же такое истинный храм настоящий?
2: Истинный храм. Вот если мы возьмем Новый Завет, то мы видим два момента, которые Новый Завет нам показывает. Во-первых, послание евреям однозначно говорит, что истинный храм находится на небе. И там, на небе, находится первосвященник. Иисус.
1: А, вот как. Угу.
2: То есть все, что происходило на земле, например, возьмем жертвоприношение. Да,
1: да? Да, да.
2: Жертвоприношение – это не просто какие-то вот такие непонятные ритуалы.
1: Да, да, да. Потому что, вот извините, я помню из пару лекций, пару бесед назад вы говорили о том, что в языческих храмах нечто похожее происходило, и современному человеку мало что понятно отличие между тем, что было в израильском народе, да, что было в языческих храмах, какое же отличие?
2: А это вот очень существенно, кстати.

0: Ветхозаветном отличались от языческих. Как мы уже неоднократно говорили, языческие жертвоприношения приносились по двум причинам. Первая причина – это задобрить Бога, да, чтобы там послал дождь, там, вот, то есть определенным образом манипулировать этим божеством.
1: А, то есть мы тебе сделаем это, ты нам сделай это.
0: Ну да, то есть это такое плата, давай мы тебе заплатим.
1: А, ну да, мы тебе дадим это, ты нам в ответ...
0: Да, да, а второй тип жертвоприношений – это кормление божества.
1: Так.
0: Ну это тоже вот такая вот мифология вавилонская, что боги создали человеков, чтобы тех их кормили. Вот, сразу мы видим, Библия это эти две концепции отметает.
1: Какая главная идея именно в древнееврейских свитках?
0: А вот если мы посмотрим на то, как приносил овна Авраам после того, как его ангел остановил, то мы там видим такую маленькую фразу. Мы видим, Авраам принес этого овна во всесожжение вместо сына своего. То есть идея какая? Авраам, это очень важный момент. Должен был умереть Исаак. Причем Исаак должен был умереть, потому что в силу определенных поступков Авраама, вот там вот с Агарью и другие вещи с Сарой у него были, Бог фактически решил забрать то, что он дал Аврааму. То есть принеси мне сына своего.
1: Он дал ему сына.
0: Я тебе дал сына, вот ты мне, я его у тебя заберу. Угу. Вот это для этого Авраам шел на гору Мория.
1: Угу.
0: Вот. И тут Бог его останавливает. Все, не делай ничего отроку, не делай ничего с ним. Я знаю, что ты боишься Бога, но на этом не конец. Он берет овна и вместо Исаака, который должен был умереть. То есть, иными словами, вот это тут четко показано, заместительный аспект.
1: Вот не совсем понятно, почему вы проводите параллель между в Исааке как бы с каждым древним израильтянином, да? То есть, за что должен умереть был Исаак, непонятно.
0: Ну да, здесь очень важный момент, почему вот взял Бог, да и не простил бы.
1: Ну да, недостаточно сказать просто прости, что-то совершил человек не то, там неправильный поступок, или в чем идея?
0: Ну да, потому что у нас в нашем современном языке прости это забудь.
1: Угу.
0: Ну, если так взять, может быть, оно где-то и работает. Допустим, если, допустим, кто-то мне нахамил, то потом человек раскаялся в этом, подходит и говорит: Александр, извини меня.
1: Я больше так не буду.
0: Прости меня ради Бога. Ну, я верующий человек, я прощу, я забуду, ладно.
1: Но многим, кстати, нелегко и простить даже.
0: Да, ну это понятно.
1: Ущерба не было, собственно.
0: Но, собственно говоря, как
1: материального
0: Иисус,
1: не было.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем. То есть есть такое.
1: Так.
0: Ну хорошо, предположим другой момент. Предположим, допустим, я кого-то попросил автомобиль.
1: Так.
0: Ну и я, предположим, такой вот лихач, понимаете, джигит. Поехал 200 километров в час, поцеловался с деревом.
1: Так.
0: Автомобиль в лепешку, я в гипс.
1: Так.
0: Приходит ко мне хозяин автомобиля, а я ему так одним глазом из-под повязки: брат мой, друг мой, прости меня.
1: Угу.
0: Ну, он, конечно, видит меня полумертвого. Конечно, что ему остается делать? Прости. Но машину что делать? У меня денег ни копейки, страховки.
1: Страховка минимальная была, да?
0: Да-да, страховки вообще нет или минимальная. Все, ему завтра на работу ехать. Где он возьмет машину?
1: Да-да.
0: Вперед пойдет автокредит брать. То есть он берет на себя ответственность. То есть вот это очень важный момент.
1: Угу.
0: То есть прости это вот такое чисто как забудь, оно имеет очень ограниченную область применения.
1: Да-да.
0: Вот. А на самом же деле зачастую, когда речь идет о покрытии какого-то греха,
1: проступка,
0: кто-то

0: должен
1: понести ущерб, да?
0: Да, кто-то должен на себя взять ответственность за последствия. То есть кто-то должен ликвидировать последствия.
1: То есть именно вы хотите сказать, что именно такая модель была представлена в том храме, который видел Моисей?
0: Да, вот эта модель заместительной жертвы, вот для этого и был сделан храм, чтобы показать, модель заместительной жертвы, показать, что вот это животное, умирая, берет на себя последствия греха человека, за которого оно умирает. Ну и, естественно, мы видим, как Исаия пророчествует о страдающем рабе Мессии, что он за все наши грехи на себе болезни понес. То есть не просто речь идет, что мы так вот хамим друг другу, а он прощает. Нет, мы делаем еще вещи похлеще. И вот Иисус, он на себя берет ответственность по ликвидации последствий наших проступков.
1: Спасибо большое, Александр. У меня, конечно, еще больше к вам сейчас есть вопросов, но, к сожалению, время не позволяет. И, дорогие друзья, для того, чтобы мы еще больше узнали, какие тайны хранит в себе древние рукописи, мы приглашаем вас смотреть продолжение наших программ с участием Александра Болотникова. Всего вам доброго, до свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? И что такое понятие дружбы? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный психолог Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо вам, что вы с нами. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое понимание дружбы, да, для мужчины, для женщины? Как они должны взаимодействовать так, чтобы дружить между друг другом?
4: Ну, мы будем говорить о дружбе между мужем и женой, хорошо? Потому что если говорить о дружбе между мальчиком и девочкой, между парнем и девушкой, то там совершенно иная тема. Мы сегодня будем говорить о потребностях мужчины вообще в браке, да, то есть какова потребность мужчины. И одна из основных потребностей мужчины как раз заключается дружеские или товарищеские отношения со своей женой, со своей избранницей, спутницей по жизни. И хотелось бы сакцентировать внимание на том, почему это важно. Вот почему важно, вот эти отношения важны. Вы знаете, что женщина, она более адаптивна к социуму. У нее больше знакомых, у нее больше подруг. Ну, не в плане сильно дружеских отношений, а вот таких товарищеских отношений. Потому что женщина более эмоциональна. И если говорить даже о детстве, да, с детства мы видим, что девочки, они более общительные. И даже когда они в куколки играют, они проговаривают, они разговаривают, они о чем-то говорят, они строят какие-то диалоги. Поэтому женщина, она более развита в плане общительности.
3: То есть я правильно вас понимаю, что женщина, она, так скажем, такой коммуникатор, более активная, общительна, а мужчина, в свою очередь, ведь мы часто можем заметить мужчин гораздо более активных, более коммуницирующих с людьми. Вот как вы можете раскрыть этот вопрос?
4: Да, ну, есть исключения из правил, да, там большая часть женщин – это существа, которые могут в коммуникации легко себя воспринимать или себя легко подавать. Мужчины в большей части более закрытые существа. И даже те, которые коммуникабельны, те, которые, ну, допустим, они могут общаться, это не говорит, что они имеют друга или товарища по жизненному пути. Или даже если он имеет этого друга и товарища, то их не так много, как на первый взгляд кажется.
3: То есть может казаться, да, например, визуально, что мужчина там такой коммуникатор активный. На самом деле очень узкий круг людей, да, там может быть предусмотрен.
4: Ну, именно по причине того, что если вы с детства за детьми наблюдаете, за мальчиками, да, то вы видите, что они больше склонны играть там с конструкторами, с машинками, более замкнуты в себе, а девочки более раскрепощены. Поэтому у девочки в школе больше подружек, больше там контактов каких-то, больше связей. Если даже взять вот сейчас соцсети, там, интернет, там, ВКонтакт, или я не знаю, где еще там, ТикТок,
3: или Инстаграм,
4: да, то вы, если заглянуть на дружбу, да, там, в ТикТоке или в Инстаграме, то вы увидите, что там тысяча. И у парней, допустим, там 50, 80. Ну, там разница огромная. Поэтому у парней большой вакуум, вот так скажу, во взаимоотношениях. И для мужчины, для мужа, одна из основных потребностей именно та, чтобы жена была его другом и товарищем на жизненном пути. Особенно это важно, чтобы проявлялось в минуты не просто его труда, да, в минуты отдыха, в минуты каких-то развлечений, каких-то увлечений. И причину я могу назвать даже, почему это важно. Потому что когда мужчина занимается, ну, мне кажется, не только мужчина, когда мужчина или женщина занимается делом, которое им очень нравится, то они воспринимают это дело как положительное. Положительные эмоции. И когда женщина, его любимая, находится рядом с ним, то мы хотим того или нет. На уровне даже подсознания мужчина воспринимает свою жену со знаком плюс. Да? То есть он, глядя на нее, то, что она с ним участвует в этом процессе, он рассматривает ее постоянно как то, что ему приносит удовлетворение, удовольствие, благо. Вот. Это очень важно. Кстати, вот еще хочу одно замечание сделать, там, или заметить одну интересную вещь. Вот если вы возьмете, если говорить о важности дружеских отношений, да, греческое слово, вернее, русское слово «любовь» имеет 7 греческих глаголов о любви. И когда люди знакомятся, работает, или как на первом месте находится глагол «эрос», да, это чувственные отношения, эмоциональные отношения, имеющие эмоциональную окраску. Но мы с вами знаем, что когда люди вступили в брак, через некоторое время эмоции утихают, да, и жизнь становится очень ровненькой. Поэтому необходимо в браке развивать все остальные 7 глаголов, которые, ну, которые имеют греческое значение этих глаголов. Допустим, да, там «сторге», «филио». «Филио» — это как раз дружеские отношения. И если мы хотим в браке жить долго и счастливо, да, то есть, а у женщины, мы когда будем говорить о потребностях женщин, мы увидим, что у нее тоже есть одна из потребностей. Так вот, если она хочет жить долго и счастливо, она должна с мужем выстраивать дружеские отношения.
3: А как женщина правильно должна выстраивать эти дружеские взаимоотношения? Она ведь по-другому понимает, ну, для нее понятие дружба, оно совершенно другое, чем у мужчины. Как нужно ей правильно это все построить с мужчиной?
4: Ну, во-первых, мне кажется, что женщине нужно в этом плане понимать следующее. Да? Я понимаю, что и женщине дружба нужна, и ей нужны дружеские отношения, и ей нужно проводить время вместе со своим мужем, и ей нужно заниматься какими-то интересными вещами. Да? Потому что что такое, когда мы даем определение дружбе, это то, что объединяет людей в определенных целях, в определенных взглядах, в определенных привязанностях. И не всегда эти цели, взгляды и привязанности могут совпадать уже у мужа и жены. Да? Потому что первая причина, они были, во-первых, когда познакомились, у них зашкаливал эрос, да, там эмоции, и люди уже сделали этот шаг, они вступили в брачный союз, а потом раз, и начинает открываться, что, слушай, у нас не так много там, общих интересов каких-то, да. Я ходила с ним на футбол, потому что ему это нравилось. Вот. И теперь, когда вы уже вступили в брачные отношения, и мы понимаем, что для мужчины это очень важно, да, то есть это очень важная как составляющая взаимоотношения для него дружба.
3: То есть вот я правильно вас понимаю, что для него, в принципе, важности-то остальное, ну вот как кроме сексуальной близости и дружбы, а остальное как-то особо-то и не играет роли.
4: Нет, играет, но мы об этом чуть попозже поговорим. Так я веду к тому, что для него дружба — это очень важно. И поэтому женщине нужно отдать преимущество в этих отношениях в плане того, как он хочет строить эти отношения, в его заинтересованности. То есть здесь нужно немножко подстроиться уже. Объясню, почему. Допустим, мы берем с вами статистику разводов. И мы с вами знаем, да, там вот люди поженились, они начали строить отношения, и вы берете статистику разводов, и разводы примерно так, большое количество разводов от 1,5 лет до 3,5 лет. То есть распадаются браки. Ну, что-то не срослось, не понравилось, говорят, там, не сошлись характерами и так далее. Вот браки распались. Дальше мы смотрим с вами статистику. Меньше разводов там, через 5 лет, еще меньше разводов, допустим, через 9 лет, через 10 лет совместной жизни. И потом, бах, мы приходим к вам, с вами с такой цифрой, что после 20-25 лет совместной жизни опять огромное количество разводов. Почему? То есть почему статистика говорит о таких вещах? К этому возрасту совместной жизни 20-25 лет, если у вас были дети, если были какие-то определенные планы в отношении того, как воспитать детей, как дать им образование, да, и у мужчин есть определенная доля ответственности, и у женщин есть определенная доля ответственности в отношении материнства и у него в отношении отцовства и воспитания детей. И поэтому они продолжают жить вместе. Да? То есть вы смотрите, иногда может даже создаваться видимость красивой семьи, то есть они вместе ходят в парк, они вместе в кино входят и так далее и тому подобное. Когда дети становятся взрослыми и вылетают из отеческого гнездышка, родителей совершенно ничего, то есть мужа и жену уже совершенно ничего не объединяет. Их объединяло в совместной жизни дети.
3: Только дети, да? А как вот это понять, что только дети их объединяют на периоде вот выстраивания взаимоотношений, когда дети появляются, растут?
4: Тут, Ань, тут не нужно понимать, почему только дети, да? Нужно выстраивать отношения дружеские.
3: То есть уметь это делать,
4: да,
3: и учиться,
4: да,
3: этому.
4: Нужно узнать, какие интересы у вашего мужа есть. Угу. Вот, допустим, я бы задал вопрос сегодня вам. Ну вот, вы замужем, да? Знаете ли вы, чем сегодня заинтересован ваш муж? Что его интересует? О чем он мечтает? Какие у него планы? Что ему больше всего хочется на свете? Ну, не в плане там картошки поесть, понимаете, а вот именно в таком глобальном масштабном плане. И особенно еще, вот почему я сделал этот акцент на том, что вы должны ему предпочтение отдать. Я со своей супругой, допустим, разговариваю, говорю, мне хотелось бы поехать отдыхать. И она говорит, хорошо. И дальше она говорит, мы едем отдыхать, к примеру, там, в Крым. А я говорю, а я против. Она говорит, а мне без разницы, что ты против, мы едем в Крым отдыхать. Вот это неправильный подход. Нет, я не говорю, что моя жена так говорит. Я как пример привожу. Что важно отдавать предпочтение выбора мужчине. И, допустим, если ему нравится, там, допустим, кататься на велосипеде, да, нужно научиться кататься на велосипеде. Если ему нравится ходить в спортзал, вы можете, знаете, вот еще как как дружеские отношения складываются. Вы можете в спортзал не ходить с ним. Не ходите с ним в спортзал. Но вы должны его в этом всячески поддержать. Да, вы должны сказать, ты молодец, ты крутой, ты ходишь заниматься в зал. О, какие у тебя бицепсы огромные, супер. Вообще дружеские отношения, понимаете, они же подразумевают взаимную свободу выбора. И даже когда вот вы друзья между собой, ну с кем-то вы дружите, вы же не будете подругу заставлять делать то, что вы хотите. Или, допустим, вы идете куда-то там поужинать в ресторан или в кафе, вы же не будете подругу свою заставлять брать тот же самый там ланч, что и вы берете. Так и здесь. Вот дружеские отношения — это не обязательно ломать себя, чтобы строить отношения с мужем, но это нужно, его выбор нужно поддерживать.
3: И как правильно сделать это, поддержать его выбор? Чтобы это не было вот каким-то, да, лицемерием. Я там сыграю сейчас роль, дабы вот, чтобы все было хорошо там, да, в плане отношений. Как женщина должна поддержать его, когда, к примеру, ей не нравится тема автомобилей, когда ей не нравится тоже, ну, направление спорта, да, например, mm-hmm. какое-то определенное, а мужчина в этом плане хочет развиваться. Вот она как должна здесь себя повести?
4: Мне в жизни много чего не нравится. Тем не менее, нужно уметь принимать увлечение или занятие своего близкого, родного человека. Да? Понятно, что многие вещи вы можете не разделять. Опять же говорю, что вы можете не разделять. Вы можете сами этим не увлекаться, но его выбор вы должны поддерживать. Кстати, я вам приведу такой маленький пример. Слышали, наверное, да, что мужчину делает женщина. Слышали такое высказывание?
3: Насколько оно правдиво?
4: Я расскажу вам одну маленькую историю. Представьте себе, в одном классе учатся Света и Таня. Света и Таня. Обе девочки примерно одной успеваемости. Одна девочка растет в полной семье. Ее очень, Таню, к примеру, растет в полной семье. Ее очень родители любят. Папа ее очень ценит. Папа даже ей пишет определенные письма какие-то, говорит ей, пишет ей о том, что она это счастье, это свет в окошечке. Он благодарен, что она появилась на свет. Все, что она не будет делать, они будут ее поддерживать. То есть ребенок вырос с хорошей самооценкой внутренней. Вторая, кто сказал, одна Таня, вторая? Света, да? Света. Вот. А вторая Света выросла в семье, где ей постоянно говорили, ты плохо учишься, возьми пример с Тани. Таня вот молодец, отличница, она получает за контрольные хорошие отметки. Она выросла не с полным чувством...
3: Самодостаточности какой-то,
4: с, да? Да, с самооценкой, да, с недостаточной самооценкой. Они обе вышли замуж, и Таня, и Света. Тане попался муж... сомневающийся такой, очень тихий, в компании она встретила такой, и сразу было видно, что у него очень низкая самооценка. Но, тем не менее, этот парень очень такой был любознательный, и к нему было хорошее отношение на работе, и ему предложили продвижение по карьерной лестнице, и Таня сказала, Коля, у тебя все получится, вперед, давай, двигайся, я тебя поддержу, ты же молодец, ты же знаешь это в совершенстве. И этот Коля двигается по карьерной лестнице, в конечном итоге становится сам руководителем большой фирмы. Берем Свету, точно так же. Она выходит замуж за человека, который имел нормальную самооценку к себе. И он попадает в такую же организацию и говорит, я хочу двигаться по карьерной лестнице. Она ему говорит, слушай, давай не будем. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вдруг что-то пойдет не так. У нас очень мало сбережений. Вдруг тебя уволят. Если там что-то пойдет не так, на тебя все свалят. И он говорит, о, точно, точно, да, давай, давай, не будем торопиться. Две практически одинаковые истории. Одна имеет финал happy-end, другая совершенно отрицательный финал. Почему? Потому что одна женщина поддержала своего мужа во всем, а вторая нет. И эти отношения можно перенести не только на мужа и жену, да, то есть, допустим, мама и сын, там, допустим, мама и дочь или папа и дочь. То есть очень важно, когда жена поддержит своего мужа. Для мужчины это очень важно.
3: То есть я правильно понимаю, что без здоровой самооценки женщины это невозможно? То есть вы правильно привели сейчас пример, да, вот этих двух женщин, которые изначально были с определенными самооценками. Угу. Соответственно, потом в свою семью они это все несут. И насколько грамотно будет общение с мужем, зависит от того, насколько женщина,
4: да,
3: любит
4: поэтому,
3: себя.
4: Поэтому, когда мужчина, ну, ваш муж говорит, мне нравятся машины, то женщина, правильная женщина, да, там я вам текст интересный
3: мудрая
4: переведу,
3: женщина.
4: Там, знаете, там написано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками, даже тогда, когда у тебя все есть. Поэтому мужчина очень сильно нуждается в том, чтобы вы были его другом. А друг – это тот человек, который поддерживает. Поэтому, да, вам может не нравиться какие-то вещи, но вы должны понять, что муж – это глава, да, и его нужно в этом поддерживать. Нравятся ему машины – поддерживайте его в этом. Ну, там, ищите какие-то вещи, ну, интересные о машинах, там, посылайте ему смс-ки про машины, я не знаю, ВКонтакте ему, отправьте тачку красивую. И таким образом вы будете его другом, и у вас будут общие интересы. И вы, прожив вот эти 20-25 лет, когда сегодня говорят, у нас 15 лет в браке, это еще ничего. 20 лет в браке, это ничего. Вот когда вы скажете, мы 30 лет в браке, и вот мы друзья, вот это классно. Поэтому потребность мужчины – дружеские отношения. Дружите с мужем. Ему тяжело найти людей, с кем дружить, поэтому вы должны стать его другом.
3: Мужчина, соответственно, на это ответит уже любовью, да, женщине?
4: Ответит.
3: Определенными какими-то, да, вот, тоже своими комплиментами и прочее, то, в чем нуждается жена.
4: Ну да, мы с вами говорим о том, что есть потребности у женщины, есть потребности у мужчины. Правильно. Не тогда, когда женщина получает и не отдает, или когда мужчина получает и не отдает. Правильно, когда оба работают для того, чтобы восполнить эти потребности друг для друга. И тогда люди счастливы.
3: Да, самое главное, чтобы это было взаимно.
4: Да.
3: Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы относительно дружбы. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно поддерживать взаимоотношения, особенно дружеские. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте нам их, не стесняйтесь. Я уверена, что у вас есть комментарии. Пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях вновь священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
3: Здравствуйте.
2: Часто люди, которые любят выпить, оправдывают свое вот это пристрастие тем, что якобы Священное Писание и не запрещает употребление алкоголя. Но мы знаем, что многие семьи разрушаются в результате того, что люди становятся алкоголиками, и эта пагубная страсть полностью завладевает их сознанием. Мы знаем, что никакого добра и пользы алкоголь еще не принес никому, но вреда принес очень много. Давайте поразмышляем сегодня о том, что в действительности Библия говорит об употреблении алкоголя? И действительно ли Священное Писание одобряет, может быть, умеренное употребление алкоголя?
3: Ну да, тема непростая, конечно же, потому что на самом деле любителей выпить во всем мире очень много. Ну, выпить имеется в виду крепкого, да, напитка. Вот, наверное, ключевым текстом Священного Писания, который определяет, какое вино можно пить, а какое нельзя, является 32 глава Второзакония. Угу. Вот, и здесь есть текст 14 и 33. Вот мы их прочтем сейчас. «Маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». Угу. Вот вино, которое разрешено употреблять кровь виноградных ягод. И второй вид вина, 33 текст этой же главы, «Вино их – яд драконов и гибельная трава аспидов».
2: Но, наверное, любое вино, оно из винограда делается, и любое вино можно назвать кровью виноградных ягод?
3: Кровь виноградных ягод – это то, что вот свежевыжали, только из грозди винограда. Угу. Это кровь виноградных ягод.
2: То есть в нем нет алкоголя?
3: Есть определенный процент алкоголя, естественно, есть, потому что он есть везде. Алкоголь необходим для человеческого организма, но в той лишь доле, которая способствует полезному такому действию организма, но не разрушительному
2: фактору. А как определить, какая доза полезна для алкоголя, для организма, какая нет? Некоторые говорят, я вот выпью 100 грамм перед обедом, и мне так на пользу, это так хорошо.
3: Так вот Бог об этом позаботился изначально, когда Он творил все плодовые деревья, ягоды творил. Вот, в любом плодовом фрукте есть алкоголь. Доля, необходимая для организма. Есть в любой ягоде, есть в хлебе, есть в картофеле, и, естественно, есть в винограде. Заложенная Богом при сотворении норма, необходимая для человеческого организма. Это чистый виноградный сок, свежевыжатый.
2: Там есть... Если в процентах содержания этилового спирта, сколько это примерно процентов?
3: Там примерно до 2% где-то. От 0,2 до 2%.
2: Также в квасе примерно такое
3: абсолютно
2: же количество
3: верно, содержится. Да. Напиток русский, который во все века употребляли, очень полезный, нужный и необходимый для организма человека. А вот что сверх того, то Священное Писание говорит от лукавого.
2: Да? А где такие тексты?
3: Что сверх того? Ну вот взять, например, послание апостола Павла к Тимофею, где апостол Павел говорит, что впредь пей не только воду, но и немного вина, употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов.
2: Ну, разве это не тот текст, который как раз оправдывает умеренное употребление алкогольного вина?
3: Да, вот какого именно вина?
2: Да.
3: Вопрос сразу встает. Какое вино советует пить апостол Павел?
2: А там прямо в тексте указано.
3: Ради желудка и частых недугов. Какое вино?
2: Ну,
3: 14 текст 32
2: главы Второзакония. Давайте прочитаем, посмотрим.
3: Ну, тут не написано, какое. Потому что греческое слово «ойнос»
2: может означать и то, и другое.
3: И то, и другое, и третье. Ага. Скажем, даже настойка на травах. Ага. Это тоже вино, но это применяется в лечебных целях. Ага. В Израиле это применялось в лечебных целях.
2: Ну, так какое же вино советует тогда апостол Павел Тимофею употреблять вот в целях улучшения пищеварения?
3: А то вино, которое действительно полезно.
2: А почему-то написано «немного».
3: немного.
2: Вот написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть, да, вот когда чрезмерно люди употребляют вино, да, это плохо, это приводит к распутству. А он пишет здесь, немного вина. Почему тогда немного? Если это виноградный сок, не перепрожженный, пей сколько хочешь, сколько тебе нужно. А он говорит, нет, немного пей.
3: Организм человеческий состоит на 70% из воды. Угу. Вот воду пить нужно, сегодня медицина уже подтвердила, доказала, даже не 2 литра, а больше. 2 литра – это так.
2: Необходимо, только чтобы возместить потери.
3: Абсолютно верно. Но чтобы жить и хорошо выглядеть, угу, необходимо 2,5 и 3 литра воды, угу, но никак не сока, какого бы там ни было. Угу. Любого сока нужно употреблять немного.
2: Почему?
3: Да потому что вода – это основа человеческого организма.
2: А что плохого в том, чтобы выпить сока, например, литр или 2?
3: Любой сок фруктовый содержит большое количество сахарозы. А употребление в большое количество сахарозы, угу, ни к нему хорошему не приводит. Угу. Потому что человеческий организм состоит из 70% воды, из воды. Угу. 70%. Вот воду пить, сколько угодно пейте. Угу. Об этом мы уже говорили, да, что медицина сегодня говорит не там не 2 литра, а 3 литра. Угу. Вот даже в сутки нужно выпивать воды, это необходимо. А что касается вот того, что нельзя много пить даже виноградного сока, взять такой текст Писания, например, в притчах Соломона написано, как нехорошо есть много меда, угу, так домогаться славы не есть слава. Угу. Вот меда есть много нехорошо. Почему? По той же самой причине. Один раз я за спор съел литр меда.
2: Mm. Наверное, плохо себя чувствовали после этого.
3: У меня поднялось давление.
2: Температура,
3: все тело,
2: наверное,
3: покрылось, да, значит, красными какими-то вот
2: пятнами
3: такими, да. Сердцебиение там было где-то 120-30 ударов в минуту. Вот один раз в жизни я опробовал и сказал, больше все, точка. Ложку в день, больше не надо. Вот, вот точно так же и с вином, виноградным соком, который советует апостол Павел.
2: Так все-таки как разобраться, где в Библии под словом «вино» подразумевается алкогольное вино, а где подразумевается виноградный сок? Например, когда мы читаем историю с Ноем, когда он вышел из ковчега, да, и он тоже насадил виноградник и стал пить вроде бы вино, да, а получилось, что опьянел с этого вина.
3: Думал, что виноградный сок.
2: Вот, видали?
3: Как до потопа на него возделывал. А здесь подошел процесс брожения, mm-hmm, с Ноем. И это вино, казалось бы, безвредное, превратилось в алкогольный напиток. Он об этом не знал.
2: И такого не было еще.
3: И такого,
2: ну, да,
3: еще не было.
2: Говорят ученые о том, что до потопа существовало и давление другое на нашей,
3: конечно,
2: планете. И кислорода количество было, да, больше. И под этим давлением кислород быстрее вступал в реакции различные. Абсолютно. Поэтому даже слабоалкогольное вино, просто обычное сухое вино до потопа, настолько быстро расщеплялся алкоголь, что человек не успевал прийти в состояние опьянения алкогольного.
3: Ну, да.
2: А после потопа, когда водная оболочка эта рухнула, да, которая землю собою над атмосферой обнимала, давление стало иным, процессы обмена веществ по-другому стали происходить, и поэтому он впервые, человек, почувствовал состояние алкогольного опьянения и понял,
3: верно,
2: что от вина можно вот в такое состояние прийти, что не будешь помнить себя.
3: К хорошему привело.
2: Да, ни к
3: проклятию своего внука. Подумай только об этом.
2: Сына же, сына
3: внука.
2: Даже,
3: внука. Ной вынужден был проклясть Ханаана, угу, внука Хана.
2: Угу.
3: То есть сына Хана,
2: сына Хана,
3: своего внука Ханаана. По этой причине, mm-hmm, смотрите, какое пагубное последствие вина вот сразу отразилось, mm-hmm, на жизни целых поколений, и, mm-hmm, далеко идущие вперед последствия страшные и ужасные в одном маленьком, кажется, деле. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому Соломон, самый мудрый человек на земле, вот, в притчах 23 главе, mm-hmm, прямо написал, не смотри на вино, как оно искрится, mm-hmm, как оно ухаживается в чаше ровно, впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспид.
2: Твои глаза будут
3: смотреть на чужих жен,
2: и уста говорить
3: развратное. И ты будешь как спящий среди моря, как спящий на вершине мачты. И скажешь, били меня, толкали меня, я не чувствовал. Mm-hmm. Когда проснусь, буду искать того же. Вот оно пагубное последствие вот такого алкогольного напитка.
2: Mm-hmm.
3: И сегодня это подтверждено в нашем обществе, когда мы видим вот таких людей и с синяками, и избитых, и синюжных, как называют их, да, и женщины в том числе опускаются до такого состояния. Страшная вещь.
2: страшная вещь. Все сегодня признают, и ученые, и врачи, и на уровне государственном сегодня есть многие программы по оздоровлению нации, по оздоровлению общества, по отказу от алкоголя. Да что говорить, сегодня люди богатые, люди уважающие себя, они бросают пить и курить, и все пагубные привычки, потому что хотят жить долго, хотят эти деньги свои, которые заработали, потратить, да, и насладиться этим своим богатством. Поэтому сегодня очень редко встретишь человека богатого, человека преуспевающего, в то же время потребляющего там, алкоголь чрезмерно, да, или курящего. Но почему тогда в Библии просто не сказано? Не пейте вообще вина нисколько. Потому что, как мусульмане, например, они вообще не употребляют ни грамма. То есть верующий мусульманин, он считает даже малейшее употребление алкоголя для себя неприемлемым.
3: Но имеется в виду перепрожженный виноградный сок, не чистый виноградный сок.
2: Да, понятно. Вот не пейте нисколько алкоголя. Почему так в Библии не сказано?
3: Правильно. Ну как не сказано? Ну взять, например, в Новом Завете послание апостола Петра, первую главу, вторую, первое послание, вторую главу, текст 9. Там прямо говорится: новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Может ли человек, скажем так, под шафе, в состоянии алкогольного опьянения, представить Бога достойным образом?
2: И прославлять Бога.
3: И прославлять Бога. То есть в Новом Завете эта позиция четко выражена. А христиане, которые уверовали в Иисуса Христа посредством вот, проповеди апостолов, они бросали эти пагубные привычки, оставляли это, потому что каждый христианин относится к роду избранного священства. Подумать только об этом. Это очень серьезная ответственность. С одной стороны, да, это привилегия великая, а с другой стороны, ответственность большая. Представить Бога, возвестить Его совершенство, как можно человеку, который употребляет алкоголь.
2: Ну, он же не постоянно в таком состоянии находится. А вот с другой стороны, книга Второзаконие, 14 глава, где описывается вначале чистая и нечистая пища, что человеку можно употреблять пищу, а что нет. И чуть ниже говорится, что отделяй десятину, да, от всего, что у тебя
3: от елея, будет,
2: да, и так далее. Отделяй десятину и сохраняй это у себя в течение года. А потом, когда пойдешь на место, которое изберет Господь, да, куда Он тебя призывает, в Иерусалим они приходили на праздники, 3 раза в год как минимум должны были приходить в Иерусалим. И вот там сказано, если тяжела будет для тебя дорога далека, поменяй это на серебро, эту свою десятину в натуральном виде, которую ты откладывал, и возьми это серебро и иди туда, на место, которое изберет Господь. И вот там уже покупай на это серебро все, что пожелает душа твоя, вина и секера. Пей и веселись перед Господом. Если про вино мы сказали, что есть виноградный сок, есть переброженное вино, то секера – это однозначно крепкий алкогольный напиток. Почему сказано, что на десятину нужно его покупать? Да мало того, в таком состоянии пить и веселиться, и прославлять Господа.
3: В Ветхом Завете
2: им можно было.
3: Допущена была такая поблажка,
2: вот
3: скажем так.
2: То есть все-таки это поблажка.
3: Но священникам во время служения в скинии категорически нельзя было пить алкогольный напиток.
2: Ну, поэтому пастор, если явится на богослужение, на проповедь пьяный, конечно, его из церкви выгонят. А если он, допустим, на день рождения или на праздник, там, или на Новый год, выпил немножко, там, бокал шампанского, почему нет? Где в Библии есть такой четкий запрет не пить ни грамма?
3: Если священники не имели права употреблять алкогольные напитки во время службы, то на сегодняшний день христиане находятся постоянно на службе.
2: Ну, ведь не все христиане священники.
3: Потому что апостол Павел в 12 главе к Римлянам в первом тексте говорит прямо: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И это каждодневно, потому что жизнь христианина – это постоянный переход от присутствия Божьего в присутствие человеческое. Как в пьяном виде или под действием алкоголя можно осуществить переход в присутствие Бога, а потом это присутствие Бога внести в присутствие человеческое?
2: Не, ну в церковь, конечно, не нужно ходить в пьяном виде.
3: Нет, это постоянный переход. Это в обыденной жизни. Христианин – это живой священник,
2: Ну, кто-то может сказать, вы знаете, есть священники, которые состоят на службе, которые получают за это зарплату, которые находятся в штате там, определенной религиозной организации, они посвятили свою жизнь этому, вот пусть они исполняют эту роль священническую. А я работаю, например, там, дворником или слесарем, или там, водителем. Я не подписывался быть священником. Зачем вы налагаете на меня такие строгие ограничения, какие были наложены на священников?
3: При принятии крещения человек дает обещание служить Богу доброй и чистой совестью. Угу. А апостол Павел в послании к Коринфянам написал, «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, сами, как живые камни, устрояете дом духовный». То есть каждый христианин является маленьким кирпичиком, встроенным здание Христовой Церкви.
2: То есть каждый христианин – это священник?
3: Абсолютно верно.
2: А почему тогда десятина, которая принадлежит священникам, не каждому христианину распределяется, а только избранным, которые находятся в штате, у которых в трудовой книжке написано, что они священнослужители? Вот они на десятину содержатся. Если все священники, давайте тогда и десятину всем будем раздавать.
3: Это другая тема и другой вопрос.
2: Ну, это важный вопрос. Как же? Как вина не пей, так все священники. А как десятину, так только избранным.
3: Но по этому поводу в книге «Левит» четко отображена позиция священства. Те люди, которые занимаются духовной службой, которые не работают на производстве и не имеют права или возможности работать в структурах коммерческих.
2: Ну, вот пусть и не пьют, раз они такое поприще для себя избрали.
3: Вот, по этой причине им определена десятина. Трудящийся земледелец и так далее, да, трудящему должно первым вкусить от плодов и тому подобное. Не загрожай рта у вола молотящего, в Священном Писании сказано.
2: Не, мы не оспариваем то, что священникам принадлежит десятина. Я говорю, почему не всем? Почему все христиане священники, но десятина принадлежит не всем?
3: Потому что остальные христиане работают.
2: По положению левитского закона. А если кто-то перестанет работать, то его сразу начнут поддерживать с десятины?
3: А кто перестанет работать, в таком
2: тот
3: случае
2: не ешь, в церкви написано,
3: тот и не ешь. Если человек не может работать, скажем, по физическому плане, у нас предусмотрено...
2: Церковь поддерживает
3: обязательно. Есть так называемый принцип отдела тавифы.
2: Ну, понятно.
3: Из отдела тавифы выделяются средства для таких вот обездоленных людей. Понятно. И церковь однозначно не оставляет человека на произвол судьбы. Потому что принцип братства, он очень важен и ценен в христианской церкви. И это должно быть. Вот по этой причине, значит, каждый человек, принявший крещение, он дает обещание служить Богу доброй и чистой совести. И в церкви христианской, ну, есть такой канон, он принят, что нельзя употреблять алкоголь. И на сегодняшний день даже в таких ортодоксальных церквах, традиционных церквах, уже священники понимают это. И в последнее время особенно все тексты Священного Писания, которые исследованы, они говорят о том, что они принимали только безалкогольное вино. Вот, в Новом Завете эта планка очень высоко поднята, и по этой причине категорически недопустимо употреблять алкогольные напитки.
2: А то, что Христос в Кане Галилейской сотворил, это тоже было безалкогольное вино?
3: Ну, на сегодняшний день существует несколько точек зрения по этому поводу.
2: Сторонники... У нас очень мало времени осталось за программу. Просто скажите, как вы считаете?
3: Да, я считаю, что Христос воду превратил из, как говорят некоторые богословы, из отборных плодов. Этот сок виноградный был сделан из отборных плодов винограда. Вот качество этого вина было таким. Из отборных плодов винограда, без алкоголя.
2: Спасибо, Виталий Семенович. Итак, дорогие друзья, мы еще раз убедились с вами сегодня в пагубности употребления алкоголя. И Священное Писание, хоть и нет такого четкого запрета на употребление алкоголя, но во многих местах Библия говорит о пагубном влиянии его, о том, к чему это приводит, о том, что употребление алкоголя никому еще не принесло блага. Но многие сотни, тысячи, миллионы людей страдают от того, что алкоголь входит в жизнь человека, делает зависимым человека от себя, и алкоголь – это наркотик. Пусть Господь благословит вас в том, чтобы вы были трезвы, и в том, чтобы в вашей жизни не было бед, связанных с алкоголем. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
0: Кто

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это необычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделаю его из картонной коробки. Это ворота, они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
1: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
1: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому

0: заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
1: Нет, Он запретил нам есть только плоды дерева познания.
0: А знаешь, почему Он вам запретил их есть? Потому что Он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
1: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
0: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
1: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
0: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ел ли ты плодов с дерева познания?»
1: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
0: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
1: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
3: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
3: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
3: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
3: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
3: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
3: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
3: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
3: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
3: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
3: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
3: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
3: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
2: Это почему еще?
3: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
2: Это ужасно.
3: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
2: Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
3: По правилам?
2: По правилам.
3: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам. И мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Стало замечать, что прекрасные незнакомцы прекрасны, пока незнакомцы. Но вот что самое интересное, что женщина, которую Бог сотворил изначально, вот какой она должна была быть. Многие считают, что все пошло не по плану. Это неправильно, потому что совершенно библейская позиция, она другая. Грех внес свои коррективы, а не Бог что-то там недосоздал или недоделал, не укомплектовал или не донастроил. Вот это важно понимать. Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем, опять же, открывая Священное Писание, углубляться в одну очень такую достаточно, ну, вроде бы популярную тему, но, с другой стороны, дефицитную тему, потому что как-то, знаете, не заведено об этом говорить. А именно, мы вот недавно говорили о мужчинах, о том, какой мужчина должен быть, каким Бог его сотворил, как бы хотелось, чтобы он таким был. Сегодня мы поговорим о женщинах, о девушках, о матерях, о девчонках, о подружках, о сестренках. Но вопрос в том, что когда мы начинаем эту тему говорить или о ней говорить, в этот момент, знаете, обязательно какое-то начинается давление со стороны культуры, какого-то очередного или определенного мировоззрения, будь то какое-то восточное мировоззрение, либо западное, либо еще как-то. И вот оно якобы является определяющим, какой должна быть женщина. Но вы знаете, я все-таки хочу сегодня подняться над вот этими культурными наслоениями и коснуться того, а как Бог задумал, чтобы оно было. И я хочу сказать, что в Библии много чего сказано интересного о женщинах. Давайте прочитаем. Притчи, 31 глава. Наверное, уже многие где-то слышали об этой главе, ее периодически цитируют, но я не хочу сегодня вырывать оттуда кусочки. Я хочу, чтобы вот этот фрагмент, который был там заложен, вот конкретно с 10 стиха и до конца главы, до 31, чтобы мы его охватили и нарисовали с вами, как художники, такую картину, которой стоит стремиться, которую одобряет Бог, которая приносит счастье и которая реальна, а не просто нереальна и недосягаема. Итак, читаем 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов? Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Вот интересно, будем немножко останавливаться и шаг за шагом пройдем вот эти очень интересные тексты. Посмотрите, что он здесь говорит. Кто найдет добродетельную жену? Обратите внимание, друзья, как дорого ценится доброта. Ну, никогда никто не восхищается только красотой. Обратите еще раз свое внимание. Вот вы встречаетесь с людьми, с друзьями, с родственниками. Вот все съехались. И вы так только раз глазом провели. И такие, о, и что, о, вы знаете этого человека, да, эту женщину там, да, или мужчину, и вот он красиво оделся, или она там прическу изменила, и вы такие, вау, но вы согласитесь, вот в этот момент этот человек не перевернулся в ваших глазах, вот то вы его не любили, а теперь вы вот его как увидели вот с этими волосами, или там вот в таком платье, или в такой юбке, или с такой помадой, или вот с такими ресницами, или вот с такими губами, да хоть что. И вы говорите, вау, все, вот все, что было до сих пор, это вот просто шрот, это все плохо, а вот тут теперь просто прелесть и красота. Ну нет, вы просто как бы, ну отметочка где-то прозвучала, да, такая, вау, ну ничего себе, ну конечно. Но это не изменило радикально. А вот доброта, она вечна. Возьмите в пример, да, когда вы приходите к вашей любимой маме, к бабушке или к знакомым, да, допустим, человек там в косынке, с грязными руками, в муке, в фартухе, без всяких там макияжей, шпилек, каблучков и колготок и всего остального. Вдруг вы видите, и вам так приятно, потому что этот человек добрый. Посмотрите, как дети себя ведут. Вот обратите внимание, дедушка небритый такой, знаете, такой брутальный мужчина. Вот, и внучка к нему бежит, обнимает, гладит его. Почему? Потому что она знает в нем доброту, а не просто, дедушка, ты вот, знаешь, у тебя вот стрелки загнулись, уже там расправились, тебе бы надо поправить стрелки, и вот, ну вот тогда ты будешь классный, я к тебе подойду. Нет, вот это и важно, что хочет сказать автор, мудрейший человек, как раз-таки Ветхого Завета. о том, что кто найдет вот добрую жену, добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. То есть вот, ну, какие-то богатства, а она дороже. Почему? Потому что она эксклюзив. Жемчуг, он одинаковый. Тут жемчуг, там жемчуг. Ну, размером, может, меняется, там отличается. А такой другой больше нету. Нигде нету. И в этом уникальность. Вот почему он говорит, что доброта, она очень дорого стоит. Но посмотрите на другую сторону этого вопроса. Почему люди перестают быть добрыми? Потому что их не благодарят за доброту. Почему мамы не любят, расстраиваются, да? Почему? Потому что, ну, пользуются все. Она убирает, пришли, насорили, она наготовила, поели, спасибо не сказали. То есть мы пользуемся и не благодарим, нет отдачи. А когда нет отдачи, нет результата, у человека опускаются руки. Это очевидный факт, и поэтому здесь никуда далеко не пойдешь. Но второе очень важное качество в 11 стихе – это уверенность, стабильность, надежность. Вот это как раз-таки то, что сегодня в дефиците. Почему? Потому что стали доминировать эмоции. Все строится на эмоциях, на так называемых тактильных ощущениях, да, вот, ну, ты держишь в руках, ой, телефон, да, вот он такой, хотя потом все это одевается опять-таки в чехольчики, и от тактильных ничего не остается, но вот на тактильном все строится, и вот и получается, что здесь показана основа, вот та арматура, которая держит, знаете, а не вот тот сайдинг, который вокруг, он не держит, он просто прикрывает, но не держит. А вот что держит? Он говорит, уверенно в ней сердце мужа, и опять же, у кого благословение? Он не останется без прибытка. Благодаря ее надежности в том, что она не подвержена вот этим всплескам настроения. Ой, люблю, ой, не люблю, ой, хочу, ой, не хочу, ой, буду, ой, не буду. И, знаете, влево-вправо в разнос. А именно у нее есть некая стабильность. И такая стабильность, она присуща как раз-таки людям прошлого поколения. Они менее были эмоциональны, нежели сейчас. А сегодня люди стали более эмоциональны. И казалось бы, жизнь должна быть намного красивее, потому что эмоции, все вызывает эмоции. А оно нет. Почему? Потому что эмоции – это как рябь на воде, это как листва, которая на дереве. Она меняется, понимаете? Сегодня я в восторге, завтра я разочарован. Сегодня я восхищаюсь, завтра не хочу смотреть. И так было и будет всегда. Вот почему красота женщины, она не является единственным основным локомотивом, плюсом вообще всей ее личности. Знаете, как говорят, природа одарила ее красотой. На том подарки и закончились. Но так бывает, понимаете, когда ты не развиваешься во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо, а что-то одно, то, конечно, вот это неизбежно, вот этот перекос, знаете, определенный такой вот перекос в понятии в человеке. Поэтому посмотрите, как красиво со всех сторон Соломон увидел образ вот этой полноценной, хорошо развитой, правильно организованной женщины, которая создана по образу и подобию Божьей. Вот такую, какую Бог хотел, чтобы она была. И заметьте, Он не для себя ее сделал, для нас, для мужчин, для людей. И вот теперь как бы читаем дальше. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Вы слышите? То есть он нашел жену на все дни жизни, не на цветущую молодость, не на какой-то там отрезок несколько лет, на все дни жизни, и она воздает ему добром. Она добродетельная. Конечно, в ней добро, почему бы не воздать? И потом смотрите, что о ней уже говорится. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». С охотою, то есть не по принуждению. Знаете, есть вот эти люди вечно замученные. Ой, не могу. Как дела у тебя? Ой, все плохо, не знаю. Ой, думала, не доживу. Ой, как я уже устал. Как мне все надоело. И вот это, понимаете, везде. На работе надоело, дети надоело, там надоело. И в результате кажется, ну что такое должно произойти, чтобы этот человек опять включился и снова заискрил, знаете, загорелись глаза и ожил. Ну вот как раз-таки это тоже оказывается наш внутренний настрой, потому что мы можем себя настроить, и даже в солнечный, красивый, солнечный, приятный такой день мы можем говорить, ой, как это солнце слепит, жара. А можем наоборот сказать, слушай, солнце светит, витамин D принимаем пачками пятитысячными, десятитысячными. И вот смотрите, что дальше. Она охотно работает своими руками. Я посмотрел другой перевод, она работает с удовольствием. Вот это важно понять, она работает с удовольствием. Сейчас мы, когда перейдем в конец главы, возможно, тут есть секрет, почему она работает с удовольствием, а вы дослушайте до конца и не пожалеете. Так вот, что интересно, дальше он ее начинает уже сравнивать. Вот это тоже очень интересная картина. Мы в своей жизни сравниваем людей, жен, мужей, и, может быть, даже и страдаем от этого, потому как... Ну, ты всегда не можешь подобрать идеальное сравнение. Любая иллюстрация, она ущербная. Любая. Потому что ты сравниваешь, что-то подходит, что-то не подходит. Ну, и много таких вариаций на эту тему бывает, да. Иллюстрация, она всегда будет ущербная. Но вот здесь очень красиво он подбирает с разных сторон такие описательные образы. Она как купеческие корабли. Издалека добывает хлеб свой. Вы слышите? То есть... Не просто вот она имеет такое близорукое зрение вокруг себя. О, вот тут нету, ну, так как мы, мужчины, в холодильнике ориентируемся, знаете, примерно. Открыл, и все. И застыл. То есть, как будто этот холод на тебя ударил, тебя приморозило. И ты, как вот тот, как говорят, судак мороженый, смотришь очаровательными глазами в этот холодильник. И не можешь понять, где еда. Вот, и я не один такой, поверьте, чтобы вот в этом как бы, ну, разбираться, что да, вот ты такой неудачный, ты такой вот непутевый. Да нет, все мы такие, да, то есть почему? Потому что зрение, оно бывает далекое, бывает короткое, и вот она видит далеко, то есть она видит возможности, она их не упускает. Там возможность, там возможность. И вот поэтому он ее сравнивает с купеческим кораблем, который издалека хлеб свой. То есть она дальновидна. Вот это очень важно понять. Дальновидна с родственниками, общается правильно. Дальновидна с близкими, дальновидна с коллегами, дальновидна, ну, то есть со всем любым кругом людей, с которым она общается. И вот это, кстати, важный вопрос, потому что когда человек вот так развивается, у него, конечно, совершенно, ну, как сказать, другие появляются возможности. А люди, как правило, завидуют возможностям и говорят, о, тебе хорошо, у тебя есть там что-то, а у меня нету. Откуда у нее есть? Потому что Бог дал ей мудрость это увидеть, и она добрая. Но дальше читаем. Все нельзя сказать в одном тексте, оно продолжается. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Вот это тоже важный момент. Я читал разные, скажем, источники, когда готовился к этой теме. Мне было интересно посмотреть, вот о чем пишут мужчины, например, о женщинах. Что женщины говорят в ответ мужчинам, которые якобы ставят перед ними некую такую завышенную планку или требовательность и шкалу. Но что самое интересное, что оказывается, хозяйственность стоит достаточно на высоком месте у всех, у мужчин, в первую очередь. Почему? И причем с возрастом этот градус повышается, потому что чем дольше люди, супруги живут вместе, тем вот эта хозяйственность, практичность, если можно так назвать, она становится более востребована, более нужна, нежели в молодости даже. Потому что в молодости все подвержены настроениям. Ой, не хочу. Все, выкинь. Пусть не хочу. А потом, знаете, а с возрастом человек становится вдумчивее. И вот это хозяйство, почему, вот обратите внимание, то ли мы стареть начинаем, нам нравится огород уже. А раньше не нравился. А что происходит? Возраст меняется, и мы становимся более хозяйственными, более практичными. И вот эта женщина, посмотрите, она несет ряд ответственности. Она не говорит, ой, я не знаю, я с этими служанками, я не разбираюсь, это вон пусть муж решает, он платит, он там решает эти все вопросы. Нет, смотрите, она ночью встала и пищу сготовила. То есть к завтраку уже что-то свеженькое, что-то вкусненькое, а не просто с холодильника хлопья залили молочком и поели хорошо. Так вот, смотрите, и потом, говорит, урочная служанкам, потом мечтает, задумает о поле, приобретает и от плодов рук своих насаждает виноградник. То есть она способна заработать, чтобы размножить. Это очень интересная вещь. То есть у нее в руках оно не убывает, а преумножается. Между прочим, руки – это очень много, вообще в Библии большой акцент сделан на руки, потому что написано, Бог говорит, «Ибо как я клялся, подняв руку мою, что они войдут там в Ханаан». И так далее. Руки Господа, они сотворили человека. Бог дал человеку руки, чтобы они творили. И человек без рук, вот как мы говорим, как без рук, да? То есть я ничего не могу сделать, у меня нет рук. Что делает? Руки делают. И вот посмотрите о ней, как сказано. От плодов рук своих насаждает виноградник. То есть у нее руки правильно заточены. И это очень дорогого стоит. Но вот тут интересная вещь. 17 стих. «Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои». Таким образом, вот как бы в одном человеке объединяются две такие классные, интересные, ну, противоположности, которые можно так вот смело сказать. С одной стороны, нежность, хрупкость, женственность, а с другой – сила. И, как здесь написано, она укрепляет мышцы свои. То есть, заметьте, хрупкость – это не значит тощесть, вот такая хилость, я не знаю, как еще, какое слово придумать. Вот если человек хрупкий, знаете, беспомощность такой, ой, так ветерок подул, ой, все, уже трое держать должны. Нет, то есть она как бы в свою меру, в свой вес, в свой возраст, в свою, скажем, свою конституцию, она достаточно сильна, и она укрепляет эту мышцу. И я видел очень таких невысоких, маленьких, щупленьких мамочек, у которых трое детей. У меня есть друзья, у которых такие жены стройненькие, худенькие, трое детей. Как она с этим справляется, я не знаю. Были моменты, когда она говорит, на, подержи там ребенка. О, да, с удовольствием. Держишь, малая, малая тут что-то тебе рассказывает. Ты ее держишь, потом, ага, чувствуешь, чуть так себе увесист. Раз на эту руку. Ну, все, уже думаешь, надо отдать. Мама его таскает, этого ребенка, полдня, целый день он не слазит с нее. То он плачет, то у него зубы, то он расстроенный, то он не выспался. И у мамы, и у мамы, и у мамы вопрос. Моя мышца, да, скажем, бицепсы и ее хрупкие, но она укрепляет мышцы свои. Вы знаете, это бесконечно интересная тема. Почему? Потому что есть люди, которые этим пренебрегают. Они все-таки сконцентрированы на чем-то одном, а здесь объединяются две. Хотя, кстати, я нашел одно интересное выражение, и думаю, что вам будет тоже интересно об этом услышать. «Обманчив женский внешний вид». Поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой. И вот можно иногда, знаете, когда человек на что-то одно делает акцент, происходит перекос. Вот я еще раз хочу сделать вот этот, ну, на мой взгляд, верный акцент по поводу того, что, дорогие женщины, дорогие девушки, не делайте перекосов. Не стремитесь быть мужественными. Ну, не нужно вам это. Почему? Потому что вот эта вся современная мода, татуировки, джинсы, там, знаете, такая брутальность какая-то. Ну как, оно не красит, все-таки женщина, она есть женщина. И сегодня, конечно, как вот там поднимают вопросы англиканские церкви, другие, чтобы там Богу придать некую, скажем, знаете, такую независимость пола, вот чтобы вот, а то как-то вот он как будто как мужчина представлен. Ну что это такое? Да должно быть. Вот что родилось или кто родился, так оно и должно быть. И мы к этому должны стремиться. И это развивать, а не просто как-то в себе подавлять. Поэтому правильно, библейская модель, которая в любой культуре, в любой, восточной, западной, среди какой-то там, допустим, среднеазиатской или еще какой-то, она будет успешна. Почему? Потому что она вот так себя ведет. Она чувствует, что занятие ее хорошо, а светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, персты ее берутся за веретено. Помните, я говорил о руках? То есть ее пальцы, они вот развиваются, они что-то делают, она начинает ткать какие-то вещи интересные для себя и так далее. Длань, ладонь свою, она открывает бедному и руку свою подает нуждающимся. Вот я хочу вот здесь сделать паузу. Обратите внимание, что сегодня такая некая, скажем, есть модель, что красивые девушки, они только озабочены своей красотой. И, естественно, вот вокруг все этой красоты и крутится. Но посмотрите на библейскую взбалансированную модель. Доброта, она проявляется в заботе о нищих. Здесь не сказано, что она богатая, и потому она подает нищим. Но она ладонь свою открывает бедному, то есть тому, кто беднее тебя. Есть тот, кто богаче тебя, есть тот, кто беднее тебя. Она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. То есть понятие, как нематериальные благословения, да, такие, как, например, помощь, там, не деньгами, а вот какими-то продуктами, вещами или еще чем-то. Я знаю очень часто, когда люди, очень, скажем, состоятельные люди, имеют обновки там, или ежесезонно там, что-то себе докупают, меняют, но свои вещи, сохранив в хорошем состоянии, они с радостью отдают простым людям, которые, ну, не могут себе позволить, знаете, вот такие дорогие вещи покупать. И это очень приятно. А некоторые выбрасывают, некоторые, знаете, уже как бы, ну, как вот, ну, немножко так относятся к этому, типа, ой, а что я там буду? А с другой стороны, ну, как хорошо, когда она видит, что нужду. И сколько раз у нас, наверное, у всех были эти случаи, когда ты как-то вот нуждаешься, а Бог это видит, и потом раз тебе кто-то говорит, иди, я тебе там что-то хочу, там, чем-то благословить или что-то дать. Да вы что, ой, Натя, нам уже не нужно будет, оно еще хорошее, красивое, там, носи на здоровье или пользуйся. Ой, как спасибо, ты сэкономил мне столько денег. Поэтому вот это качество, когда ты к бедному не презрительно, а уважительно. Даже если ты, я не знаю, там, расписанная красавица, как женщина, да, то все равно тебя украшает доброта. Запомнить надо это. Почему? Потому что красота, вот в том виде, как мы ее сегодня представляем, она трансформируется, она меняется, мода меняется, прически меняются. Посмотрите на свои фотографии 15 лет назад. Все с улыбкой, все. Я не видел, чтобы человек сказал, да, я вот родилась, вот мне так это нравилось, и вот уже 30-40 лет я вот эту прическу не меняю, мне нравится. Все меняется, знаете, то зализано, то раскучерявено там и так далее. Но, с другой стороны, видите, идея того, что муж должен как бы видеть и любить человека в бигудях и с огурцами на лице, ну, как бы, знаете, это тоже не библейская позиция. Речь идет о том, что она все-таки занимается собой, она делает какие-то дела доброты, не боится стужи для себя, для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Это как раз-таки элемент, я читал интересный комментарий на этот отрывок, и там очень здорово так представлено, что вот эта двойная одежда, это как, знаете, сегодня двойная защита от кариеса. Там, вот, это значит что-то очень важное, мудро продуманное. Таким образом, двойная одежда, она как раз-таки подчеркивает, что, возможно, речь идет о том, что у нее несколько перемен одежд, и как раз-таки ее семья в надежной защите. Кто за этим стоит? Женщина. Она делает себе ковры, весон, пурпур, одежда ее. Обратите внимание, 22 стих. Не просто она покупает себе ковры, она делает себе ковры, делает, руки делают, она от этого получает удовольствие, от процесса и от результата, делания. То есть одно созерцание, оно недостаточно, поэтому если просто созерцать красоту, Библия говорит, не насытится око зрением. Ну, красивое, ну, классно, ну, все. А потом раз смотришь, и уже другая красивая, потому что это надоело. Вот поэтому не просто красота, а дело. Акцент библейский стоит на дело. И вот читаем продолжение. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Почему попадает сюда 23 стих и всплывает муж? Да потому что, как говорят, короля делает свита. Вот точно так же и он. Это телевизор своего времени, того времени. Телевизор того времени. То есть, где все происходило? У ворот. Где новости узнавали? У ворот. Где торговали, решали, судились, выяснялись, ругались там и прочее. Все делалось у ворот. И он там известен. Почему? Потому что он мудрый. Просто так, знаете, у ворот бы он там не толкся. А здесь видно, что он со старейшинами сидит. То есть, он уважаемый. Она проявляет к нему это уважение. Она делает покрывало, продает, поясы, доставляет купцам финикийским. То есть она бизнес какой-то делает своими руками, ковры делает, пояса делает, покрывало делает. И вот красивый текст. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Позитив, оптимизм и вот это, скажем, соединение красоты и крепости, да, как здесь сказано. То есть сила и красота. Вот все это в одном человеке. Ах, как хорошо. Какие хорошие, прекрасные качества в одном человеке. Уста свои открывает с мудростью. Кроткое наставление на языке у нее. Заметьте, она не болтлива, библейская жена. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, не ест хлеба праздности. Опять же, что такое праздность? Праздность – это, как кто-то сказал, праздность – это как раз мастерская сатаны. Праздный ум – это мастерская сатаны. От безделия, знаете, начинают глупости в голову лезть и прочее, прочее. Поэтому человек должен быть всегда чем-то занят и полезным занят, каким-то делом, производством, и тогда будет очень даже хорошо. И вот 28 стих. Я сказал в начале, что мы в конце увидим секрет. «Встают дети и ублажают ее муж и хвалит ее». Вот тут я увидел как раз-таки, ну, наш секрет, да, недостаток. Мы мало хвалим наших жен, наших милых женщин, наших мамочек. Мало хвалят. Дети должны хвалить, и муж должен хвалить. Вот когда они ее хвалят, тогда она с охотой работает своими руками. Видите? Вот где эмоции проявляются. То есть она знает, что надо работать. И, кстати, вот это понятие «браки по любви», они появились вот не так-то и давно, условно говоря, там в 18 веке. А так до этого люди женились, потому что нужно. И люди заключали союзы, потому что нужно детей рожать, потому что нужен мужчина в доме, потому что он уже вырос, нужна жена. И как-то, понимаете, не было такого дикого акцента, как сегодня, вот прям на эмоции, на взгляды. А потом, смотрите, вроде на эмоциях все строится и так же быстро рушится. Раньше такого тоже, опять-таки, не было. Поэтому похвала – это очень важно. Мы должны больше хвалить. Это и мой недостаток, и, наверное, многих из нас. Мы мало хвалим, мы воспринимаем как должное. Мужчины, сейчас к нам вопрос. Давайте больше хвалить. Давайте находить причины, за что нужно хвалить наших милых женщин. Поэтому, конечно, 8 марта, да, все говорят о женщинах. Я не буду вдаваться в историю праздника. У меня где-то на канале там есть проповедь, где я как раз-таки разбирал вот эту всю историю, Клара Цеткин, права женщин и так далее. Но, тем не менее, в этот день все говорят о женщинах, все говорят о мамах. И мы не отмечаем этот день как таковой, да, но мы не можем обойти его стороной. Кстати, у меня в этот день у Лианы тоже день рождения еще случился. И мне никак нельзя забыть этот день, просто вот никак. Но тем не менее, посмотрите, чего не хватает. Похвалы не хватает. Да, и мужчинам не хватает похвалы. Чтобы наши жены, женщины, они больше хвалили своих мужчин. Есть за что. Ну, найдите за что. И поверьте, он захочет сделать больше. И вот завершается глава очень красивыми стихами. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Смотрите, собирательный образ прекрасной жены. Соломону было с кем сравнить. Все-таки, знаете, 700 жен и 300 наложниц – это не шутка. Ему есть чем сравнить. И вот он, вот если вы в интернете бы поискали выжимку, да, что там любят или не любят мужчины, то вот он самый, наверное, опытный среди всех. И вот он говорит: «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». То есть руки, которые делали, которые работали, которые трудились, они должны прославить ее. Она трудолюбивая, она богобоязненная, она любит Господа. Она не просто себе, знаете, занята своей красотой. Вот почему он говорит: много было жен добродетельных, ты лучшая. Почему? Потому что ты акцент сместила не только на красоте, вот вокруг красоты, а потом, не дай бог, что-то с красотой или возраст, и все, и ничего больше не осталось. А он говорит о том, что ты благоговейна, ты духовна, ты добра, ты всесторонне развита, потому что если она умеет ткать ковры, там, пояса, то есть она творческий человек, она занимается какой-то зарядкой, она, ну и так далее, и так далее. То есть с этим человеком интересно быть, интересно жить. Поэтому, друзья, конечно, здесь вы видите, нет национальности, здесь нет какой-то культуры, которая бы сказала, в нашей культуре женщины вот так должны поступать. Оно надкультурно, потому что это мудрость, которую Бог дает. И, конечно, мы можем прямо сказать, что идеальных людей не бывает. Абсолютно. На белом свете не бывает. Поэтому, когда он здесь говорит о том, что она одевается в парфиру, да, и в пурпур, это весон, точнее, и пурпур, это чистое, белое, и это красивое. То есть, это одежда царей. Она умеет за собой следить внутренне и снаружи. Она женственна, она красива, она заботлива. И поэтому есть много причин, за что ее можно похвалить и за что ее любить. И красота – это один из пунктов. Поэтому пусть Господь благословит наших холостяков. правильно протереть линзы там свои, чтобы начать смотреть на правильные вещи в людях, в женщинах, в девушках, да, в девчонках, чтобы разглядеть вот ту доброту. А вы, девчата, как раз таки попытайтесь сделать широкий спектр развития своей личности во всех аспектах. Но доброта пусть будет доминирующая, потому что о доброй девушке обязательно молва разойдется. Пусть Господь нас благословит, хочу об этом помолиться. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, за эту прекрасную, подробно представленную, расписанную модель, каким Ты хотел создать человека в образе женщины. Что Тебе приятно было бы видеть? С кем легче жить на земле, когда человек добрый, когда он заботливый, когда он печется о семье своей, когда он думает об авторитете, когда он красив одевается и приятно выглядит? Господи, но мы, Господи, так вот восхищаемся, что Ты все это сотворил, но грех это все испортил. И сегодня женственность уже, она считается как слабость, некоторые другие качества стали доминировать. Ну, молю Тебя, благослови наших женщин, благослови наших мамочек, благослови наших бабушек, чтобы все могли чувствовать себя наилучшим человеком на земле, зная, что мы созданы по образу и по подобию Твоему, и Ты очень скоро придешь. Благослови нас и мужчин благослови. За все Тебе слава и хвала великому Богу. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Существует немало способов развить интеллект. Одни изучают языки, другие решают сканворды, а кому-то и на работе достаточно интеллектуальной нагрузки. Способность к выполнению сложной умственной работы зависит от напряжения воли, концентрации и, конечно, от одаренности. Однако многое также зависит от физического состояния и от того, какой пищей мы питаемся. Итак, основная мысль сегодняшней встречи будет звучать примерно так. Что съесть, чтобы поумнеть? Первое, о чем хочется вспомнить, это продукты, помогающие сконцентрироваться. Наилучшим образом для этого послужат цитрусовые – апельсины и грейпфруты. Они не только бодрят своим запахом, но и улучшают кровообращение, а следовательно и питание мозга. Сок апельсинов содержит инозит. Его называют еще витамином В8. Он повышает возможности нашего интеллекта. Инозит улучшает передачу нервных сигналов и положительно влияет на эмоции. За это его называют витамином от депрессии. Лук полезен при умственном переутомлении, особенно если оно стало постоянным вашим спутником. Новое и удивительное качество репчатого лука обнаружили японские ученые. Как оказалось, лук содержит активные соединения серы, которые легко усваиваются организмом. Компоненты этого растения стимулируют обновление клеток организма и, в особенности, клеток головного мозга. Воздействие таким образом – активные вещества лука активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память. Исследователи отметили, что люди, в рационе которых присутствует лук, имеют более надежную память. Как известно, питанием для мозга в большей степени служит глюкоза. Студенты во время сессии часто пытаются компенсировать потребность в ней с помощью шоколадки или других сладостей. Но гораздо лучше съесть горсть сухофруктов. Изюм – отличный источник энергии. Виноградный сахар мгновенно оказывается в крови и сразу же усваивается, поэтому изюм быстро вернет бодрость в середине напряженного дня. Кроме энергии, изюм подарит организму такое необходимое вещество, как бор. Он улучшает координацию движений, память и внимание. Тем, кто много и напряженно работает, стоит также полюбить курагу. Сушеные абрикосы очень полезны для мозга, так как богаты железом и витамином С. Железо стимулирует работу левого полушария мозга, а аскорбинка помогает ему лучше усваиваться. Кстати, именно левое полушарие отвечает за аналитическое мышление. Очень повезло и любителям инжира. В нем содержится вещество, близкое по химическому составу к аспирину, а также эфирные масла, разжижающие кровь. Поэтому инжир способствует тому, чтобы мозг лучше и быстрее снабжался кислородом. В интеллектуальной работе немаловажной оказывается способность запоминать и обрабатывать в голове большое количество материала. Среди продуктов существует несколько признанных лидеров, улучшающих память. В их число входит морковь. Она стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. Без масла усвояемость самого ценного в моркови вещества, каротина, резко снижается. К тому же морковь благоприятно сказывается на зрении, что немаловажно, если вам предстоит прочитать большой объем информации или напряженно работать на компьютере. Ананасы давно используют театральные и музыкальные звезды, которым приходится заучивать большие объемы информации. Одного стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. Значительно улучшает краткосрочную память и виноградный сок. Но надо иметь в виду, что эффектом обладает только сок красного винограда. Часто эффективной и быстрой работе мешает нервное напряжение и волнение. Лимон – прекрасный помощник в поддержании душевного равновесия. Сок лимона способствует выработке веществ, необходимых для улучшения памяти и концентрации внимания. Это свойство придает лимону активная форма кремния, а витамин С идеален для стабилизации психического состояния. Капуста тоже способна снижать нервозность. Салат из капусты перед экзаменом поможет успокоиться и перестать нервничать. Кроме того, белокочанная капуста содержит ферменты, которые разрушают вредные соединения, снижающие память. Растительный мир вокруг нас предлагает достаточно возможностей заставить мозг работать. Выберите для себя из этих продуктов то, что вы любите. А еще лучше чередуйте их, чтобы они открылись для вас во всей полноте вкуса и пользы.

0: 31, телефон 279-92-22.
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанной с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство – это Саул, Давид и Соломон. Саул – первый царь, Давид – второй, Соломон – последний царь израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории древнего Израиля. Первый этап – возникновение монархии, эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап – разделенное царство. Северное – Израильское царство, Южное – Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илие говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия и шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В 7 главе 1 книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуил, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля, правление Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца-спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. И сказал Самуил Иессею: „Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда“. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: „Встань, помажь его, ибо это он“. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
4: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?“ И сказал Давид: „Нет, но хуже собаки“. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских,
6: которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
4: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафан он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Ивусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи, а победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь, но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит: «Ты проливал много крови».
6: «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
4: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажут и третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
6: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
4: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится Ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона, его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника его престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Иеровоам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Левия при храме. В последних главах книги «Книги царств» появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это бурепламя. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньше, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору испытать, чей бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
6: «Вы призовете имя своего бога, а я призову имя Господа. Какой бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный бог». «Хорошо», — ответил народ.
4: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и воззвал Господу. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его. И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
6: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
4: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, а оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду. Но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
7: Знаю я сладких 4 отрады. Первое — в радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии — смысл бытия, тютчева песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что у нее переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею в половину ни говорить и не молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где не мят и не клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш семинар «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И вы видите, те из вас, кто прослушали с самых первых лекций, то вы заметили, как мы идем с вами поэтапно по истории. Израилиты – это Израиль вчера, иудеи – это следующий этап. И вот мы фактически как бы уже находимся в такой момент, который мы называем Израиль сегодня, и темы, которые мы поднимаем, они касаются, к сожалению, некоторые из них и сегодняшнего дня. Тема «Кто распял Иисуса?». Знаете, мне часто приходится общаться с христианами и бывать в христианских церквах и слышать вопрос: а почему евреи такие упрямые? И почему они не видят таких очевидных библейских пророчеств и не принимают Иисуса? И, к большому сожалению, если, и я это делал, кстати говоря, провести опрос и задать евреям, почему так вот евреи не верят и не принимают Иисуса, почему, то ответ вас шокирует, наверное. Ответ большинства опрошенных звучит так: мы не верим христианам, потому что на протяжении 2000 лет нас постоянно обвиняют в том, что мы распяли Иисуса. Я не буду долго рассказывать мои истории личные, как я с этим обвинением сталкивался, но я хочу вам сказать, что я узнал о том, что я еврей, являюсь христоубийцей, задолго до того, как я вообще разобрался и понял, кто такой Иисус Христос. Я был пионером и комсомольцем, естественно, даже понятия о Боге не имел никакого, но уже слышал слова «евреи, христоубийцы». И только впоследствии, разобравшись в истории, я понял о том, что корни негативного отношения к евреям уходят далеко в Рим. 70-й год нашей эры. Трагедия была большая для иудеев, когда была разрушена их столица. Даже для тех из них, кто проживал уже многие поколения, и не один десяток, а может быть не одну сотню лет в диаспоре, событие это было весьма травматичным, шокирующим. Здесь на этом барельефе, который сохранился на триумфальной арке в Риме, видно, как несут трофей, минору, семисвешник из сгоревшего Иерусалимского храма. Вот это последний раз его все увидели, что с ним дальше произошло. Никто не знает. Вот эта вот война иудейская, она была, к сожалению, не первой. Но она явилась отправной точкой для мирового вот такого вот негатива, для римского антииудейского вот такой пропагандистской кампании. Например, впервые римляне начали давать евреям обидные прозвища. В частности, первое обидное прозвище – это было «хеп». Эта аббревиатура означала «Иерусалим», «Хиерусалима», «погиб». То есть, и это все было поводом для публичных издевательств. Проходит 60 лет, и на месте разрушенного Иерусалима император Адриан решает построить языческий город. В частности, евреям после разрушения храма не позволялось заходить в Иерусалим, вообще на эту территорию, на это пепелище. А Адриан начал его отстраивать, но назвал уже этот новый Иерусалим. Он назвал этот город Элия Капитолина. И начал строить там храм Юпитеру на месте, где стоял храм Божий. Естественно, это породило восстание. Восстание под руководством человека, которого звали Симон, сын Касибы, но ему дали другое название, имя. Ему дали имя Бар-Кохба, сын звезды. Если вы читали то, что произрек Валаам об Израиле, там сказаны такие слова: «Звезда исходит от Иакова, –

был убит, но антиеврейские настроения, как расплата за восстание, еще более усилились. Что это за фотография, которую я вам показываю? Перед вами развалины на заднем плане римского амфитеатра. Естественно, на территории Иудеи, где проживали римляне, там всегда были ипподромы, амфитеатры, например, в городе Кесарии. После восстания Бар-Кохбы и даже до восстания Бар-Кохбы в таких театрах очень часто исполнялись антиеврейские комедии. Вот одна из них. Выводят на сцену верблюда, а верблюд одет во вретище. И спрашивают у зрителей, а почему это верблюд во вретище? И отвечают, а это еврейский верблюд. И сегодня суббота, и поэтому нехороший еврей своего бедного верблюда в субботу не кормит. И все ха-ха-ха. Понимаете? Вот такие вот вещи, они, естественно, не могли не найти отклика у христиан. Проблема-то вот в чем. Мы с вами разбирали на прошлой лекции о том, как образовалась христианская церковь. Она образовалась из евреев, которые уверовали в Иисуса как в своего Мессию. То есть вот этот первый период христианства, да, будем так говорить, с 31-го года до нашей эры по смерти Иисуса, ну, где-то до 100-110 года нашей эры, вот, буквально после смерти первых апостолов, да, в православной российской историографии это называется первоапостольский период. Но у него еще есть одно название. Называется это иудео-христианский период. То есть тогда в основном большинство христиан были евреями, а те неевреи, которые были частью этих общин, римские власти на них смотрели тоже как на евреев. То есть человек для римского судебного исполнителя, если какой-то грек или кто еще из языческой религии обращается в христианскую, это одинаково, что он идет в синагогу, что он идет в новую иудео-христианскую общину, он обращается в иудаизм. И поэтому, хоть и христиане не участвовали в этих восстаниях Бар-Кохбы, но тем не менее к ним относились как к евреям. И вот здесь, конечно, это было серьезным испытанием для многих верующих. Знаете, я приведу пример из современности. У меня есть один хороший знакомый, верующий человек, священнослужитель. У его отца была интересная история. Его отец родился
на Западной Украине,

И когда закончилась Великая Отечественная война, то там, на Западной Украине, были украинские националисты, и НКВД их отлавливало. А этому Николаю было всего 16 лет. Его так вот отловили и в лагерь. Правдой, неправдой, знаете, как было. А он был человеком таким греко-католической веры, украинской верующим. И, оказавшись в сталинском лагере, он начал молиться Богу. И он говорит Богу по-украински: «Господи, вот я тут в таких обстоятельствах оказался, и я не могу ничего делать, ни праздников церковных соблюдать, ничего. Но если ты мне, Господи, покажешь праздник один, один покажи мне, самый важный праздник, что я тогда буду его соблюдать, что бы мне ни делать, там, в карцер, не в карцер, расстрелять, я его буду соблюдать». И вдруг ему является посреди барака белый ангел и на украинском языке говорит ему: «А знаешь ли ты, что единственный мой праздник – это суббота, его и святи». Таким образом, этот человек, Николай, стал верующим, соблюдать стал субботний день и познакомился с такими же верующими, которые тоже были в этом лагере. И вот после 1953 года выходит он из лагерей, находит свою семью, сосланную в Сибирь, приходит на порог, не только вступает на порог, а брат его старший вместо обнимания его как по лицу ударит и говорит: «Пошел вон отсюда, предатель! Ты жидовскую веру принял!» Знаете, я рассказывал эту историю многим моим друзьям-евреям, которые были на пути к познанию Иисуса, и это их вдохновляло. Когда об этом узнал этот самый герой истории, он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь, Александр, тебе хорошо про меня евреям рассказывать. А мне-то каково было, когда моя семья меня жидом обозвала?» Вы понимаете, вот тут она-то и проблема. Вот это вот разница. Вот здесь-то и христианство, раннее христианство дрогнуло, когда римляне их стали идентифицировать с евреями. И вот тогда многие отцы христианской церкви начали придумывать причины, как вот сделать что-то, чтобы не идентифицироваться с евреями. И вот, например, впервые 120-й год нашей эры появляется книга «Послание Варнавы». Вы видите слово «Варнава» в кавычках? Знаете, почему оно в кавычках? В этом-то году Варнава уже не жил. Вот, поэтому ученые прямо называют этот документ псевдо-Варнавой. Что это самозванец писал, не Варнава. И вот что он пишет, что он только не пишет здесь. Вот, например, он пишет, все переводит на аллегорию. Вот один из примеров. Когда Моисей сказал, что вам не следует употреблять пищу, свинину, там, коршуна, ворона или какую рыбу,
которая не имеет чешуи. Он это принял в связи с тем, что есть три момента. Прежде всего, эти заповеди, вот здесь написано, это перевод с греческого на английский язык, даны Моисею духовно. Иными словами, дальше он пишет, согласно пище Моисей получил эти три указания, он о них говорит в духовном смысле, и поэтому из-за их плотских желаний, а люди вот решили, что речь идет о настоящей еде. А вот, например, что пишет про субботу. «Дети мои, обратите внимание, что означают слова, и завершил он за 6 дней». Это означает, что через 6 дней, что это означает, что через 6000 лет он все приведет к концу, ибо для него день как 1000 лет. Поэтому, дети мои, 6 дней – это 6000 лет. А дальше написано, и он почил в 7-й день. Это означает, что его сын придет и совершит суд над всеми беззаконниками. Вы понимаете, перед вами типичный пример греческой аллегорической интерпретации Библии. И все это, понимаете, 120-й год – это упадок иудеохристианства, и на место иудеохристианства вот эти документы нам показывают исторически. Приходит новое поколение христиан, которые очень негативно настроены к закону Божьему, которые очень негативно настроены ко всему, что, по их мнению, имеет еврейские корни. Вот здесь дальше этот псевдо-Варнава говорит, вот, Бог же говорит, я не могу выносить новомесячие и субботы. Это он означает, это означает, что так как евреи соблюдают субботу, Бог не хочет этого видеть. И вот обратите внимание на предложение, которое этот самозванец выносит. Поэтому мы желаем внести идею о 8-м дне в праздновании дня, на который, в который Иисус воскрес из мертвых. Вы понимаете? Идеи изменения отмены субботы и вместо нее празднования дня воскресения Иисуса – видите, оно здесь даже еще вот таким незрелым образом, он даже не говорит о 1-м дне недели, он говорит о 8-м каком-то дне. Да, но идеи начали витать в трудах вот этого лжеварнавы, в трудах Оригена, в трудах Иустина Мученика, в трудах Игнатия Антиохийского. Не все отцы церкви так воспринимали. Если вы посмотрите, например, Иринея Лионского, я как раз привожу отцов церкви II века, Ириней Лионский однозначно пишет, закон, который мы соблюдаем, это тот же закон, который евреи соблюдали. Ничего не поменялось. Но, к большому сожалению, Ириней Лионский был в меньшинстве. А в конце концов, побеждает другая партия. Начинается новый этап государственной церкви.
Иоанн Златоуст. Я думаю, о нем здесь много говорить не стоит. Известная личность, повлиявшая на восточное христианство, пишет трактат против иудеев. Знаете, почему он это пишет? Потому что в эти годы, это у нас 4 век нашей эры, многие греки, искренние христиане Византии, им нравится посещать синагоги. Знаете почему? А потому что в отличие от мистической литургии, которая начинает развиваться в эти годы в Восточной Церкви, в синагоге раввин очень подробно дает истолкование Ветхого Завета, Торы. И, естественно, приходят верующие обратно в церкви и задают священникам вопросы, на которые не очень хочется отвечать. И вот Иоанн Златоуст начинает серию гневных проповедей. И что он начинает рассказывать? Он распространяет откровенную клевету. Он говорит, синагога – это место блуда и разврата. Синагога – это место, где евреи устраивают оргии. Синагога – это место, где евреи идолам поклоняются. И поэтому он говорит, если вы, христиане, пойдете еще раз в синагогу, то вас предадут адскому огню. Понимаете, вот это происходит формирование христианского антииудаизма, который находит свое апогей в историях о кровавом навете. Слышали когда-нибудь такое? Вот картинка иллюстрирует, оказывается, что делают евреи с христианскими младенцами. Вот, они, оказывается, на свою еврейскую Пасху, согласно вот этой легенде, крадут христианского младенца и вырезают у него сердце, чтобы кровь в тесто для мацы, опресноков, налить. Вы понимаете, вот это то, что рассказывали в средние века, и это то, что начало появляться в книгах, которые с удовольствием царская охранка распространяла среди верующих людей православных по время революции 1905 года, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, которые возникли после поражения в русско-японской войне, и излить гнев на, как говорится, найти козлов отпущения. Ну и, естественно, понятно, почему, с одной стороны, 1,5 миллиона евреев уехало в эти годы в Америку, а остальная часть, оказавшись между молотом и наковальней, послушала манифест Владимира Ильича Ленина, который, изучив уроки поражения в февральской революции в революции 1905 года, понял, что у него недостает поддержки, ему нужно найти людей, которым терять нечего. Вот он их нашел, и он начал им обещать то, чего никогда они не имели в царской России, будучи всегда гражданами второго сорта. И, кстати говоря, выполнил обещание, но вот такой вот ценой. Понимаете, вот она история.
И все это из-за того, что идет постоянные обвинения в адрес евреев, что они распяли Христа. И для некоторых подобные обвинения даже имеют библейское обоснование. Посмотрите на этот текст. И отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И откровенно с большой болью приходится мне иногда выслушивать некоторые инсинуации на этот текст, когда некоторые верующие люди пытаются заявлять, что чуть ли не сам Гитлер был от Бога во исполнение вот этого пророчества, и что в лагерях, в печах Освенцима и под пулями в Бабьем Яре евреи гибли за то, что 2000 лет назад до этого они распяли Иисуса. О чем говорит этот текст? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел, как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение. Хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто... Да я уже и не мог пить просто на физическом уровне. Все уже. Я попал в наркологию тоже. Выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила. Может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Но знал и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне. Да во всех делах, не только здесь. И со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь». И у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Юля.
3: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
1: от чего-то
3: в этой жизни.
1: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску им давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
3: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
2: Да.
3: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
1: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
2: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
1: Ну, а это есть, понятно.
2: Да,
3: естественно, я бы сказал.
2: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
1: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
2: Да.
1: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
2: меня,
1: избавилась от него? Как от этого избавляться?
2: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
3: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, тебя тоже коснулось?
2: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
1: Он играл где? Ставки ставил?
2: Да,
1: в автоматах?
2: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
1: Ага, вот оно. И он терял много денег?
2: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
0: Найди свой путь.
1: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
2: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
1: Когда он проигрывает.
2: Когда он проигрывает, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал,
3: а как ты думаешь,
2: потом опять.
3: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
2: Конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
1: Ну, я знаю, на самом деле, многие сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду сначала немного.

0: немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
2: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед, но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И
0: в
1: так получилось.
0: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге, вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
0: Этот друг?
1: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен. У него случается ранение. И он вот...
0: Травма.
1: Да, травма. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
0: Бог оценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит: Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе, и свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно – это любовь.
0: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Многие сегодня, очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
1: Конечно,
0: себе,
1: признать.
0: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
1: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский... Сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
0: Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
1: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться... Не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить... какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
1: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
0: Человека этого?
1: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
0: То есть этот человек... должен проявить вот такую силу воли, силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
1: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
0: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной,
1: владеет,
0: то есть оно влияет на меня.
3: Найди свой путь.
2: Это как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно.
1: Знаете, люди вот делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет, и, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
0: Нужно отнять это.
1: Нужно.
0: Да.
1: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад, и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
0: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это была зависимость.
1: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь, когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
0: А, Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
1: Конечно, были зависимости.
0: Потому что мы можем легко говорить у других. У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты особенно у близких... Ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
1: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними тяжело.
0: Ты до конца избавилась от них?
1: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи, не знаю.
0: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться
0: чем-то.
2: Вот, и... Не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считай, что как бы можно опять туда втянуться.
1: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит, не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью, ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое я.
0: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал и на что Он пошел
1: да.
0: для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, ну, просто он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
1: Ну, почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала,
1: да, сила воли
0: человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть примерно так. Вот я тоже очень много... Ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому, любому человеку приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом — это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да, а на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
1: Пока.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
2: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт
1: его священства... Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем
2: правило,
1: больше начинают придумывать, да.
2: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. «Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
1: небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки,
2: так,
1: то, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
2: В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним, причем версию мужской одежды сами придумали.
1: Так? И версию женской
2: и
1: тоже.
2: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником? Вот это поменялось согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Mm-hmm. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
1: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временные. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение, естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
2: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами, и питиями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
1: То есть была... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
2: верно,
1: в храме стояли, да?
2: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
1: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
2: Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
1: Это жертва.
2: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа. Ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
0: Далее в программе.
1: Если нет завета, нет заповедей.
2: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
0: Небо на земле.
1: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
2: Верно.
1: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
2: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, две трети касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
1: То есть, кто хотел бы у себя во дворе... при желании все равно не получилось
2: это
1: бы...
2: Это запрещено.
1: Неправильно.
2: Да.
1: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
2: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, заколи и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот. И дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
2: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистые можно почитать в книге Левита, то что здесь?
2: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой. Просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым, того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом устал живой и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
2: исправления.
1: Чтобы очистить, условно скажем, ту овцу, которая к свине прикоснулась? Или это вообще нереально было?
2: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее, чтобы не осквернять жилище моего. То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
2: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: Но
2: и
1: если
2: церемонии.
1: Смотреть, продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
0: Небо на земле.
2: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в Ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
2: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит: «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он получается несовершенный, он с недостатком. И, соответственно, он уходит, появляется на его месте новый завет.
2: Да.
1: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
2: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
2: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни. Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. Если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них, то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается.
2: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же. Народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета, можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
2: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. То есть это те же самые люди.
1: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
2: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом Завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета с тем же самым обществом Завета? «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале, в оригинале Тора. То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны. В 20 главе книги Исход и в 5 главе книги Второзакония. То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», 7-я заповедь 10-словного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
1: Ну, в принципе, можно, и при большом желании.
2: Ну как? Ну, смотрите, «не прелюбодействуй» – дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть «не переступай» – вот это вот любовное деяние. Если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
2: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
2: Так.
1: И тогда все нормально.
2: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
2: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещен, и это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7-я заповедь, она дает общий принцип, вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
2: нам
1: мере...
2: Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай». Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои». Законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека, чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим. А чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано. Да. Все, что не касается жизни и деятельности и действий во святилище, оно остается.
2: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
2: когда
1: вести.
2: Общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания.
0: В следующей программе.
1: Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
2: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
1: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
2: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
1: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: хлеба на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В Евангелии от Матфея описан один очень интересный случай из жизни Иисуса Христа в 19 главе. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, благословил их и пошел оттуда». Почему же Бог с таким трепетом и с таким уважением относится к детям? Как-то кто-то сказал однажды, что у Бога нет внуков. У Него все дети, и все Его дети, родные. Я помню, как однажды мой брат со своей семьей, гостившие у нас дома, торопились, уже уезжая на вокзал. Помню, как вдруг возникла некая заминка, начался переполох и суета, потому что потерялись документы, паспорта и билеты. Кто-то в попыхах их куда-то засунул и забыл куда. Помню, что мне тогда почему-то показалось таким важным взять своего маленького племянника Славчика и помолиться с ним. А ему было тогда 4 годика. И вот мы стали с ним на колени и молимся. И буквально через несколько секунд документы нашлись. Славик вскочил и побежал к маме. Как вы думаете, что он ей побежал сказать? Конечно, что это Бог помог, что это Бог ответил на его молитву. И этот опыт доверия Богу, он не забудет никогда, он останется всегда в его памяти и, по крайней мере, окажет на него сильное влияние. У нас сегодня две истории, в которых главные герои – это дети, в которых главную роль играют дети, к которым у Бога особое отношение. Первое письмо от Людмилы Сергеевой из города Йошкар-Ола. И мы прочитаем, что она нам с вами пишет. Случай, о котором я хочу рассказать, давнишний. Произошло это через 2 года после того, как я приняла крещение. Но когда мои родные или знакомые, попадая в трудное положение, просят меня вместе с ними помолиться о разрешении их проблем, то этот случай сразу всплывает в моей памяти, и я им с радостью об этом рассказываю. Итак, в один из дождливых дней в конце октября Людмила попросила своих дочь и зятя съездить в сад и понадежнее убрать садовый инвентарь, так как в то время у них в саду еще не было домика, не было садового домика на участке. И вот они уехали в 11 часов утра, а расстояние от их городского дома до садового участка 14 километров. Прошло достаточно много времени, но зятя с дочерью все не было и не было. Тогда не было, конечно же, не существовало мобильной связи, поэтому, часто вставая на колени, Людмила молилась, вместе с этим открывая и читая в Библии Божье обещание о защите, об охране. И она молилась, чтобы Господь сохранил жизнь ее детей, чтобы они невредимые вскоре вернулись домой. Но вот уже 18 часов вечера. Кругом стало темно. Людмила начала сильно волноваться, а внук ее все чаще и чаще стал спрашивать, а где же мама? Ему тогда было всего 2 годика. И тогда Людмила говорит внуку: давай-ка, Ромик, мы с тобой вместе помолимся Богу. Бог тебя услышит, и мама с папой сразу же приедут. Тогда ее внук Людмилы еще, естественно, плохо разговаривал, но он начал за Людмилой повторять слова молитвы и так старался выговаривать каждое слово, потому что очень уж он хотел поскорее увидеть маму с папой. И Людмила терпеливо ждала, пока он подбирал слова, подсказывал ему. Почему? Потому что сам Иисус Христос говорит, чтобы никто не запрещал и не препятствовал детям приходить к Нему. А в 144-м псалме, и Людмила цитирует этот псалом, 18 стих этого псалма цитирует в своем письме, в 144-м псалме сказано: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Людмила продолжает: «И не сказано, какого возраста должны быть те, кто призывает Его. Неважно, сколько им лет, неважно, с какой проблемой

0: сторону от Йошкар-Олы. Тем более было уже 8 часов вечера, темень кругом, дождь лил. И они, увидев детей Людмилы так поздно, в такую дождливую погоду, узнав об их проблеме с автомобилем, помогли им, конечно, но потом сказали, что им вроде бы совсем и не нужно было сюда заезжать. Но они даже не понимают, как они здесь оказались. «Неужели, — спрашивает Людмила, — они приехали только для того, чтобы помочь моим детям?» Завершает свое письмо она такими словами. «Я дочери и зятю своему рассказала, как мой внук, их сын Роман, просил Бога, чтобы родители вернулись поскорее домой. В то время такой яркий ответ на молитву и для меня был неопровержимым свидетельством. Я благодарна Господу за все, Ему вечное слава». Людмила Сергеева, город Йошкар-Ола.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: Другое письмо от Хлебодаровой Зинаиды Ивановны, которая пишет нам из города Уссурийска. Вот ее история, вот что она желает нам рассказать. «Это событие произошло 2 года назад. У одной из моих лучших знакомых потерялся внук. Она искала сама, обращалась ко всем знакомым, не видел ли кто, обращалась неоднократно и в милицию по месту жительства, оставила и заявление в розыск. Прошло 3 месяца с момента исчезновения. Никаких новостей не было. В милиции им все время отвечали, что найдется, обязательно вам сообщим. Но глаза подруги Зинаиды Ивановны, как она сама пишет, просто не просыхали от слез. Так она любила, естественно, своего внука. И вот Зинаида Ивановна посоветовала своей подруге обратиться в городской отдел милиции непосредственно к начальнику, который, когда они обрисовали ему сложившуюся ситуацию, дал указание на немедленный поиск и обещал через 4 дня доложить лично о результатах поиска. Но знакомая Зинаиды Ивановны не стала ожидать и решилась на поиски, самостоятельные поиски. Потому что одна из их общих подруг сообщила ей, что видела внука на первой речке, это такая станция недалеко от Владивостока. И тогда Зинаида Ивановна решила поехать со своей подругой туда, чтобы ее поддержать. В дороге Зинаида Ивановна молилась, чтобы Бог благословил их в их нелегкий путь, молилась о встрече бабушки с внуком. Когда они приехали на станцию, сначала решили пойти и обыскать весь рынок. Было еще утро, продавцы только готовились к открытию киосков, покупателей же вообще не было, спросить было фактически не у кого. В результате знакомая Зинаида Ивановна упала духом. «Я уже не верю, что мы его найдем», — говорила она. В голосе ее Зинаида Ивановна остро почувствовала, что у подруги больше не осталось никакой надежды, что она опустила руки. Поэтому Зинаида Ивановна стала ее успокаивать: «Не переживай, Бог обязательно устроит твою встречу с внуком. Бог слышит наши молитвы, Бог отвечает, когда к нему обращаются с просьбой». И вот что произошло дальше. Потом мы перешли виадук. В нескольких метрах от него проходила дорога. Мы перешли и эту дорогу, свернули налево. И вот какая встреча. Какое невероятное чудо. Бабушка, внук идут навстречу друг другу. Она плакала от радости и счастья. На эту встречу я не могла смотреть без слез. Спасибо Богу за эту чудную встречу. Благодарность Богу за Его любовь, за то, что Он всегда рядом с нами. Хлебодарова Зинаида Ивановна, город Уссурийск.
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья,

0: вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться ко смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир. Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить, но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! И сегодня мы с вами опять будем говорить о законах улучшения нашей памяти. Каким образом мы можем пополнить наш словарный запас? Мы постепенно подходим к этой важной теме. И, конечно же, этот словарный запас поможет нам общаться с теми, с кем вы захотите, людьми разных стран. И будем говорить о нашем семейном счастье, почему нам не всегда хорошо в семье. Тема сегодня очень нужная и необходимая, которую мы можем применить в наших семьях, потому что основана будет на библейском подходе к проблемам, возникающим в наших семьях. Библия говорит о том, что пророчества исполняются. И хотя люди трепещут и боятся предсказаний племени Майя, Нострадамуса, который говорит, что в конце 21 декабря 2012 года будет конец света, тем не менее жизнь продолжается, и нужно жить по библейским законам, по учению апостольской церкви, быть спокойными, благоразумными, потому что сближение с Богом, а не просто с какой-то церковью, приносит спокойствие. Можно быть членом самой истинной, верной Церкви Божьей, но не быть с Богом. Поэтому это очень важно. Важно молиться Господу. И я всегда говорю, что лишний раз посмотреть просто хотя бы глазами молитву «Отче наш», в уме прочитать ее. Это христианская молитва, но она пригодится и мусульманам, и буддистам, и иудеям, потому что там все то, что нужно нам в нашей жизни. Понимая, что Бог единый творит чудеса, Он будет помогать нам в наших всевозможных ситуациях жизни. Сегодня правила хорошей работы памяти, и они приемлены тоже в семейных ситуациях. Когда вы отвечаете какой-то материал, который вы выучили, когда, может быть, вам какие-то вопросы задают экзаменирующие вас, мы поэтому-то и делаем ошибки, потому что сразу спешим отвечать и делаем эту ошибку. Рекомендуется взять паузу, рекомендуется расслабиться. Далее рекомендуется осознать, что происходит, потому что это необходимо, почему вам нужно отвечать, кому, зачем, для чего это нужно. И четвертое – это ассоциация образов. Вот это те мнемонические приемы, к которым мы постепенно подойдем. Дорогие друзья, это же можете применять в семьях и при конфликтных ситуациях. Когда конфликтная ситуация, осознайте, расслабьтесь, возьмите паузу и даже ассоциируйте поведение вашего супруга или друзей, родственников и свое поведение с какими-то образами, и вам даже станет смешно. Но это 4 правила, впереди у нас еще 3 правила, они будут нужны нам. Давайте будем говорить о том, что мы сотворены для счастья. И сегодня мы будем говорить о культуре нашего общения в наших семьях и об уровнях общения. Есть 7 уровней общения, и они все очень важны и нужны. Знание этих маленьких секретов, они нам необходимы. Вот, например, существует такой уровень, уровень объятий. Да, Господь нас так сильно любит. Он говорит, я на дланях тебя начертал моих, придите ко мне, я вас успокою. Но Он ведь не держит постоянно нас в своих объятиях. Если мы не хотим, мы можем уйти. Есть уровень семейных отношений, отношений объятий. Это посягательство на личную индивидуальность жены или мужа, или даже детей. Туда не ходи, это не смотри, без меня ни шагу. Это та ситуация, когда возникает ревность, подозрение, и это очень мешает в наших отношениях. Все-таки нужно давать свободу своему избраннику или избраннице и детям, чтобы они проявили себя как личность. Это очень важно, так как и Бог имеет дело с личностью, и Он не хочет, чтобы мы вот ходили каждый только так, как Он нам указывает. Далее такой подход есть к этим отношениям. Это подход любви во всех уровнях. Но вот такой подход, это называется уровень зависимости. Да, мы зависим от Бога во всем. Зависим порой друг от друга. Но та зависимость, которая возникает и подавляет радость жизни в другом, вот эта зависимость в финансах, Может быть, в умственном развитии какой-то из партнеров более развит и интеллектуален и ставит ниже себя своего избранника или избранницу. И вот ощущение этой зависимости, оно удаляет чувство любви. Вот здесь нам нужно быть очень осторожными. Далее, вы видите, действительно, мы нуждаемся в прощении Бога, нуждаемся во всей Его благодати, и Господь говорит: «Иди, но впредь не греши». То есть зависимость все равно она есть в семье, но независимость, сплетенная и переплетенная с грехами и пороками нашего супруга или детей, или супруги. Теперь отношение мученичества. Отношение мученичества – это, так скажем, такие немного хитрые взаимоотношения, потому что иногда женщина, чаще это делают женщины: «О, как я устала, вы меня просто замучили, я все для вас отдаю, я делаю все для вас, я не оценена вами». И однажды одна пожилая женщина, когда у меня были еще дети маленькие, она решила меня, так скажем, в кавычках, подучить, как себя вести с мужем. И говорит: «Ну, такая простая, открытая, ты немножко будь похитрее. Ты вот иногда раз так в обморок упади и наблюдай, как он тебя любит». Я говорю: «Да дело в том, что я в обморок никогда не падаю и не знаю, что это такое. Ну, а ты притворись». Вот я притворюсь и вижу, как Федя меня любит, бежит за валерьяночкой. «Ой, дорогая, ой, не умирай». Я говорю: «Ну, рано или поздно это обман, он обнаружится». Ведь Господь Иисус Христос не упрекает нас и не говорит: «Вот я страдал за вас, вы еще ответите за каждую каплю моей святой крови». Нет, дорогие друзья, он пошел на мучение добровольно, и поэтому отношения мученичества со стороны мужа тоже могут возникнуть. «Я вот все для вас отдаю, зарплату, хожу сам в стоптанных туфлях, зубы не на что вставить, подремонтировать». Не нужно это показывать, не нужно об этом рассказывать. Расскажите об этой проблеме Господу, и Господь поможет вам, потому что Он знает все наши нужды, все наши потребности. Конечно же, еще есть отношения раб-господин. Господином может быть не только муж, но и жена. Вы знаете, это не совсем хорошие отношения. Да, Библия называет нас рабами Божьими, если мы Богу преданы. Но это рабство не унижает. Вот в чем разница. И поэтому, когда есть рабство в семье и такие отношения, что я хозяин, я отец, я муж, или наоборот, жена так себя ведет, и приносится элемент унижения, то вот здесь уже опасно. Мы рабы Божьи, но рабы всего светлого, всего прекрасного, приятного. И поэтому этим словом «раб» в Библии, не унижая, Господь говорит: «Если вы послушны мне, раб выполняет все, вы будете исполнять мои заповеди». По сути дела, женщина ничуть не ниже мужчины, потому что на иврите «иш» – мужчина, «иша», «иша», буква «гей» в конце, она указывает даже на богодухновенность, что в ней особое что-то есть, духовное начало. Но вот самые опасные взаимоотношения – это возведение на пьедестал. Они опасны тем, что мы, когда выходим замуж или женятся, люди, они идеализируют своего избранника или избранницу. И дети идеализируют своих родителей. Я когда читала Библию, я удивлялась, почему там показаны грехи и пороки великих людей, царя Давида, его падение. Удивительно. А оказывается, это специально, чтобы никто не идеализировал человека, потому что мы в грешной плоти живем уже не по образу Бога, а по образу Адама, потому что возведение на пьедестал кончается страшным разочарованием. «О, а я думала, ты такой! Я думала, ты меня обеспечишь, и у меня будет норковая шуба и автомобиль, и все, я разочарована! О, я думала, ты такая кроткая, — говорит муж, — ты такая умелица, ты все делать умеешь, а ты встаешь очень поздно», и так далее. Начинаются конфликтные такие упреки друг другу. Конечно, когда нет вот этой возведения на пьедестал, завышенной самооценки, бывает низкая самооценка, но когда есть самомнение о себе действительное, не она его возвышает, а он сам в себе или она в себе думает: «Я не такая, и род мой не такой, мы лучше». Библия раскрывает нам очень интересный пример повелителя всей империи Вавилона Навуходоносора. И он 7 лет был отлучен от людей, чтобы научиться смирению. И поэтому можно избежать этого уровня отношений возведения на пьедестал, через смирение, потому что иначе происходит падение. Но люди были так горды, что даже при жизни устраивали себе памятники. И это очень неприятно, дорогие друзья, потому что таким образом идет нарушение второй заповеди: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Вы знаете, что в Туркменистане даже произошло то, что теперь изменено новым президентом. При жизни был поставлен такой памятник Туркменбаши, написано «Рухнама», которая была переведена и на некоторые другие языки, и должна была затмить и Коран, и даже Библию, и так далее. Дорогие друзья, это все эффект самовозвышения. И самое опасное – это приводит к разочарованию. В браке. Ты не такой, каким я тебя себе представляла. Он вышел из этой рамки святости, или она. И что происходит? Семьи разрушаются. Ищут опять себе идеала. И опять совершается ошибка. Также, дорогие друзья, есть еще отношения борьбы. Отношения борьбы, они очень опасны. Что это значит? Ну, если вы раньше только один раз в году ссорились, ну, это бывает, с кем не бывает. Но если вы уже ссоритесь ежемесячно, а если еженедельно, а если, может быть, ежедневно, то это когда едет автомобиль и красный сигнал светофора, это знак того, что следующее это будет развод. Потому что невозможно жить в такой конфликтной ситуации постоянно. И вы скажете, ну и все, вот поэтому мы и развелись, характеры не сошлись. Невозможно. А оказывается, есть выход. Бог же творит чудеса. Остановитесь. Подумайте, что вам нужно изменить не в партнере, не в детях, в самом себе. И подумать о том, что эти отношения борьбы могут быть прекращены самим Иисусом Христом. То, что Он говорит, возложите на Меня заботы ваши. Не переживайте, Я изменю вас. Я силен родить вас свыше. И есть здоровые любящие взаимоотношения. Они не сразу приходят, дорогие друзья. Они бывают сразу, когда только поженились. А потом суета, потом какие-то материальные трудности, рождение детей нарушают все уровни отношений между нами. И нарушаются эти здоровые отношения. Но раз они были вначале, их можно восстановить. С божественной помощью все возможно. И поэтому никогда не отчаивайтесь. Для Бога нет ничего невозможного. Поднять человека из состояния животного и сделать его снова человеком. И очень интересный закон открыт в Священном Писании. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Когда мы знаем, что такое печать Божия сполна, у нас будут самые наилучшие взаимоотношения, поверьте. Это очень важная истина. Оказывается, печать Божия – это не только помни день субботний и не делай в этот день ничего. Это нечто особенное. И это очень важно узнать об этом. Да, вы знаете и вы слышали, что заповедь о субботе начинается со слов «помни». И на интеллектуальном уровне мы сознаем, что Бог наш Творец. В этот день успокаиваемся от всех дел своих, не бегаем по магазинам, не готовим пищу, у нас все чисто в доме, убрано. Мы только занимаемся духовными вопросами, общаемся с детьми, находим время для семьи. И это очень важно в наше тяжелое такое время спешки и суеты. Но вот интересный текст. «И узрят лицо Его, и имя Его, Божие, будет на челах их». Вот как интересно. Оказывается, печать Божия – это имя Божие на наших челах. Многие люди спорят об имени Бога. Что это за имя? Что оно обозначает? Вы знаете, текст Священного Писания конкретно говорит о том, что имя Сущий, о котором так много спорят и говорят, на самом деле оно присуще Иисусу Христу. Иисус Христос сказал: «Я есмь Сущий». И вы видите, псалмопевец Давид знал об этом. И те люди, которые Иисуса Христа не признают как Бога, на самом деле они обмануты тем лжецом, который первый восстал против правления Божьего на небесах и заявил, что Христос просто пророк, просто Спаситель, но не Бог. Христос говорит: «Я и Отец одно. Я помышляю о вас точно так, как и Отец Небесный». И вот вы видите, что слова Священного Писания говорят о том, что сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня». То есть Иисус Христос назван Богом. Он не просто пророк, он не просто спаситель. И мы должны знать об этом, потому что иначе мы не поймем сущности его имени. Вы знаете, есть дети дьявола. И не надо думать, что вот, ой, Бог так всех любит, все спасемся. Конкретно Слово Божие говорит, есть дети Божии, есть дети дьявола. И те, которые не хотят принять истину однозначно, они как бы принадлежат Богу по праву творения, но не искупления. И очень интересные тексты, множество текстов, когда Иисуса Христа и Бога называли Господом, и Господь – это тоже имя. И вот три личности Божества – Отец, Сын и Дух Святой. Здесь имена не названы. Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И однажды человек спросил, ну, Иисуса Христа мы знаем, это Иисус Христос имя. Бог, ну вот Он Всевышний, Всесильный, а Дух Святой, какое Его имя? Это очень интересный вопрос, да? Вы видите, что на самом деле имя Божие никто не знает. Давайте запомним это место Священного Писания. Книга Откровения, 19 глава, говорит об этом. Он имел имя написанное, которого никто не знал. Поэтому не нужно делать упор только на одно имя. К примеру, Элохим или Яхве, которое вслух-то и нельзя произносить, Иегова по-нашему, да? Нельзя упираться и говорить, что вот только это имя. Потому что, посмотрите, Библия говорит о том, что Он царь царей, и имя Его. Слово Божие – это имя Его. Вы скажете, нет, это титул. Однако же написано имя, и с этим нужно считаться. И вот прилагательные в иврите, они тоже звучат как существительные. И Бог открыл Себя в действии. Не просто так Христос родился в Вифлееме, в доме хлеба, Бейт-Лехем, хлеб и дом. Не просто он был в Назарете, потому что Назир – отрасль. И действительно исполнилось пророчество, предсказанное об Иисусе Христе. И он был семенем жены, лев от колена Иудина. Много метафор, много сравнений в Священном Писании. И агнец, закланный от создания мира. И пророчества исполнились, что родился от Девы Пречистой. Это тайна благочестия. За многие века было предсказано об этом. И так и произошло. И было Благовещение Деве Марии. И она оказалась в Вифлееме из-за переписи, которая была в то время, и родился младенец Иисус Христос, о котором так много говорится. И имя Его прекрасное – Иешуа, спасение. Он Спаситель, и Он спасет людей от грехов своих. Христос – помазанник, Мессия. И вот текст Писания говорит о том, что Слово Божие превыше имени Божьего. Это очень важно знать. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Но и Моисей очень хотел знать и видеть Господа. И Господь прошел и провозгласил все свои 13 имен перед Моисеем. И эти 13 имен, 10 из них точно должны быть на нашем челе. Первые три имени. Я Господь, Господь. Почему так и говорится? Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Три раза повторяется Господь. Да, Господь Всесильный, Господь Адонай и Всесильный три раза, имена Божьи. Далее говорится «милостивый». Да, мы должны быть милостивыми, сострадательными, милосердными. Да, если есть имя Божие на моем челе, я буду сострадать, но милосердный – это еще и оказать помощь. Далее мы видим «долготерпеливый». Я проверяю себя. Ой, у меня нет терпения, значит, нет его имени еще на челе моем. Вы видите важность этих имен в практике, а не просто говорить, вот его имя такое, да еще спорить о нем. Никто не дал нам права спорить об этом. Он любвеобильный, и его милость безмерна, и ты думаешь, а люблю ли я искренно и справедливо, и он истинный. Вот здесь и загвоздка, да, потому что мы хотим любить весь мир, закрывать глаза на нарушение закона Божьего. А Господь и любит, и в то же время справедливый. И потом эта истинность, она ему присуща. Иду ли я путем лжи, или я поддерживаю истины? Потом мы с вами знаем, что Он благословляет до тысячи рядов, то есть помнит добрые дела предшественников этого рода. Дорогие друзья, мы порой забываем то доброе, что нам оказали члены нашей семьи, окружающие нас. Иногда ловлю себя на мысли, О, дух неблагодарности, как он быстро возникает в нашем сердце. Значит, нет этого имени на нашем челе. Мы должны помнить это. Прощающий вину, преступление и грех. То есть это восстание против Бога. Некоторые говорят, не молись за этого человека, потому что он такой нечестивый. Он восстал против Бога, а Бог, оказывается, прощает восстание. И если я прощаю человека, восставшего на меня, значит, есть это имя Божье на моем челе. Вина – это неосознанный грех, а грех – это уже сознательный грех. И все-таки все эти три вида – вина, преступление и грех – если мы прощаем, как Бог нас простил, это чудесно. Вот такие его имена, потому что действительно в оригинале это отражено как имена. Бог проявляет себя в действии. Но самое главное, есть это в нас или нет. Очищающий. Это мы уже не можем сделать сами с собой. Это нам присуще в прощении друг друга, и не более того. Тем не менее, считающий беззаконие отцов. То есть Господь не приемлет грех, и поэтому идет как бы из рода в род какое-то наказание за грехи, но не Бог наказывает. Господь этим хочет остановить грядущее поколение и говорит, не иди путями отцов своих, имей в виду, что я люблю и прощаю. И эти же имена Бога перечисляет апостол Павел в послании к Коринфянам, в 13 главе, в первом послании, описывая любовь. Любовь и долготерпит, и не завидует, и так далее. И поэтому вот что важно, потому что, соблюдая субботу, мы можем ненавидеть нашего ближнего, мы можем не оказать ему дел милосердия, и тогда ты не имеешь этого имени на челе своем. Бог есть любовь. Отец Небесный, у него имен очень-очень много. Он и пастырь, он и знамя, он и мир наш, и он кормящий, и он Саваоф, защитник наш. И поэтому нельзя говорить только об одном имени. Святой Дух – это действительно личность, потому что есть критерии, которые определяют личность. Сила, разум и характер. Электричество – это просто сила. А Дух Святой, Священное Писание открывает, что Он любит до ревности, огорчается, когда мы говорим резко друг с другом или плохие слова говорим, и многие другие виды грехов, когда совершаем, то, дорогие друзья, мы же огорчаем Духа Святого, и Он имеет характер, имеет разум. Христос сказал, что Он придет и научит, и наставит вас на всякую истину. Вот Он ходатайствует в молитвах за нас, наши молитвы редактирует. И если это не личность, как она может редактировать это все? Потом Дух явился в виде голубя телесно, и не наше право разбирать природу Духа Святого. Природа Духа Святого, она очень загадочна. Это запретная территория. Нужно нам быть очень осторожными, потому что это святая сфера. Мы не можем понять то, что принадлежит Божеству. Нам нужно просто отойти в сторону и сказать, «Да, Господи, я признаю, что Дух Святой – такая же личность, как и Иисус Христос, потому что Дух Благой, имена у Него такие же, как у Иисуса Христа и у Бога Отца. И Он тоже имеет и способности Творца, и может оживлять и воскрешать, что Он обличает, дает дары Церкви и так далее. И поэтому самое главное – знать самого Бога, знать Его действия в нашей жизни. И Бог Отец, Он действительно велик и имеет множество имен, и все споры здесь напрасны. Потому что вот критерии познания Бога. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Итак, давайте запомним этот текст. Что Он имел имя написанное, которого никто не знал. Но то, что нам открыто в Священном Писании, давайте примем это, потому что Слово Божие выше стоит всех имен. Принимай Слово Божие, покоряйся Ему, и ты не будешь раздираем этими разногласиями насчет имен. Ясно одно о Христе, что Он есть Бог, ты Сын мой, я ныне родил тебя. От человека родится человек, а от Бога Бог. Ну, задают вопрос, а как-то Он родил? Дорогие друзья, это не наш вопрос. Это проблема Божия, это загадка Божия. Бога нельзя до конца понять, как и Его Слово, Библию. А что открыто нам, то открыто для нашего спасения. Книга Второзакония 29:29. Сокрытое принадлежит Господу Богу, открытое нам и детям нашим до скончания века. Вот этот текст Писания, 1 Тимофея 3:16. Говорят, его в оригинале нет. Дорогие друзья, не верьте. Он был в оригинале. Потом было время споров о божественности Христа, о божественности Духа Святого как личности. И убирались некоторые тексты, но они и возвращались. Бог бодрствует над своей книгой. И есть этот текст в оригинале. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Речь идет об Иисусе Христе. И вот имена Иисуса Христа, они те же самые. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете имя Господь. И поэтому нужно быть очень осторожными при произнесении имени Господа Бога, потому что, по сути дела, имя Божие чудно. В Ветхом Завете, в Танахе, конечно, Иисус Христос скрыт под именем ангела. Мемра, Метатрон, Слово и ангел, они там переплетаются, потому что торгумисты говорят об этом. Возьмите этот перевод, и вы увидите, что действительно Христос явленный в Писаниях Ветхого Завета. Имя Его – Ревнитель. Умирая на кресте, Христос восклицает. Не говорит Яхве, не говорит еще какое-то Адонай или еще имя. Он говорит Элои. Почему не Элоим? Потому что окончание «им» – это множественное число мужского рода. Он был здесь, и поэтому он в единственном числе обращается к Отцу. «Элои, Элои, лама савахвани, почему ты меня оставил?» Да? Вы видите, что действительно это загадка, и люди думают даже в Талмуде, почему трижды произносится имя Божие. «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Не «Ахад» один, а «Эхад» единый. И почему буква «Шин», которая тоже имеет религиозное значение, она одна, но как бы три ответвления. Это загадка. Давайте думать о своем спасении. Есть ли имя Божие на челах наших? Потому что имя Божие очень прекрасно. Они едины между собой. И многие великие люди мира сего восхищались именами Божьими и самим Иисусом Христом. Он жив, Он воскрес, Он живет. И Он ходатайствует за грехи наши. Поэтому это очень важная истина, дорогие друзья. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это очень важно. И Он прошел этим узким тернистым путем, чтобы мы не думали, что Он нас оставил. Он наши имена знает. И Он даст еще новое имя каждому из нас. Ну а теперь у нас есть возможность поговорить о другом имени. Мы говорили, два класса людей есть на земле, покоряющиеся воле Божией и непокоряющиеся воле Божией. И есть одно имя, которое можно и по числам посчитать. Мы с вами прочитаем весь третьего ангела, который расшифровывается в книге Откровения в 13 главе. Что был явлен зверь, выходящий из моря, особый зверь, да, и описывается его вид и состояние, и имел на голове имена богохульные. И все элементы предыдущих правлений, которые были на земле, Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима, все как бы соединилось в этом четвертом Риме, римской власти. Пасть у него, как пасть у льва. И вот одна из голов его была как бы смертельно ранена. Вы видите этот текст Священного Писания, вы приходите к тому, что пришла, нанесена была как бы смертельная рана этому зверю, переживание этого зверя. Зверь – это власть. И вот там интересные вещи говорятся в 13 главе книги Откровения. Вы дома можете прочитать об этом, потому что кто поклонится вот этому зверю –

имеет два рога, подобные агнчим. И вот он-то заставит всю землю поклониться зверю, которому нанесена смертельная рана. Звери земли Америка все знают и толкуют однозначно одинаково, потому что, по сути дела, нет ни одного государства, которое бы появилось в мирных таких условиях, говорит миролюбиво, показывает себя миролюбиво, гражданская свобода, религиозная свобода, два рога, подобные агнчим, но говорит и действует как дракон. И он заставит всю землю поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и будет положена. Поймите, никто не минует этого. Ни одна личность, ни одно государство. И будет положено начертание на чело и на руку. Вы видите, имя Божие пишется тоже на челе, да? И сатана подражает Богу во всем. Он тоже хочет положить, но не печать. У него нет печати. У него начертание, да, и вы видите, что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Число его 666. Давайте обратимся к истории и к Библии. Действительно были эти государства. Вавилон, который в виде льва показан пророку Даниилу. Далее идет Медоперсия, это серебряная грудь и руки. Потом идет Греция. Потом идет вот этот четвертый страшный зверь, Рим, выходящий из волнений народных, из битв и завоеваний. То есть не просто считать число зверя, как я на Крещатике купила книжку «Тайны апокалипсиса» и была в ужасе, потому что имя Горбачева посчитали 666. А где доказательства библейские? Мы можем так подставлять и манипулировать. Нужно взять доказательства библейские. Маленький рог возникает на территории Рима, распавшейся Римской империи, римская власть. Далее вы видите, что сам дракон дает власть этому зверю. Потом это всемирная религиозная власть. Католикос – универсальная всемирная власть. Да, дорогие друзья, это система. Мы не говорим об отдельных личностях, которые искренне, не зная, может быть, истины и Бога, и ищут Бога, и Господь даст им найти себя. Сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Дорогие друзья, люди ждут, что восстановится храм в Иерусалиме. Неправда это? Мы с вами уже слышали эту тему. «И открылся храм Божий на небе». Читайте внимательно книгу Откровения. «Явился ковчег завета его в храме его». Храм открылся там, на небе, а храм христианства, и в христианстве села эта отступническая система. И поклонятся этой власти все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Бога. Запись происходит. При водном крещении Господь говорит: «Я пишу твое имя в книгу жизни». Господь пишет в переписи народов тех, кто заключает завет с ним на основании истины. Третий признак – религиозная гражданская власть. Действительно, не просто это церковь и государство, богохульствующая власть. Написано, что он возмечтает отменить праздничные времена и законы, против Всевышнего будет произносить слова. Даниила 7:25. Сан Папы так возвеличен, что он сам Господь Бог. Он царь земли, неба и преисподней. Это есть богохульство. Он отпускает грехи. Дорогие друзья, а в начале уже почти нашего столетия отпускаются грехи целым толпам людей. Это есть богохульство. И поэтому рассвирепел дракон на жену, вступил в брань. И вы видите, исполнилось это пророчество. Гражданская и религиозная власть в течение 1260 лет. И это все исполнилось. Смертельная рана исцелела. Действительно, во время Французской революции был нанесен этот смертельный удар. И некоторое время не было и Ватикана, и церкви как одно целое. Но на Латеранском соглашении в феврале 1929 года эта рана исцелела. И поэтому всемирное наступление в конце мира будет. Мы живем в это время. Когда Америка обратит внимание всех людей к Ватикану, и эти силы объединятся в борьбе против закона Божьего. Это происходит, и это будет происходить. А теперь остается посчитать число имени его. Вы видите знамя и герб Ватикана, ключи от ада и рая, и эту тиару, на которой написано «Наместник Сына Божьего».
на знамени этого государства. Но наместником Сына Божия может быть только Святой Дух. Давайте это запомним. Христос сказал: «Я уйду, но

сиротами вас не оставлю. Я оставляю Дух Святой, который вас будет утешать». Буква «В» и здесь буква «Ю» на самом деле числовое значение имеют одно и то же – пять. И вот мы с вами понимаем, что эти названия «наместник Сына Божьего» является богохульством, да? И в сумме они дают эти цифры число 666, потому что буквы не все. В иврите, например, все буквы имеют числовое значение, а в латыни не все, нулевое значение, но в данном случае это не подтасовка, а все совпало. Римская власть сел в храме Божьем, отменил закон Божий, богохульные слова говорил, угнетал святых Всевышнего, самое главное, изменил субботу на воскресенье, вторую заповедь выкинул и заменил катехизисом, и десятую разделил пополам. Дорогие друзья, все сходится, и все цифры сходятся. И вот этот зверь, выходящий из земли, Америка заставит всю землю поклониться первому зверю. И Господь говорит, времени больше нет. Помни день субботний. Это моя заповедь, потому что здесь и моя территория, и мой титул, здесь есть все. И эта заповедь не отменена. Помните, что на новой земле будет тоже суббота. Это Господь написал своим перстом. Читаем документ. И здесь написано, воскресение – это начертание нашей власти. Замените библейским словом «зверь». Воскресение – начертание зверя. Страшно? Да. Поэтому я не становлюсь под это знамя. И прошу у Бога сил и милости для моих родных и близких. Потому что это серьезный выбор в нашей жизни. Под чьим знаменем мы стоим? Чье начертание мы принимаем? Это очень важно. Потому что вторая заповедь невыгодна. Она не позволяет делать религиозную коммерцию. Ее нужно выбросить. Четвертая заповедь – соединение с язычеством изменим. Десятую разделим пополам. Да, очень в искаженном виде пришло это в наши страны, в наши государства. Вином блудодеяния напоены все народы. Господь говорит, остановись. Я послала ангела. Это не моя философия, не философия проповедующих. Ангел не придет. Ангелы-вестники. Но они провозглашают весть Божьего происхождения. Убойтесь Бога, суд наступил. Помните, что пал этот Вавилон, и помните, что каждый поклонится зверю, если он не записался в книге жизни. Для народа Божия еще остается, что вы читаете? Остается субботство. И поэтому, дорогие друзья, знайте, что насильное навязывание соблюдения воскресного дня, оно придет. Вот этот уровень взаимоотношений зависимости. Я зависим, меня лишат работы. Не бойтесь, Бог не оставит без куска хлеба. Он сказал, хлеб и вода будут даны вам, но ты останься верным мне, потому что должно повиноваться больше кому? Богу, нежели человеком. Да? Вы видите, что весь мир уже становится под это знамя. И вот этот призыв, который обращен к нам, пусть он остается в наших сердцах, потому что в мире много церквей, и мы еще будем отвечать на этот вопрос. Но истинно Господь Бог, истинно Иисус Христос, Он сказал, «Я есть истина, путь и жизнь». И также вы видите истинно Дух Святой и истинно Слово Божие. И, конечно же, истина – это закон Божий, потому что все заповеди Божии верны и важны. И Псалом 118, 142 стих говорит, «Закон Божий есть истина». И правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Вот что есть истина. Пять граней этой истины. Число пять – число благодати. Мы не можем взять наполовину благодать. Мы должны взять всю благодать для себя и не отвернуться от закона Божьего в оригинале, а не в искаженном виде. Потому что Господь скажет, напрасно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Не идите этим широким путем, потому что ждут язвы. И мое негодование прольется, потому что это будет последнее испытание для населения земли. Миллионы пьют из чаши отступления. И Господь говорит, ты вслушайся весть ангелов, которые посланы для тебя. И она записана в книге Откровения, 14 глава. Пусть Господь благословит нас встать под знамя Божие, выйти из этого Вавилона и поклониться Творцу, но не зверю. Это право выбора остается за каждым из вас. Да благословит вас Господь быть честными и верными в отношениях с Богом, потому что всем нам
надлежит прийти на суд Божий.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы поговорим о жизненных испытаниях, для чего они нам даны и как их переносить. На наши вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк.
3: Да, действительно, испытания, особенно для тех людей, которые верят в Бога, эти вопросы возникают. Вроде бы ты доверяешь Богу, просишь помощи, но порой вот попадаешь в испытания, в которых возникают вопросы. Для чего они? Почему? Как? Зачем? Вроде бы Бог есть, должен бы от этого всего избавить. Почему это происходит? И эти вопросы всегда волновали народ Божий, людей, верящих в Бога. А потому истории, которые мы находим в Священном Писании, они могут помочь нам найти ответ на эти вопросы. Почему испытания встречаются в нашей жизни и как их преодолевать? Множество историй на эту тему в Священном Писании, потому мы сегодня изберем одну из них и посмотрим, какие там даются от Бога и Слова Божьего рекомендации вот для нас в подобных ситуациях. Мы прочитаем из послания к Коринфянам апостола Павла, глава 10, стих 11. Прочитаем вместе. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков», пишет апостол Павел. И о чем он говорит, что все это происходило с ними? С кем с ними? До этого он рассказывает об истории народа израильского, народа Божьего в пустыне, как они вышли из Египта, что с ними происходило. В некоторых таких, скажем, как мазки общие, дает вот такие представления, напоминает историю израильского народа. Говорит, с ними все то, что происходило там в пустыне, как образы были, а описано именно для нас. В наставлении говорит нам, достигшим последних веков. Вот эта история Израиля, которая с ними происходила, оказывается, она наставление для нас и примеры, которые могут быть для нас, чтобы мы научились, как нам сегодня быть. И коль мы говорим об испытаниях, кстати, позже он через один стих апостол Павел скажет об испытаниях, и все это, всю историю израильского народа он приводит к тому, чтобы показать, а вот как, по сути, переносить испытания, когда в нашей христианской жизни они встречаются. Но к этому мы еще придем потом, чуть позже. А для этого мы посмотрим, а как же история израильского народа, чем она для нас примечательна, и чему мы можем там в ней научиться, чтобы также, может быть, какие уроки извлечь, поскольку Павел говорит, что оно в наставление нам, в пример нам, как и нам преодолевать. Потому что история Израиля в пустыне – это действительно был опыт для них, серьезный опыт и серьезное испытание для этого народа. И вот на примере их, этого народа, как они встречались с этими испытаниями, как их переносили, удавалось или нет, Бог дает определенные для нас уроки. А потому мы и откроем книгу «Исход», 14 главу, и несколько текстов сегодня зачитаем из этой главы, где посмотрим вот как раз сам момент исхода израильского народа из Египта, когда они вот в этот момент вышли, вот они начали идти, и еще на подходе только к Черному, вот к этому Черному или Красному морю, где Бог совершил одно из великих чуд в истории чудес, в истории израильского народа. И интересно, что в начале этой главы Бог через Моисею народу описывает реакцию фараона. Бог заранее говорит, что, как будет действовать фараон, чтобы они знали. Наперед говорит, какая будет реакция, что их ожидает, чтобы были готовы и спокойно все это приняли. И, кстати, Писание-то, в общем-то, где-то Бог заранее и нам сегодня, как христианам, говорит, что нас в христианской жизни ожидает, что не все будет гладко, будут трудности, переживания, для чего Бог говорит заранее. Для того, чтобы мы были готовы к этому и спокойно, адекватно это все восприняли, отреагировали, не суетясь, не беспокоясь, не впадая в панику. Потому что знаем, что Бог заранее об этом сказал, значит, Он все контролирует, знает, и Он поможет это перенести. И вот здесь Бог рассказывает народу о том, что произойдет, что фараон, оказывается, сначала отпустив их, потом передумает и погонится за ними, чтобы забрать их обратно. И вот какова интересная реакция народа. Как народ на это реагирует? Здесь в 10 стихе одна мысль. Когда они увидели, что фараон со всем своим войском, с армией своей бежит, догоняет их, чтобы вернуть их обратно, написано: «И весьма устрашились, и возопили сыны Израилеву Господу». Они устрашились, страх их наполнил. Казалось бы, вот в порыве эмоций, когда человек действует, он забывает о той разумности, о том, что Бог говорил, забывает об этом и просто действует на эмоциях. Вот эмоции перехлестнули, захлестнули их. Они в страхе возопили Господу, говорят: «Что ты вывел нас погибать здесь?» И как дальше, каковы слова, что они начинают говорить? Вот просто интересные вещи открываются, что народ начинает произносить. Здесь же мы прочитаем в 14 главе Исход, 12 и 13 стихи. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне? Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». И вот в 12 стихе вот эти слова, которые они когда вспоминают о Египте и о том, что раньше когда-то они чего-то там говорили, еще не понимая того, что Бог для них приготовил, что будет в будущем. И они говорят: лучше нам быть в рабстве у египтян. И вот это вот слово «лучше нам то рабство». Разумно ли это? Вот как люди действуют в порыве эмоций, порой не понимая того, что говорят и что действительно для них лучше, когда вот страх может быть как определяющий мотив каким-то действием, как побуждающее какое-то действие, когда может быть возмущение или гнев, когда человек в порыве гнева что-то начинает делать. Не стоит спешить иногда на поводу чувств идти и предпринимать какие-то решения. Бывают в семье муж с женой поссорились, может быть, даже в очередной раз, и один из них, хлопнув дверью, решает все уйти. Проходит какое-то время, он начинает оценивать, успокаивается, понимает, что это глупость, надо вернуться обратно. В порыве эмоций это действовать, в порыве эмоций это как вот... может быть, будучи слепым, не понимая, что делаешь. Потому что они говорят: нам лучше было быть в рабстве в Египте. А если вспомнить, что для них было это рабство в Египте? Вот несколько, если страниц просто отвернуть обратно и посмотреть, каким было их рабство, как описывается оно там. И говорится о том, что не сладкая их жизнь стала, когда был еще жив Иосиф, один из сыновей Иакова, когда только народ вот-вот был в начале своего развития, израильский народ. Иосиф был там вместе с фараоном, был заместителем фараона, вторым человеком в империи, в этом царстве фараона. Все было хорошо у них. А когда Иосиф умер, написано так, что пришел новый фараон, который не знал Иосифа, забыл эту историю, не знал историю с Иосифом связанную. И для него кто такие израильтяне? Какой-то другой чужой народ, которого стало очень много. И он, советуясь со своими советниками, говорит: смотрите, этот народ стал больше нас, их стало больше нас. Как бы ни получилось так, когда будет война, и вдруг они станут на сторону неприятеля или возмутятся против нас и отнимут у нас, возможно, царство и помогут врагам нашим. И тогда он говорит: давай сделаем их слабыми, предлагает своим людям. Давайте будем изнурять их работами. И они это и делают. Их ставят на работы и используют их труд как рабов. Представляют к ним надсмотрщиков, которые издеваются над ними. И чем дальше, тем хуже отношение к ним. Потому что потом в какой-то момент говорят: а теперь мы вам даже не дадим глины и соломы для кирпичей. Вы это сами должны идти находить. И в то же самое время количество работы или кирпичей, которые вы производили раньше, должно сохраниться. Только раньше вы просто кирпичи готовили, а теперь еще должны материал для них искать. То есть усложняется намного работа и жизнь их. Потом, кроме этого, когда видят, что особо ничего не меняется, фараон дает разрешение, говорит повивальным бабкам или акушеркам, которые принимали роды у израильтян, у их женщин, и говорят: когда вы будете принимать, увидите, что рождается мальчик, сделайте так, что-то сделайте с ним, чтобы он умер, ну и скажите там, что ну так получилось, вот мертвым родился или еще что-то с ним произошло. Но написано здесь в книге Исход, мы читаем об этом в 6 главе, что они были, боялись Бога, эти женщины. Они понимали, что это плохое дело, как это убивать мальчиков. И они просто сказали фараону, просто к тому времени, пока мы приходим, уже у них, они женщины сильные еврейские, рождаются уже мальчики, мы ничего не можем сделать. И тогда он дает разрешение всем людям в Египте, соседей натравливает один на другого. Говорит, когда вы увидите, что в семье еврея, в еврейской семье рождается мальчик, я вам даю разрешение, берите его и выбрасывайте в Нил, в реку, там крокодилы или что с ним, утонет, или крокодилы сидят, не переживайте. Это вообще страшно, когда людей натравливают одного на другого, соседи против других соседей.
1: Открытая книга.
3: И когда их жизнь вот такой стала, когда их детей отнимали, у матерей отнять ребенка и потопить его, это ужас, что происходит. И они после этого говорят, нам в Египте было лучше, чем здесь в пустыне. А что в пустыне такого плохого у них произошло уже к этому моменту, что они вот такие выводы делают? Да еще ничего не произошло. Они только начали свое движение к намеченной цели, к тому, к обещанной земле, которую Бог им обещал, к свободе. Просто они увидели вот это войско, которое еще даже не пришло к ним, ничего с ними не сделали, просто они начали предполагать, а что может быть, если будет тот и тот.
2: Возможно, они даже ожидали, что после того, как Моисей их выведет из Египта, то они сразу же, буквально в один момент, в общем-то, начнут процветать. И никаких испытаний больше в жизни их и не будет. Наверное, они ожидали этого.
3: А может быть, да. Может быть, но в то же время, в общем-то, даже когда это не произошло, но ничего страшного еще, в общем-то, по сути, и не случилось. Они только увидели и в своем воображении нарисовали какую-то предполагаемую опасность. Но это не факт, что она произойдет. Они еще только-только надвигаются. И часто мы, вот когда мы предполагаем, много рисуем в своем воображении, а от этого спать ночами не можем, вот что какие-то могут быть проблемы. Вот если вот это произойдет, у меня завтра будет что-то вот такое, вот я буду вот это делать или это скажу, или начинаем все обдумывать. А когда приходит следующий день, оказывается, что, в общем-то, все само собой и разрешилось.
2: Некто даже сказал, что, по-моему, 90% опасностей, которые случаются в нашей жизни, они нереальны, они могли бы случиться, но не происходит.
3: Смысл, да, то есть оно рисует воображение. Да. И мы, в общем-то, из-за нашего воображения, где-то воображаемых опасностей, начинаем действовать в порыве эмоций, и не всегда это разумно. Как у израильтян говорят, нам было тогда лучше, чем сейчас. Ну, абсолютно разумность отсутствует здесь. Поэтому Моисей им говорит, человек в порыве эмоций, если сразу начинает действовать, много ошибок сделает. Моисей говорит, стойте! Ничего пока не предпринимайте. Когда вы вот под воздействием этих эмоций, не торопитесь, остановитесь. Он говорит, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Не спешите. Если вы доверяете Богу, если Бог ваш путь начал, Он ведет вас изначально, вы свою жизнь Ему доверили, и что-то пугающее перед вами возникло, какая-то предполагаемая опасность, но она вполне может быть и реальной. И вот это войско, это не мерещилось им там, не чудилось, что вот фараон вдруг что-то появил. Это реальное войско было, реальная опасность, которая могла бы быть, но она еще не подошла к ним. Но мы ведь люди верующие. Моисей говорит, Бог ведет вас. Поэтому доверьте свою жизнь Богу. Бог что-то сделает, как-то вмешается. Не спешите предпринимать каких-то своих действий, потому что в эмоциях вы много ошибок совершите. Первое, что мы можем, первый совет, который Господь нам дает в Священном Писании, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с трудностью, не спешить каких-то действий предпринимать, остановиться, потому что в порыве эмоций можем ошибиться. Лучше попросить Бога о помощи, чтобы Бог дал мудрости, как правильно поступить в этой ситуации. И в Библии написано, в послании Иакова, что у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, немало не сомневаясь, и Бог даст достаточно мудрости и совет, как поступить в той или иной ситуации. Дальше, как развивается событие. Моисей говорит, что Бог будет бороться за вас, не бойтесь. И читаем мы следующий с 15 по 18 текст этой книги Исход 14 главы. «И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Так, Исход, 14 глава, с 15 до 18 стиха. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Итак, совет, следующий совет от Бога. Бог говорит, теперь обращается. Когда они успокоились, говорит им, пусть теперь идут. А куда им идти? Что впереди? Позади фараон со своим войском, по краям справа и слева горы, куда им не уйти, а впереди только море.
2: В общем, Бог между говорит, молотом и наковальней.
3: Действительно, между молотом и наковальней. Куда идти? Бог говорит, пусть идут вперед в море. То есть море для них в данном случае, они увидели сзади фараона, впереди море, понимают, что бежать некуда. Это их испугало, что они не могут убежать, не могут избежать вот этой опасности, которая встретилась на их пути. Бог говорит, идите вперед, у вас есть цель. Не сходите с пути, не возвращайтесь назад, никуда в сторону. Идите вперед. Куда? В море. Вперед навстречу испытанию. Не бойтесь, потому что Бог поможет через него пройти. И когда они послушали Бога, пошли через море, происходит чудо, которого они даже не могли предположить, что Бог так сделает. Море расступилось. Такого никогда в истории не было. Но вот в этой ситуации ради них Бог это совершает. И они прошли как посоху по морю через него. Интересен вот еще какой момент. Для чего бежал позади фараон со своим войском за ними? Не бежал, может быть, кто-то бежал, а кто-то на конях мчался за ними. Какова цель была? А цель вернуть их обратно. И вот можно провести аналогию с современной жизнью, с христианской жизнью христианина, что часто вот врагу, дьяволу в данном случае, не нравится то, что мы живем в свободе с Богом. Ему не нравится наша новая жизнь. Он не желает, чтобы мы были свободными. Он желает вернуть нас в рабство прошлой жизни, противной Богу жизни. А потом он будет делать все, что угодно, даже армии будет подымать для того, чтобы вернуть нас обратно. И Бог здесь советует. Когда вы увидите позади вас, да, вот эту вражескую армию дьявола со всей его силой, обстоятельствами, который попытается вас вернуть назад. Не действуйте в порыве эмоций, не бегите обратно. У вас есть цель, смотрите вперед и идите вперед, Бог вам поможет. Если нужно, Бог разделит море перед вами. Бог, если нужно, будет удалить эти обстоятельства, пугающие вас, но Бог поможет вам преодолеть их. И вот здесь, в этих двух текстах, мы еще в 17 и 18 видим цель испытаний. Для чего Бог допускает в жизни христиан испытания? Первая причина, мы видим в 17 тексте, он говорит, «Я ожесточу сердце фараона, они пойдут вслед за вами, и я покажу славу мою на фараоне, на всем войске его». Открыть славу Бога. Слава Божия в Писании – это его характер. Он говорит, «Я покажу, как я вмешиваюсь, как я помогаю своим, тем, которые на меня надеются». Одна цель испытаний – это открыть Бога и для нас, и для других людей, которые смотрят со стороны, наблюдают за христианами. Они знают, чего ожидать от христиан. И иногда, когда христиане ошибаются, первое, что слышат от людей неверующих, «А ведь вам это делать нельзя?» Они очень хорошо знают, что ожидается от людей, которые живут с Богом. А потому, когда мы переносим испытания, мы, что называется, живем в аквариуме, наблюдают за нами все вокруг. И когда мы мужественно, стойко, с помощью Бога переносим их, пусть даже несправедливость по отношению к ним, для них это свидетельство того, что Бог живой, Бог дает силу переносить. И иногда Бог даже в эти моменты делает какие-то чудеса, которые люди неверующие не ожидают. И они перед ними, когда оказываются, говорят, да, действительно, Бог есть. Он помогает, Он живой, Он реально присутствует. Поэтому первая цель испытаний, чтобы Бог проявил себя, и мы увидели от этого, вера наша окрепла, и другие люди видели. А вторая причина испытания, в 18 стихе, «И узнают египтяне, что я Господь». это как раз-таки свидетельство о Боге другим людям, чтобы кто со стороны, как раз о чем мы говорили, наблюдает, чтобы они тоже могли увидеть, что все непросто. Бог и нас использует для свидетельства другим людям. Интересно, что они, в общем-то, мы знаем эту историю, вот 29 стих 14 главы здесь же говорит, что они прошли сквозь море, как по сухой дороге, как по суху.
1: Открытая книга.
3: А если бы они отказались идти этим путем, что Бог ведет? Бог сказал, идите вперед к цели, не отворачивайтесь. А это означало идти через море. То они никогда бы подобного опыта не пережили. Удивительного опыта, разделения моря они прошли. Это вообще чудо удивительное было. И потом в Писаниях, в Псалтырь, книги часто это событие вспоминается как то, что вдохновляет верить. Потому что вот события прошлого, опыты прошлого подсказывают и говорят, что Бог не меняется, Он и сегодня так может действовать. А потому и для нас опыты, когда мы проходим через испытания и проявляем твердость, и Бог помогает нам, они в будущем будут нам поддержкой, напоминанием о том, что Бог действует, Бог живой, и как в прошлом, так и сейчас Он нам обязательно поможет. Вот еще интересные тексты, 15-й, следующей главе, исход 13-17. Цель, какую Бог преследует для израильтян, куда Он их вел, и куда Он нас ведет, почему Он это в нашей жизни допускает, разные переживания. Обычно думают, когда об Израиле, думают о том, что Бог их вел вот в землю Хананскую, туда, в Ханаан, которую Бог обещал. Но интересно, здесь в каком ключе подается? 15 глава, 13-17 стихи, книга Исход. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». И 17. «Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка». Здесь говорится о Царстве Божьем, о большем. Не просто у Бога цель была вот на определенную географическую территорию их привести в Ханаан, а больше Царство Божие создать через них, с их участием, их туда привести. Более даже, можно сказать, в особые близкие отношения с собою. То же самое сегодня. У Бога цель не просто изменить какие-то временные обстоятельства у нас или сделать, чтобы все было здесь хорошо. Он смотрит дальше. Глобальная цель – это наше вечное спасение, чтобы даровать нам вечность и жизнь в Царстве Божьем. Поэтому Бог использует вот эти обстоятельства, чтобы приготовить нас к этому. И вот интересно, какая мысль. Ведь море, которое было в данный момент препятствием для израильтян, Бог не создал его в этот момент, конкретно для израильтян, чтобы они через него прошли. Оно уже было там. О чем это говорит? Что Бог не создает трудностей и испытания в тот момент, когда мы перед ними оказываемся. Просто Бог использует обстоятельства для того, чтобы извлечь из них пользу для нашей жизни. Бог специально не создает испытания, но Он использует те обстоятельства, в которых мы оказываемся, чтобы чему-то нас научить. И вот такой вопрос. А почему, и вы, кстати, его отмечали, эту мысль сегодня, почему Бог, вот на что, может быть, надеялись израильтяне, сразу взял их вот так, когда вывел их, и не перенес сразу весь народ туда, в землю хананскую. У него же есть сила, способность это сделать. Почему Бог избирает этот путь? Через море, через пустыню, где вот непростая жизнь для них была. Серьезные испытания были. Почему Бог, когда человек уверовал в него, говоря о нашем времени сегодня, почему Бог так вот-вот человек покаялся, поверил в Бога, и вот так взять его сразу, какой он есть, и перенести сразу в Царствие Божие. Все проблемы бы решились тут же. Почему Бог избирает этот путь вот через тернии вести нас к звездам, через эти испытания? А потому что Бог желает научить нас доверию, чтобы мы доверяли. Вот эта ситуация с израильским народом показывает. Они ему не доверяют. Они не знают пока Бога. Они не знают, что Он может делать в их жизни, какие чудеса, на что способен. Но когда они прошли этот путь, вот прошли через море, теперь они знают, Бог может море разделить, если нужно. Они прошли через пустыню, где пищи не было, Бог им ману с неба давал. Они знают, если нет даже реальной пищи какой-то, Бог может чудо сделать, Бог может дать хлеб тебе. И так и мы Мы не знаем, чего ожидать от Бога, на что Он способен. Но когда мы переживаем, проходим через, сквозь эти испытания, преодолеваем их, теперь мы знаем. Оказывается, Бог может и вот это сделать. Вот не было у меня денег, не на что было хлеб купить, а Бог послал человека, который в этот нужный для меня момент принес и сделал для меня подарок. Может быть, эту пищу принес, не обязательно деньги. А иногда и деньги приносят люди, помогают. То есть Бог направляет. И я понимаю теперь, что, оказывается, Бог может обеспечить меня питанием. То есть, и я теперь больше и больше начинаю доверять Богу.
2: Эдуард, ну, один момент. Есть действительно такие ситуации в жизни, когда есть какая-то надежда на чудо, да, и оно может произойти. И кто-то думает, что это чудо Бог совершил, кто-то думает, что, ну, вот все просто так сложилось удачно, что все это, проблема разрешилась. Но есть ситуации, из которых выхода нет. Допустим, пока человек болен, еще есть надежда, что он выздоровеет, что ему станет лучше. Но когда человек умер, уже никакой надежды нет. Вот если кто-то, допустим, из наших близких умирает, мы уже понимаем, Бог его никак не воскресит. Никак. Уже вот выхода нету в этом. Человека не вернешь. Проблему уже не решишь.
3: Хорошо,
2: как вот быть в таких
3: действительно,
2: ситуациях?
3: Но здесь мы исходим из того, что видим только вот ограниченно вот в рамках этой жизни здесь. Но Бог-то видит цель дальше. И на этом, даже когда человек умирает, главное, чтобы он, доверяя Богу, умер. Бог обещает воскресение, что
2: а
3: будет новая жизнь.
2: А если это маленький ребенок?
3: И вот и то же самое, если родители его верующие, то и ребенок будет воскрешен, и Господь вернет его там, в Царстве Божьем. От веры родителей многое зависит, потому что родители воспитывают веру в детях, и если родители сохранят верность Богу, то Бог вернет и детей. И вот здесь вот что нужно сказать, что для Бога не сама цель вот здесь просто, чтобы гладко прошла эта жизнь, а цель приготовить в этой жизни к жизни вечной, чтобы всю вечность человек мог наслаждаться. Поэтому то, что здесь происходит, это временно, это быстро проходящее. И вот говоря, возвращаясь к испытаниям, интересный есть момент, можно провести параллель с этим событием. Исход израильтян из Египта. Там присутствуют вот моменты такие, как, например, свет и тьма, когда Бог разделил израильтян и египтян своим вот вмешательством, столб огненный вмешался. Для одних был тьмой, для других светом. Там присутствует ветер, который Бог послал и разделил вод. Разделение вод. Эти же самые суши из воды появляются элементы мы встречаем при описании творения. Другими словами, эта параллель показывает, что новый, вот этот исход, который Бог совершил в Израиле, это творение народа. Бог творит себе народ, меняет его. И когда мы проводим эту параллель дальше, что делает апостол Павел в послании к Коринфянам, говорит об испытаниях христиан, в жизни христиан, то он, проводя эту связь, показывает, что эти испытания – это творение нового человека, новой личности, который от неверия приходит к вере, даже продолжает верить тогда, когда трудно верить, когда, может быть, нечему верить. И Иисус об этом говорил, когда Фома говорит: «Господи, ну чему я могу поверить? Нет причин верить». «Да, я потрогаю, чтобы я ощутил это, почувствовал, тогда я тебе поверю». Иисус такие слова ему сказал. «Блаженны не видевшие, но поверившие». Вот сила веры. И эту веру Бог желает взрастить в тех, которые, в том народе, который Он готовит. И в завершение хочу прочитать вот этот вывод, текст, который апостол Павел говорит в итоге, говоря об искушениях, от опыта израильского народа к современному времени переходит. 13 стих 1 послания Коринфянам 10 главы. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот она, реальная помощь, Господь говорит. То искушение, то, с чем вы встречаетесь, оно человеческое, оно по силам. Более того, Бог никогда не дает сверхсил. И еще Бог даст еще и сил, чтобы перенести. Что бы мы ни встретили на своем пути, главное сохранить доверие Богу. Здесь ли или в будущем Бог знает, что делает. Если мы доверяем Ему, тогда это придаст смысл нашей жизни христианской. И все тогда мы сможем преодолеть с Богом.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение. Сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение. Маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: Давайте еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение – мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, стряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение. Обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
1: Тяжелый.
2: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение. Палка на лопатках. И делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
2: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
2: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Палку держу
2: сзади.
1: В локтях.
2: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Не сутулимся. Смотрим перед собой. Вот так. И хорошо. Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
2: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палку перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо?
1: Следующее упражнение. Приседания. Мы держимся за палку и делаем приседания.
2: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
2: Можно даже 10.
3: 7. 10. 10?
2: Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
2: Хорошо. Другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
2: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем коленями палки.
2: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
2: И раз, два,
1: два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
2: Без помощи рук, да?
1: Да.
2: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
2: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
2: Садимся.
1: Следующее упражнение – гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
2: Ну, энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
2: И садимся.
1: Раз. Раз. Два. Три.
2: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
2: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
2: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем мы запланировали. А мы ждем вас завтра. Потому что вместе
4: веселей!
2: Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем то, как Бог представлен в Библии, в Священном Писании. И сегодня нам предстоит познакомиться с главными Божьими свойствами. Бог говорит о себе в Священном Писании главным образом тремя способами. Во-первых, рассказывая о своих разных именах или рассказывая о себе, используя разные имена. И каждый из этих имен несет определенную характеристику Бога. Во-вторых, говоря о себе своими действиями, поступками. И мы представили в прошлый раз семь главных последовательных Божьих действий по отношению к земле. И, наконец, Бог рассказывает о себе

0: передавая информацию о своих свойствах. И вот это то, чем мы займемся сегодня. Божьи свойства, их обзор, обзор главных Божьих свойств. Божьи свойства разделяются на две категории. Это, во-первых, уникальные Божьи свойства, те, которые только одному Богу присущи. И второй вид – это общие Божьи свойства. Или еще один термин, использующийся в богословии – сообщаемые свойства. То есть речь идет о том, что определенной частью своих свойств Господь поделился со своими творениями, в частности, с людьми. Таким образом, многое мы можем знать о Боге, внимательно изучая себя. Потому что, согласно Библии, мы сотворены по образу Божью. Итак, есть уникальные Божьи свойства, и есть общие свойства, общие Богу и нам. Сегодня мы рассмотрим уникальные Божьи свойства, те, которые отличают Его от всего творения. Итак, первое свойство, которое Богу одному присуще, это всемогущество. Бог всемогущ. В книге «Бытие» в 17 главе, в стихах 1 и 2 об этом говорится так. «Бытие», 17 глава, стихи 1 и 2. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий“» в оригинале «Эль-Шаддай». «Ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Господь говорит: «Я Бог всемогущий, и потому, несмотря на то, что тебе 99 лет, и твоей жене на 10 лет всего лишь меньше, у вас двоих будет сын, и я весьма-весьма размножу тебя». Итак, это свойство Божье, Божье всемогущество, оно по библейскому описанию не останавливается ни перед какими барьерами, ни перед какими границами. В книге пророка Иеремии об этом говорится так. Иеремии, 32 глава, 17 стих, 32:17. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцею, для Тебя ничего нет невозможного». Итак, это первое Божье качество или свойство, которое является уникальным – это всемогущество. Во времена атеистического Советского Союза верующим неоднократно приходилось слышать вопрос – такого содержания. А может ли Бог сотворить такой большой камень, который он был бы не в состоянии сам поднять? И, конечно же, вопрос задавался так, чтобы на него было невозможно ответить, не оказавшись в стыде. То есть, если Господь может сотворить такой камень, который он не в состоянии поднять, значит, он не всемогущий. Если же он не может это сотворить, значит, он не всемогущий в любом случае. И иногда приходилось наблюдать смешные попытки каким-то образом ответить на этот вопрос, который, в принципе, не нуждается в ответе, потому что человек, задающий подобный вопрос, либо не знает законов логики, либо сознательно ставит логическую ловушку. Это все равно как если бы спросить: «Скажи, ты перестал бить своего отца или нет?» Отвечай тут же: «Да» или «Нет». И ясно, что и в первом, и во втором варианте ответ будет неприемлемым. Сама постановка вопроса неверна, и в ней заключена логическая ошибка. Господь может все, все в Его власти, для Него нет ничего невозможного, утверждает Библия, Священное Писание. Второе Божье свойство, которое является уникальным, это то, что Бог вездесущ. То есть это означает, что Он везде присутствует одновременно. Посмотрим, например, книга Псалтирь, 138 глава. Бог вездесущ. Псалом 138, стихи с 7 по 12. Очень ярко и красочно описывают это Божье свойство. Итак, читаем стихи 7 по 12. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли: может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Итак, 138-й псалом говорит о том, что Бог вездесущ, Он находится везде, и нет такого места, где бы Его не было. И очень важно указать, что здесь же, в этом стихе, в этом отрывке, показывается и причина Божьей вездесущности. Сказано: «Куда пойду от Духа Твоего?» Бог вездесущ благодаря Духу Святому. Напомню, что слово «дух» в древнееврейском – это «руах» или «руха». По-древнегречески в оригинале Нового Завета – это «пнеума». И оно переводится как «дух», «ветер» и «воздух». То есть, подобно тому, как атмосфера, например, в случае с землей, полностью обволакивает землю и присутствует везде, воздух присутствует везде на всей поверхности земли, подобным же образом, по тому же примерно принципу, Господь присутствует везде благодаря Духу Святому. Следующее уникальное Божье свойство – это то, что Бог всеведущ, то есть Он знает все. Все ведает. И вот здесь мы обратимся к посланию к евреям, 4 главе. Евреям 4 глава, 13 стих. Послание евреям, 4 глава, 13 стих. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Нет ничего тайного для Него, нет ничего сокровенного, Он все знает, говорит Священное Писание. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих, на эту тему говорит так. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Он всеведущ. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 46 главу, где описывается тоже Божье свойство. Исаия, 46 глава, стихи с 9 по 11. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Итак, всеведение Божье означает не только знание всего, что на данный момент происходит, но и знание всей истории наперед, знание будущего. Четвертое уникальное Божье свойство – это безначальность. Бог назван безначальным, Он имеет жизнь сам в себе, Он является первой причиной. В первом послании Иоанна, во 2 главе 14 стихе, на эту тему читаем так. 1 Иоанна 2:14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих, на эту тему говорит так. Иоанна 5:26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Бог независим в отношении продолжения своего существования от кого бы то ни было. И, наконец, пятое Божье уникальное свойство – это Его неизменность. Бог неизменен. Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих говорит так, Малахии 3:6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». И Иакова, 1 глава, 17 стих, послание Иакова, 1 глава, 17 стих, на эту тему говорит так. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Итак, Господь всемогущ, вездесущ, всеведущ, безначален и неизменен». Это пять уникальных Божьих свойств, которые только Ему, одному, во всей Вселенной присущи. Мы продолжим разговор о Боге, о том, как Он открыт в Священном Писании. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. Согласитесь, как здорово было бы знать, что все непременно получится. Но почему-то получается не у всех. Что делать? Может быть, есть какой-то секрет, обладая которым можно добиться успеха с большей вероятностью? А может быть, дело в наследственности? Почему так мал процент людей, успешно справившихся с никотиновой зависимостью? Думаю, что ответить на эти вопросы поможет сегодняшняя встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день.
3: Первый вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать – что же делать тем людям, которые решили бросить курить? Какие рекомендации могли бы дать им?
4: Ну, прежде всего, перестать курить.
3: Легко сказать, они же не могут этого делать.
4: Но действительно есть секрет успеха. Секрет успеха заключается в одном слове – в продолжении. Попробуйте проанализировать всех людей, которые достигли чего-то в своей жизни. Будь то политик или известный артист. Или бизнесмен. Если мы попробуем проанализировать все эти биографии, то так или иначе мы увидим в судьбах этих людей взлеты и падения. Очень часто перед микрофоном корреспондента они рассказывают о том, как было им тяжело в определенные дни, когда у них не было на что купить поесть, когда они довольствовались малым.
3: Может быть, испытывали разочарование какое-то,
4: да,
3: и опускались руки.
4: Опускались руки, им не хотелось в определенный момент продолжать. Есть более какой-то спокойный ритм жизни. Они могли бы отказаться от своей мечты, от цели, отойти в сторону и заниматься повседневными или общепринятыми вещами, но они наметили цель, они к ней шли. Остановись они тогда, вряд ли бы мы узнали об их успехе. И я хотел бы сказать, что у курящих людей также будут трудности, но эффект будет только тогда, когда человек будет преодолевать эти трудности. Поэтому секрет успеха заключается вот в этом слове, в продолжении. Очень бывает часто человека вынуждают обстоятельства сказать «я не могу». Прекратить действия и успокоить себя тем, что не получилось, и
3: значит,
4: давайте забудем об этом.
3: Это не для меня, может быть, да?
4: Да. Но слово «я не могу», или это выражение, вернее сказать, оно словно парализует мозг. Оно выбивает почву из-под ног. Человек, который произносит такие слова, особенно, наверное, в нашем обществе, как бы это воспринимается, что это сразу же объяснение. Никто же не спрашивает, почему. Ну, не может человек, и все. От него уже сразу отходит, все понятно, не может человек. Но как звучит слово «я могу»? Я могу, и каждый раз, когда человек будет преодолевать какие-то сложности, он может с радостью и с удовольствием для себя произносить эти слова «я могу».
3: То есть с каждым часом, с каждым днем?
4: С каждой победой, маленькой победой, он может себе уже говорить «я могу».
1: Живой источник.
4: Кстати, в западных странах, где высок вот этот дух соперничества в условиях жесткой конкуренции, эти мысли как бы вкладываются с молоком матери.
3: Да, с самого детства.
4: Да, они все время в этом духе предприимчивости должны себя взращивать. Но это условия жизни, они диктуют, по таким правилам нужно жить. Иначе не будет жизни. И дело вовсе не в выражениях самих, вот в словах, а в целом мировоззрении.
3: Да,
4: я могу или я не могу.
3: Говорят,
4: человек уходит от выбранной цели, с легкостью с ней расстается или будет настойчив и будет дальше двигаться.
3: То есть главный секрет успеха – продолжение.
4: Мы должны продолжать. Может быть, кто-то из наших слушателей предпринимал какие-то шаги и уже махнул рукой и отошел. Не будет в этом случае никакого успеха. Успех есть секрет, и он заключается в одном слове – в продолжении.
3: Это ведь тот же самый принцип, который есть в христианстве. Христос об этом неоднократно говорил, если человек берется за какое-то дело, он должен его продолжать.
4: И есть такие слова замечательные. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мы можем рассчитывать на помощь Божью в этом деле. Господь нас будет поддерживать в этом, потому что Он также заинтересован в нашем успехе, если мы будем целенаправленно двигаться к поставленной цели, к свободе от никотиновой зависимости.
3: Существуют ли какие-то, может быть, практические рекомендации, которые помогут человеку, помогут продолжать говорить себе изо дня в день «я могу», потому что все-таки мы люди, и часто какие-то физические, может быть, недуги, они могут на нас негативно влиять на наше решение.
4: Конечно, конечно, вы правы. Курящий человек в период отмены, вот о том мы что говорили, в период абстиненции, он нестабилен.
3: То есть, когда он перестал получать это вещество, никотин, к которому привык.
4: Да. И все его внутреннее эмоциональное состояние и все процессы в организме, они тоже нестабильны. Колеблется давление, у кого-то проблемы с пищеварением, психика неустойчивая, легко меняется настроение. То есть, если 5 минут назад человек был вроде бы в таком приподнятом настроении, то прошло несколько времени, и мы видим, что он уже в упадке в каком-то. И в условиях вот такой вот перемены и нестабильности очень...
3: Но это ведь естественное, да, проявление?
4: Да, это естественное, и к этому нужно быть готовым.
3: Это долго продолжается такое состояние вообще?
4: Ну, процесс
3: если человек не курит, если
4: процесс детоксикации где-то около недели длится, это в самом, наверное, как бы продолжительном случае.
3: А может быть даже короче,
4: может быть и раньше, да.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Как все-таки сделать, чтобы детоксикация прошла легче, может быть, короче?
4: Ну, прежде всего, нужно психологически настроиться. Ведь особенно негативно сказываются вот эти состояния на том человеке, который не готов их принять.
3: Угу.
4: Который бежит от них и прячется от них, они
3: боится
4: его пугают.
3: Да.
4: И тогда человеку, когда они, как волна его накрывают, он паникует. Вот когда человек паникует, он легко уходит от этой выбранной цели, сворачивает с выбранного пути и возвращается обратно к сигарете.
3: Помните то, о чем мы с вами говорили, что Бог всегда говорит нам, будь тверд и мужественен.
4: Да, и мы как бы, отзываясь на этот призыв, можем говорить. И все наши мысли, в принципе, закодированы в слова. Мы думаем словами.
3: Угу.
4: И здесь очень важно, как думать, как человеку устоять вот в этой борьбе. И что обычно человек говорит? Ну, я бросил курить. Или я во что бы то ни стало буду держаться, буду терпеть. И понимаете, это все дает оттенок эмоциональный, скажем так, что мозг не очень-то хочет принимать. Это негатив. А негатив не нравится человеку. Нет, с этим можно мириться какое-то время, но говорить об успешности в направлении выбранном не приходится. Почему? Потому что это уже начинает действовать как сжатая пружина. Она в какой-то момент может уже выстрелить, если дальше сжимать ее. Напряжение нарастает. И нередки срывы. Поэтому для того, чтобы успешно продвигаться, вдруг, если кто-то наметил уже для себя это, я предлагаю другую установку, которая выражается в несколько других словах, но которая отвечает действительности. Я принял решение освободиться от никотиновой зависимости. Вот такая фраза, которую человек может взять себе на вооружение, она освобождает его от связанных со всем с этим напряжений. Посмотрите, он никому ничего не обещает. Он не зарекается, как часто это говорит. Знаете, я не буду ничего не говорить.
3: Даже.
4: Да, здесь очень легко она произносится, потому что снимает все эти вопросы. Я принял решение освободиться. Освободиться – замечательное слово. Мы идем к свободе. И смотрите, она отвечает действительности. Мы не бросили курить еще, как некоторые пытаются себе внушить, а потом начинают признавать правду. Но нет, я еще не бросил, я далек еще от этого, и приходится ему терпеть фиаско в этом опять случае. Мы просто говорим то, чем мы занимаемся. Это отвечает действительности, это правда.
3: Угу.
4: И с этим легко жить. Это первое, на что нужно обратить внимание. На наше целеустремление, на нашу настойчивость и непоколебимость в выбранном решении. Я принял решение.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он поддерживает каждого человека, который хочет обрести свою свободу от никотиновой зависимости. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
2: Да, все
1: завещал
2: едины,
1: Магомед, Мухаммед,
2: только
1: все
2: как
1: едины и так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласное существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад – это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своими собственными...
2: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 это уже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
1: А мусульманин – это тот, кто покорный?
2: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
1: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
2: Да, Никея Цареградский – символ веры. А вторая – это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
1: Библия,
2: безусловно. Следующее – это вера в Писание. То есть и Коран,
1: Писание – это основа.
2: Да, то есть однозначно мы видим, есть, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
1: Если
2: он правоверный.
1: Любой
2: да,
1: верит,
2: да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
1: Богу,
2: он правоверный, он может себя сказать, и что я мутаким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
1: По-другому произношение.
2: В данном случае. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его, если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
2: Да, Чеченская война.
1: Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
2: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч. Да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад – это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад – это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад – это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим
2: да,
1: неверием.
2: Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать, я не подниму руку в злости, я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе, там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением,
2: да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
2: Да-да-да, помню его.
1: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот исламом,
2: настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы...
2: Да,
1: титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
2: Да, в Библии говорится, называющийся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианцы, христианами, но силы его отрекшиеся.
1: Mm-hmm. Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так да, и в исламе это есть. Да,
2: да, есть. Вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
1: для
2: так.
1: Многих людей разница между исламом в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик
2: да,
1: или полумесяц.
2: Да, да.
1: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
2: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад – это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
1: Проповедую,
2: да, фактически. Проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
1: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые да, призывают к да, толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
2: давайте
1: посмотрим.
2: Давайте их откроем, давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского угу, в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата. Там,
1: а как же? Под
2: угрозой
1: ножа.
2: Ну, такое
1: на практике-то происходит. Существуют ну, такие радикальные течения
2: увы,
1: в исламе, которые...
2: Увы, ну вот мы читаем Коран.
1: Коран к этому
2: харам,
1: не призывает.
2: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения
1: но
2: в
1: фактически
2: религии.
1: Эти люди, они нарушают
2: да,
1: заветы
2: да,
1: Аллаха.
2: Да, нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Mm-hmm. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
1: И насильственно лишать его, либо притеснять
2: да, нельзя.
1: Нельзя просто.
2: Нельзя.
0: Пророки в Коране. В Коране.
2: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «ассаламу алейкум», да, потому что это, ну, слишком большая честь для него. Угу. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
1: Интересно.
2: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро. И интересно, «и веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим».
1: И опять. То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
2: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, ну, это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо, вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам, и наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
2: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друг друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
2: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5 сура, 69 аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, mm-hmm. они не познают страха и не будут опечалены. Mm-hmm. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. Mm-hmm. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
2: Аллах милостлив, Аллах милостлив. И поэтому ему решать. Весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять пятая сура, 82 аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: „Мы христиане“, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим — те, которые говорят: «Мы христиане», потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
2: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего».
1: Ну, Он сказал: «Мир мой вам даю».
2: Да.
1: Да и само слово «мир», да, на семитских языках «шалом», да, или шалом, «салим», да, «салям», да, «ислам». Оно
2: однокоренное.
1: Однокоренное.
2: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
2: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
2: да, и очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Продолжая очерк о жизни великих людей, хочется сказать о том, что судьбы их были совершенно разными. Но судьбы людей, которые жили сотни лет назад, похожи на судьбы живущих людей сегодня в наши дни. Одни и те же переживания, одни и те же проблемы, одни и те же плюсы и минусы. Но по-разному люди всегда выходили из создавшихся проблем. В жизни царя Давида подошла перемена. Он уже состарился и готовился умирать. Священное Писание говорит о том, что Давид перед смертью вспоминал все самое доброе, которое было у него в своей жизни. Говорят о том, что люди, готовящиеся к смерти, и, очевидно, последние дни своей жизни, прикованные к болезни, они привязывают к своему сердцу самые дорогие и ценные свои предметы. Уверен, что у наших с вами родителей есть наши фотографии, которые они все время носят с собой. Какие-то предметы, говорящие о том или ином отрезке жизни, какие-то подарки. Они находятся возле человека, который уже очень стар и который, возможно, уже скоро умрет, отойдя в мир иной. Давид был очень стар.

Людях, которые спасали государство, спасали поля, спасали урожаи. Они делали великие многие дела. И вот что интересно, среди этой 23 главы, среди этой аллеи славы, этого мемориала мужества, отваги многих людей, есть небольшой отрывок о троих его друзьях. Трое всех главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам. Тогда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Время было действительно неспокойным и сложным, и родной дом Давида был оккупирован ненавистными филистимскими войсками. Люди, которые не знали Бога, которые топтали его пажити, его сады, его дворы, которые поили своих коней из колодца, который был родным колодцем, родным источником Давида и его отца. И сейчас Давид находился недалеко от того места, где он вырос. Но он не мог пойти к себе в дом, потому что его дом был под гнетом ненавистных филистимских солдатов. И тогда Давид, находясь в этой пещере, сказал: «Кто напоит меня из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Эти слова слышали многие сильные воины и не понимали, зачем ему вода из Вифлеемского колодца. Но трое из этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду, но он не захотел пить ее, и вылил во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господи, чтобы я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее». Вот что сделали эти трое храбрых. Когда почитаем, то на первый взгляд нам кажется, что они не сделали ничего особого. Что сделали эти три воина? Они просто принесли Давиду воды. Зачерпнули воды и принесли к нему в пещеру. Но на самом деле дело обстояло немного по-другому. Для того, чтобы зачерпнуть этой воды, им нужно было пробиться сквозь стан филистимский, прорубить себе просеку из филистимских солдат, зачерпнуть воды, а потом при помощи мечей и копий прорубить просеку назад, после этого вернуться в пещеру Адаламскую, туда, где находился Давид. С риском своей жизни они принесли ему небольшой кувшин воды, эту чашу, и говорят: «Царь, пей, потому что это вода, которую ты хотел». И тогда Давид, взяв эту чашу в свои руки, побоялся пить эту воду. Он вылил ее во славу Господа и сказал, что «эти люди для меня сделали великое дело, потому что это кровь людей, которые ходили для меня с риском для своей жизни». И Давид говорит: «Вот что сделали для меня эти трое храбрых людей. Они просто принесли воды, но они сделали великое для Давида. Ему нужна была не просто вода. Ему нужна была вода, которая даст ему силу. Вода, которую он пил с самого своего детства, вода из отцовского колодца. Он был в отчаянии, он находился в пещере и не понимал, что ему делать дальше. Но три близких друга принесли ему воду, которая дала ему живительную силу, которая дала ему потенциал и возможность после этого стать не просто человеком, сидящим в пещере, а выйти из этой пещеры, изгнать филистимских воинов и стать царем над всем Израилем, стать великим человеком. Божье Слово нам говорит о том, что когда-то мы, живя без Бога, жили по нашим собственным похотям, жили по нашему собственному разумению. Образно говоря, мы находились в темной пещере, где не было ни света, не было ни свежего воздуха. Мы находились в этой пещере, но дело в том, что у каждого из нас, у каждого живого человека рано, время от времени, рано или поздно должна появляться жажда по Божьей воде, жажда по нашему живому источнику, и тогда мы должны сказать, кто принесет нам этой воды. Как нам быть без Божьей воды, без Его милости? И вот тогда Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос пришел на эту землю. Он принес человеку живительную воду и сказал: «Берите и пейте ее». И тот, кто пьет эту воду, не будет жаждать вовек. Он подает эту воду каждому человеку, и мы пьем ее,
и понимаем, что теперь мы можем жить, потому что мы пьем не просто воду. Мы пьем воду из отцовского источника, из божественного источника.

источника, из Его рук мы принимаем эту чашу и понимаем, что для Бога мы не являемся чужими людьми. Апостол Павел говорит, и мы уже не пришельцы и не чужие, но сограждане святым и свои Богу. Потому что Господь дал нам эту воду, потому что Он пробился сквозь полчища врагов, для того, чтобы почерпнуть эту воду и принести нам. Вот что сделали эти трое храбрых для Давида. Дорогие друзья, эта история Священного Писания говорит о том, что Давид до конца своих дней помнил, что для него сделали эти три друга. Потому что он понимал, что без этой воды он бы мог не выжить в этой пещере. Он испытывал тоску по своему отцу, по своей родной земле. Если сегодня этой тоски не испытываем мы, если сегодня в нашем сердце нет места для Бога, то это опасно. То мне хотелось бы просить у Бога для каждого из вас, чтобы Он послал вам жажду слышания слов Господних. Жажду Его воды, и тогда Господь по своей великой милости дает вам эту воду и говорит, «Вот что я сделал для тебя». Чтобы ты пил эту воду и жив был вовек, потому что ты являешься моим сыном, ты являешься моей собственностью, пьющий сию воду не возжаждет вовек. Я желаю вам таких друзей, которые всегда сделают вам то, что сделали друзья для Давида. Я желаю вам такой жажды, которая была у Давида, и я желаю вам этой воды, которую может дать нам Господь Иисус, чтобы мы понимали, что мы являемся собственностью Бога. Мы сограждане святым и свои Богу. Пусть благословит вас Господь. Всего доброго. Помните, что вы являетесь Божьей собственностью.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Представьте ситуацию. Двое водителей стоят в пробке, каждый в своем автомобиле. Мимо по обочине в обход очереди проезжает еще один автомобиль, а потом пытается влезть в самое начало, прямо перед нашими героями. Реакция водителей разная. Первый сильно разозлился, громко ругался в окно и не давал пролезть. Завязалась перепалка. Второй водитель пожал плечами и отвернулся. Почему так произошло? Почему на одну и ту же ситуацию случилась совершенно разная реакция? Ответ действительно прост. Каждый из водителей оценил ситуацию по-разному. В основе злости, гнева, ярости и раздражения лежат наши ожидания. Мы ожидаем, что другие водители будут вести себя по-честному, по правилам. Рассчитываем, что начальство будет справедливо по отношению к нам. Верим, что сотрудник придет вовремя и выполнит договор. Когда этого не происходит, мы раздражаемся и злимся. Гнев является одной из основных эмоций человека. Также человек впадает в гнев по причине проявления несправедливости. Мы живем в несправедливом мире, поэтому можно предположить, что гнев – это реакция, которая нам необходима. Гнев является внутренним индикатором справедливости, который загорается как красная лампочка, когда наши или чьи-то другие границы личности нарушаются. В подтверждение этой мысли можно вспомнить библейский текст, в котором апостол Павел пишет: «Гневаясь, не согрешайте». То есть можно испытывать гнев, не совершая при этом греха. Как это возможно? Если эмоция гнева правильно выражена, без оскорбления, унижения, без перехода на личности, то это правильное развитие ситуации. Как любая другая эмоция, гнев не является плохим или хорошим. Он просто возникает в ответ на то, как мы оцениваем ситуацию. Проблемы появляются тогда, когда гнев возникает слишком часто, проявляется слишком интенсивно, нарушает нашу жизнь и отношения. Если мы представим гнев в виде плотно закрытого чайника с кипящей водой, то легко понять, как получается, что гнев в какой-то момент прорывается в виде интенсивных, захватывающих, сильных чувств. Ведь когда чайник стоит на плите и нагревается, вода потихоньку закипает, пар пока еще накапливается внутри. Вода продолжает нагреваться и в конце концов закипает. Пара становится очень много, он ищет выход и обязательно его найдет. Также и с гневом. Если не давать ему выходить, рано или поздно он взорвет человека. Со стороны для других людей это будет выглядеть как неожиданная, яростная вспышка эмоций на пустом месте. Мы не всегда контролируем эмоцию, но наши действия мы можем контролировать. Обдумайте, какими будут последствия вашего гнева. Хотите ли вы таких последствий на самом деле? Ведут ли они вас в нужном направлении? Сделают ли ваши отношения с человеком лучше? Как вести себя, чтобы защитить свои интересы? Обнаружьте норму, которая была нарушена. Обозначьте ситуацию, которая стала причиной гнева. Такие слова, как «должен», «обязан», «нужно», «необходимо», «следует» помогут вам это понять. Что именно пошло не так? Кто ведет себя не так, как должен? Какие ваши представления об этом? Что вы требуете от себя, от другого человека, от мира? Такой подход позволит вам осмыслить свои эмоции, а значит, их проконтролировать. Именно об этом говорит Библия в послании Якова. «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Задумайтесь, почему ваши гневные мысли переходят в агрессивное поведение. Ищите объяснения, которые разрешают вам проявлять агрессию или оправдывают ее. К примеру, «он это заслужил». Или «иначе она никогда не поймет». Или «мне уже все равно, я в бешенстве». Такие мысли похожи на мошенников, которые обманом склоняют нас что-то сделать, о чем мы потом, возможно, будем жалеть. Они не действуют в наших интересах. Напротив, они подталкивают нас отбросить моральные принципы и устроить спектакль из угроз, обвинений, криков и даже физического нападения. Напомните себе, какова будет ваша расплата, если вы будете идти на поводу у этих мошенников? Это то, чего вы хотите на самом деле? Осмысление своей эмоции и контроль за действиями – эти два совета помогут вам отреагировать правильно. Но следующим шагом должно стать осмысление причины гнева, которое поможет разобраться с проблемой окончательно. Гнев и агрессия не способны решить ни одной проблемы, они способны только их создать. Очень точно об этом сказал Омар Хайям: «Побеждай гнев при помощи спокойствия». А Библия говорит об этом: «Побеждай зло при помощи добра».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Познакомилась с парнем, там компания у нас была. Вообще в то время это было круто. У меня был свой парень, он был авторитетом таким среди молодежи. Мне это льстило, мне нравилось это. И вот с ним я попробовала анашу. И долгое время я искренне верила в то, что, в принципе, это и не считается наркотиком. Ну, что это растение, что это даже в какой-то мере я сама была в этом убеждена и убеждала окружающих, что это может быть даже где-то и полезно для здоровья. До такой степени я как-то это преподносила людям, что и сама в это верила, что в этом ничего страшного нет. Потом постепенно как-то я перешла на ханку. У нас она там растет. Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась, то есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная, работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать. И была в этом искренне уверена и убеждала окружающих. Опять-таки, мама начала подозревать, конечно, уже, что у меня что-то не в порядке. Ну, наверняка поведение мое там, где-то уличило во лжи, где-то, может быть, еще какие-то нюансы. Все-таки мать, она же хорошо знает дочь свою и видит изменения. Но маму я тоже очень долгое время пыталась убедить, что это не так. Я всячески врала, выкручивалась. Какое-то время она мне верила, потом в один прекрасный момент все-таки она мне сказала, что да, ты наркоманка, я об этом знаю, и чтобы ты мне не говорила, я тебе не верю. Но мне уже было на тот момент безразлично, даже мамино мнение. Я, в принципе, уже особо-то и не переживала вообще об мнении окружающих. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Хотя мне казалось, что со стороны людям это не видно. Но вот сейчас я смотрю на себя со стороны и, конечно же, понимаю, что это в глаза бросалось всякому и каждому, кто со мной общался и кто мало-мальски знал меня прежнюю. И так происходила моя деградация. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: У меня, была подруга. Мы с ней с 15 лет, с самого начала, общались, дружили, вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Я всем говорила, что да, наверное, барбитуры снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Куда-то вдарилась она. Но так-то она, крышу у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким именно своими силами нереально. Она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. За исключением этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория-санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку. Прошла эту стажировку. Сейчас стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных, мне это интересно. Я поступила в техникум, мне осталось еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете? Я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь. Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Когда мы находимся в самоизоляции, у нас есть время, чтобы поразмышлять и подумать над текстами Священного Писания. Сегодня я хотел бы предложить одну историю, притча, которая записана в Евангелии от Луки. Это притча о неправедном судье. Так она называется. Но мне кажется, притчу, которую рассказывает Иисус Христос в первом веке, очень актуальна сегодня и в тех обстоятельствах, в которых мы с вами оказались во время распространения коронавирусной инфекции. Притча о неправедном судье находится в Евангелии от Луки, в 18 главе. Мы прочитаем с 1 по 9, по 8 текст. С 1 по 8 текст. «Сказал также и им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я Бога и не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот это время в самоизоляции как раз самое подходящее время, чтобы поразмышлять над словами Священного Писания, когда мы дома, может быть, даже не знаем, чем заняться, или наоборот, мы интересуемся многими вопросами, в том числе и вопросами религиозными. Давайте мы попробуем по порядку попытаться разобраться, вникнуть в эту историю и, конечно же, главное, может быть, ответить на вопросы более запутанные, как это так, что Бог медлит защитить, что это значит, что Иисус, когда Он придет, найдет ли веру на земле, ну и так далее. Вообще, о чем эта притча? Нужно отметить, что сам евангелист Лука, когда приводит слова этой притчи, дает маленький комментарий. Иногда комментарий к притче дается в самом конце, иногда в начале. В данном случае вот как раз евангелист Лука в самом начале говорит о том, как сам евангелист Лука понял эту притчу. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот это важный момент, на который я хотел бы ваше внимание обратить. Молиться и не унывать. Именно Лука понимает, что притча, которую сейчас он будет приводить, она о молитве и о том, чтобы люди не отчаивались, когда они молятся, когда они просят, особенно в трудное время, когда они просят Божьей защиты, Божьей помощи, чтобы они не унывали. И далее он переходит к самой притче. Идея этой притчи очень проста. Здесь есть главная героиня, это вдова, которая приходит к судье, и есть противник, соперник, другими словами. Соперник – это человек, другой человек, который, ну, скажем, что-то хочет отобрать, может быть, у вдовы. Возможно, под соперником понимается в виду какой-то богатый человек, ну или, по крайней мере, более обеспеченный, который каким-то образом, может быть, претендует на землю этой бедной вдовы, поскольку сама она не способна с наделом этим справиться, потому что женщина и вообще одинокая женщина-вдова, как правило, это незащищенный класс людей в то время был. Поэтому возможно, что если так рисовать картину, вот этот человек пытается что-то у этой женщины отобрать, что у нее осталось, может быть, от мужа и так далее. Соответственно, вдова, чтобы себя, отстоять свои права, она обращается к судье. Однако судья – это как раз такой человек, который, как мы видим с вами, что он, Иисус говорит про него, что это судья неправедный. Более того, характеристика, которая дается этому судье, следующая. Он Бога не боится и людей не стыдится. То есть мы видим, что персонаж довольно-таки очень даже неприятный. И, конечно же, к такому судье идти пытаться просить защиту, в данном случае было бы даже безнадежно. А зачем? Это же человек, которому все равно. Но в данной ситуации, в данной притче как раз Иисус рисует картину так, чтобы создать вот эти вот яркие контрасты. То есть есть судья, да, который не стыдится людей. Мы не знаем точно, что под этим словом подразумевается «не стыдится». Может быть, он действительно берет взятки. Может быть, он вообще не боится людей принимать какие-то там радикальные решения. Ему вообще все равно, что про него думает и так далее. Ну и в данном случае даже не боится Бога. Нам трудно понять именно конкретно что, но вот в этих словах мы все-таки понимаем, что судья – это человек, который стоит на своем. И надежды у вдовы как раз шансов, скажем так, что ее просьба будет услышана, самый-самый минимальный. Возможно, даже этот соперник – и дал какую-то взятку уже судье, и судья даже и не намеревается встать на сторону вдовы. Но что делает вдова? Здесь наше внимание привлекает именно вдова. Она приходит к этому человеку, да, и говорит ему, чтобы он защитил ее от соперника его, и более того, мы из слов самого судьи видим, что судья рассуждает: «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Ну или другими словами, чтобы она меня не доставала. Чтобы она меня не доставала. И дальше Христос обращает внимание вот к чему. «Слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Вот здесь мы можем столкнуться с одной проблемой, которая возникает. Когда дальше Иисус говорит: «Хотя и медлит защищать их». Вот это проблема. Что это значит? Значит ли это, что Бог, видя, как страдают люди на земле, в данном случае из-за вспышки эпидемии, он не торопится, медлит защитить. Люди молятся днем, ночью, а он медлит. Не кажется ли, что здесь Бог предстает в каком-то таком неприглядном свете? И наоборот, даже если мы так понимаем, что Бог не приходит к нам на помощь, стоит ли вообще тогда молиться? В чем же дело? Дело стоит в том, что, к сожалению, Евангелие от Луки, оно было написано на греческом языке. Мы имеем Библию на в синодальном переводе, то есть в синодальном издании, и, соответственно, при переводе иногда теряется смысл. Эта проблема, к сожалению, существует. И те, которые занимаются переводом, наверное, хорошо знают, что иногда сложно передать какой-то оборот речи на родном языке, передать его на другой. Иногда как бы есть определенные сложности. И, возможно, переводчики, делая перевод, недостаточно этому уделили внимания, и у нас получился вот такой отрывок, то есть вот такие слова. С греческого текста дословно эта фраза звучит так. «Бог ли не...» Вот очень важно. «Не Бог ли не воздаст отмщение за как бы избранным своим, да, за избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Даже если долготерпит, здесь вот идет, даже если долготерпит». И вот эта фраза может означать следующее. Первое. Речь идет не о том, что Бог сознательно пытается медлить. То есть, ну, пусть они немножечко там помучаются, пусть они пострадают, я посмотрю, как они будут действовать. Речь идет не об этом. Речь идет, скорее всего, о том, что в обстоятельствах, в которых оказались люди, им кажется, что Бог медлит. То есть, что в его бы случае нужно побыстрее бы подать помощь. Но этой помощи не происходит. И в данную минуту люди, верующие, как раз отчаиваются, то есть приходят в уныние. Я молюсь, молюсь, прошу у Бога помощи, а никакого нет ответа, нет никакого результата. И людям кажется, что Бог именно медлит. Хотя Лука не использует слово «медлит», а использует слово «долготерпит». Долготерпит. Во-вторых, слово «защищать их», хотя и медлит, или, то есть дословно, хотя и долготерпит, слово «защищать» в Евангелии от Луки нету в греческом тексте. Речь не идет здесь о защите, просто речь идет о том, что они думают, что Бог медлит, что по какой-то причине Он медлит. Так они думают, так они рассуждают. Тогда как первая фраза означает «Бог ли не защитит», то вот это слово «защитить» оно имеет значение не только защиты, но и имеет значение воздать по заслугам, то есть воздать по делам. Это же самое слово, близкое по значению, встречается в 3 стихе, когда вдова приходит к неправедному судье и говорит: «Защити меня от соперника моего». Используется однокоренное слово. Теперь судья, когда рассуждает об этой вдове, которая приходит, докучает, мучает его, и он уже от нее устал, он тоже говорит, и он решает, поскольку она не дает мне покоя, говорит судья, я ее защищу. То есть, другими словами, как бы либо пошлю защиту, да, либо отвечу на ее просьбу и воздам вот ее обидчику. То есть воздам ее обидчику. Если посмотреть, как это слово встречается в другом месте, давайте посмотрим. Есть в этом же Евангелии, в 21 главе, мы читаем. Когда Иисус в 21 главе рассказывает о катастрофе, которая произойдет с городом Иерусалимом из-за того, что народ Божий отверг Иисуса, то, соответственно, Иерусалим будет окружен войсками, то есть придет захватчик, захватит город, окружит его, и город будет опустошен, разрушен, и разрушен будет храм. И вот когда Иисус описывает вот эти вот события, которые случатся с Иерусалимом, он говорит следующие слова. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не выходи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Так вот, здесь используется фраза «дни отмщения». Это то же самое слово, которое используется в притче о неправедном судье, когда делается вывод Иисусом, что Бог ли не воздаст мщение за избранных своих, которые к Нему вопиют день и ночь. Понимаете, как теперь звучат на самом деле слова Иисуса? Либо, с одной стороны, мы можем считать или предположить, что речь идет либо о мщении, то есть верующие люди или люди, которые оказались в, скажем так, стесненных обстоятельствах, их каким-то образом притесняют, они живут в суровое время, да, возникли эти трудности, и Бог пошлет свою защиту. Либо Бог воздаст отмщение за то, что его верующие люди пострадали от рук негодяев, там, худых людей, и Бог как бы даст свой ответ, хотя им кажется, что он медлит. Вот что имеется в виду в этих словах, что подразумевается на самом деле, потому что мы, к сожалению, когда читаем синодальный текст, то вот синодальный текст, он немножечко нас сбивает с толку, то есть он нас уводит, приводит к совершенно другим мыслям, и мы, может быть, иногда находимся в таком недоумении. Слушай, неужели так вообще Господь может поступать? Вовсе нет, конечно, нет. Бог не собирается так поступать. Речь идет как раз о том, как верующим людям, которые находятся в очень трудных обстоятельствах, жизненных условиях, да, как им не отчаяться. Я в самом начале уже об этом говорил. Как всегда молиться и не унывать? Вот в чем вопрос. То есть люди молятся, просят Бога о защите. «Господи, помоги, поддержи, защити». А кажется им, что не происходит ничего. То есть ничего не меняется. И у них появляется какое-то отчаяние. Потеря веры, сомнения, что Бог не слышит, что Бог не ответит. И вообще за что с ними такое горе, такая беда приключилась. Но самое главное в этой притче – это образ судьи. Обратите внимание еще раз на то, что судья не боится Бога, и судья не стыдится людей. Но все-таки он отвечает на просьбу вдовы. Да, она к нему приходит. Да, она его докучает. Она просит: защити меня, спаси меня от моего соперника, от моего противника. И делает это несколько раз. И все-таки судья, несмотря на то, что он такой, он принимает решение встать на ее сторону. Вот интересный поворот. То есть, когда мы слышим притчу Иисуса о плохом судье и не знаем конца этой притчи, нам может показаться, что просьба вдовы бесполезна и бессмысленна, потому что как к такому человеку негодному вообще обращаться? Да он взятки берет, да он вообще никого не слушает, ему вообще все равно. Нет никаких шансов у тебя на успех в этом деле. Но вдова идет, просит, просит, просит, и в итоге этот человек говорит: она меня уже достала, пусть будет по ее слову. И он решает этот вопрос в ее пользу. Вы понимаете? И вот этот происходит вот этот поворот, что вот такой неправедный судья встал на сторону вдовы. И теперь, а как Бог? И Христос говорит, тем более, Бог ли не защитит? Понимаете, то есть акцент делается на том, что Бог не как этот судья. Бог гораздо лучше судьи. Если уж вот этот вот судья, который не боится Бога и не стыдится людей, но он отозвался на просьбу вдовы, то Бог тем более отзовется. Тем более подаст помощь, подаст защиту, сотворит защиту для своих избранных. Тех, кто в него верит, кто на него надеется и полагается. Вот Бог защитит. И эта притча как раз и направлена на это. Именно не на то, чтобы в нас вызвать какие-то еще большие сомнения, и мы стали, знаете, как иногда верующие люди, они, к сожалению, есть такая группа людей, которые пытаются в себе найти всякую безупречность, что мы должны приступить к Богу, чтобы в нас не было ни капельки никакого там греха, ни пылинки, ничего нечистого. Только такими мы можем к Богу прийти, и только такими, таких Бог услышит. Нет. Эта притча не об этом. Она как раз говорит о том, что к Богу, если ты тянешься к Нему, можешь ты обратиться, если у тебя беда. Что нужно молиться и не унывать. Но люди тогда могут сказать, а как же тогда слова Иисуса? «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Кому адресованы эти слова? Есть два варианта. Первый, что слова Иисуса, придя, найдет ли веру на земле, адресовывается не ученикам Иисуса, а адресованы к людям, которые еще в Иисуса не поверили, которые как раз противятся Евангелию, противятся учению Христа, именно это люди того времени. И когда явится, и когда грядут вот эти вот бедствия, когда нужно будет защищать избранных своих, действительно ли эти люди поймут, что они зря отвергали Христа? Потому что, когда будет разрушение Иерусалима, вот тогда действительно будет беда. И будет ли вера в этих людях? Это первый вариант. Второй вариант, скорее всего, может быть, что эти все-таки слова адресованы к ученикам Иисуса Христа, то есть к верующим людям. Но что этими словами хочет сказать Иисус? Эти слова вовсе не говорят о том, что когда Иисус придет, что Он будет так взыскивать и смотреть. Ну-ка, какая там у тебя вера, какие там у тебя убеждения? А речь идет о том, что Иисус хочет найти вот эту вот веру, как у этой женщины, вдовы. Что она сделала все свое упование. Единственная защита у нее был, кто мог ее защитить и кто мог разрешить вот этот вот спор, это судья. Больше не было. Ну, я говорю по притче. Ну, понятно, что как бы есть Бог в реальной жизни, да? Но я говорю по притче. И она, единственный, кто мог ей помочь, и она это знала, это вот этот судья. Поэтому она старалась его убедить. Она приходила к нему и просила его, умоляла его о помощи, помоги. И вот здесь, чтобы в нас, в людях, которые находятся в трудное время, родилась эта вера, этот вопрос Иисуса не упрек, а это вопрос Иисуса как раз размышление для того, что нам стоит обрести эту веру. И обретается она вот в этом сравнении. Иисус не случайно в притче спрашивает людей, которые его слушают, «Слышите, что говорит судья неправедный?» Почему Иисус ставит судью неправедного в пример? Как это так? Неправедный судья и вдруг становится в данном случае положительным персонажем, на которого нужно, ну, к которому нужно прислушаться. Да потому что судья поменял свое решение. Неправедный поменял свое решение. Бог не как судья неправедный. Бог, наоборот, праведный. Суд его праведен. Бог милостивый, любящий и добрый. И поэтому к нему можно обратиться. В час беды час горя, в час стеснения можно ему молиться. И это как раз и должно было людей, которые слушают Иисуса, вдохновить обратиться к Богу, тем более, потому что Бог не такой, тем более обратиться к Нему, что нужно Ему молиться и не унывать, не нужно опускать руки, не нужно отчаиваться, а нужно действительно верить. Но в это трудное и непростое время, через которое нужно человеку пройти, ему действительно сейчас нужна вера. И вот на это и обратит внимание больше всего Бог. Поэтому Иисус говорит: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это не вопрос упрека, это не вопрос суда. Найдет ли Сын Человеческий? А ну-ка, все ли верят? Нет, вопрос не так нужно ставить. Он ищет этой веры. Он ищет в тебе этой веры, это упование, надежды именно на Него. И поэтому Он ждет ее, ждет, чтобы ты мог молиться и не унывать, чтобы ты мог

0: предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем духовный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Я рада видеть вас, мои дорогие друзья. Спасибо, что пришли. И я бы хотела для начала вас спросить, а что такое духовный вообще? Кто это? Кто такой духовный человек? Как вы думаете?
3: Я думаю, духовный человек — это наполненный изнутри человек. Не едой наполненный человек, а наполненный какими-то, ну, хорошими, не знаю...
2: Эмоциями?
3: Эмоциями, да. Угу. Принципы, хорошие качества у него есть.
2: Спасибо большое, Надюша.
4: Мне кажется, что духовный человек и вообще, в принципе, духовность, она связана с какими-то определенными внутренними принципами, устоями самого человека, нравственные принципы, например.
2: Спасибо большое. Ваня.
5: Для меня духовность — это порядок, наверное, такой образ жизни, когда ты понимаешь, что внутри тебя как-то устроен.
2: Спасибо большое. У кого-то есть еще какие-то... Что такое духовность вообще?
6: Внутренний покой. Человека.
2: Внутренний покой. Мы говорим с вами какие-то общие, но очень классные понятия. А для вас лично, вот какой человек духовный, вы можете вообще привести в пример такого человека? Кого ты, Павлик, можешь привести в пример?
7: Идущий к реке, который в своем познании преисполнился.
2: Очень философской. А можешь привести примеры жизни, пожалуйста, желательно своей, прям
7: конкретно? Это же не я.
2: Понимаешь, это человек, который примером, к примеру, служит для тебя или служит для твоих близких. Можешь назвать таких людей? Я не говорю о том, чтобы он должен быть божественным, духовным, которым вы считаете, что этот человек духовный и исследует, так скажем, следует истине. Есть такие люди в вашем окружении?
3: Ну, я считаю моих маму и бабушку реально духовными людьми, которые ищут чего-то в жизни, ну, не чего-то, а как раз этой духовности, стараются познать какие-то новые истины, что поможет им в жизни.
2: Хорошо. Я знаю, что многие очень люди считают тебя духовным человеком. Я думаю, что ты следуешь просто
3: очень
2: к примеру.
3: Приятно.
2: Так, Надюша.
4: Ну, как по мне, кроме родных людей, мне кажется, реально духовными для меня людьми являются, например, герои. Герои, может быть, в книгах, в фильмах, которые готовы отдать свою жизнь ради других, потому что это их принцип и тому подобное.
2: Спасибо большое. У вас есть какой-нибудь вот такой человек? Или вообще вот есть какой-нибудь принцип духовный, на который вы там в жизни, может быть, ориентируетесь? Вот, Вань, ты говорил просто вот про какие-то там устои. Может быть, ты какой-то конкретный можешь привести пример?
5: У меня нет принципа какого-то. Ну, и вообще я не могу сказать, понять вообще про себя, духовный ли я человек. Просто стараюсь пока искать какие-то пути. Ты сказала, что многие считают Костю духовным человеком. Я думал, говорить или нет. Но ты это сказал за меня. Вот. Мне нравится, что он способен искать какие-то пути и, возможно, отвергать то, что ему не подходит, и то, что он считает неправильным. Это хорошо.
2: Спасибо большое. У кого-то есть еще какие-то примеры или чем вы можете поделиться какой-то частью? Может быть, мы не являемся какими-то идеалами духовности, но вам очень нравится какая-то черта, да, или принцип какой-то духовности. Есть какой-то пример, Льюш?
6: Ну, конкретно чего-то нет. Мне просто кажется, что каждый человек в какой-то степени духовный. Просто духовность, она для каждого разная и по-разному проявляется.
2: Аминь! И это так и есть. Каждый человек очень духовен, да, и он просто... Мы не можем, конечно, оценить степень его духовности, да, но каждый человек имеет духовную составляющую. Ты совершенно права. Да, Надюша? Надюш, ты считаешь, что вот ты насколько вот духовный человек? Поделись с нами, пожалуйста.
4: Я, если честно, не могу оценить себя в духовном плане. у меня есть какие-то определенные принципы, но, скорее всего, я сейчас в возрасте, в котором я определяю, каким принципам я должна придерживаться и так далее. Я скорее в духовном становлении сейчас.
2: Вот, отличный, кстати, вопрос, отличная тема. Как вы считаете, к какому возрасту мы должны определиться с этой духовностью? Есть какие-то определенные возрастные рамки? Или это может быть в любом возрасте? Определяться с какой-то духовностью, с принципами, когда уже надо вот прям вот встать на этот путь и идти по этой духовности. Вот как, Вань, ты считаешь?
5: Ну, мне кажется, что идти по определенному пути будет всегда трудно. Придется когда-то сворачивать. Ну, из-за того, что мы такие люди, грешные. В общем, повтори вопрос, пожалуйста.
2: Нужно ли нам входить в какие-то возрастные рамки?
5: Возрастных рамок, я считаю, быть не должно, потому что, возможно, духовность — это не результат, а процесс.
2: Что это сам процесс. Отлично, мне очень нравятся ваши ответы по поводу духовности, что, во-первых, духовность — это не что-то такое, да, где-то витающее, что это процесс, да, это труд, процесс. Также это труд, да, не имеющий каких-то возрастных рамок, да, то есть и это то, что находится у нас внутри, да, это принципы. Принципы еще мы напишем с вами. Принципы, которым мы следуем. Спасибо вам большое за ответы. Да? Очень часто люди путают духовность с культурным развитием. Да? Как вы считаете, это вот одно и то же? В чем их различие? Что, почему? Почему это вообще разное? Вот духовное, да, и культурное. Вы это как-то разделяете вот сами? Кость?
3: Мне кажется, культурное развитие — это составляющая духовности.
4: Ну, мне кажется, что культурное развитие — это в какой-то степени больше теория, когда ты смотришь, видишь, в этом пытаешься разобраться. А сама духовность — это твоя практика, это, ну, это твоя жизнь, как ты живешь.
2: Спасибо большое, Анастасия, Настёна.
8: Мне кажется, культура — это когда культуру создает народ, а духовность ты создаешь сам, ну, как бы сам для себя.
2: Да, то есть это то, что наполняет нас внутри. Хорошо, у вас есть еще какие-то предположения? Почему это может быть разным? Или как? Или, может быть, кто-то считает, что это одно? С удовольствием. Павлик, ты считаешь, это, что это одно и то же? Или как? Ну, для тебя вот культура и духовность — это сопоставимые понятия или, наоборот, разные? Или это иначе говоря просто? Они противоположные? Ты пока еще не определился. Вы как считаете, духовное и культурное развитие, они вместе идут или они отличаются очень сильно друг от друга? И в чем, если отличаются их отличия? Духовное развитие. Да, Полин, скажи, чем вот они отличаются, по твоему мнению? То есть что для тебя это?
8: Ну, наверное, то, что духовное — это внутри тебя, а культура — это больше вот что тебя окружает.
2: То есть что-то внешнее, да? То есть мы можем с вами, вы правы, ходить в театр, видеть о том, что нам говорят, да, про какая культура бывает, да, у всех национальностей бывает своя какая-то культура, нормы, правила и обычаи. А духовность, как мы правильно сказали, это процесс, труд, принципы и то, что заложено уже в нас изначально, да. В нас с вами Бог изначально вложил вот эту духовную составляющую. И мы можем быть все духовными людьми. Только очень важно, сколько и что мы вкладываем в себя и в это понятие. Духовное развитие — это развитие духовной составляющей человека. Правильно вы сказали, его внутренних качеств, принципов, осмысление своей задачи и миссии в жизни, а также мировоззрение. А как вы понимаете, что такое вообще мировоззрение? Далее,
6: ну, это какой-то определенный взгляд на мир, который человек формирует в зависимости от того, что его окружает, каких-то своих убеждений личных, ценностей.
2: Спасибо большое. У кого есть еще какие-то другие варианты? Что вот мир, да, взгляд. Опять же, да, мы можем сказать, что это взгляд внутри нас, да, то есть мы смотрим. И опять же это возвращается к тому, что это принципы, это взгляд наш на окружение. Как я и раньше сказала, что мы все изначально состоим, да, из духовного. Да, в нас есть духовная составляющая. Но вот следующий такой вопрос — как мы ведем эту духовность? Правильную, неправильную духовность, да? Как вы считаете, что, как духовность может быть вообще неправильной? Вообще, почему существует такое понятие неправильной духовности? Вы когда-нибудь вообще с ним сталкивались?
4: Ну, мне кажется, не совсем правильно говорить о том, что есть правильная и неправильная духовность. Uh-huh. То есть, скорее, может быть, отсутствие работы со своей духовностью.
2: Так, отлично. Спасибо большое. Костя?
3: Да, Надя правильно заметила. Но я еще хотел сказать, что для каждого... Каждый по-разному будет оценивать духовность. Для кого-то это хорошая духовность, для кого-то плохая духовность.
2: Uh-huh.
3: А еще можно свою духовность отравлять какими-то, ну, какой-то гадостью, типа мата, еще многие факторы, которые влияют на это.
2: Uh-huh. То есть когда мы ведем двойную, грубо говоря, жизнь, да, то есть мы и стараемся вроде бы... Делаем вид, что взращиваем себя духовно, но в то же самое время мы засоряем себя принципами, которые не ведут нас к лучшему, да, не ведут нас к духовности. Очень часто многие люди, которые приходят в церкви, в храмы, считают, что я пришла в церковь, значит, я уже духовный человек, потому что я сюда уже хожу, да, я не сижу дома, но... Под этим может скрываться очень много принципов и личных каких-то желаний. За счет этого можно самоутверждаться. Я не сижу дома, а значит, я самоутверждаюсь за счет того, что я пришла, да, с кем-то там поругалась, да, или наоборот, кого-то вот обличила, пришла в церковь и сказала: «Настя, неправильно ты волосы носишь», да, там, или, к примеру, к Ване пришла, придралась, да, как же говорят, нужно обличать, но... Обличать, конечно, нужно в кротости, да, и с любовью. А кто-то за счет этого может самоутверждаться, но при этом считать себя очень духовным человеком. Он же пришел в церковь, да, проповедь послушал, и вообще вот, Слово Божие услышал и читает. Но очень важный момент, что вообще духовность, оно происходит от слова «дух». А дух — это имеется в виду, что он живет в нас, Дух Божий. Это не значит, что мы куда-то просто пришли. Это значит, мы следуем этим принципам. Это работа. Это как глагол. Это как побуждение к действию. Это не просто слово, это не просто существительное, что я пришел, сел и делаю что-то, да, и вот сижу, обсуждаю там интерьер храма, мне там, может быть, пастор не тот, да, там еще кто-то, батюшка там, или кто перед вами стоит и глагольствует. Нет, это больше, по большей части вы просто сделали вид, что пришли. Это хорошо, что вы слышите слово, но важно не только слышать, но его еще и принимать. Опять же, это действие, это принятие, да, того, что ты слышишь. И самый важный момент, вот ты принял эту информацию, еще ее и осознал. Осознал, что мы сотворены Богом, да, что я сотворен Богом, и это осознание помогает нам взращивать себя духовно. Вот вообще для чего нам взращивать себя духовно? Зачем это надо? Чтобы просто прийти в церковь и быть таким примером классным. Эх, я Маша, я такая духовная. Вот зачем вообще нам обращать внимание на эту составляющую духовность? Как вот для вас лично? Вот, для чего?
4: Но это же какая-то определенная цель твоей жизни. То есть почему так. Ты живешь, угу. Почему у тебя происходят любые другие действия в твоей жизни. Угу. Мне кажется, это самый основной бетон, костяк.
2: Угу. Согласна полностью. Еще есть какие-то мнения? Почему важно развиваться духовно?
6: Ну, просто еще, если ты стоишь на одном и том же месте, вероятнее всего, ты скоро пойдешь назад. И чтобы этого движения назад не произошло, то нужно расти вперед.
2: Да, совершенно верно. Всегда приводят пример 4 ножки у стула, да? Что если мы подпилим одну ножку, что сделает стул? Упадет. Также и у нас с вами. Если мы в духовности стоим на месте или просто читаем Писание, да, просто и больше ничего не делаем, да, у нас нет этого процесса, то везде будет регресс. Вообще духовность — это наше осознание. Осознание того, что мы делаем. Осознание того, кто мы, осознание того, что мы дети Бога, в нас живет Дух Божий. Поэтому так важно взращивать духовность внутри нас, потому что если мы не будем это взращивать, то соответственно, духовности у нас с вами не будет. И, как мы и говорили, стул будет хромать, соответственно, и наша жизнь будет хромать, и цель жизни будет уже менее ясной, чем когда мы это взращиваем. Как это делать? Как взрастить духовность? Как вообще ее развивать? Вот как вы считаете? Как вы, может быть, поделитесь своим каким-то примером, как вы растите духовность? Растите, взращиваете ее, может, как-то поливаете? Или что? Как вы удобряете ее внутри себя?
3: Мне кажется, развивать духовность можно общением с какими-то духовно развитыми, по твоему мнению, людьми. Мне даже очень нравится общаться с моими просто родственниками, и мне кажется, что вот это общение наше укрепляет меня, укрепляет, во-первых, нашу семью, а во-вторых, взращивает во мне духовность.
2: Отлично, спасибо большое, это очень хороший пример.
4: Ну, мне кажется, что ты вообще, в принципе, по своей жизни наблюдаешь за другими людьми, видишь их принципы, и те, которые тебе нравятся, ты пытаешься их в своей жизни применить. Ну, то есть ты видишь, наблюдаешь, что тебе нравится. Ну, странно будет сказать, что тебе подходит, но действительно, что тебе кажется правильным, и ты это добавляешь в свою жизнь.
2: Спасибо большое, вы совершенно правы. Пример. Да, в нашей жизни, когда мы смотрим на людей, которые нам нравятся. Мы смотрим на то, как они живут, насколько они наполнены. Вы встречали наверняка в своей жизни людей, которые, из которых прям вот льется эта безграничная любовь. Им не нужно надевать на себя маски. Они могут подойти, они скажут что-то, да, вот, к примеру, да, даже какая-то женщина в церкви может подойти и сказать о каком-то там, что вот так вот лучше не делать. Но это будет с такой любовью. Для меня этот человек, он духовный. Я не знаю степень его духовности, но его любовь, любовь в Бога наполняет этого человека настолько, что он может подойти и даже обличающе сказать так мягко, так с любовью, что это не обижает тебя и других людей. Атмосфера. Очень важная часть, которая помогает нам с вами вообще осознать, и прочувствовать, опять же, любовь Бога. Мы читаем Библию, мы разбираем, мы также задаем вопросы, да, себе, своим друзьям, а может быть, пастору, если мы хотим что-то узнать интеллектуально, да, если мы хотим узнать истину. Но в то же самое время мы видим, насколько о нас заботится, да, кто постарше нас, те, кто хотят нам как-то помочь. И мы видим то, как они желают нам добра. Опять же, это внутренний ресурс, с которым они делятся вместе с нами, да, делятся с теми, кто отдыхает. И эта атмосфера — это очень важный ресурс духовности, который помогает нам ее взращивать. Также духовность — вот это труд, да, когда мы не только видим, когда мы общаемся с такими людьми, когда мы пытаемся быть такими же духовными. А это смирение, да, возможно, покаяние в каких-то грехах. С родными людьми не всегда просто общаться. И мы все с вами иногда притираемся, да, то есть мы смотрим иногда вот этот вот конфликт, там, к примеру, отцов, детей или, к примеру, друзей, да. Но когда мы смиряемся и готовы простить, да, или просим прощения, это тоже процесс, это тоже ведет нас к духовности. Потому что такие качества, да, как беззаконие, такие как грех, такие как злость, да, зависть, какие-то обсуждения, это полные антонимы вообще духовности. Если мы внутри себя это испытываем, не значит, что мы совсем не духовны, но это значит то, что нам нужно в себе искоренять. Я раньше говорила про принятие себя. Это не про то, что мы должны принять в себе, да, как очень часто мы слышим о том, что «я злой, значит, вы должны принять меня таким, какой я есть». Нет. Злость — это то, что мы можем искоренить. Это чувство, которое мы испытываем. Если мы с вами имеем эту безграничную любовь, вот эту атмосферу внутри себя, вот это окружение людей, которые также несут в себе Дух Божий, мы эту злость внутри себя искореняем просто. Мы просим Бога помочь нам в этом, искоренить ее, да? Мы выражаем эту злость, не обижая других людей, а просим, чтобы она просто ушла, да, или выражаем там в правильном русле, да, там вырисовывая, или там, к примеру, проговаривая себя, что мне вот это там не понравилось. Поэтому важно, очень важно общаться с духовными людьми, видеть пример, исследовать этому примеру и быть в этой атмосфере. А также я приготовила для вас прекрасные листочки. Переверните их, пожалуйста, и посмотрите о том, как можно еще развивать духовность. Какие там еще есть моменты? Перечислите, пожалуйста. Вот, Настен, скажи, что еще мы не назвали? Мы говорили про любовь, да, еще что там есть такое?
8: Бескорыстие, сила духа.
2: Так, это мужество, да? Вот что такое вот сила духа и мужество? Это вот как вы понимаете? Это я сейчас иду и всех бью или что? Вот, Лизонь, как ты понимаешь мужество? Есть какие-то? У кого есть мысли по поводу вот мужества? Далее.
9: Можно привести пример, когда ты в чем-то хочешь признаться. Ну, допустим, в любви. Ты идешь, собираешься так с мужеством такой, к человеку у тебя бьется сердце быстро, но ты все равно идешь и признаешься.
2: Мужественно. Хорошо, Надюша.
4: Ну, здесь не зря, мне кажется, написано еще «сила духа». Ну, то есть, когда ты можешь собраться, взять себя в руки, не лежать там 2-3 часа, там, ничего не делая, хотя у тебя там горит какие-то дела, взять себя в руки и начать просто делать.
2: Да, делать. Или, к примеру, признаться в том, что вот, к примеру, я когда была маленькая, я что-нибудь обязательно там натворю дома, и мне так стыдно подойти и признаться в этом, да? Ну, здесь вот опять же, да, как признаться, да, как сделать что-то. Собрать всю свою волю в кулак и мужественно подойти и сказать, там, папа, я сделала вот это, вот это, вот это. Прости меня, пожалуйста, но опять же искренне. Да, и тогда вот это вот, вот это мужественно, мужество будет. Хорошо, какие еще там есть? Скажите, пожалуйста, что ты, Ильюша, что там еще есть?
6: Умение просить прощения, признавать свои ошибки перед людьми и Богом, проговаривая их вслух.
2: Угу. Да, очень важно уметь просить прощения. Просто бывает попросить прощения? Скажите, пожалуйста. Сложно,
6: не
2: да?
6: Не всегда. Легко.
2: Да, это не всегда легко, особенно когда это касается наших с вами чувств или касается того, что какой-то несправедливости. Нам кажется, что должно было быть так, но поэтому мы считаем, что вот я хотела бы, вот, чтобы было так-то, так-то и так-то, но... Порой в жизни не все бывает по нашему с вами сценарию, и, возможно, это и к лучшему. Поэтому, да, и попросить прощения, к примеру, когда мы на кого-то там обиделись, да, потому что не сделали по нашему сценарию, бывает очень-очень сложно. Хорошо, а что там еще есть? Что мы еще забыли?
4: Вера, щедрость, доброта.
2: Угу.
4: Умение радоваться успехам других.
2: Да, искренность вот этой вот радости других людей. Вера. Тоже очень такой интересный момент. Вот как вы вообще считаете, вера, как она может нам поспособствовать и вообще что это? Вот в плане духовности. Вера во что-то или в кого-то?
4: Ну, это же тоже какое-то определенное твое мировоззрение.
2: Да.
4: Тоже какие-то определенные принципы и осознание, как вокруг все происходит.
2: Да, вера, наверное, даже вера в Бога, да, и вера в наши даже какие-то силы с вами. Вера в то, что нас с вами задумал Бог, да, и до грехопадения Бог вложил в нас очень много любви, да, и сделал нас по подобию своему. Поэтому вера в то, что мы не кто-то там, да, там обезьяны там или еще кто-то, хотя это тоже все прекрасные, милые создания, но вера в наши силы, вера в Бога, вот это очень важно, это то, что, это очень огромный фундамент, да, который заложен в нас. Если мы опираемся на вот эту веру, в то, что Бог нам помогает, вообще это вера в Бога, она лично для меня помогает мне по жизни. Это не значит, что я полностью там все на Него перекладываю, а, Бог все решит. Нет, это значит, что я просто Ему доверяю в каких-то сложных жизненных ситуациях, да, когда мы даже нервничаем, переживаем, да, когда мы даже с вами приходим на программу, мы нервничаем и переживаем. Но если мы молимся, мы уже доверяем какую-то часть Богу, и значит, Он присутствует с нами, и Он поможет нам. Он дает нам мудрости в словах, Он дает нам мудрости в действиях, в поступках. Да? Это значит, что я уже в Него верю, я уже Ему доверяю. Да? А если я знаю, что я творение Божие, значит, я доверяю и себе. И тем самым мы уже приближаемся вот к этой вот планочке духовности, чуть-чуть уже выше, когда вот начинаем верить и доверять. Спасибо большое. Вот эти качества, которые мы вам раздали, вы можете дома, да, отметить себе лично, привести какие-то примеры себе жизненных своих ситуаций в какой-то там мере. То есть если вам сложно, да, к примеру, со смирением, напишите себе, что для вас такое смирение, или в каких ситуациях вам легче смириться, или в каких ситуациях вы смирялись. Напротив каждого пунктика, пожалуйста, напишите, что для вас именно важно или что вам это дает. Да? То есть вы можете либо в конце программы, либо дома это написать, чтобы вам легче было определиться с этими ступеньками духовности, как ее развить. Да? Это вам будет как напоминание, да, и повесить на видное место, что для вас это важно, что для вас это нужно. Какие-то пункты, возможно, для вас и не важны. То есть отметьте вот основные какие-то и двигайтесь в этом направлении. Мы сегодня с вами говорили, да, о принципах, о том, что это процесс, очень важный, очень нужный процесс. Да, и говорили о том, что не всегда это бывает просто. Да, и со смирением, и с прощением, и в принципе с развитием вот этой духовности. Мы поняли, что духовность — это то, что заложено в нас с вами. Это то, за что мы ответственны перед Богом. Как мы это взращиваем? Мы все уже с вами взрослые люди и понимаем, что если мы не будем как физически, да, себя утруждать, натруждать, то мы будем болеть. С духовностью точно так же. Если мы не будем себе, внутри себя ее взращивать, верить, доверять, трудиться, помогать другим — и иметь эту безусловную любовь, да, просить Бога, чтобы Он был вместе с нами, а также читать Библию, то и, соответственно, духовность наша с вами будет страдать. Соответственно, жизнь немножечко поменяет свое русло, свой ритм. И, к сожалению, мы быстрее с вами придем к смерти, которая за собой не ведет вот эту вечную жизнь с Богом. Соответственно, конец будет печальным. А для того, чтобы конец не был печальным, прочитаем стих из Библии, который тоже говорит нам с вами про духовность. Вань, прочитай, пожалуйста.
5: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная».
2: Спасибо большое. Да, важно не только знать о Боге, также познавать Его, истину и стремиться к духовности. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Всегда радуйтесь.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия – это книга о Боге, который знает будущее. С самого раннего детства мы познаем этот чудесный мир. Это заложено в нас с самого начала. И очень важно понять, что, познавая этот мир, мы, сами того не понимая, познаем и Бога, который этот мир сотворил. И значимую роль в познании занимает книга. Конечно, сегодня в эпоху компьютерных технологий проще зайти в интернет и посмотреть видео. Но ничто не заменит книгу. Почему? Потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. А фильм – это уже интерпретация. Поэтому книга очень важна. Помните, как было в детстве, когда вам читали первые книги? Вы засиделись допоздна, папа смотрит на часы. «А, сынок, пора, пора спать. Вы, ну, пап, ну еще немножечко». «Нет, нет, нет, неумолим родитель, но у вас есть еще один козырь. А сказку?» И вот тут вот папа не отвертится. Ребенок свои 5 минут получит. Но отец встанет перед проблемой, какую сказку прочитать. Ну, какую сказку вы предпочтете для ваших детей? Все равно, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Или подыщите что-нибудь такое со смыслом. Но чтобы малыш чему-нибудь научился, чтобы узнал что-то о той жизни, которую ему предстоит прожить. Малыш растет, и наступит вскоре время, когда уже сказку читать вам ему не придется. Скорее всего, книги он будет читать сам, и что-нибудь посерьезнее. Александр Дюма, Кафка, Джек Лондон. Ну и так дальше. Вы заметили, что чем серьезнее и пристально автор произведения рассматривает вот эту сложную жизнь, тем больше информации в книге и тем труднее ее читать. Как насчет Достоевского? Ну, помните, в школе, ну, когда задавали писать сочинение. Я уверен, что некоторые из вас даже и книгу не читали. Да просто списали у кого-то, и все, сейчас многие так делают. Но все-таки кто-то преодолевал себя, хотя приходилось приложить старание и самому написать трудное сочинение. Вот как? Как вы чувствовали себя, когда, прочитав книгу, закрывали последнюю страницу? Да, с одной стороны, вы вздохнули с облегчением. А с другой, вы почувствовали, что ваш интеллект стал выше, кругозор шире, вы словно одержали маленькую над собой победу. Сегодня я хотел бы поговорить не просто о книге, а о книге всех книг, о книге, в которой написано о том, как мы появились на Земле и как появилась сама Земля, куда мы пойдем после того, как умрем. Я хочу поговорить с вами о книге, где сказано о том, для чего мы появились на Земле. Да, такая книга есть. Это книга Библия. Ее еще называют книгой жизни. Книгой жизни. О самой жизни. Сколько же времени и усилий нужно потратить для того, чтобы усвоить книгу о самой жизни? Я думаю, что на это понадобится вся жизнь. Можно читать эту книгу раз за разом и всякий раз находить в ней много нового. Я не верю, что на Земле есть такой человек, который усвоил бы все, о чем она говорит. И когда вы будете читать ее в 12-й раз, то увидите что-то такое, чего не замечали, когда читали в 11-й. И с каждым разом эта книга будет говорить все больше и больше. И, кстати, эту цифру 12 я не придумал. Свою историю рассказал мне служитель церкви, которую я еженедельно посещаю. Оказалось, что в прошлом он был бандит, рецидивист. Он отсидел в тюрьме 4 срока. И когда он мне об этом рассказал, я, честно признаться, смутился поневоле. Я даже хотел сказать все, что я о нем думаю. Но вот в чем дело. Вот уже довольно длительное время, как я знал его совсем с другой стороны, я удивился, как изменился этот человек к лучшему. Там, в тюрьме, невесть как, ему попала в руки Библия. Но это так, как там делать особо нечего, он читал ее снова и снова, и так 12 раз подряд. И, наконец, когда окончился срок тюремного заключения, уже после освобождения встал вопрос, что делать дальше. И вместо того, чтобы продолжать свои преступные делишки, он пошел искать истинную, как он выразился, церковь. И произошло вот что. А то, что Библия называет обращением. От старого человека осталась только оболочка, внешность. И, кстати, та уже была не такая, как раньше. Глаза, которые раньше выражали корысть, теперь выражали покой, любовь и какой-то мир. Да, эта книга может изменить жизнь, если, конечно, к ней серьезно отнестись. Живет в Тульской области один мой очень хороший знакомый. В свое время он воевал в Афганистане. И там вынужден был убивать и видеть, как погибают его соратники. После войны он увлекся наркотиками и вернулся домой конченным наркоманом. И было бы совсем плохо, если бы, как говорится, верующие люди не помогли. В его руки попала Библия. Спустя какое-то время, вот сегодня, он ведет здоровый образ жизни. У него чудесная семья. Дело в том, что когда читаешь эту книгу, книгу о жизни, то по мере того, как проникаешься ее смыслом, смыслом написанного, начинаешь замечать, что это так влияет на вас, что вы уже не можете больше жить так, как жили раньше. Все зависит от вашего желания и веры. Жаль, конечно, что к Богу чаще всего обращаются тогда, когда уже совсем некуда деваться, когда уже куча проблем, и, может быть, жизнь подходит к концу. Но, к счастью, бывает и по-другому. В Библии многие люди находили смысл жизни и радость. Вот что сказал Пушкин по этому поводу. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. В нем находим всю человеческую жизнь. Религия создала искусство, литературу, все, что было великого с самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности». Англичане правы, что дают Библию детям. «Мои дети, – говорил Пушкин, – будут читать Священное Писание в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть». Но возникает вопрос, а почему, собственно говоря, нужно читать Библию? Ведь есть книги других религий. Ну, например, если бы мы жили в Индии, то мы читали бы наставления из книг «Веды» и «Трипитака». А в Китае мы читали бы «Шу», «Цзинь». Жители мусульманских стран изучают Коран. Ну, а большинство людей в России исповедуют христианство. А христианская вера основана на Библии. Ну, если я родился в Китае, то что? Библия не может быть для меня авторитетом? Неужели истинность той или иной веры зависит от того, в какой стране я родился? Такого не может быть. Неужели я должен доверять Библии только потому, что я русский? Такого не может быть. Я рад сообщить, что эта программа не только для русских. Но есть ли какие-то другие аргументы? Конечно, есть. Библия говорит нам о том, что все Писание богодухновенно. Ну, это значит, что оно вдохновлено Богом. Ну, то есть у Библии божественное происхождение. Но верующие других религий тоже скажут, что их книги также даны свыше. В принципе, нравственные какие-то принципы похожи почти у всех религий, и даже атеисты разделяют многие из них. Все знают, что воровать нехорошо, что убивать преступно, изменять жене никуда не годится. Так есть ли в Библии что-то, что доказывает ее богодухновенность, что выделяет ее особым образом? Конечно, есть. Пророчество. Оказывается, в Библии 2500 пророчеств, большинство из которых исполнились. Примерно 2000 против 500. Да, дело в том, что 2500 – это много. Это очень много и удивительно. Ну что получается? Что если есть пророчества, которые исполнились, то есть Бог, который наперед все решил. Он ведь знает будущее. И это говорит о том, что основные исторические проблемы были решены заранее. Ну, конечно, исполнилось еще не все. Но есть пророчества, которые только ожидают исполнения. Но посудите сами, как же можно не верить, что не исполнятся они, если большинство пророчеств уже исполнились? И вот что важно, и это главная мысль. Библия – это книга о Боге, который знает будущее. Сейчас я хотел бы с вами вместе прочесть одно из пророчеств. Прочесть для того, чтобы вы могли почувствовать, что это такое. Пророчество о персидском царе Кире. Вот что написано в Библии. «Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разостлал землю, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Вот оно, пророчество. Оно записано в книге Исаии. Как же оно исполнилось? А вот это я хочу прочитать вот из этого учебника. Это история древнего мира. Учебник по истории за 5 класс. Это светское издание. Здесь описаны только исторические факты. Это то, чему в школе учат наших детей. И вот здесь, на 92-й странице, я прочту несколько предложений. «В 538 году до нашей эры Кир торжественно вступил в побежденный Вавилон. Царь разрешил всем переселенным народам вернуться на родину. Вернулись и евреи. Они построили заново храм Бога Яхве в Иерусалиме». В каком году, написано, Кир завоевал Вавилон? В 538 году до нашей эры. А вот в чем дело. Книга пророка Исаии датирована где-то между 733 и 701 годами. то есть примерно больше, чем за 150 лет до того, как Кир завоевал Вавилон и освободил евреев. Действительно, пророчество было написано тогда, когда народ израильский был еще на свободе, а царь Кир даже не был еще в проекте. Но за 100 лет, прошу прощения, более чем за 150, было известно даже имя царя, который должен был прийти и выполнить Божье предназначение. И надо же, он пришел и выполнил. Библия знакомит нас с Богом, который управляет историей. И не просто управляет ей, а планирует события, заранее зная, что произойдет в будущем. Часто в светской литературе, вот в частности в этом учебнике, библейские истории называют легендами или сказаниями, а еще хуже – мифами. Но посмотрите сами, что такое сказание или легенда? Насколько мне известно, легенда – это недостоверный рассказ о событиях. И невозможно точно сказать, было это или не было. А сказание? Ну, сказание, конечно, ближе к истине. Но можно ли применить эти термины по отношению к Библии? Я, например, знаю, что на Руси есть сказание об Илье Муромце. Помните, как там из того ли-то, из города, из Мурома, из того ли-то села до Карачарова выезжал дородный, добрый молодец. Я даже по телевизору видел программу, где показали потомка Ильи Муромца, реального человека. Да, я верю в то, что Илья Муромец на самом деле был. В реальности был такой человек. Он совершал подвиги, народ это видел, слагал о нем сказания и песни. В чем-то наверняка преувеличивая. Но дело в том, что, говоря о Библии, можно ли назвать сказаниями то, что описано за 150 лет до того, как исполнилось, и после чего в точности исполнилось. И о событиях этих, которые исполнились в точности, записано за 150 лет до этого. Не надо ли признать, что Библия – это не легенды или мифы и сказания, а очень точно передающиеся факты? Ну, кто-то, конечно, может сказать, ты вот так все красиво расписал. А что мне-то? Ну, какая мне польза от того, ну, от того знания о каком-то Кире, который в свое время что-то там сделал? У меня даже в Персии предков никаких не было. А вопрос хороший. Для того, чтобы на него ответить, я предлагаю вам нарисовать картину происходящего. С чем мы только что познакомились? Бог знает, что его народ будет в плену. И он там не может не оказаться. И Бог знает, почему он там будет. Мало того, он не просто знает, он предпринимает меры еще за несколько десятилетий до пленения народа. Он предупреждает людей через пророка Исаию о том, что их уведут в Вавилон. Ему поначалу не верят, поверят после, когда все исполнится. Не похоже ли это на нас с вами? И вот скажите, неужели Бог не знает, что ему не верят? Да, конечно же, знает. И можно предположить, что он говорит сам себе: «А, вот вы какие! Ну, ладно, ладно, вы там еще попляшете, когда окажетесь там, в Вавилонском плену». Но вот в чем дело. Библия говорит о Боге совсем не так. В самом пророчестве заложена весть утешения. Там, в Вавилоне, те, кто хотел узнать, что думает о них Господь, прочитав пророчество, они находили себе утешение. Бог, несмотря на наше неверие, все делает для нас, что нам нужно, просчитав все ходы наперед, как игрок за шахматной доской. Так какой же нам прок от этого пророчества? А вот какой. Мы ведь только что прочитали о том, что евреи не только вышли из Вавилона, но они еще и отстроили заново храм. Тот самый храм, который разрушил вавилонский царь Навуходоносор, тогда, когда уводил в плен евреев. Так что же в этом храме особенного? Чем он так важен? Есть ли что-то в нем для нас с вами? А как же? Ведь суть этого храма состоит в жертвоприношении. Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется затронуть очень непростую тему. Но наша программа ведь так и называется «Познавая истину». А познавать ее не всегда просто. И нам придется обратить внимание еще на одно пророчество. Итак, в Библии сказано вот что. «Зная, что вы искуплены драгоценную кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Так звучит это слово в первом послании святого апостола Петра. Одним словом, когда Иисус Христос был предназначен как жертва за грехи людей, а когда планеты Земля еще не было. Планета Земля, на которой мы живем, еще Бог не сотворил. Но уже тогда было ясно, что если жители Земли согрешат и станут смертными, то тот, кого сегодня зовут Иисусом, Сыном Божьим, умрет за грехи людей. Представляете такое? Еще нет Земли. Нет людей, все только еще в проекте, а Бог знал, что будет, если люди согрешат. И это трудно понять, но именно таков Бог, которому мы верим, таков Бог, о котором говорит Библия. Почему? А потому что это книга о Боге, который знает будущее. И Божий замысел был таков, что в Иерусалимском храме

Те. Тогда, когда Навуходоносор увел евреев в плен, он разрушил этот храм. И каков результат? Храма нет. Нет и поклоняющихся в нем. А что ожидать в будущем? Как сохранить основание веры для будущих поколений? Например, для нас с вами. Сегодня мы читали о том, как исполнился замысел Бога. Замысел, в котором было место персидскому царю Киру. Есть еще одни слова. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его, предал мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Так сказал пророк Исаия о том, что совершит Иисус Христос для нас с вами. А кто это потомство долговечное? Это я и вы, все мы, поверившие сегодня в Бога. Представляете, Он видел нас с вами и заботился о нас с вами задолго до того, как мы родились в этом мире. Так как? Есть для нас прок от того, что в свое время сделал Кир? Ответьте на этот вопрос сами. Итак, мы познакомились с книгой от Бога. От Бога, который знает будущее и заботится о тех, кто будет жить в будущем. Представляете, Он думал о нас, когда нас еще не было. Что же получается? Если я верю в Него, то я в надежных руках. С самого раннего детства мы познаем этот мир. И эта потребность заложена в нас с самого начала. И значимую роль в этом процессе познания занимает книга. Ничто не заменит книгу. Почему? Ну, потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. И, пожалуй, книгой всех книг является Библия. Библия – это не одна книга. Она делится на две части – Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет содержит 39 книг, которые рассказывают священную историю до пришествия Иисуса Христа на землю. Новый Завет состоит из 27 книг и повествует о том, что происходило после пришествия Иисуса Христа. Всего же в Библии 66 книг. Ее писали около 40 человек на протяжении примерно 15 столетий. И писали не просто так. Они писали, будучи вдохновлены к этому Богом, для того, чтобы передать откровение от Всевышнего. Познавая Библию и мир, сотворенный им, мы соприкасаемся с самим Богом. В древности книги писали от руки, и они имели форму свитков. И вот пергамент, материал, который использовали для написания книг, изготавливали в городе под названием Библ. Вот так и появилось это странное название Библия. Она повествует о том, что человек согрешил, и на земле появилась смерть. И самая центральная весть книги заключается в пришествии на землю Иисуса Христа, который умер вместо людей, чтобы спасти нас от смерти. Итак, сегодня я приглашаю вас открыть для себя Библию, книгу о Боге, который знает будущее, книгу о Боге, который знал о вас тогда, когда нас с вами еще не было. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно.
Для того, чтобы каждый день...

узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя».
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Учился я в Нижегородском техническом университете. На третьем, по-моему, втором или третьем курсе учились мы, нас в группе было где-то 20 с чем-то человек, одни мальчики. Ну и, конечно, были некоторые сложные предметы, как всегда, которые нереально было сдать, а тем более сдать на пятерку, на высший балл. И, значит, у нас была зимняя сессия, и надвигался последний экзамен. Я очень стремился получить все пятерки, чтобы получать высшую стипендию, ну и, в принципе, чтобы хорошо учиться. У меня уже 4 пятерки стояло, был 5-й экзамен. Самый сложный экзамен, высшая математика. Просто у нас был, помню, лектор на тот момент, Лариса Николаевна, женщина, как сейчас помню ее имя, отчество. Она была гроза, просто гроза. Ей невозможно было сдать на пятерку, все очень боялись ее. И вот нам предстояло ей сдавать экзамен. И вот мы приходим, значит, на день консультации, завтра экзамен. Сегодня мы приходим на консультацию нашей группой, мы сидим, и с нами проводит консультацию преподаватель, молодая женщина. Она у нас вела практику, занятия. Мы с ней как-то более-менее открыто, хорошо общались, но вот сдавать экзамен нужно было той самой очень серьезной и строгой преподавательнице. И мы ждем, пока она нам скажет, что нас завтра ждет, какой ад нас ждет завтра на экзамене, какие сложные вопросы, какие сложные задачи, как это будет тяжело сдавать теорию. И вы знаете, она говорит: ну что, ребят, готовы, настраивайтесь, все очень будет сложно, все будет плохо, мы дрожим уже все в поту, там, ну что, как, чего. И вы знаете, момент такой, хочу заметить, что никогда, никогда этот преподаватель не освобождал никого от экзамена. Все сдавали, как бы ты хорошо ни занимался, все сдавали. И вот удивительно, эта женщина молодая, наша преподаватель, она говорит: вы знаете, я предложила Ларисе Николаевне нескольких людей на освобождение. Мы такие замерли. Она говорит, и она согласилась принять мое предложение. Мы им: да ладно, вот это вот радость, но теперь еще попасть в этот список. И она читает список людей, по-моему, 4 или 5 человек, кто освобожден с какими-то там оценками, пятерка или четверка. И второй, по-моему, там, или третий в списке называет мою фамилию, что я освобожден с пятеркой. Я просто без ума от радости. И рядом со мной еще одногруппник сидит тоже, который хорошо учился. И его называют фамилию, который освобожден тоже четверкой. Тоже для него это было счастье. Мы вместе просто прыгаем от счастья, радуемся. Ну, там атмосфера располагала. Вот. Другие, конечно, смотрят так на нас, может быть, завидуют. Но, в общем, это был, наверное, самый счастливый день, как мне казалось, на тот момент в моей жизни. Потому что это был последний экзамен. Его нужно, ну, то есть сессия, получается, закрыта. Он говорит: просто даете зачетки, вам завтра все проставят. Мы в этот же, сразу после консультации едем, покупаем цветы, конфеты для этой преподавательницы, благодарим ее, радуемся. И после этого мы уезжаем отдыхать к этому другу на север области, проводить наши выходные вот в этом счастье. Что хочу сказать, друзья, конечно же, чтобы быть счастливым, надо трудиться и работать. И мы для этого постарались, весь год мы занимались. Вот, и Бог нас наградил вот такими хорошими оценками. Поэтому Бог на самом деле награждает тех, кто трудится, кто трудолюбив, не лентяев. Поэтому вот такой вывод для себя мы сделали. Я вам желаю, будьте счастливы и трудитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Порочность теории эволюции заключается в том, что в ее основе заложен принцип «каждый сам за себя». Этот принцип, согласно теории эволюции, позволяет развиваться природе от примитивных форм к более сложным. Происходит естественный отбор. По сути дела, чтобы выжить, природа уничтожает саму себя, как бы ест свое собственное тело, потому что члены его ведут непримиримую войну за выживание. Каждый сам за себя. Но существует и противоположный принцип. Один за всех и все за одного. Какой из этих двух принципов больше подходит христианам? Несомненно, второй. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 главу, несколько текстов. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». О каком теле здесь говорится? О теле Церкви. Тело — это символ неразрывного единства, сплоченности, взаимодействия, координации друг с другом. Мы, люди, не можем жить друг без друга. Однако некоторые из нас отделяют себя от общества. Такое положение Павел подметил и в Коринфской церкви. «Если же нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Если я считаю, что у меня нет никакого духовного дара для служения Богу и людям, то я заблуждаюсь. Потому что в 18 тексте сказано, что Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему угодно. Если я не вижу применения своего духовного дара в обществе, то я отделяю себя от него и говорю, я не принадлежу телу, потому что я не глаз, а ухо. В известном фильме «Карнавальная ночь» Игорь Ильинский сыграл роль недалекого чиновника. Его двуличие вызывает отвращение и высмеивается авторами фильма. Последние слова этого лицемера созвучны словам Пилата. «За все, что здесь происходило, лично я никакой ответственности не несу». А вот позиции Христа. «За все, что происходило, происходит и будет происходить на земле, я несу ответственность». Господь берет ее на себя и несет этот неимоверно тяжелый крест. Иисус Христос, Сын Божий, не посчитал слишком большой ценой свою жизнь и один расплатился за грехи всех нас, чтобы все мы жили Его жизнью, один за всех и все за одного. «Возьми крест свой», — говорит Господь. Бог призывает нас нести ответственность за все, что происходит в семье, в обществе, в церкви, за все, что происходит в городе, в стране, в мире. Мы не можем умывать руки, как Пилат. Каждый из нас — это часть человечества, и все мы несем ответственность за его судьбу, как один за всех, так и все за одного. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Мы все разные. У нас разные склонности, интересы, восприятия. Одним нужно больше наставления, другим больше утешения. Одни любят оценивать все разумом, другие — сердцем. Но все мы Христовы. Он создал нас. Он выстрадал нас на страшном кресте. Он ценой своей жизни искупил нас от смерти и греха, наделяя всякого верующего силою Святого Духа. Важно ли осознавать себя членом Его тела? Важно ли сотрудничать, взаимодействовать, а не противопоставлять себя друг другу? Это жизненно важно. В противном случае мы рубим сук, на котором сами и сидим. Что вы почувствуете, если увидите отсеченную руку или вырванный глаз? Отвращение. Этот орган не может, вернее, может какое-то время жить, но жизнь его коротка. Клетки его без подпитки от других органов, и этот орган скоро умрет. Нам нельзя жить разрозненно, отсеченно друг от друга. Такая жизнь тяжела, пуста и бессмысленна. Церковь не может состоять из тех, кто не живет церковной жизнью и нуждами общины. Она просто умрет. Точно так же и государство наше не устоит и рухнет, если мы будем жить по принципу «каждый сам за себя». «Исполняйтесь Духом», — говорит Павел. И далее в послании к Ефесянам мы читаем: «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос есть глава церкви, он же спаситель тела». Жены призваны повиноваться мужьям, как Господу. Сейчас, наверное, мужей распрямили спины. Если кто-то из жен не повинуется мужу, не проявляет терпения, кротости, снисходительности, понимания, то, вероятнее всего, неверующий муж станет пьяницей, дебоширом или прелюбодеем. Что касается верующих мужей, то к ним особая весть. Им поручено быть спасителями тела. Какого тела, вы спросите? Во-первых, своей семьи. Если муж не печется о благе жены и детей, если она не доедает, не досыпает, изнемогает трудов по дому, то такой глава хуже пьяницы дебошира. Если он не заботится о своей второй половине и при этом еще называет себя верующим, то он хуже прелюбодея и еретика. Так апостол Павел написал в послании к Тимофею. Если кто о ближних, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверному. Один за всех и все за одного. По одному члену общества судят обо всем обществе. По одному члену церкви судят о всей церкви. И все ее члены олицетворяют одного – Иисуса Христа. Когда-то Божий ковчег Завета носили на руках. Группа левитов, несшая его, шла в одном определенном направлении. Они были уверены, что идут правильно, потому что сам Господь в облачном столпе шел впереди. Их дело было просто нести, идя в ногу, чтобы ковчег не накренялся из стороны в сторону. И эта малая группа поддерживала друг друга, потому что каждый брал на себя часть ноши. Давайте же идти в том направлении, которое указывает нам Иисус Христос, то есть соблюдать заповеди Его. Давайте идти в ногу, поддерживать друг друга. И давайте отвергнем порочный эволюционный принцип «каждый сам за себя» и примем всем сердцем девиз «один за всех и все за одного».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Хорошо, заходите. Да, ждем.
2: С кем ты говорила, дорогая?
1: Это священник из той церквушки с углом. Он просто спросил, можно ли к нам на минутку зайти познакомиться.
3: Что ты сказала? Священник придет сюда?
1: Да, что мы тут ничем плохим не занимаемся.
3: Быстро! Убери журнал с дивана, а я видеокассеты пока спрячу под кровать.
1: Под кровать?
4: И следи за своим языком.
1: Следи за языком? Что с тобой?
3: Ребята, сидите здесь и не выходите, пока мы вам не скажем.
1: Дорогой, да это же просто священник. Он просто зайдет на 10 минут.
5: Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». А вы доверили свою жизнь Христу?
6: Как думаешь, бутылку со стола брать?
1: Дорогой, да это же просто шампанское.
6: Ладно, пусть стоит.
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Яков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Яков и Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю, пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Приветствую вас, Марья Ивановна.
5: Здрасте, Савелий Игнатьевич.
4: Здрасте, здрасте.
5: Что, мне письмо, что ли?
4: Да.
5: Эх ты.
4: Пишите, чё, пожалуйста.
5: Чё-то новенькое.
4: Вот. Повышаем сервис обслуживания.
5: Да, сервис.
4: Каждому третьему клиенту апельсинчик.
5: О,
4: вот, держите.
5: Спасибо, Савелий Игнатьевич, спасибо.
4: Это что, не это что. О, чуть не забыл.
5: Чё?
4: Подержите велосипед. В нашей фирме ровно 5. Приходите к нам опять. О, вроде все, поехал. Это наш фирменный слоган, Марья Ивановна. Запомните.
5: Приезжайте, Савелий Игнатьевич.
4: Марья Ивановна?
5: Афанась Филиппович? А вы что здесь делаете?
4: Да я получил приглашение на свидание. Вот.
5: Правда? Я тоже. А что у вас там написано?
4: Да вот, пожалуйста.
5: Милая Афоня, приглашаю тебя на свидание в 6 вечера у прекрасной лавочки. Рядом с твоей мастерской.
4: Не подписано.
5: Интересно.
4: А позвольте полюбопытствовать, что вам написали?
5: Да пожалуйста, пожалуйста.
4: Так. Дорогая Маша, приглашаю тебя сегодня на свидание ровно в 6 вечера на лавочке возле мастерской. Не подписано. Интересно, кому же это все-таки нужно было?
6: Тили-тили-тесто, жених и невеста.
4: Кажется, я понял, кому это нужно.
7: И я.
6: Тили-тили-тесто, жених и невеста.
4: Полегче, полегче.
5: Полегче, я сейчас полегче.
4: Марья Ивановна, они дети.
5: Да-да-да, дети.
4: Не забывайте, что они
5: конечно.
4: Дети.
8: Ну, что в этом плохого? Мы хотели, чтобы вы и Марья Ивановна были вместе. Вам же скучно.
5: Вместе.
8: Ну да.
5: И скучно.
4: Так, кто вам сказал, что нам скучно?
5: Да, кто вам сказал, что нам скучно?
4: И вообще, такие вещи, как отношения, свидание, любовь, это дело очень-очень ответственное.
8: Ну, простите нас, дядя Афанасий.
5: Придумали тоже мне тили-тили-тесто, жених и невеста.
8: Хотели.
4: Да было бы вам известно, что жених с невестой подбираются не так вот с бухты-барахты. И вообще, в древние библейские времена это дело предоставляли Богу.
8: Богу? А
4: да?
8: Бог может выбирать жениха?
4: И еще как может, и даже лучше, чем вы думаете. Я даже могу рассказать вам про эту библейскую историю.
8: Расскажите,
5: расскажите, Афанась Филиппович.
4: Извольте, пожалуйста. Дело было так. Однажды в далекие библейские времена жил Авраам. У него был сын Исаак. Когда он повзрослел, отец стал подумывать о том, чтобы найти ему прекрасную жену. С этим делом обратился Авраам к своему верному слуге Елиезеру. «Поклянись мне, что женой моего сына не станет чужеземная женщина, но ты отправишься на родину мою и найдешь жену сыну моему Исааку». «А если она не захочет идти со мною?» – спросил слуга. «Господь пошлет ангела своего пред тобою. Если женщина не пойдет с тобой, то ты свободен от клятвы, можешь вернуться домой». И отправился Елиезер в дорогу дальнюю. Пройдя немало дней, остановился он у колодца вечером, как раз в то время, когда женщины выходят черпать воду. И обратился к Богу. «Дорогой Господь, пошли невесту Исаака навстречу мне. Сделай доброе дело для господина моего Авраама. Сейчас пойдут девицы черпать воду, и та, которой скажу: «Дай мне воды», и она даст и верблюдов моих напоит, та и есть невеста Исаака». В то время, как он еще молился, появилась Ревекка, прекрасная девушка. Она подошла с кувшином к колодцу, и слуга Авраама спросил ее: «Дай мне попить воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин, и верблюдов твоих напою». Тут он понял, что это она.
8: И она согласилась?
4: Да, она оказалась дочерью родственника Авраама, а теперь она стала женой Исаака.
1: А как они встретились?
4: Очень просто. Когда они подъезжали к дому, Ревекка увидела Исаака в поле и спросила: «Кто это идет навстречу нам?» «Будущий муж твой», — ответил слуга. А Исаак очень полюбил Ревекку.
5: Вот бы всем себе так невест выбирать.
8: Да.
4: Поэтому, когда придет время вам выбирать себе спутника жизни, рекомендую посоветоваться с Господом. Иначе можно наделать много ошибок.
8: Мария Ивановна, не плачьте.
7: Мария Ивановна, простите нас. Мы думали, будет весело.
4: Голубушка, ну нельзя же так расстраиваться. Ну что вы в самом деле?
8: Ну что нам делать, чтобы вы не плакали?
7: Простите, ну что угодно.
1: Раз у меня свидание, ухаживайте за мной. Вот.
4: Ах, да. Сейчас, сейчас, секундочку. Марья Ивановна.
1: Ой. Спасибо, Афанасий Филиппович.
4: Марья Ивановна.
1: Какой вы добрый.
8: Марья Ивановна, это вам.
1: Спасибо.
8: А я вас сфотографирую на память.
4: Ребята, ну что ж, настало нам время прощаться. С нетерпением буду ждать следующей встречи. Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
2: Дух Божий или Дух Святой – личность Божества, неразрывно связанная с двумя другими ипостасями – Отцом и Сыном, и обладающая единой с ними сущностью, атрибутами и волей.

0: и обещает, что Он научит учеников, напомнит им слова Христа, будет свидетельствовать о Нем. Он обличит мир в неправильном понимании греха, праведности и суда, наставит на всякую истину и возвестит будущее. В 12 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел заявляет, что Дух Божий наделяет верующих своими дарами. В 8 главе послания к Римлянам Павел говорит, что Дух Божий живет в них и примет непосредственное участие в их воскрешении.
1: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Вы любите пребывать на солнышке? Делайте это при каждой возможности, особенно если вы живете в широтах, где совсем немного солнечных дней в году. Вы спросите, почему? Все дело в нем в витамине солнца, витамине D. Витамин D продолжает удивлять своими необычными свойствами для здоровья человека. Так недавно гарвардские исследования совместно с Монгольским университетом обследовали свыше 700 монгольских школьников. Дефицит витамина D часто встречается у детей Монголии, что отчасти, как и для некоторых регионов России, из-за длинных холодных зим, которые ограничивают пребывание на солнце в течение многих месяцев за год. У монгольских детей это связано также с отсутствием разнообразия продуктов питания, ограниченности доступности витамина D с пищевыми добавками. Ученые Гарварда обнаружили, что монгольские дети, которые пили D-витаминизированное молоко, испытывали почти наполовину меньше зимних простуд, чем те, кто использовал необогащенное этим витамином молоко. Да, если вы не любите молоко или не имеете вот такой возможности пить витаминизированное молоко, тогда к более разнообразному питанию прибавьте рекомендации бостонского исследования. 30 взрослым они давали капсулы с порошком сухих грибов. Эти грибы были подсушены на солнце, и как раз подобное приготовление грибов увеличивало получение витамина D2 в точно таком же количестве, как будто бы они приняли биодобавку с витамином D. Точно такое же количество витамина D3 мы получаем за счет солнечных лучей. Было выяснено, что употребляющие грибы получают достаточный уровень этого витамина, но только в том случае, если грибы были подвержены солнечному облучению. Итак, витамин D вместе с другими полезными свойствами снижает риск простудных заболеваний. Его естественным источником являются в том числе и сушеные грибы на солнце. Однако неизменно легким и дешевым источником витамина D остается пребывание на солнце. Мы только соглашаемся тем самым с мудрым экклезиастом, который писал в Священном Писании: «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Борьбу за выживание Чарльз Дарвин считал одним из главных движущих факторов эволюции. Борьба за существование или естественный отбор. Сегодня это тема нашей передачи. И в ней участвует Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Он отвечает на наши вопросы. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте определимся с самого начала. Что же представляет собой эта борьба, борьба за выживание?
3: Да, борьбу за существование Дарвин считал самым главным движущим фактором эволюции. В частности, он писал: «Из войны природы, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат – образование высших форм». Он считал, что в природе она выполняет ту же роль, что и человек при искусственном отборе, то есть уничтожает все негодное. Организмы борются за пищу с неблагоприятными условиями среды, и таким образом происходит уничтожение слабых, и, соответственно, остаются самые выносливые и самые сильные.
2: Ну, в общем-то, это правильно, наверное, да? Мы же видим в живой природе, так и происходит. Слабые, больные погибают, более сильные особи остаются в живых, оставляют потомство и дальше размножаются и так далее.
3: Совершенно верно. Мы своими глазами наблюдаем борьбу за существование. Действительно, организмы борются, они ищут пищу, они ищут себе место под солнцем и иногда вытесняют своих соперников. Но вы знаете, для того, чтобы выполнять функцию, которую возлагает на эту борьбу Дарвин, то есть уничтожение всех негодных форм, борьба за

0: существования должна нести крайне напряженный характер.
1: Как это понять?
0: Дарвин считал, что вот эта напряженность, да, то есть которая обеспечивает полное уничтожение. Ведь когда человек производит отбор, он уничтожает все негодные формы. Он же не оставляет какие-то отдельные экземпляры вместе с тем, которым он нужен. Он уничтожил всех для того, чтобы был отбор наиболее эффективен. Точно так же и в природе. Если природа оставит, скажем, негодные формы, то эти негодные формы, они начнут скрещиваться с той нужной формой, и в конечном итоге, в общем-то, признак будет потерян в большинстве случаев. Так вот, Дарвин считал, что эта напряженность вытекает из геометрической прогрессии размножения, то есть тенденции организмов размножаться с огромной скоростью. Это степенная функция, геометрическая прогрессия размножения. И я напомню, что эту мысль он взял из демографического труда Мальтуса о народонаселении, где как раз-таки он и говорил о том, что человечество размножается, способно размножаться в геометрической прогрессии, и в скором времени оно должно столкнуться с проблемой голода. Вот именно на этом Дарвин и остановился. И он считал, что все организмы способны размножаться в геометрической прогрессии, но единственное, что их останавливает, это недостаток пищевых ресурсов. Вот я могу привести его цитату из «Происхождения вида». Он писал: «Нет ни одного исключения из правила, по которому любое органическое существо численно возрастает естественным путем с такой большой скоростью, что, не подвергаясь оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заняло бы всю землю. Считается, что из всех известных животных наименьшая воспроизводительная способность у слона, но и для них по истечении 740-750 лет от одной пары получилось бы около 19 миллионов живых слонов».
1: Ну, то есть, может быть, я не совсем понимаю. Я себе, конечно, могу представить, вот как размножаются, допустим, ну, бактерии, да? Так, наверное, там их тысячи, да? Но вот что касается тех же самых слонов. Что значит геометрическая прогрессия? Это когда, ну, вот у одной пары рождается один, например, слоненок, да? Дальше этот слоненок, образуя свою пару, рождает опять одного слоненка. Нет, ведь по геометрической прогрессии там должно возрасти число, да?
0: Да, то есть одна пара, она должна дать двух, четырех, шесть слоненков, и каждая пара, соответственно, так, и так все время
1: больше,
0: будет
1: больше,
0: все больше и больше.
1: И больше.
0: И так наполняться...
1: Мы ведь этого не видим на самом деле.
0: Совершенно верно.
1: Это не так.
0: Совершенно верно. У организмов действительно существует, так сказать, потенциальная тенденция размножаться в геометрической прогрессии. И мы это используем, например, в биотехнологии при производстве, ну, скажем, дрожжей. Да? Нам нужно получить большую биомассу за короткий срок, и мы создаем специальные условия, специальные инкубаторы, специально культивируемые для того, чтобы получить за короткий срок большую биомассу. Но это специальная технология. В природе же никакой такой технологии нет. И если мы, скажем, дрожжи поместим в стакан, вначале они начнут размножаться как бы в геометрической прогрессии, но наступает момент, когда размножение оно просто останавливается по разным причинам. Но оно останавливается. И то же самое происходит в природе. И Дарвину это указали. В частности, российский критик дарвинизма Николай Данилевский, он приводил в пример аист. Он писал, что эти птицы вьют гнезда на труднодоступных местах, куда хищникам тяжело добраться. Корм их довольно разнообразен и встречается практически во всех местах, где они обитают. Кроме этого, аисты очень хорошие летуны, и при перелете, если и погибают, то в незначительных количествах. И тем не менее, численность аистов, она стабильна, и она не такая большая.
1: То есть не растет в геометрической прогрессии.
0: Совершенно верно. У нас есть даже примеры. Вот, например, когда Колумб открыл Америку, на территории Северной и Южной Америки были обнаружены огромные травянистые цунозы, то есть огромное пастбище. Но на них не было никаких, практически никаких травоядных животных. И туда завезли с Европы лошадей. Часть лошадей убежала, одичала и стала безудержно размножаться. Они достигли огромной численности, несколько миллионов особей за короткий промежуток времени. Но при этом, как замечает Данилевский, не произошло вытеснение никаких новых форм. Из этих лошадей не образовалось никаких новых форм. Вот. И, в общем-то, ничего существенного в природе нет.

0: не поменялось.
1: То есть, несмотря на то, что были прекрасные условия, никакой конкуренции, да?
0: Да.
1: За выживаемость, да, в общем-то, численность была стабильная, и дальше не шло вот дальнейшее совершенствование.
0: Да, никакой эволюции не происходило. А в дальнейшем ученые, они, конечно, задали себе вопрос, почему так происходит, почему нет геометрической прогрессии. Были открыты очень интересные явления. Оказалось, что каждая популяция, каждый вид обладает так называемым внутренним регуляторным механизмом, который, в общем-то, контролирует численность этой особи, этой популяции на определенной территории. Вот, например, если численность оленей превышает одну особь на 4000 квадратных метров, в этот момент начинает увеличиваться смертность оленей. И это, в общем-то, регулируется гормонально, потому что показано, что в этот момент увеличиваются у них надпочечники. Допустим, у полевок, у грызунов, когда численность популяции возрастает до каких-то пределов, приостанавливается половое созревание. То есть мы можем наблюдать достаточно взрослых особей, но, к сожалению, не половозрелых. И вот такие вот эксперименты, да, с увеличением численности, они могут окончиться вообще полным уничтожением популяции, потому что когда численность приходит в норму и уже начинается половое созревание, то особи, в общем-то, они уже достигли такого возраста, когда размножаться уже не способны. И популяция просто погибает. То есть даже такие факты.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Интересный, конечно, этот механизм, да, заложен внутренне. Казалось бы, кем, чем объясняется вот наличие этого механизма? Кто его заложил?
0: И самое интересное, что показано это практически на всех группах организма, начиная от самых простых, начиная от бактерий. Бактерии тоже выделяют специальные вещества, они называются бактериоцины, которые не дают возможность размножаться бактериями, вот, как говорил,
1: но потом, но это в конечном итоге, как я понимаю, может привести к вымиранию.
0: Совершенно верно.
1: Как в таком случае отнеслись эволюционисты вот к данному открытию?
0: Это открытие было сделано где-то в 30-х годах прошлого столетия. И эволюционисты относились к этому открытию довольно скептически. Долгое время они не хотели с этим мириться, не хотели это признавать. Потому что, ну, возникают вопросы, возникают проблемы с теорией эволюции. И, в частности, один из известных ученых, французских зоологов Шовен, он писал по этому поводу, вот я позволю себе процитировать. «Существует какой-то регулирующий механизм, приводящий путем ряда гормональных взаимодействий к весьма значительному ослаблению или даже полному прекращению размножения. Это, по моему мнению, революционный взгляд. Он превосходно доказан в огромном количестве работ. Но ведь этот факт свидетельствует против мальтузианской теории. Такого никак не могли вместить ученые головы в 30-х годах. Вот она, аллергия ко всему новому, которая всегда так или иначе проявляется в науке, тормозя ее поступательное движение».
1: Но, тем не менее, мы видим в природе случаи размножения с геометрической прогрессией, как, например, саранча, да, размножается вот именно так.
0: Да, коль зашла речь о саранче, действительно, существуют, опять-таки, отдельные случаи размножения геометрической прогрессии. Вот что можем сказать по поводу саранчи. Дело в том, что саранча живет на своей территории по строгому принципу изоляции. То есть каждая особь, она изолирована от другой, находится, ну, на довольно значительном расстоянии друг от друга. И в тот момент, когда количество особей начинает увеличиваться, то есть плотность населения начинает возрастать, формируется так называемое походное потомство. То есть самки начинают откладывать яйца, из которых вылупляются уже саранча, ведущая такой походный образ жизни, который в дальнейшем собирается в такие вот огромные стаи. И при том этот феномен можно вызвать искусственно, то есть расставив на площадке зеркала, то есть саранча будут, особи саранчи будут конкурировать как бы со своим изображением. Что происходит дальше? Особи собираются в огромные стаи и начинается движение. Ученые считали, что движутся они в поисках корма. Но на самом деле они выбирают себе путь и, в общем-то, пищевыми потребностями он никак не связан. Просто двигаясь по этому пути, они съедают все, что у них попадается. А конечная их цель – это или море, или пустыня, то есть гибель. Вот такой вот феномен известный. Да? Притом он наблюдается не только у саранчи, но и у других животных, у птиц, в частности, у свиристелей, у леммингов тоже огромные стада. Но это как бы нарушение, как бы сбой. Да? Мы знаем, что сбиваются программы компьютерные, стиральных машин. Вот точно так же и в природе.
1: Это заложенный сбой.
0: Происходит такой сбой.
1: В природе,
0: да.
1: Как контроль рождаемости,
0: и
1: что
0: да,
1: ли?
0: И биологический смысл, вот ученые считают, биологический смысл – это выбросить вот эту популяцию, которая встала размножаться на...
1: То есть у каких-то животных, насекомых, просто прекращается, да, то есть полового созревания нет, потомство не оставляют, а здесь потомство есть, но оно вот специально вот прямо движется к смерти. Удивительно, конечно.
0: Да, но опять-таки я хочу обратить внимание, что это отдельные случаи.
1: Понятно. Вот к вопросу опять о борьбе за выживание. Если каждая особь борется за то, чтобы выжить, да, то как объяснить существование в природе стай, например, или того, что животные живут стадами? Ведь там каждая особь, конечно, заботится о том, чтобы выжить самой, но и помогает выжить другим особям. Как эволюционисты это объяснили, как это Дарвин объяснял?
0: Интересно, что в происхождении видов Дарвин ни одним словом не упомянул о том, о чем вы говорили, о стадном образе жизни, о взаимопомощи, об альтруизме. Особенно большие проблемы возникают с альтруизмом.
1: Да, что это за
0: заявление? То есть это организмы, которые, в общем-то, жертвуют собой, чтобы выжить другим членам их общества. И это тоже довольно широко распространенное явление.
1: Например, приведите пример альтруизма.
0: Например, сурикаты – это млекопитающее семейство мангустовых. У них очень такое сильно развитое альтруистическое поведение. Их стаи, в общем-то, разделены на охранников, на борцов. Есть специальные особи, которые наблюдают за территорией, нет ли хищников. Когда хищник приходит, некоторые выбрасываются, набрасываются на них. То есть стараются жертвовать собой, чтобы, в общем-то, защитить других особей. И возникает вопрос, почему? Ведь с точки зрения эгоизма, да, борьбы за существование, каждая особь должна бороться за себя саму, то есть заботиться только о себе. А здесь получается, что альтруист жертвует во имя кого-то. Зачем? И как мог естественный отбор отобрать таких организмов? Ведь они же не выживают. То есть получается, что альтруисты погибают, а выживает та популяция, которая содержит погибающие организмы. Это все равно, что сказать, что вы, к примеру, пропалываете грядку сорняков, да? А сорняки от этого только увеличиваются. То есть сорняки, они и так будут расти, конечно, но если бы это так было, то никто бы не полол. Вот. Мы уничтожаем сорняки, и их становится меньше. А здесь происходит обратное явление. В популяции выживают те, которые содержат альтруистов.
1: Интересно, что в природе на самом деле много очень вопросов, вот много необъяснимого. Вот это есть, но это непонятно, каким образом работает, невозможно это объяснить.
0: Да. Понять-то мы можем, но объяснить эволюционной теорией мы не можем. Да. Кроме этого, существуют в природе так называемые экологические ниши. То есть каждый организм, он занимает определенную нишу в природе. Например, кто-то живет в океане, кто-то в низовьях, кто-то на горах, кто-то на каких-то возвышенностях, кто-то предпочитает влажную почву, кто-то более сухую. То есть каждый организм находит свое место. И поэтому не возникает никакого повода для вступление в борьбу за существование между этими видами. То есть каждый живет и довольствуется тем местом, где он живет. Да? И другой не может на него прийти, потому что там он себя чувствует некомфортно, там нет той пищи. То есть мы видим, что природа, она очень разнообразна, да? И различные температурные перепады. И каждый организм занимает свое место, и не существует никакой вот этой борьбы, о которой говорит Дарвин. Да. Да мы можем это наблюдать и в любом месте. Вы приходите в лес, вы видите, какое разнообразие ягод, грибов, да, и мы не видим, что там кругом бегают хищники или птицы, которые моментально это уничтожают. Очень много ягод уходит под снег, никем не съедено, то есть пищи действительно очень много, и эта пища могла бы прокормить намного больше живых организмов, которые живут на этой территории.
1: Да и нас, в общем-то, тоже. Мы собираем грибы, собираем ягоды, делаем заготовки.
0: И хватает еще и животным,
1: да, растениям. Слава Богу, что он так удивительно, мудро продумал все, что создал, и сейчас, живя на земле, где есть грех, мы все равно продолжаем удивляться тем чудесам природы, животного мира, которые мы наблюдаем. Я благодарю вас за участие в нашей программе, Олег Викторович, спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог — начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной его любви, безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
3: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются, чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
2: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь, живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная и не

0: незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвия догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья. Мы приступаем к исследованию 11 главы 1 послания к Коринфянам, которая вызывает много вопросов и много смущения в христианском мире. Для христиан в Коринфе, несомненно, приятным сюрпризом было слышать из уст Павла похвалу в свой адрес по поводу того, что они помнят и соблюдают все то, что он передал им от самого Господа Иисуса Христа. Само слово «предание», «рассказ о былом», означает двусторонний процесс слышания и передачи информации от поколения к поколению. И что важно для нас, слышание учения Христа и возвещение этого учения устно или письменно людям. Это предание не имеет ничего общего с преданиями старцев, иудейских раввинов, которые порицал наш Господь, называя их заповедями человеческими. В Евангелии от Матфея мы читаем 15 главу. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“ Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: „Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим“». Истинное предание – это весть от самого Бога к людям, заповедь Божья. А предание человеческое – это учение и заповедь человеческая. Когда Павел желал высказать свое личное мнение по какому-либо вопросу, он непременно подчеркивал это. Мы читаем в 7 главе 1 послания к Коринфянам, 25 стих. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет». Павел давал много советов, но он также давал и повеление от самого Господа. 7 глава, 10 стих.

Если они, дающие советы, не говорят, как это слово, то нет в них света. Итак, Павел дает коринфянам полезные советы. Это одно из самых неудобных высказываний апостола. Существует множество толкований этих слов, и все они разные. Но большинство комментаторов все же сходятся во мнении, что апостол здесь касается основных принципов пристойного поведения, правил, хорошего тона, на фоне обычаев и традиций того времени и той местности, к жителям которой он писал свое послание. Обычай же требовал, чтобы девушка, которая выходила замуж, надевала на голову покрывало в знак власти над ней мужа. Это не было постановлением Христа или ранней церкви, дающей рекомендации от чего-то воздерживаться, не искажая при этом Слова Божьего, но обычаем той местности, согласно которому мужчины не должны были появляться в обществе с покрытой головой, в противоположность иудеям, которые не имели права появляться в обществе и синагоге с открытой головой, а женщины с непокрытой головой. Появление женщины с непокрытой головой считалось нескромным и бесстыдным. Так поступали только куртизанки, свободные, эмансипированные женщины, которые подчеркивали этим свою свободу и независимость от мужчин. Христианки считались этим обычаем, чтобы не вызывать со стороны язычников нареканий и обвинений в безнравственности. Они были свободны во Христе от всех языческих обычаев и традиций, но ради проповеди Евангелия должны были остерегаться делать то, что могло нанести ущерб провозглашению благой вести. В христианском служении мы открыто демонстрируем свою приверженность тому, что совершил Бог во Христе. Он дал нам свободу служить и поклоняться Ему с открытым лицом. Эта свобода должна быть публично продемонстрирована. Одни Моисея, иудеи должны были покрывать лицо свое в присутствии Бога, но христиане были освобождены от этого, ибо слава Христа была явно проявлена через служение молитвы и пророчества. Как мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, с 13 стиха. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Мы видим, что покрывало было символом служения Ветхого Завета, в котором человек мог общаться с Богом только через посредника, но не так в новозаветнем служении. 18 стих читаем. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Покрытая голова женщины была обязательным в храме или молитвенном доме постановлением Римско-католической церкви, которого и сегодня придерживаются ортодоксальные церкви и некоторые протестанты. Например, вспомним посещение семьи Буш Православного собора и синагоги в Москве. Сегодня во всем цивилизованном мире женщине предоставлено право, не обязанность, право появляться в обществе или с непокрытой головой, или с покрытой головой, по ее усмотрению. Следовательно, когда мы проповедуем Евангелие миру, для которого непокрытая голова женщины не является позорным явлением, так что не может повредить проповеди Евангелия, то не имеет значения, носят христианки покрывало или нет. Святому Духу угодно не возлагать как на мужчин, так и на женщин бремени, которое не имеет никакого отношения к спасению души. Всегда найдутся христиане, которые любят поспорить. И таких, по-видимому, было немало и в Коринфе. Но Павел
призывает членов церкви.

0: не затевать споров. И вместо этого обратить внимание на то, чтобы христиане прислушивались к его советам. Почему бы и коринфянам не поступать так? 16 стих читаем. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией». И, конечно, у вас может возникнуть вопрос, при чем же здесь ангелы? Неужели для ангелов имеет значение, покрыта ли женская голова или нет, покрывалом? Они что, не в состоянии отличить мужчину от женщины? Самое простое объяснение этому. На молитвенных собраниях, богослужениях всегда присутствуют ангелы Божьи. И если христиане не подчиняются общепринятым нормам приличия, это смущает их. Ангелам не безразлично все то, что происходит на земле, где жил и умер их Творец. И, конечно, они внимательно наблюдают за жизнью и деятельностью последователей Христа. Слуги Божьи, которые верно свидетельствуют о Нем, находятся в центре внимания непавшей вселенной, которая прикована к нашей маленькой планете. Борьба между добром и злом, истиной и заблуждением еще не закончилась, и правда о Боге еще не сделалась достоянием всех жителей земли. Дьявол с великой яростью противодействует проповеди Евангелия, пытаясь представить его в неприглядном свете. Таким образом, долгом каждого христианина является выполнение поручения Господня – распространять великий свет Евангелия. Нам следует остерегаться всего, что может повредить этому свидетельству. Как мы возвещаем совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет? Когда окружающие нас люди видят нашу жизнь, у них складывается определенное суждение о Боге, которого мы представляем в этом мире, и об истине, которую мы проповедуем. Поэтому, насколько важно то, как мы ведем себя в этом обществе и в церкви. Наше поведение не должно повредить нашему свидетельству о Боге, иначе мы будем смущать людей и шокировать ангелов. Что же может смущать ангелов? Во-первых, прежде всего нам необходимо выяснить, какую роль играют ангелы в плане спасения и почему нам так важно их мнение о нас. Не следует забывать, что великая борьба началась на небе. И первыми восставшими против правления Божьего были существа из ангельской среды. Ангелы были в буквальном смысле шокированы, когда Люцифер провозгласил, что Бог их не любит и ограничивает их свободу. Не знаю, сколько времени им понадобилось для того, чтобы выйти из этого шокового состояния, но когда они пришли в себя от потрясения и разобрались, кто есть кто, то обнаружили, что потеряли треть своих друзей, которые превратились в их врагов. Но борьба не закончилась изгнанием Люцифера и его сторонников с неба, а была перенесена на землю, где сатана обманным путем узурпировал власть. И с тех пор внимание всех небожителей приковано к нашей планете. Когда Бог сотворил землю и людей, вся вселенная восклицала от радости, с изумлением взирая на совершенное творение Божье. Немного Бог умолил человека пред ангелами, слава и честь увенчил его. Это вызвало всеобщее восхищение, потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Книга Иова, 38 глава, 7 стих. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Но проходит немного времени, и вся вселенная замерла в ожидании. Если Бог изгнал из небесных обителей падших ангелов, то что Он сделает с падшими людьми? И к своему великому удивлению они слышат, как Бог прощает людей и обещает послать на землю своего Сына для окончательной победы над дьяволом. Они к этому времени уже знают, что такое грех и каковы его последствия. Много усилий они приложили к тому, чтобы образумить ангелов, примкнувших к Люциферу. Но вот и люди присоединились к восстанию против Бога и стали грешниками. Неужели их можно будет возвратить в небесную семью? Неужели грешник может опять стать праведником? Ведь с падшими ангелами это не произошло. Они были потеряны для неба навсегда. Вот почему мы стали зрелищем для ангелов. Во-вторых, чтобы лучше понять это, обратимся к самой удивительной евангельской притче, изложенной в 15 главе, притче о блудном сыне. Перед тем, как изложить своим слушателям притчу о блудном сыне, Иисус два раза упоминает о той радости, которую выражают ангелы, хотя бы об одном кающемся грешнике. Ангелы – это не бездушные существа, которым безразлична судьба людей. Они радуются и огорчаются. На основании притчи Христа мы можем заметить, что ангелы способны испытывать следующие чувства. Первое – шок от того, что происходит с человеком, венцом творения, после того, как он перестает доверять Богу и уходит от него пожинать плоды своего непослушания. Римлянам 3 глава, с 10 стиха, как написано: «Нет праведного, ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути». До одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Рассказывая притчу о блудном сыне, Христос построил ее таким образом, чтобы как можно глубже раскрыть степень падения молодого человека, который потерял доверие к любви своего отца. Дерзновенное желание получить свою часть наследства вызывало у слушателей чувство возмущения, потому что сын не имел права требовать свою часть наследства при жизни отца. Еще более возмутительным было то, что он прогулял свое состояние, ведя распутную жизнь. Что может быть более безумным в глазах иудеев? Вместо того, чтобы приумножать свое состояние, молодой человек промотал его с блудницами и пьяницами. И как закономерный результат, он пасет свиней и рад бы напитать свое чрево рожками из свиного корыта, вспоминая, что у его отца такой пищи было вдоволь, пищи для его слуг. Что может быть более омерзительным для иудеев вот это состояние молодого человека? Это равносильно было тому, что он умер для своего отца. Далее ангелы испытывают шок от того, что грешник может быть оправдан через веру в Иисуса Христа. Это то, во что желают приникнуть и ангелы, как пишет об этом Петр в первом послании в 12 стихе. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Вся вселенная замерла в ожидании. Чем закончится эта история? Неужели отец сможет простить сына? Неужели сын сможет вернуть себе доверие в справедливость отца, чтобы более не злоупотреблять своей свободой? Когда Иисус сказал о решении, принятом молодым человеком, вернуться к отцу, наступила мертвая тишина. Как мы читаем в Евангелии от Луки, 15 главе, 18 и 19 стихи. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Не только слушатели Христа, но и вся вселенная замерла в ожидании. Как отец встретит своего сына? Сможет ли простить его? И мы читаем 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Да, Божья благодать может простить и оправдать грешника, который решил возвратиться к своему отцу. И опять же, неужели для нас так важно, какого мнения будут о нас ангелы? Неужели им так интересно наблюдать за всем, что происходит на земле, и сможет ли грешник быть оправданным Богом? И почему? Обратимся к сцене суда. Даниила, книга пророка Даниила, 7 глава. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламень огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Мы видим ветхого днями, который восседает на престоле. Это наш Небесный Отец. К нему был подведен Сын Человеческий. Это наш Господь Иисус Христос. И здесь же находятся тьмы тем небесных существ. На суде ангелы будут присутствовать как свидетели, выполняя роль судебных присяжных. Их присутствие будет очень важно. Послушайте слова Христа в Евангелии от Луки, в 12 главе. 8 и 9 стихи. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнет меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими». Они свидетели тому, что произошло на земле. Падение, искупление и восстановление сынов человеческих. Как читаем в книге Откровения, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Ангелы являются членами небесной семьи, и им не безразлично, кто займет место падших ангелов. На небе не должен больше проявляться грех. Вот почему туда не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Спасенные не должны представлять угрозы для небожителей. Как хорошо, что не люди, но ангелы будут на небе выполнять роль судебных присяжных. Когда дьявол будет обвинять детей Божьих, которых Христос оправдал, ангелы – свидетели происходящих событий на земле, которые видели борьбу искупленных и их победу кровью Христа, торжественно произнесут: «Невиновен». Они убедились в том, что этот искупленный доверяет Богу, что он никогда больше не уйдет от него, он может жить вечно. Но вернемся к нашему земному опыту. Наибольший шок испытывают ангелы, даже больше, чем при падении Люцифера и наших прародителей, когда спасенные Христом и омытые Его кровью возвращаются к прежней жизни. Происходит невероятное. Христианин, оправданный благодатью Господа, вновь начинает курить, пить, блудить, сквернословить и многое другое. Он поступает, по словам Петра, как пес, который возвращается на свою блевотину. «Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Ангелы удивлены, когда христианин переходит к иному благовествованию. Ангелов удивляет, что многие оставляют Христа с печалью. Какие странные слова, кто может это слушать? Их удивляет, что последователь Христа, испытав радость спасения, сходит с дистанции, не претерпев до конца. Ангелов удивляет все, что мы смотрим, читаем, едим и пьем, как одеваемся, что говорим и как поступаем, и какое свидетельство несем миру о Христе. Подумаем, как мы ведем себя в молитвенном доме, где на наших богослужениях присутствует Бог и Его ангелы. Как ведут себя ангелы в присутствии Божьем? В Библии много сказано не только о служении ангелов на земле, но и на небе. Они собираются вокруг престола Божьего с единственной целью – прославить Его. Книга Псалмов, 102 Псалом, 20 стих. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». И Откровение, 5 глава, с 11 по 13 стихи. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле Агнцу благословение, честь и слава и держава во веки веков». Как мы себя ведем в молитвенном доме? С какой целью мы приходим? Как мы одеты? О чем мы говорим? Как мы слушаем? Не вызывает ли это все удивление ангелов? Что думают они обо всем этом? Насколько мы прославляем Бога на наших богослужениях? Как заканчивались богослужения во дни апостолов? Обратите внимание, книга «Деяния апостолов», 13 глава. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Слушатели продолжали размышлять об услышанном, но и это не все. В 17 главе мы читаем 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Павел проповедовал в субботу, а верийцы на протяжении всей недели ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Как вы думаете, ангелы в присутствии Божьем жуют жвачку? А вот на наших богослужениях некоторые молодые люди позволяют себе это. Не смущает ли это ангелов? А как мы одеваемся, когда идем в молитвенный дом? Я не думаю, что ангелов смущают непокрытые головы наших сестер, но уверен, что их смущают чересчур обнаженные руки и ноги. Наш внешний вид часто приводит их в недоумение, как будто мы приходим на тусовку в джинсах, шортах, теннисках и во многом другом. Павел считает, что на собрании в молитвенном доме мужчины и женщины должны одеваться просто и естественно. Он хочет, чтобы на таких собраниях прославлялся Бог, и чтобы христиане могли свободно поклоняться Ему и славить Его. И ангелы наблюдают за внешним видом в присутствии Божьем, за своим внешним видом в присутствии Божьем. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, 6 глава, 2 и 3 стихи. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Хочу обратить ваше внимание на слова Христа. Евангелие от Луки, 20 глава, 36 стих. «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». И это неудивительно, потому что Христос навеки останется в нашей человеческой природе. И если мы пребываем во Христе, и Христос в нас, то не должно ли это торжество начаться уже здесь, на земле? И если Христос исповедует на небесном суде наше имя перед небожителями, как мы должны вести себя и какую жизнь исповедовать? Первое послание Петра. 4 глава. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говорит, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». И второе послание Петра, 2 глава, 4 стих и 9. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Пусть поможет нам Господь быть победителями в каждом искушении. Пусть поможет нам Господь, чтобы наше служение Ему было благоговейным. Во имя Иисуса Христа будем молить Его об этом. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый, сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод. И этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился вмиг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель, так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше, ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы, но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод – это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода». И вот дальше обратите внимание на следующие слова. «И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети – газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям, с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И недельная глава, которую мы будем изучать, называется «Корах». Это на иврите так звучит имя Корей. Об этом сказано у нас в книге «Чисел», 16 глава. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сын Ирувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые». Вот какая неприятная ситуация происходит. После поражения, которое израильский народ потерпел в результате нарушения воли Божьей, после того, как израильскому народу уже ничего не оставалось, кроме как ходить по пустыне, происходит самая серьезная ситуация за все время служения Моисея. Собирается, во-первых, из сынов Каафовых Корей, это лидер этого восстания. А мы говорили о том, что Господь очень четко в начале книги «Чисел», у нас в 4 главе, сделал разделение служения между левитами. Сыны Каафовы, им было поручено очень ответственное служение. Фактически, они непосредственно соприкасались с ковчегом и с другими предметами святилища и носили их. И удивительнейшим образом Господь сделал это разделение так, что фактически тогда, когда сыны Каафовы подходили и брали священные предметы, тогда сыны Аароновы не имели права вмешиваться в их работу. И вот здесь вот этот Корей, который был одним из самых таких приближенных к Богу, самых важных людей, которые носили ковчег Завета. И вместе с ним были Дафан и Аверон. Это были одни из старейшины колена Рувимова. И если мы помним в книге Левит, в книге «Чисел», первая глава и третья глава, происходит исчисление колен. И колено Рувимова оказывается самое крупное колено. В нем более 150 тысяч человек, мужчин, способных нести оружие. И вместе с этими людьми, вместе с Кореем, Дафаном и Авероном, собираются еще 250 начальников различного ранга. Перед нами не что иное, как прямая угроза гражданской войны. Это не просто восстание, это не просто путч, когда определенная группа тихо решает проблему. Это определенные люди, которые имеют серьезное влияние на два самых стратегических в военном отношении колена, которые могут серьезно изменить баланс сил. Потому что колено Рувимова, если бы оно объединилось вокруг своих начальников, оно бы фактически оказалось в численном превосходстве против как минимум трех колен вместе взятых. И вся основная цель, которую ставят перед собой эти 250 восставших, это увести народ израильский обратно в Египет. И вот это действительно ставит ситуацию на грань катастрофы. Вот почему Моисей, он, услышав все это, больше ничего не может говорить. Он просто падает на лицо свое, потому что ситуация в действительности неразрешима человеческими усилиями. И вот почему Господь определенным образом вмешивается в ситуацию, и как об этом говорит Моисей. 28 глава. «И сказал мы...» 28 текст 16 главы. «И сказал Моисей, из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, и я не по своему произволу делаю сие». Что Моисей делает? Он делает исключительно, выполняя волю Божью. Он пророк. Он всего лишь механизм. Он всего лишь уста Господни. Конечно же, естественно, он и получает на себя обратную реакцию. И, конечно же, ему достается. Именно поэтому в данном случае, конечно же, Корей, Дафан и Аверон, и еще 250 начальников, они, конечно же, обращают свою агрессию на Моисея. Но на самом-то деле за Моисеем никто не стоит, никакой клан, никакое колено. Моисей сам из колена Левина. И сейчас мы видим, как колено Левина оказывается расколото на две воюющие фракции. И Моисей поэтому говорит, и сказал, и 29 текст: «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, которое постигает всех людей, то не Господь меня послал. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Здесь перед нами есть несколько таких важных моментов. Прежде всего, здесь интересным образом употребляется слово «преисподняя». Слово «преисподняя», конечно же, это исключительно русское слово. Но на самом деле там стоит слово «шеол». И синодальный перевод здесь, конечно же, не постоянен. В данном контексте он переводит это слово как «преисподняя», которое смысл этого слова, он не до конца понятен и в русском языке. Но причина здесь вот в чем. Дело в том, что «преисподняя» – это фактически перевод католического термина «чистилище». И согласно католическому пониманию, в преисподнюю или в чистилище попадают абсолютно все. И жарятся там на медленном огне, пока тут на земле не совершается за ними заупокойная молитва. И в результате этих месс человек попадает из преисподней в рай. Ну, а если он, конечно же, отпетый грешник, то он в этой преисподней сидит до пришествия Иисуса, который вытягивает его из медленного огня преисподней и садит его в более жаркий огонь ада. мы здесь видим, что здесь вот это слово «шеол» явно не ведет речь ни о каком огне, и никакого огня мы здесь не видим. Но мы видим весьма необычное событие. Событие, когда земля сама разверзается и поглощает огромное количество людей, тех восставших. И кажется, что как здесь характер Бога понять? Мы видим, как Господь, написано, «И разверзла земля уста своих, и поглотила дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю». Опять же употребляется это слово «шеол», то есть в ад они всходят живые, но дальше земля покрыла их, и погибли они из среды общества. Страшен Господь в суде своем, но мы видим на основании этой истории, когда Господь действует так. Сегодня много идет споров о том, наказывает Бог человека за его грех, или же просто отдает человека на последствия своего греха, якобы позволяя сатане подойти к человеку и уже мучить его. Здесь мы видим, как Моисей определенным образом показывает, что это действие Божье. Точно так же, как это был Бог, который взял жизнь Надава и Авигу, точно так же это был Бог, который поразил Озу, точно так же это был Бог, который поглотил и отправил под землю все эти 250 начальников с их семьями, с их домами и с их имуществом. Вопрос возникает, как разузнать здесь, каков Бог, почему это происходит? И здесь, конечно же, важно понять, и на основании вот этих вот ситуаций, которые мы показываем, мы видим, мы можем сделать определенный богословский вывод. Возьмем, например, прошлую недельную главу, где у нас идет общество Израилево вопреки воле Божьей воевать с хананеями. Наоборот, Моисей говорит, с вами Бога нет. Бог

оставление человека на последствия его грехов является одним из методов наказания Божьего. Написано 18 текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющее истины неправдою». И дальше объясняется, что эти люди делают. И в 24 стихе нам написано, после всего, что вместо славы Божьей они воздают творению Божьему славу, написано, «то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Да, действительно, Бог может сделать и это, чтобы определенным образом грешник мог увидеть, каково жить в отсутствии Божьей помощи? Точно так же, как лампочка не может гореть, если к ней не будет подводиться электричество. Точно так же, если Бог оставляет человека, человек попадает в проблему. Но в данных случаях, которые мы видели, с Кореем происходит совершенно другое. То есть оставление грешника на последствия его грехов не является единственным методом, который действует Бог. В данном случае мы видим другой случай. Мы видим, как Моисей специально говорит, вы увидите, что это Бог, когда произойдет вот такое необычное. Почему же это происходит? Во всех ситуациях, которые мы с вами видели, особенно когда мы уже рассматриваем с вами третью ситуацию, когда идет вопрос о священниках, на которых возложена особая ответственность за жизнь других людей. Вот где ключ. Когда жизнь других людей – невинных и непричастных, оказывается под угрозой, Бог вынужден вмешаться. Он вмешивается не потому, что хочет свести счеты с тем или иным грешником. Он вмешивается не потому, что он не в состоянии контролировать вспышку своего гнева. Он вмешивается, потому что он вынужден защищать невинных людей, которые пострадают в результате злонамеренных действий того или иного человека. В данном случае мы как раз говорили с вами о критичности ситуации, когда эти люди, лидеры израильского народа, могли перечеркнуть не только то, что Бог сделал у Черного моря, но и фактически перечеркнуть все, что делал Бог на протяжении последних 200 лет, создавая народ, который должен был проповедовать и возвещать славу Божью. Вот почему эта история является критичной иллюстрацией того, как может действовать Бог, и что Он всегда серьезен в своих намерениях. Дальше мы видим, как возникает вопрос о том, кого же Бог поставил лидером. К большому сожалению, вот это разделение власти, вернее, не власти, а обязанностей, при котором создается взаимное уважение между всеми теми участвующими в плане Божьем, им-то как раз Корей и злоупотребил. Точно так же

может происходить и сегодня ситуация. С одной стороны, если мы возьмем христианскую, протестантскую церковь, где сегодня нет института священства, где сегодня нет абсолютного такого авторитета пастора церкви, потому что якобы он имеет какое-то особое преемственность, особое рукоположение, которое можно проследить аж до самого апостола Петра. Этого действительно нет. Пастор протестантской церкви, он брат, служитель, служащий людям. И Господь хочет показать, что в церкви все являются равными, важными в служении Богу, чтобы задействовать всех. Но подобной ситуации можно злоупотребить так, как этим злоупотребил Корей, попытавшись взять на себя верховную власть и отстранить от священства Аарона. Вот почему Господь приглашает Аарона и всех священников положить свои жезлы. И жезл Аарона расцветает, показывая и демонстрируя все-таки, на ком возложена не верховная власть, а основная ответственность. Потому что в народе Божьем нет верховной власти. Народ Божий, государство, которое строит Бог, это теократическое государство. И поэтому Моисей является здесь слугой Божьим и слугой народа. Аарон является тоже слугой Божьим и слугой народа. Но проблема возникает тогда, когда, пренебрегая авторитетом Моисея и Аарона, общество фактически пытается устранить авторитет Бога. Кстати говоря, точно так же Бог бы поступил с сыновьями Аароновыми, если бы они попытались сыновей Каафовых сместить с их позиции. И Бог вынужден защищать и показывать роль священства. Вот почему 18 глава еще раз подчеркивает ответственность священников и говорит Аарону: «Ты и сыны твои, дом отца твоего, понесете на себе грех во святилище». Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои будут при скинии откровения. Бог еще раз устанавливает служебную иерархию и подкрепляет эту иерархию определенными законодательными установлениями. 23 текст. «Пусть сыны Левины справляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел». «Потому и сказал им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Иными словами, Господь устанавливает порядок, согласно которому колено Левиина не получает земли, не получает возможность заниматься никакой посторонней работой, а им поручена конкретная ответственность за все, что происходит во святилище, за все, что происходит между Богом и Израилем. И за это весь Израиль,
который уже, кстати, их помазал вместо своих первенцев. То есть им не надо теперь посылать своих первенцев. Уже вместо первенцев на левитов возложили руки. Но теперь левитам надо на что-то кушать. И Господь говорит, 1/10 валового национального продукта вы тратите на левитов. Это интересно, что примерно столько же сегодня развитые страны тратят на нужды своей обороноспособности. Но вот эта обороноспособность, о которой беспокоился Бог. Потому что обороноспособность народа израильского зависела от связи между народом и Богом. И вот на что выделялся этот приоритет. Наша гафтара, которую предлагается сегодня читать вместе с Торой, как раз посвящена этому вопросу. Самуил, пророк, оказывается перед таким же самым кризисом, который постиг Израиль. Ибо Израиль сейчас требует себе царя. Да, согласно книге Второзакония и закону, который записан в книге Второзакония, 17 глава, Господь предусматривал такую возможность. Но это была не самая лучшая возможность. Уже Израиль, с момента, когда они выбрали себе царя, Израиль уже не становится на 100% теократическим государством. Фактически, израильский царь становится определенным посредником между государством и Богом. Если раньше Бог осуществлял свое прямое правление и мог напрямую вмешиваться, так как это происходило в случае восстания Корея, Дафана и Аверона, то с момента избрания царя многие решения царь брал на себя. Об этом и говорит, кстати, Самуил. Самуил говорит, раньше вы отдавали только лишь 10-ю часть для того, чтобы содержать храмы колена Левина, и ваша обороноспособность, все было у вас обеспечено, а сейчас вам надо будет обслуживать царя, который человек, которого надо кормить, содержать его дворец, содержать его антураж. К сожалению, народу израильскому пришлось впоследствии истории увидеть, что этот выбор был не самым лучшим. Вот почему книга Откровения, 19 глава, которую мы предлагаем вам читать как дополнение к нашему чтению Торы и Гафтары, говорит об истинном царе, у которого на одежде, Откровение, 19 глава, 16 текст, и на бедре написано имя «Царь царей, Господь господствующих». Этот царь не требует никаких налогов, ибо он истинный царь всей земли.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть здесь каждого из вас, все, кто пришел сегодня к нам. Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции по всей России и всему ближнему зарубежью. Спасибо вам, что вы с нами. 28 дней, начиная с сегодняшнего дня, 10 спикеров, 10 мастеров своего слова выступят и сегодня, и дальше перед вами. Скажите, пожалуйста, вы любите, когда вас учат жить? Говорят, что надо делать, как надо делать? Уверен, что нет. Я сам отучился в институте, в школе, доп. Образования, и всегда все говорили: делай так, делай так, делай так. Давайте сегодня мы сделаем программу нашу немного по-другому. У нас есть среди аудитории ответственные люди, которые имеют микрофоны. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать под постом к этому видео, вы можете писать в чат, вы можете задавать все интересующие вас вопросы. Пишите вопросы сложные, каверзные, задавайте неудобные вопросы, те вопросы, которые волнуют вас. Мы, наверное, привыкли, что те трудности, те сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, это нормально, это реальность, это с тем, с чем каждый человек сталкивается. Может быть, сегодня наш первый спикер попытается ответить на вопрос и сказать, что это не так. Как, наверное, вы уже видели из многочисленных постов в социальных сетях, в Ютубе, везде, где возможно, сегодня к нам обратится с первой лекцией священнослужитель, пастор, музыкант Павел Жуков. Встречайте его.
2: Всем привет. Спасибо, Вадим.
1: Павел, мы очень рады, что вы нашли время к нам сегодня сюда выбраться. Я передаю вам слово. А всех вас я приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Очень приятно исследовать какие-то новые территории. Когда где-то путешествуешь, открываются новые горизонты, глаза открываются. Это моя территория, это моя земля. Наверное, сегодня тоже у нас территория нашей реальности. Попытаемся вместе поразмышлять. Первый вопрос был очень интересный на тему «Любите ли вы, чтобы вас учили?». Сегодня, наверное, целая планета накопилась людей, которые прекрасно знают, как им жить, как устраивать жизнь, строить общество, строить отношения между государствами, между континентами и так далее. Как вам живется на этой планете? Территория счастья, изобилия, радости, довольства и процветания, так? Наверное, нет. Любая новостная лента развенчивает все эти представления о государстве благоденствия, о планете Земля, на которой очень много любви, понимания и так далее. Мы сегодня хотели бы говорить на тему «Ты не один». Или есть тот, кто считает, что он в жизни он один? Одинокие есть в зале? Вы так неуверенно говорите, мне кажется, что вы потеряли в своем одиночестве. Голос даже туда не проносится в ваш мир одиноких людей. Одиноких нет. Кто в отношениях? Так, господа, вам нужно определяться. Либо вы в отношениях, либо вы одиноки. Вот сегодня мы пытаемся разобраться, можно ли вообще быть сегодня человеку не в отношениях? Или все-таки даже отсутствие отношений – это какие-то отношения? Помните, отсутствие результата – тоже результат. Да? Молчание – знак согласия. Такие принципы, маячки у нас есть. Давайте сегодня на эту тему будем говорить. Одна интересная цитата. «Когда ты один, не страшно». А страшно когда? Когда ты ноль. Бывают ли такие ситуации? Маленький пример, еще один из ответов, наверное, в соцсетях. Ты один или у тебя кто-то есть? Ну, кто-то есть, но я один. Сегодня людей, которые стремятся быть в одиночестве, огромное количество. Как раз те, которые не любят учиться. Я вот последние дни сталкиваюсь с определением очень интересным. Многие из людей говорят, что я хочу строить отношения только так, как я этого хочу, а не как мне навязывает общество. Мне не нравятся эти стереотипы. Давай строить отношения. Вот как ты сам чувствуешь. И таких людей огромное количество. Мне кажется, что наша планета все больше стремится к тому, чтобы ее населяли представители меньшинств. Это не сексуальная тема. Просто я один, и я такой уникальный. Слышали это стремление? Да? Один я только, одинаковый. Мы сегодня что с вами сделаем? Не хочу учить, хочу вместе с вами разобраться в терминах. Есть пример. Один человек забегает и к доктору говорит: «Я тороплюсь срочно, у меня церемония. У меня церемония, сделайте мне, пожалуйста, оскопление, так назовем». Вы уверены? «Да, да, мне срочно, мне надо оскопиться» и так далее. Ну, доктор-хирург делает оскопление после операции. «Ну как, все замечательно, у меня сейчас свадьба будет». «Так вы, наверное, хотели сделать обрезание». «А я как сказал?» Если ты не сформулировал правильно, ты рискуешь в этом мире очень серьезно попасть. Потому что, не договорившись с другим человеком о смыслах, вы будете делать разные действия. Это очень важный аспект, особенно когда дело касается отношений. Еще раз, кто из вас в отношениях? Кто без отношений? Серьезно? То есть вы думаете про любовь, да? То есть если отношения, это значит любовь, Валентинка, которая вот в феврале прилетит. Такая няшность, и там список дальше. Нет, друзья, давайте размышлять. У нас сейчас будет на экране типы отношений. Это то, что дает нам сегодня любая энциклопедия, это то, что дает нам сообщество психологов. И, наверное, некоторые слова вы даже узнаете, а некоторые вызовут своеобразный ступор. Если у вас есть мнение по поводу этого списка, сразу давайте свой ответ или вопрос. Договорились? Потому что просто озвучивать энциклопедию я бы не хотел. Но все ли знакомо в этом списке? Кому все знакомо? Брак не знаком. Кольцо на пальце есть? Кольцо есть, а брака нет. Понятно. Это страшное явление. У меня тоже есть, но у меня и брак есть. Нормально. Итак, давайте сейчас назову эти все определения, чтобы мы понимали, что это есть. И вы сразу, те, кто поднимали руку и говорили, что «Ой, я не в отношениях», вы в отношениях. Потому что это отношения между людьми, межличностные отношения. И очень важно их определять, потому что я буквально до последнего дня делаю откровения на эту тему. Я эту тему исследую лет 7-8, и за эти 7-8 лет она меняется. Я шокирован буквально последними своими наблюдениями. Тема и представление об этих терминах у людей меняется. А когда у людей меняются представления, меняется то, какие ценности они несут, какие они озвучивают ценности, как они строят отношения. Отношения – это жизнь реально, это годы жизни. И они все разные, иные, трансформируемые, и беда. Ну и так, гражданское партнерство, как бы понятно немножко. Так, дружба. Есть дружелюбные, дружественно настроенные люди? Так, вот девушка одна руку не подняла, с ней сегодня дружить всем. Дальше, броманс. Знакомое слово? Броманс, это типа романс, только на букву «Б», непонятно, да? Побратимство. Значимое и другое. Но это, конечно, такой корявый перевод одного психологического термина с Запада. Significant other. То есть, ну, значимое и другое. Агамия, брак, вдовство, моногамия, семья. Есть еще родство, есть полиамория, поливерность, полигамия. Все это на букву «П» и непонятно, что за винегрет, да? Сожительство, отношения для секса, педерастия и поощрительное спаривание. Это вообще-то не все отношения, правда? Бывает больше? Знаете их? Лучше не знаете. А теперь давайте поработаем с терминами. Ну, начнем. Гражданское партнерство. Это когда? Это что? Микрофон сразу раз-раз и отвечаем. Кто готов? Ваше мнение, предложение, пожелание. Гражданское партнерство. Партнерство – это в какой сфере используется такое определение? Бизнес. Как еще? Работа. Так, какой-то проект. Вы партнеры в творческом проекте. Так, хорошо. А бывает в отношениях. То есть люди строят отношения, но чтобы эти отношения обезопасить, они что могут заключить? Контракт, договор. И вот этот принцип гражданского партнерства, он может перейти даже в брак. То есть люди создают брак, но они делают не по принципу, там, расписались и их там повенчали и так далее. Они делают это еще и параллельно гражданским партнерством. Чтобы, если вдруг закончится брак или другие отношения, партнерство перешло в юридический, такую, сказать, юридическую сферу и там решилось как-то в суде или без суда. Понимаете? Дружба. Еще раз хочу увидеть. У нас один человек в дефиците дружбы. Подумайте, какой есть рецепт из древней книги относительно дружбы? Если вы хотите иметь друзей, что надо проявить? Дружелюбие. Это из категории «что посеешь, то и пожнешь». Хорошо, еще одно явление. Броманс. Давайте, знатоки английского языка есть? Бро, бро. Что такое бро? Мальчики любят говорить бро. Как? Бра, да, сейчас это слишком долго говорить, может быть, кто-то the не выговаривает, brother, поэтому bro, да. Bromance – это такие особые отношения, тесные отношения между парнями, но не сексуальные. В чем проблема? Сегодня на эту категорию броманса претендуют те, кто имеет сексуальные отношения однополые. Говорят, у нас броманс. Нет, извините, у вас что-нибудь другое где-нибудь на букву «П». Но не броманс. Броманс – это отношения, которые никак не касаются интима и личности человека вот в сексуальном плане, посягательство на его внутренний мир, ну, в плане, опять же, физиологическом. Такая форма гомосоциальной близости. Пусть это вас слово не пугает. Гомо, нормальное слово «гомо»? Ну, все мы «гомо сапиенс». Не забывайте «сапиенс» добавлять. Иногда кто забывает, теряется. Побратимство. Побратимство. Есть побратимы из вас? И есть, это не только побратимство, посестримство тоже есть. Когда родство делается за счет ритуала. То есть крови нет, брака нет, но ритуально, знаешь, там кровушку порезали там, или какую-то клятву дали, торжественно все это оформили. О, это побратимо. Даже если вы никогда такой ритуал не совершали, если вы граждане какого-то города, а у этого города есть город побратим, то все вы побратимы с каким-нибудь городом Кёльном или городом Аушвицем где-нибудь далеко, потому что ваши города побратимы. Вот такое явление есть, и оно как бы влияет и на людей. Все мы братья, особенно с Буркина-Фасо. Агамия. Ну, значимый другой, это просто такой термин, очень важный человек в жизни семьи. Есть у вас человек-друг семьи? Вот, он вроде не родственник, но такой душа, прям вот прям близкий. К нему со всеми переживаниями можно обратиться, все нормально. Significant other, такой прям очень важный человек. А вот агамия, пожалуйста. Ну, здесь просто по термину можно определиться. Агамия, что это значит? Как? Ну, буква «А» доказывает или показывает, что что-то противоположное. Гамос – это как бы брак. Да, есть моногамос, вот смотрите, моногамия, есть полигамия. А агамия – человек, который не создает брак. Есть такие люди? Давайте из библейского мира вспомним. Есть люди, которые не создавали брак. Давайте вспомним, так, библейская викторина начинается. Назовите интересных, важных героев. Моисей. У Моисея детки были. Где-то трех, я помню. Еще? Или двух? Иоанн Креститель. Еще? Апостол Павел. Причем, если о других там, как бы, прямым текстом об этом не говорится, то есть это не обсуждается, то когда мы ведем речь об апостоле Павле, то он прямо пишет, что вот если кому-то получается быть как я, не создавать семью, то тогда это здорово, ты можешь послужить, будучи агамичным, то есть не создавая эти отношения. И вы знаете, счастлив ли апостол Павел был, судя по истории его жизни? О, да, я восхищаюсь этим человеком. Он противостал всей античной религии, распространенной на всем Ближнем Востоке и на всей Римской империи, причем так, что перебил, но не физически, идею и сделал христианским весь тот древний мир. Этот человек, как бы мы сегодня, может быть, на него посмотрели, ой, он одинокий, он, наверное, такой несчастный, он такой, значит, потерянный в мире. Нет, у него есть реальные источники для счастья, независимо от того, есть ли у него жена и дети. Поэтому, когда мы вдруг думаем, что отношения обязательно нужно строить в браке, если я вдруг не построил брачных отношений, все, беда, моя жизнь не удалась, извини, у тебя жизнь может так удастся, как у апостола Павла или у Иоанна Крестителя. Потому что он один из самых великих пророков. А вы не его судьбу вспоминаете земную, вы же верующие про небеса. На земле это все плохо заканчивают, правда? Вся жизнь заканчивается чем? Смертью. Какие вы реалисты. Не хотел сказать пессимисты. Вдовство. Кто из вас выбирает, кто может выбирать вдовство? Ну, те, кто выбирают, оказываются за решеткой, кто сами это делают, правда? Да. Но это есть такое явление, когда человек не хочет, он оказывается вдовцом. И знаете, в чем особенность этого типа отношений? Человек остается таковым. То есть он остается вдовцом навсегда. Он выбирает этот принцип быть вдовцом или вдовицей. Библейские примеры тоже на эту тему есть, можете как-то поискать. Моногамия. О, это самое, наверное, скучное. Посмотрите, сейчас прочитаю. Форма брака, позволяющая иметь только одного супруга. Скучно звучит? Вы меня пугаете тем, кому нравится, вернее, не нравится такое скучное определение. Откуда пришло понятие моногамия? Откуда вообще понятие о браке пришло? Я сейчас спрашиваю у христианского сообщества. Если в соцсетях кто нас смотрит, пишите, откуда же пришло понятие моногамия. Итак, мы потратим еще минут 30 на выяснение этого вопроса. Аминь. Бог создал брак и сказал, будет один человек, состоящий из двух, да? Двое будут одной плотью, мужчина и женщина. Вот такое, казалось бы, скучное определение от Господа. Потому что на эту тему про моногамию есть так. Какое обилие других рецептов. Давайте угадаем, откуда они пришли. Семья. Семью мы выбираем? Засомневались. Так, разные ответы. Наверное, есть вторая подсказка. Семья и родство. Что мы выбираем, семью или родство? Семью мы выбираем, что мы ее можем создать. А родство можно выбрать? Папу, маму, братиков, сестричек? Нет, конечно. Поэтому нужно определять, что кто-то человек – это из родства, а кто-то пришел из категории семьи, то есть это я создал. За что мы должны отвечать и за что мы, ну, на что нужно полагать усилия? На семью. Ты ее создал. Особенно это касается мужчин. Вот мне не повезло, меня не понимают. Начинает он причитать, как девочка, на тему несчастного брака. Ты создал семью. Ты, мужчина, отвечаешь за семью до конца. Вот за родство немножко сложно отвечать, это как бы судьба, там, Господне провидение и так далее. Но за семью отвечаешь ты сам, не смей скулить. Полиамория. Как вам такое определение? Ну, давайте угадаем, какие тут слова в полиамории сочетаются. Явно не одно. Много чего? Много амор, много любви. Наверное, те, кто проявляют это полиамори, такие любвеобильные, такие няшные, да, кто бы сказал. А в чем проблема? Давайте посмотрим на определение. Это система этических взглядов на любовь, которая допускает множественные любовные отношения у одного человека с несколькими людьми одновременно. Я, конечно, из этой категории уже ушел, из подросткового, такой молодежный, старость не радость, но слышу, когда общаются ребята помоложе, они говорят... Ну, или даже сам-то в такой категории, в такую среду не попадаю, но как-то информация приходит. У меня там двое, трое, я вот не знаю, кого выбрать. И это нравится, и это нравится. Такая полиамория прям. Это даже противно исламу, потому что в исламе при всей вот этой информации на тему, что можно иметь 4 жены, на самом деле Аллах запрещает иметь 4 жены, если не можешь любить всех одинаково. Земляне удивляют даже Аллаха и говорят, нет, мы можем любить и не 4, а того и больше. Причем одновременно. Странно, да? Это противоречит религиозным убеждениям многих конфессий этого мира. Давайте вот сюда, чтобы дополнить картину. Полиамория, еще что? Поливерность. То есть много верят. А знаете, в магазине, в цветочном, да, мне 5 букетиков и открытки. Ну вот эти, мои единственные 5 штук. Да. Вот это из категории поливерно. Смотрите определение. Это форма полиамории, при которой все вот эти участники вот этой группы полиаморной считают друг друга равноправными партнерами и договариваются вступать в отношения только в этом узком кругу. То есть изменять можно, но изменять только в категории 4 там человека. Либо группа 6 человек. Все. Если 7-й, как ты меня изменил? Вот 7-й ты, ой, какая измена большая. С 5-м, 6-м нормально, с 7-м, ой, это большая измена, рана в сердце. Ну и еще полигамия, это когда уже брак узаконен. То есть вот эти полиамория и поливерность переходят в категорию брака. Возможно это в нашей стране сегодня? Нет, это административно наказуемо, где-то может даже уголовно наказуемо. То есть нельзя брак иметь многочисленный. Но хотелось бы обратить внимание, почему эти вещи мы разбираем. Если не вникать, не определять каждый из пунктов, то все это называется одним словом – любовь. Кто-то сказал «я люблю». И сидит, ой, это же любовь. Любви там сердцу не прикажешь, да. Это любовь, она не имеет границ. А на самом деле, когда начинаешь вникать, извините, там не любовь. И там начинается поиск по списку. Это раз. Второй момент. Когда вот на эти вещи мы смотрим, есть соблазн их оценивать в режиме настоящего времени. Вот на нашей территории реальности. Я вот сейчас здесь нахожусь и смотрю на список. Ну, знаете, я не такой, знаете, собственник, поэтому ревновать я не буду. Ну, пусть у моего бойфренда будет еще пару девушек. Одна с квартирой. Или пусть у моей девушки будет еще парней, у него BMW, он меня хоть на работу возить будет. И все это любовь. И все это в реальном времени. Вот в настоящем. Но Господь своих детей учит одной простой вещи. И начал он учить этой вещи примерно 4350 лет назад. Только вот момент, когда вода сошла с земли, и Ной на горах Араратский говорит: «Ой, новый мир, слушай!» Начиная с мира, Господь говорит: «А теперь сеяние и жатва не прекратятся. А теперь на планете будет причинно-следственная связь». Еще Господь говорит другими словами: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет». И Господь уже несколько тысяч лет пытается донести до человека: слушай, ты будешь сеять вот что-то в категории отношений, ты это пожнешь. Сейчас у тебя ни мозгов, ни зрения, ни представления нет, чтобы представить, как это реализуется, какой будет финал, ты не знаешь, потому что ты человек. Ты живешь вот в настоящем времени, летишь по жизни, и все. А я тебе хочу рассказать с помощью одной интересной книги, которую я писал 1500 лет, и она дошла до тебя. Даже в твоем смартфоне есть. Как эта книга называется? Библия. И вот я хочу привести пример из этого списка. Он очень большой. Как бы много примеров. Ну, допустим, на тему полиамории, поливерность и полигамии. Один интересный персонаж, родоначальник израильского народа. Но не Авраам, а чуть позднее. И не Исаак, позднее. Кто? Иаков. До того, как он стал Израилем, он был Иаковом. Так вот, Иаков прошел вот эти все три стадии: полиамория, поливерность, полигамия. И все, что вы будете читать в книге, «Бытие», в половинной ее части, и дальше по истории, это результат вот таких отношений, которые называются: ну, это же брак, это же любовь. Нет. Представьте, у человека две жены. Он в полигамном браке. Две официальных законных жены, с которыми проведено обряд венчания, выкуп, там, ну, все-все-все, да? По 7 лет на каждую. Но при этом, находясь в браке полигамическом, он проявляет им, к ним, поливерность. До того момента, как одна из них говорит: «Ой, у меня не получается рожать, возьми мою служанку». И он берет третью. Другая говорит: «У меня тоже не получается рожать, возьми мою служанку». И получается у него поливерность четырем женщинам, которых с двумя у него полигамия, официальный брак. Любит он одну, но проявляет добрые нежные чувства еще к другим, не знаю, до полиамории там до конца дошло, не знаю. Как вы думаете, 12 детей, 12 сыновей, детей было больше, как чувствуют себя в системе таких отношений? Да так и чувствуют, что потом 10 решают убить 11-го. И почти убивают его, и предают, и обманывают собственного отца. Он-то им родной. А его жены торгуют постелью своего отца за яблоки, фрукты, фруктовый салат. Нормальная семья? Наверное, это звоночек. Это Господь так придумал? Нет. Господь сказал: у меня скучно. У меня вот так вот, моногамия. Один человек, это мужчина и женщина, это брак. И это будет счастье. Человек говорит: ну, ой, нет, мы не представляем, мне надо 2, 3, 4. У Ламеха, 7-я эта дама, уже 2 жены. И там дальше пошло, они женятся, они все это, ну, дальше по списку. У них отношения для секса, у них педерастия, поощрительное спаривание, у них все за первые 1600 лет существования человечества на Земле. К чему пришло? Господь говорит: вам еще 1000 лет дай, вы вымрете, как динозавры, в которых вы будете верить еще спустя 4000 лет. Так и вымирали цивилизации, потому что они в типах отношений, говоря о любви, мы дети Бога, называют какого-то Бога, мы будем любить, мы будем созидать наше общество, любить всех и каждого, все, что движется, все будем любить. Цивилизации ушли в никуда. цивилизации разрушились. Потому что они дошли до сожительства. Сегодня не, у нас очень гламурное общество, такое очень образованное интеллектуально. У нас гражданский брак. Гражданский брак, вот он брак, он без слова гражданский. Если нет официальной регистрации, это что? Это сожительство. Есть еще более изощренная форма, это когда даже не пытаются люди создать общность быта или жить под одной крышей. Нет, достаточно встретиться, и эти отношения какие? Отношения для интима, для секса. Поэтому можно снимать квартиру посуточно, разово, можно где-то встречаться, где-то там радовать друг друга. Любовь. Никто же не будет вещи своими именами называть, потому что хочется действовать свободно и интересно. Ну, это еще из Древней Греции, педерастия. Она, конечно, дошла до того, что, вернее, понятие стало более широким. Это отношение уже и между представителями одного пола. Ну, чаще мужчин так обозначают. Конечно, сюда скобка открывается, и все ЛГБТ и так далее. Причем эти ценности, друзья, настолько сегодня из категории определений, там, словарных, перешли в систему ценностей школьников. Помните недавний скандал на территории России, когда вечеринки выпускные в школах заканчивались, как это называется, не знаю даже, ну, в общем, в формате вот таких сексуальных меньшинств. Пенные вечеринки, там, скандалы на всю страну. Потому что несовершеннолетние ребята позволяют себе такие вещи, которые идут в категории 18+. Это устраивается в школах, в муниципальных учреждениях. Но это бред вообще-то. Ну нет, мы такие взрослые, мы хотим. То есть еле-еле на троечку школу закончили, но зато они знают, что такое БДСМ, что ЛГБТ знают. Они такие просвещенные. Куда катится мир? А поощрительное спаривание – это совсем интересно. Это деньги, когда фигурируют. Поэтому, когда девушки красиво дают интервью, ну, мне нужен парень, чтобы, ну, богатый, чтобы был. Спасибо, вы себя обозначили. Вы не любовь, у вас поощрительное спаривание. У него будет хорошая машина, можно отдаваться. У него будет кошелек, у него папа депутат, дипломат, прокурор, можно отдаваться. О ценности личности речи уже даже не идет, потому что это все любовь. Весело звучит. Но, знаете, вот эти отношения, хорошо, если вы будете видеть их в обществе, понимать, определять для себя. Кстати, вот давайте выберем, что нормально, что уместно. Гражданское партнерство? Давайте, какие элементы гражданского партнерства могут быть? И они полезны, даже пророки церкви об этом говорят. Ну, допустим, если вы в семье, у вас супруга, у вас дети. Но вы не вечны. Что можно, вот понимая, что отношения могут быть в рамках партнерства, что можно из... Молодцы. Завещание. И кто сегодня не имеет завещания, независимо от возраста, тот не совсем верующий человек. Так говорит Божий пророк. Поэтому если сколько-нибудь дают первая стипендия у тебя пошла, пиши завещание. Потому что если ты напишешь завещание, средняя продолжительность твоей жизни увеличится. Это наблюдение. Социологическое, реально. Ты живешь спокойнее и распоряжаешься тем, что у тебя есть. Поэтому элемент гражданского партнерства, он уместен, когда он с умом, организованно, понятно, в целях безопасности следующего поколения и супругов, чтобы потом не было никаких других неприятностей юридических. Дружба, понятно, это хорошо, библейских примеров много. Броманс. Приведите примеры Священного Писания броманса, самый яркий, на который претендует квир-богословие и ЛГБТ-сообщество. Они хотят опошлить это. Кто это? Давид и...
3: Иоаннафан.
2: Некоторые говорят, вы знаете, в Библии там написано, что Давид, когда Иоаннафан умер, он писал такие слова, «Любовь к тебе была превыше женской». Вот видите, вот у них там было, значит, гомосексуальное отношение. Вы черным по белому читать умеете? Там не написано, что любовь была как женская, а любовь была превыше женской. Все. Это типичный броманс. Никаких интимных отношений. А отношение дружбы такое, что каждый из них готов был головой рисковать друг за друга. Иоаннафан это делал ради Давида, Давид ради Иоаннафана. Все. Поэтому броманс – это здорово. Я сам проживал эти отношения, когда мы росли вместе, когда не было такой привязки. Мы росли вот как родные братья с человеком, который просто в церкви познакомились. И это нормально. Броманс. Если вдруг начинаешь засматриваться и вожделение, это уже не броманс. Это уже что-нибудь из испорченных отношений. Значимое и другое, это тоже замечательно. Побратимство в Библии многократно встречается. Агамия тоже встречается. Ну и многие другие, вы уже сами как бы выбираете, оцениваете в системе координат своих. Есть еще, друзья, одна категория, которую следует обсудить. Это вопрос события, которые происходят у человека вот в отношениях. Ну, это чаще, конечно, уже в рамках нормальных отношений. Допустим, ухаживание. Кто из вас ухаживал? Да смелее, смелее. Давай, поднимай руку. Да ладно, ее нет сегодня здесь. Так, ухаживание нормально? Когда вы ухаживаете, что вы делаете? Подарки. Есть даже интересная программа, называется она «Тайный друг». Классно? А если тебе совпало тот, кто симпатичен, там завалишь просто подарками. Да так приятно. Говорит, ой, может быть, что-то больше будет. Ну ничего, ладно. Ухаживание. Конечно, ухаживание неплохо, но знаете, в чем проблема? В силу того, что наш мир испорчен, а мы все-таки живем в мире и немножко впитываем себя, немножко вот, ну, на что смотрим, в то и преображаемся. Мы из категории ухаживания переходим во флирт. Особенно страшно на это дело смотреть, когда вот такие вечно ухаживающие, причем это становится очень долго, и человек уже становится более взрослым, ему уже не 25, а за 30, не обижайтесь, если вам так, и этот человек становится вечным ухажером. В такое время, когда тебе за 30, и когда уже все так смотрят, типа, ну, времена, там, все дела, здоровье, продолжать род нужно и так далее, а человек продолжает дружить. Он вечно ухаживает, вечно флиртует. Флирт, по определению Божьего пророка, это грех. Потому что флирт — это набор вербальных и невербальных действий, смысл которых может быть явным или скрытным. Когда скрытый смысл, какую заповедь нарушает человек, когда он что-то скрывает? Про что заповедь? Лжесвидетельство. То есть подаешь одну картинку, на самом деле я имел в виду другое. То есть ты имеешь в виду другое. Другой человек не может иметь так в виду, потому что он не из твоего мышления, он не сердцеведец. Он подумал что-то другое, и он сломался, он перегорел. Это страшно. Я видел, общался в рамках своего служения с девушками, которые ломались психологически от этой постоянной дружбы. От того, что парням нравится быть вечно ухажерами. Ему легко делать подарки, ему легко проявлять знаки внимания, но единственное, что он не может сделать нормальное предложение, помолвку, свадьбе. Ничего дальше он не может, он всего этого боится. Уже вот такой дядька, а ничего за свои слова отвечать никак. А подарки, это, ну, конечно, подарки сделал, денежка прошла, вот и все влияние. Это не отношения, это просто демонстрация денег, да? Кобелизм своеобразный. Не ведитесь на это. Если видите таких людей, избегайте вечно флиртующих, вечно ухаживающих людей. Такие люди очень быстро перегорают. Свидание. Кто ходил на свидание? Количество так мужского, женского населения. Кто еще ни разу не был на свидании? Вам по возрасту еще полагается не торопиться, нормально все. Одна из форм социального взаимодействия – встреча двух людей, налаживающих взаимоотношения и изучающих. Они совместимы ли они для проживания или провождения времени? И они также смотрят на пригодность друг друга в качестве партнера. К сожалению, это все свидание переходит в категорию, как мы раньше смотрели, отношений для секса. И сегодня часто вопрос в светской аудитории, а на первом свидании позволишь себя поцеловать? А на первом свидании позволишь интимные отношения? Это уже норма. То есть девушка может не на первом свидании позволить, но на втором. Если на втором, она уже такая целомудренная. Предложение. Кто проживал этап предложения? Ну, когда вам предлагали? Страшно? А ему? Не страшно было? Я знаю людей, которые просто терялись, которые, значит, язык заплетался, они говорили непонятные какие-то слова, потому что, ну, драйв. Я тоже так делал, буквально сам себе этот подарок делал на день рождения, это было 8 марта, ровно в 30 лет. Казалось бы, я уже все там спланировал, у меня там такая игра была с этими коробочками, сначала одну, потом вторую, потом тут съемка камеры, но драйв аж до слез. И когда говоришь, выходи за меня замуж, так, не это, няшность не проявляйте там. Да, выходи за меня замуж, говоришь это надрывно, то есть прям уже сам плакать хочешь, типа, ой, это так няшно, сам себя радуюсь, можешь уходить вообще, я понаслаждаюсь самим собой. Шутка. Это драйв. Не каждому мужчине это дано. Кто-то начинает изобретать, где-то лазить что-нибудь, вот как-то смазать, да, вот экстримом, драйвом смазать эту атмосферу, потому что нужно сказать о своих чувствах. И некоторые даже готовы и ухаживать, и флиртовать, и на свидание, но до предложения никак дело не доходит. Ну, просто смело с ней сказать мужчине, я тебя люблю, стань моей женой. Это же все, а она только сейчас «да» скажет. Некоторые рассчитывают, что нет, типа, а, ура, ух, я свободен, побежал. Ну, бывает и такое. Помолвка. Важный момент. Почему важна помолвка? Чтобы обозначить, как? Перед кем? Перед обществом, что теперь это не поливерность, полиамория, а это уже союз двух сердец. Некоторые, к сожалению, от предложения бегут сразу к свадьбе. И потом бах, о, а что у них свадьба? Да, никто не знал. Они дату назначили, там, священнослужителя поставили перед фактом, типа, давайте там пару раз встретимся для близира, там, ну, для галочки, и уже сразу свадьба. И получается, что общество психологически даже не готово людей воспринимать как семью. Потому что они вроде как бы встречались там, переглядывались, потом бах, и они уже семья. И общество не успевает среагировать на них. Продолжаются подкаты, продолжаются какие-то знакомства, общения, и эти такие недопомолвленные люди, они даже в браке живут немножко так с легким налетом флирта. Это заведомо обрушает брак. Не упускайте помолвку, не упускайте, это очень важный этап. Ну, свадьба – это хорошо, если человек на 500 вообще дорого и красиво. Но это не залог. Дальше еще бывает такое явление. Не факт, что это все надо пройти, но оно есть. Супружеская что? Измена. Причина. Почему супружеская измена? Потому что человек входил в брак не как в моногамный брак, а в какой? В поливерность, имея предпосылку к полиамории или слишком озабоченный человек. То есть ему быстрее надо жениться, быстрее надо реализовать свое насчет влечения. И он вроде бы идет в брак, на самом деле ему нужно только сексуальное удовлетворение. И такие люди становятся страшными тиранами в семьях. Они не поняли, что им нужно. Они калечат жизни своих партнеров, своих избранниц или избранника, ну, чаще мужчины. И еще страшнее калечат жизни детей. Сегодня одно из таких явлений страшных – это посягательство на детей. В западных странах это шквал, это беда, это изнасилование, когда отчим может посягать на своих неродных детей. Ну, типа, они же не родные. Они тебе в дети годятся. То есть они другого поколения. На кого ты смотришь? Есть жена. Но это, ну, абсолютно аморальные люди. Они позволяют себе вот брак воспринимать неверно. Не в той категории. Есть еще понятие развод. Понятно, что это идет от гражданского партнерства. Есть у людей какой-то контракт, как бы соглашение, потом оно рушится, да? И брак рушится через развод. Ну и расставание. Расставание – это когда нет брака, нет союза. Есть просто сошлись, разбежались, сошлись, разбежались. Сегодня это тотальное явление. Как твои дела? Как давно ты свободен? О, 3 месяца как расстался, вот ищу себе подругу. То есть расставание – такая норма. Встретились, расстались. И человек проживает эти все события и, соответственно, эмоции какие-то. Есть ли есть мнение? А теперь посмотрим, что еще. Какие при этом чувства человек испытывает? Есть отношения, есть события. А как, что в сердце? Какие слова вам знакомы? Ну, близкая связь, понятно, такая некая привязанность, да, влечение. не всегда интимного плана, хотя наше общество, оно все больше и больше в интим скатывается. Уже даже саморезы или какой-нибудь строительный инвентарь не купишь, не посмотрев на женское тело, да? Поэтому влечение, к сожалению, сейчас это все в маркетинге используется. Комперсия. Знакомое слово? Когда я его изучал первый раз, мне казалось, что такое нормальное слово – это что-то противоположное ревности. Ревность – это не хочешь делить. Комперсия – когда хочешь делить. Сегодня это слово окрасилось исключительно в сексуальный контекст. Если мой супруг не изменяет, а имеет отношение на стороне, и ему это нравится, я готов за него порадоваться. Какой он тебе тогда супруг? Я радуюсь, если мой супруг или моя женщина испытывает радость от отношений с другим. То есть можно ходить налево, и если ты вдруг испытываешь при этом удовлетворение, ты молодец, ты не ревнивец, ты не собственник. Вот пускай хлеб свой по водам и жену своей по улице. Ну, наверное, это страшно. Влюбленность. Кто проживал влюбленность? Когда в первый раз? Старикан. Кто в 5 лет? Я в 5 лет пришел к отцу. Папа, дай мне 10 рублей. Зачем? Поеду в Москву. Зачем? Жениться. Взял 10 рублей, походил, понял, куда идти? В аэропорт, что ли? Положил деньги, забыл эту тему. Еще на несколько лет. Ну, влюбленность, она бывает. То есть это может быть детская влюбленность, подростковая, да? Нормальное явление такое, знаете, полет эйфории.

А это что за сигнал такой? Это вот здесь уже эта ревность. Так. Аминь. Смотрите, нормальные отношения, когда личность ценится полностью и воспринимается как драгоценность, обязательно подразумевает полную привязанность. То есть я ценю тебя целиком и никакую часть тебя не хочу делить с кем-то еще. Особенно это важно в христианском мировоззрении, христианской концепции. Господь так сильно любит человека, своих детей, землян, что за всех землян и за каждого человека отдал Сына Своего Единородного. И заплатил такую цену, после которой сказать, ну знаешь, я вот этих могу отдать, или я допущу тебе немножко свободы, да, погуляй, Господь не может. И поэтому Он говорит, я Бог-ревнитель, и когда вы меня предаете, я наказываю тех, кто меня ненавидит до третьего и четвертого рода. И это не его злость, а это подчеркивание ценности человека. Вы настолько хороши, настолько уникальны, настолько особенны, настолько по моему образу и подобию, что ну не могу я вот просто так отвернуться от вас, дать вам свободу. Ищите себе поле верности, ищите себе поле моря. Не могу, говорит Господь. Поэтому он ревнитель. И он хочет, чтобы эти отношения были в браке. Чтобы люди ценили друг друга, не управляя, не манипулируя и владея. Знаете, как такие тираны, узурпаторы. А как люди жертвующие, отдающие. Я тебя настолько сильно люблю, что жизнь за тебя отдам, но не хочу отдавать жизнь не только за тебя, но и за всех твоих любовников. Господь так говорит, почему ты блудодействуешь, он говорит, народу своему. Почему ты блудодействуешь с этими богами, с идолами? Это ненормально. И в браке то же самое. Особенно, когда есть следующее поколение, которое учится этим примером. Платоническая любовь. Никогда в детстве не понимал, потом постепенно как-то стало вырисовываться. Не любовь к Платону или Аристотелю, просто он первый, кто как философ придумал это определение, что любовь, которая никак не связана с физическим влечением, физическим удовлетворением. Романтика. Кто романтичный, мужчина или женщина? Женщина романтична. А мужчина, который не понимает, что вот эти чувства и эмоции нужны, он говорит, ну я тебя люблю, ничего не меняется, уже 20 лет даже говорить об этом не буду. А женщина говорит, да скажи ты мне, что ты меня любишь, ты цветочки принеси. Хоть какой-нибудь там лютик, ромашку, да? Ей нужно, потому что у нее романтическая любовь. По природе у нее романтическая любовь. Есть мужчины, которые тоже такие романтики, они на закат могут смотреть, слезу пускать. Ну, таких... А, нет, не меньше, уже больше становится. А есть еще другая деталь. Страсть. Хорошее явление. Они уверены. В браке хорошее. Супер. Потому что те, которые вдруг себе вбили в сознание, что страсть – это нехорошо, у нас только любовь платоническая или там какая-нибудь из категории греческих определений, вдруг перестают демонстрировать страсть. А знаете, как Господь создал мужчину и женщину? Если брать текст, вот знатоки еврейского языка это находят и видят, это явно. Бог создал не просто мужчину и женщину, а самку и самца в еврейском смысле. Когда мужчина начинает в браке, будучи христианином, демонстрировать из себя евнуха, женщина перегорает, ей хочется этой страсти, хочется отношений. И, к сожалению, женщина идет на измену. Ей хочется немножко первобытности, хочется этой страсти, а ее нет. Мужчина уже застрял на этапе платонической любви и ромашек-лютиков. Подумайте. Но это задача и вопрос для тех, кто в семье. Опять же, в эти чувства, эмоции, в страсть не должны прийти никакая толика извращения или изменения какой-то, значит, ну, принципов физиологии. Понимаете? Ну и увлечения. Это из категории страсти, из категории влюбленности тоже в жизни меняется. Бывает. Итак, маленькие примеры. Мы с вами люди клипового мышления. Давайте посмотрим на примеры, которые говорятся в Священном Писании, как относиться к отношениям.

0: отношениям надо как-то относиться или как-то их воспринимать, как-то их понимать. Ну, допустим, книга Второзакония говорит, что у тебя есть друг. Какой? Как душа твоя, этот друг. Но он тебе вдруг скажет, пойдем служить богам иным. Или каких-то там богам других народов. Не соглашайся с ним, не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. Бог хочет показать, что основанием для всех этих отношений является не просто то, как к тебе друг проявляет, какие он тебе цветочки подарил, и как он тебе признался в любви, и там есть какая-то система ценностей. Если этой системы ценностей нет, то ты поведешься на любую дружбу и воспримешь слишком много других идей. Самый яркий пример. У Амнона был друг по имени Аннадав. Этот друг так насоветовал Амнону, что он обесчестил собственную сводную сестру. За что потом спустя время поплатился. Нужно ли слушать советы всех друзей? Понимаете, эти отношения, которые мы обозначили, сами по себе они не ценность, если нет ценностей в Боге. И Священное Писание многократно это подчеркивает. Друг любит во всякое время. Кто хочет иметь друзей, пусть сам будет дружелюбный. Бывают друзья более привязаны, нежели братья, то есть развиты такие хорошие отношения, сильнее, чем родственные. Душа нечестивого желает зла. Если человек нечестивый, то даже друг от этого пострадает. Один из примеров советов также дает премудрый Соломон. Царь может быть другом тому человеку, который любит чистоту сердца. Радует сердце друг сердечным советом своим. И еще очень важный момент, когда дружба является элементом брака. Когда влюбленные относятся друг к другу как друзья. Замечательный пример из книги. И вот самый сильный образ, который использует Господь в отношениях. Он пришел на эту землю, чтобы его считали другом. А как он любит? Он любит даже тех, кто за порогом отношений. Те, кто грешники, кто мытари. Но он с ними, он проводит с ними время. Он увлечен ими. Он переживает за них, он молится, он жертвует. Жертвует для них. Сегодня, друзья, нам нужно подумать. Ты в отношениях 100%. Потому что ты в обществе. Обозначь это. Найди этот смысл. И на каких внутренних убеждениях строятся твои отношения с другими людьми. Пусть Господь тебя в этом благословит.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Много вопросов нам пришло.
3: Хорошо.
2: Спасибо, Павел, за эту тему. И вопросы, кстати, вы можете продолжать задавать. Есть микрофончик, вы можете поднимать руки, если кто-то захочет по ходу что-то дополнить или что-то спросить. А пока те вопросы, которые нам пришли. Первый вопрос от девушки. Как принять себя и не считать одинокой, если за все мои 23 года мне так никто не предлагал отношений?
0: Веди себя, как будто ты в браке. Не в плане интима, а в плане своего социального статуса. То есть забота, служение, умение слушать и так далее, и так далее. И потом Господь говорит, ну вот, а ты уже вообще готова, значит, вот тебе подарочек в виде избранник.
2: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на вопрос данной девушки.
0: Не ответили, только задали вектор.
2: Еще больше.
0: Копать и копать, да.
2: Как не обидеть человека, отказав в ухаживании?
0: Надо обидеть человека и отказать в ухаживании, если он неадекватный. Спокойно с этим. Послушайте, если вы хотите быть политкорректными, мои вам соболезнования. Вы потому что можете пострадать и стать своеобразным мазохистом. Ну вот она же любит, она же там, я ему нравлюсь и так далее. И что? Впереди у тебя последующие 30, 40, 50 лет жизни. И еще, что еще страшнее, это прям для меня просто невообразимо представить, потому что у меня есть свои дети, покалечить судьбу детей неправильным выбором или неумением отказать. Да это шок, вы что? Уж лучше остаться одному. Поверьте, судьбам тех, кто пытался заскочить в последний вагон, у них поломалась жизнь.
2: Спасибо большое. Еще один такой вопрос. У меня, кстати, даже был такой, есть такой друг. Как понять, что у тебя дар безбрачия?
0: Это к апостолу Павлу. Дар безбрачия?
2: Конкретно мой друг, мой знакомый говорит, что у меня дар безбрачия. Я ни с кем не хочу никаких отношений, мне одному хорошо, и все, не трогайте меня.
0: Дар безбрачия, дар ли это? Если этот дар приводит к конкретному какому-то результату. То есть человек, не находясь в отношениях, не будучи связан, демонстрирует какое-то особое посвящение. Ну, сейчас буду говорить как священнослужитель в рамках церкви, потому что я не хочу влезать с ценностями в личную жизнь человека, просто в социуме. Да? Вот церковное сообщество. Дар безбрачия для того, чтобы созидать церковь. Если парень в даре безбрачия активно занимается фитнесом, качает фигуру, занимается Ultimate Fight, значит, ну там, битвы и так далее, он заведомо как мясоед является соблазном. Потому что своими бицепсами, причем в обтягивающей одежде, он является соблазном для девушки, потом говорит, а нет, я безбрачен. Нет, это соблазнитель, манипулятор. Это одна крайность. Ваш друг не такой, наверное.
2: Не такой.
0: Если у него дар безбрачия, значит, у него нет ответственности, конкретной привязанности на многие годы. Значит, эту ответственность и привязку он может продемонстрировать по отношению к другим людям. В евангельском служении, в служении благотворительности, в служении вспоможения, есть такое старое слово, да, умение помогать, в служении менторства, да, то есть, ну, коучинг, да, там что-то еще. Путешествовать. Я знаю одного человека, у него там долгое время дар безбрачия, но этот человек посетил десятки, а то, ну, десятки точно, самых экзотических, самых экстремальных стран мира. То есть у него отсутствие его брака привело к тому, что он обогащает всех своих друзей этой информацией. Он приезжает, приводит классные семинары, исследования. От того, что он не в браке, есть бонус. То есть я могу, о, у него дар безбрачия. То есть, ну, покажите плод, покажите результат. Если ты просто сидишь на последней лавке и все, и эту сферу ты для себя закрыл, и больше ничего, ну, нет, скорее у тебя не дар, у тебя какая-то, значит, проблема. Надо правильно определять. Иисус правильно, ну, четко сказал, по плодам их узнаете их. Дар ли это? Значит, должно какой-то бонус быть.
2: Понятно, спасибо, очень четко. Еще у нас осталось несколько вопросов. Разве ревность – это не доказательство того, что у тебя есть чувство к партнеру?
0: Конечно. Ревность показывает, насколько сильно ты любишь человека. Единственное, что есть, опять же, одна личность на этой планете, не с рожками, не с копытами, но по сути такая. Это лукавый, который любое из перечисленных чувств, из событий и из отношений, он все извратил, даже ревность. И есть люди, которые с патологической ревностью, они настолько собственники, что они при общении своей жены с каким-то представителем противоположного пола, они чуть ли не в драку лезут. И они реально бьют лицо. Не разбираясь. Я видел эти ситуации. То есть, ну, там о здравом смысле, о каком-то отношении и уважении к супруге речи нет. В ревности есть принцип завета и доверия. Но когда человек своей жене вообще не доверяет, там, проверяет, шпионит, значит, он ее не любит, он и заведомо, ну, поставил в категорию виноватой. Там, значит, и любви нет. Ревность есть, а любви нет. А вот это страшно. У Господа не так. У Господа на первом месте любовь. Он ее доказал. Всеми, вот все, что можно в плане любви, Господь доказал. Имеет право он ревновать? Абсолютно имеет право, потому что он доказал любовь. Поэтому сегодня, если любишь жену, докажи, и потом ревнуй.
2: Спасибо большое. Это пока что все вопросы на сегодня.
0: Спасибо.
2: Спасибо за вашу тему, что раскрыли ее нам. Спасибо всем тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Для того, чтобы Бог что-то изменил в вашей жизни, вам нужно сделать шаг и разрешить Богу сделать это. Мы ждем вас всех завтра в 12 часов дня на продолжение наших тем. Всего вам доброго.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Любовь к врагу. Возлюби врага. Любите своих врагов. Разве такое возможно? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Исследуем Евангелие от Луки, потому что что лучшее может телекомпания «Три ангела» исследовать, как не Божье Слово? И сегодня... Уже много достаточно встреч у нас с вами позади. Вот давайте вспомним, о каких существенных, важных моментах мы говорили с вами, о том, что такое Евангелие. Евангелие. У всех на слуху это слово «Евангелие». А что все-таки это такое? Вот я хотела бы вернуться к тому, что вообще греческое слово «Евангелие» означает «благая весть». И совсем не обязательно «благая весть о Боге». Это совсем не обязательно религиозная фраза. Например, когда воцарялся император, то глашатые провозглашали «Евангелие, благая весть, там такой-то император воцарился». И вот в Слове Божьем используется это понятие «Евангелие, благая весть». Вот давайте скажем, о чем же благая весть относительно Иисуса Христа? Вот так, наверное, можно сформулировать.
2: Ну да, вот эта весть приобретает духовный смысл. Если вот в земном выражении там император воцарился, там добрый, еще что-то, война закончилась, то в духовном это нечто, может быть, ну, парадоксальное даже. Иисус вот представляется таким вот человеком, который переворачивает как бы понятие Евангелия в мирском воображении, в мирском понимании, в духовную такую плоскость. И это не совсем иногда понятно, что говорит Христос. Вот, например, «блажен нищий духом». Это прошлая программа, я, может быть, забегаю вперед. Но это достаточно странно звучит, такое заявление. «Нищий духом блаженный». Или там «блаженны плачущие». Ну, да, это Евангелие такого рода. Но факт то, что Бог говорит человеком, с человеком, и человек может говорить с Богом, это мы тоже подметили, как одна из... основных черт Евангелия, что ли, описание Евангелия. Бог говорит с человеком, а человек говорит с Богом. Захария в храме, там, ему ангел предстает, говорит ему, вот такая-то весть тебе, благая от Бога.
1: Лен, что-то добавить хочешь?
3: Вот хочется как-то тоже вспомнить о том, о чем мы говорили, что Господь приходит к человеку, да, и человек начинает с ним общаться. И вот это вот общение, налаживание отношений с Богом, это и есть вот, ну, как бы поворотный момент, что я шла в одном направлении, да, а Бог пришел ко мне и говорит, повернись ко мне лицом, мы будем с тобой общаться лицом к лицу.
1: Угу. Это и общаемся мы через Слово Божие, через молитву.
3: Да, через Духа Святого, который непосредственно обращается к человеку. И это самое важное, потому что Господь всегда ищет человека. С самого начала, с Эдемского сада, Господь говорит, где ты? Где ты? Вернись ко мне.
1: Вспоминая еще то, о чем мы с вами говорили на прошлых встречах, вот Евангелие, благая весть, я считаю, еще заключается в том, что Бог дает человеку силу к покаянию. Мне кажется, что без покаяния, то есть пока мы не признаем себя грешными, мы и не можем установить вот те отношения с Богом, про которые ты говоришь.
2: А на меня почему-то подействовала вот эта весть, как, благая, вот я считаю, что это очень благая весть, когда я впервые узнал, что Христос жив. Это было для меня, вот я тогда уже начал читать Библию, работал в цеху в Гальваническом, и я по этому цеху носился, Христос жив, Христос-то жив, оказывается. Вот что меня вот так вот, я не понимал даже, что меня вот так вот обрадовало, вот что
1: то
2: такая
1: есть,
2: благая
1: это
2: весть.
1: Это было вдохновляющие
2: мысли,
1: да?
2: Не просто там в книге написано, а он живой, вот как-то дошло, и действительно, это, вот эта весть, потом мы читаем в Писаниях, разносили апостолы по всей Европе, И вот это было фундаментальным таким камнем. Христос живой, Он воскрес.
3: Он воскрес, да.
1: Он жив и для каждого из тех, кто нас смотрит, например, сейчас, да? То есть, ну, мы знаем, Библия нам даже говорит о том, что Христос находится в небесном святилище, что Он совершает ходатайственное служение за каждого человека. Вот, но Он жив для каждого?
2: Конечно, Он независимо от людей, как бы... Верим мы в это, не верим мы в это абсолютно не зависит. Потому что Христос, Он жив, абсолютно вот такая вот истина. Это Он жив, несмотря ни на что, ни на нашу веру, вот ни на наше неверие.
3: Действительно, Он жив, несмотря ни на что, но Он жив становится именно для меня, то есть, если я в это верю, если я принимаю это утверждение, которое в Слове Божьем и которое провозглашает Евангелие, что Христос воскрес. И Он воскрес и не умирает уже. Он воскрес однажды и теперь живет вечно.
1: Ну и что ж, дорогие друзья, давайте еще вспомним то, о чем мы в прошлый раз говорили. Коля уже упомянул, что вот Нагорная проповедь Иисуса Христа, то, как она описана в Евангелии от Луки, заповеди блаженства, вот первая заповедь блаженства, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, блаженны нищие духом. Это Евангелие. Лена, в чем тебе тут видится Евангелие?
3: Блаженство, ну, счастье в том, что если я могу перед Богом, ну, распяться, что я ничто, и все только Он, и тогда вот это вот блаженство и приходит, потому что написано, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. То есть я ничто, то есть я вообще никто, ничто. Я признаю Бога единственно важным в жизни своей и в жизни других людей.
1: А разве это хорошо? Я никто, и зовут меня никак, и я ничто, и так далее. Разве это правильная вообще жизненная позиция? Разве так нас учат, что вот правильно жить, так к себе относясь?
2: Вот мне сейчас пришла в голову мысль. Нищета духом – это как бы возможность... Я даю возможность Богу меня наполнить. Вот все, вот этот вот стакан у нас с водой, да? А мне нужно не воды, а, допустим, апельсиновый сок сюда. Что я должен сделать с водой? Эту воду должен куда-то вылить, поставить ее пустой, и тогда Господь начинает меня наполнять вот своей благодатью, своим духом, своим, ну,
3: силой.
2: Своей силой, верой. Вот все, что мы читаем в Евангелии. То есть Он начинает меня наполнять собой, что ли. И не случайно говорит, Христос у вас должен жить, и Христос вообще в вас. Такой есть текст прямо.
1: Ну вот, и когда мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки, Нагорную проповедь, то следующее, то, вот, что мы заявили в начале, «возлюби врага твоего, любите ваших врагов». Вот это является частью Евангелия? Можно в целом сказать, что это часть Евангелия?
2: Да, конечно, потому что написано, Бог есть любовь. Евангелие – это весть о любви Божьей к нам.
1: Вот еще одно определение. Евангелие – это весть о Божьей любви к нам.
2: Ну и, соответственно, Бог хочет, чтобы мы были Ему подобны в этом качестве, то есть любили всех людей, невзирая на то, враги они тебе или друзья. Это достаточно вообще не просто вот
3: и вот даже принять, что ли. Очень хороший текст есть, когда как раз в послании, первом послании Иоанна о любви, то есть я как бы продолжу вашу мысль, да, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть вот это вот важно, что Бог есть любовь, да, и если вы любите друг друга, то тем самым свидетельствуете о том, что вы рождены от Бога, вы рождены от любви, и эта любовь пребывает в вас.
1: Ну, это все очень красиво, интересно звучит, а как насчет того, чтобы любить врага?
2: А вот давайте почитаем все-таки текст.
1: Так друг друга?
2: Текст, как тут написано, в 27-м. Но вам, слушающим, говорю...
1: Какая глава?
2: Это у нас шестая глава. Мы продолжаем шестую главу. 27 стих этой главы говорит слова Христа. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот он говорит «слушающим». Тем, если мы немножко выше посмотрим, что это за слушающие, это слушающие пророков, которые говорили не совсем приятные вести народу. Пророки Богом посылались в кризисные времена, когда они впадали в идолопоклонство, отступали, и, в общем, творились такие неприглядные вещи в Божьем народе. Бог посылает пророков. «Покайтесь, одумайтесь, остановитесь, вернитесь к Богу». А люди не слышат, этого не хотят. Какая же это благая весть? Он мне тут прекратит то, что мне нравится. Нет, я буду этим заниматься. А дальше Иисус говорит, а вот лжепророки всегда говорили хорошо. Они говорили, успокаивали, давайте, давайте, ничего страшного. Бог не суждает, Бог вас любит, и такие, какие вы есть.
1: Иисус... То есть это лжепророки так говорят, что Бог вас любит такими, какие вы есть?
2: И если лжепророк подтверждает тот мой образ жизни и говорит, что все это правильно, хотя этот образ жизни совершенно далек от Божьего и от соблюдения его заповедей, то, конечно, да, они говорят об этом. Сегодняшний христианский мир много говорит, что заповеди вообще-то не очень нужны. Главное – люби Бога, верь в Него. А заповеди – это не обязательно.
1: Это ложная позиция.
2: Конечно, потому что если любите меня, Иисус сказал, то соблюдите мои заповеди. И Он пришел не менять что-то в заповедях, не отменять их, а Он пришел их соблюдать и учить этому нас. Угу. Поэтому лжепророкам...
3: Да, мы, наверное, с вами должны задаться вопросом, а кто ж такие враги для нас? Потому что мне вот вспоминается текст из Священного Писания, тоже из речи Иисуса Христа. Он говорит, что враги вам ближние ваши. Вот, а кто враг-то? Ну, самый ближний, с кем мы чаще всего вступаем в какие-то конфликты, в какие-то непонимания, в какие-то желания, ну, может быть, свое мнение отстоять, и тогда как бы нарушается мнение другого человека, и тогда возникает конфликт. И это возникает именно с людьми, с которыми мы чаще всего общаемся. Как не может быть врагом тот, ну, кто далек от меня, кого я никогда и не видел, и не знаю, и это.
1: То есть легко любить кого-то?
3: Да.
1: Когда я его не знаю, когда я с ним не сталкиваюсь в повседневной жизни, где проявляются все его особенности, где проявляются все мои особенности. А такого человека легко любить. А ближнего, то есть того, кто ближе ко мне, поближе?
2: Ну, Иисус говорит и не только о ближних, потому что написано тут об обижающих вас и ударящих у тебя по щеке, подставь другую, отнимающий у тебя что-то. То есть это враг,
1: возлюбить. Который... Возлюбить надо.
2: Вот это вот, да, вот этого врага я должен возлюбить. Ну, Иисус призывает к этому. Тут рисуется нам картина такого сильного человека, который имеет власть, имеет возможность, имеет положение, может быть, так поступать, отбирать у меня что-то, там, бить меня даже, может быть, даже куда-то посадить в какую-то тюрьму, может быть, вот.
1: То есть таких... Но это в те времена. Сейчас как-то все времена. Более тонко, наверное.
2: Здесь, ну, тюрьмы у нас тоже не пустые, поэтому и там люди попадают туда. От тюрьмы говорят, не зарекайся, да?
3: И от Сумы тоже.
2: И от Сумы. То есть от Сумы. Кто меня делает бедным? Вот мой враг, он взял меня и обокрал, например. А я говорю, а вора ты должен полюбить вообще-то по Евангелию. Вот и тут вопрос возникает.
1: Да, как? Тогда вообще возникает вопрос, добрая ли это весть?
2: Да.
1: Вообще, благая ли это весть, что я должен полюбить того, кто мне сделал очень-очень-очень плохо?
2: Вот и нужно с этим разобраться все-таки. О чем тут говорит Христос? Всякому... А вот дальше, 30 стих говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
1: То есть ты это связываешь с заповедью «возлюби врага».
2: Это Христос связал. Он все, вот тут вот, весь этот вот отрывок, он говорит о любви к врагам. Вплоть даже вот до 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших». Опять же, вот он повторяет это. Это контекст любви к врагам все. И получается, что сначала мы встречаемся с врагом, который нас обижает, ударяет, там, отнимает.
1: Сначала ближний, вот как Лена сказала, возлюби ближнего. твоего к самому себе. Так что врагом может быть и ближний. Потом тот, кто обижает.
2: Да, вот, вот такой вот враг. Ну, он действительно враг. Он же мне делает плохо, он делает мне зло. А кто такой враг? Это тот, кто мне делает зло. Вот если просто вот сказать вот так. Вот, я не знаю, вот я так вот вижу врага.
3: Но вот мне кажется, да, вот кто мне делает зло, ну, как мы сказали, там, взял что-то у меня, да, или что-то, мне кажется, вот такого простить проще. Простить и как бы, ну, полюбить, да, полюбить – это что такое? То есть простить, да, и отстраниться. А вот тот, кто ближний с тобой, ты от него никак не отстранишься. А с ним ты постоянно можешь быть в каких-то таких особых отношениях. Ну, я думаю, что каждый из нас в семье, с родителями, с детьми, мы, ну, то есть есть вот эти проблемы родителей и детей, она вечная, она никуда
1: на
3: не девается.
1: На работе, к сожалению, выплескивается сотрудниками, иногда из людей, да.
3: И мне кажется, вот здесь вот любить вот именно ближнего гораздо труднее, чем тот, кто меня обокрал, кто у меня что-то взял. Ну да, вспоминает Иов, ну, Бог дал, Бог взял. Да? Благословенное имя Господне. Да? Ну, как-то все равно легко мы вот можем расстаться с тем, что нам, ну, так, ну, было-было, не стало хорошо или плохо. Ну, как бы это забывается, мне кажется, легко. Да. Но я вот своему опыту, да. Вот, своим жизненному, может быть,
1: вот
3: говорю.
1: Именно на этом мы, Лен, с тобой перешли, все-таки на жизненный опыт. А Коля, он вот строго придерживается того, что в Священном Писании
2: написано. У нас война с ним.
1: Вот, поэтому, Коля, ты вот считаешь то, что именно тот, кто обидел, тот, кто вас проклинает.
2: Ну, а кто еще? Вот если он этого не делал, какой же он враг-то?
1: Просто... Ну, хорошо. Но вот... И все-таки в чем Евангелие это тут? Вот возлюби врага. Ведь Евангелие, вот, например, мне нравится такое определение. Евангелие – это сила Божья к спасению. Это записано в послании к римлянам. У меня не очень хорошие очки, поэтому у нас Елена Валентиновна читает, Коля читает, а я только
3: вспоминаю.
1: Но вот из Евангелия, из послания к римлянам, первой главы, не помню точно какой текст, вот Евангелие – это сила Божья ко спасению. Так что в чем же тут вот Евангелие «возлюби врага»?
2: Нужно еще одну деталь тут подметить в этих словах Христа. Враг как бы тут меняется. Он из ударившего тебя, он вдруг становится просящим. 30 стих. «Всякому просящему тебя давай, и взяв, что твое, не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними». То есть враг превращается, враг отнимающий превращается в врага просящего. Вот если мы берем наши семьи, да, всегда ли мы вот так вот конфликтуем там дома? Наступают моменты, когда наступает мир. То есть мы почему-то каким-то образом там, я не знаю, какие-то события происходят там в семье, семейные там дела или еще что-то, но вдруг мы уже как бы общаемся, как ни в чем не бывало, как будто вот этой ссоры не было. Ну, мы родные люди, да, то есть мы как-то это все улаживаем. Но вот с неродными людьми как это улаживать, который тебя обижает, который тебя бьет, а потом вдруг становится, потом что-то у тебя просит. Это как вот? Что за трансформация?
1: Возлюбить.
2: Такая?
1: Трудно возлюбить того, кто у тебя просит?
2: Ты не то, что... ведь любовь выражается в чем? Что ты отдаешь ему что-то. Она не просто говорит, ты мне симпатичен, я тебя буду... Вот, миловидность, там, внешность, там, ну, внутренние какие-то... Да. Но как бы вот так, отстраненно. А любовь требует каких-то действий. Любовь, там, да, у Павла, не завидует, не превозносит, не гордится, не ищет своего, все покрывает, мы верим, всему надеется и так далее. Она милосердствует. Она проявляет страдание, она проявляет дружелюбие, то есть она как бы какие-то действия, я со своей стороны, и вот меня просят что-то, дай мне рубашку, ну, какую-то.
1: А у тебя она всего одна.
2: А почему вдруг враг стал меня просить о рубашке? Ведь речь идет все о враге, вот я глубоко убеждение, что все о враге, вот вплоть до 35-го текста. То есть у врага какая-то проблема, он так просто меня, враг. Я у него враг тоже, наверное. И он меня начинает просить. Почему? Потому что он увидел мое доброе к нему отношение. Что я в ответ не дал сдачи ему, я в ответ не отомстил. И вот мне кажется, любовь к врагам начинается с того, что я оставляю всякое желание отомстить.
1: Я своими силами? Ты своими силами можешь оставить всякое желание отомстить?
2: А своими силами никто человек, вот ничего доброго человек делать вообще не может своими силами. Вот я тоже в это верю.
1: Прям вот готов ты так утверждать, да, во всеуслышание, что ничего доброго человек своими силами делать не может.
2: Все, что во мне есть доброго, во всяком случае, вот я себе могу сказать, что все, что во мне есть доброе, это от Бога только. Моего, к сожалению.
1: А тебя это унижает? Тебя это как-то принижает?
2: Меня это делает, во-первых, нищим духом, во-вторых, плачущим и алчущим того, чего мне не хватает. Я поэтому, Господи, вот этого мне
1: но
2: не хватает.
1: Но ты блаженный при этом, счастливый?
2: Если я вижу, что это качество проявляется во мне, я начинаю, да, быть, радоваться. Я чувствую себя счастливым. Потому что у меня есть тот, откуда, то есть вот этот источник, откуда я могу черпать все, то, что мне не достает. И мы с вами все вечно голодные, мы вечно плачущие, потому что нам всегда чего-то не хватает. Мы всегда делаем какие-то ошибки, которых сожалеем, может быть, плачем, и просим Господи, ну, сделай так что-нибудь, чтобы я больше так не поступал, чтобы вот в такую ситуацию больше не оказывался, чтобы не укорял себя никогда больше, потому что, ну, не хочу вот таким быть. Господи, меняй меня.
1: И получается?
2: Ну, наверное.
3: Ну, мне хочется вот подтвердить, как бы мы читали, я уже текст этот читал, что любящие друг друга, они рождены от Бога. И вот то, как сказал да, Николай, я читала этот текст как раз из послания апостола Иоанна. И Николай Генрихович сказал, что все доброе – это только от Бога. Если я рожден от Бога, да, то любовь Его, она проявляется через меня. И вот Николай Генрихович читал текст и уже прочитал 31-й, и мне вот хочется обратить внимание, это золотое правило. Я думаю, что многие слышали о золотом правиле. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот это золотое правило, оно как-то всегда останавливает даже нас, когда мы хотим, ну, может быть, по своей вот плотской натуре сотворить что-то нехорошее человеку. Но Господь напоминает, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Вы поступаете не так, как того заслуживают люди, а то, как вы хотите, чтобы с вами поступали. И это вот очень важно. Для нас, вот действительно, помнить, вот, ну, для меня вот это вот золотое правило, оно и в Евангелии от Матфея есть, и вот в Евангелии от Луки оно повторяется, да, что вот оно важно. То есть всегда, ну, как Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть он всегда обращает вот внимание на то, что мы должны быть настроены вот на ближних, как на самих себя.
1: А с врагом это можно связать? Возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя.
3: Да, да. Я думаю, что если я с человеком с этим встретилась на данный момент, да, или он со мной встретился, то он мне стал ближним. То есть я вступил с ним во взаимоотношения, или он вступил со мной во взаимоотношения, может быть, без моего желания. Но эти взаимоотношения, как бы, они произошли. И поэтому, ну, мы друг для друга ближний. И ну, вопрос, кто ближний твой, да? То есть это тот, кто оказался рядом.
1: Ну да, я не знаю, слишком ли это там, запутанная у меня конструкция такая мысленная, мыслительная получилась. Но возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя. Ты ведь сам себе тоже бываешь врагом. И зачастую ты делаешь плохо себе. Плохо. И сам того не желая. И сам того не понимая. Вот, ну то есть возлюби врага, значит, и себя тоже возлюби, даже когда ты враг сам себе. То есть вот в заповедях блаженства и вообще в Евангелии там нет того, что человека унижает, что человека уничтожает, когда человек говорит: «Я сам ни на что хорошее не способен, без Бога я ничто». Так это как раз наоборот, оно позволяет человеку возлюбить себя, потому что Бог его возлюбил.
2: Да.
3: Да, любовь творит
2: но
3: чудеса.
2: Вот не всегда вот мы поступаем согласно, ну, соответственно, Божьей силе, Божьему характеру. Когда нам делают больно, мы просто не можем по-другому иногда реагировать.
1: Да,
2: это очень, ну, просто иногда невозможно. Вот иногда ночью спишь, да, и пьян компания под окном. Тебя будет там в 2 часа ночи. Какие у тебя добрые слова к этим людям возникают? Ну, я как-то говорил проповедь о молитве за врагов. Как я молиться могу за этих людей? Господи, усмири ты их, разгони в конце концов, чтобы они разошлись, успокоились, чтобы мне дали поспать немножко. Потому что...
1: А как правильно молиться?
2: Я не знаю, как правильно, я вот так молюсь.
3: Ну, я тоже пришла не сразу к этому, да, я тоже раздражалась, меня особенно раздражает... Те люди, я, может, даже не вижу, кто, которые оставляют мусор. И вот ты, когда проходишь мимо этого мусора, и просто у меня что-то внутри очень так плохо. Я начинаю думать об этих людях. Но вот в какой-то один момент я вот думаю, что года два назад у меня как-то вот пришла на мысль, что... Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот у меня пришла молитва Иисуса Христа перед его распятием. Даже не перед его распятием, а уже на распятии, на кресте, когда он молился за своих врагов и говорил, Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот часто у меня, когда вот возникают такие желания внутри, по отношению к тем людям, даже которых я, может, и не знаю, но доставляет то, что мне неприятность, и у меня вот начинают вот эти слова вспоминать. И совершенно другое в сердце отношение к этим людям.
1: Можно сказать, что Господь дает тебе силу.
3: Да,
1: Он
3: да,
1: тебе дает
3: да.
1: силу преодолеть
3: нелюбовь. Этот негатив, да, вот этот да. негатив по отношению к людям.
2: Через какое-то время, да, много это или мало, но ты понимаешь, что жалко их становится. Просто этих людей становится жалко. У них какие-то ценности какие-то, не Божьи, что
1: от
2: ли.
1: От которых они тоже несчастливы.
2: От которых они страдают сами. Может быть, это и приводит их там ночью под окно ко мне с бутылками, там как-то вот, я не знаю, но то, что это вот какая-то ожесточенность, вот эта вот, она проходит силой Божией, это точно. Потому что мы доверяем нас Богу, чтобы как нищий духом, Бог наполнил своей благодатью, наполнил своей силою, в том числе и силою прощать врагов своих и не относиться к ним со злобой, адекватно, что не отвечать им той злом же монетой, да, злом на зло, но все-таки постараться вот эту нашу бурю укрощать, опять же, Божьей силой.
1: А как призвать Божью силу? Что именно надо сделать? Да, мы сказали, без Бога не могу ничего, и хорошего ничего не сделаю. А как Бога-то пригласить? Что именно надо сделать, чтобы Божья сила смогла во мне заработать? Все-таки механизм-то есть какой-то, наверное?
2: Только обращаться к Нему. Я другого механизма не знаю. Господи, прости, во-первых, меня, что я так думаю плохо о людях, а во-вторых, дай мне силы все-таки не быть подобными, не быть подобным, что ли, не делать людям зло, что ли, такое же. Mm-hmm. Но это, опять же, я прошу у Бога обычными своими словами, как Бог же нам же друг, он же нас любит.
3: Но сразу Николай Генрихович, когда сказал, да, то вспоминается молитва мытаря и молитва фарисея, да? Фарисей как молился, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, да? А мытарь молился и стоял в храме и говорил, Господи, прости меня грешного.
1: Будь милостив
3: ко мне грешному. Угу. То есть нищета духа как раз и проявляется в том, что, Господи, я понимаю, что я грешный. Угу. И прости по милости своей, будь милостив ко мне. То есть милость Божия – это как раз и есть то Евангелие, которое Господь открывает нам. Милость Божия не по нашим заслугам, не по нашим делам хорошим, а именно по милости, благодати и любви Божией.
1: Они приняты всегда верой. Да?
3: Да, да.
1: То есть ты говорила в самом начале нашей встречи, когда есть взаимоотношения с Богом. Да? Я не помню уже в связи с чем ты это упомянула, но что нужны отношения с Богом. Вот отношения с Богом – это именно отношение веры. Если я из своего опыта знаю, что, Господи, я знаю, что сейчас эта ситуация вызовет во мне озлобление, она сейчас у меня вызовет негативное что-то. Я не могу сейчас возлюбить этого человека, он мне враг сейчас. То я просто это понимаю уже из своего опыта, что я сейчас могу сказать, Господи, помоги. То есть просто сказать, Господи, помоги. Но понимая, что я сейчас на самом деле обращаюсь к Богу, и понимая, что я на самом деле хочу Его помощи, и именно это, наверное, Евангелие, срабатывающее через мою веру, то, что он начинает ну, вот, менять вообще. То есть он, ну, вплоть до того, что, ведь, например, гнев, там, это же гормональное какое-то проявление, да, и любое, ну, мы люди, мы так созданы, что в нас, наши эмоции, они сопровождаются какими-то, ну...
3: физиологическими процессами.
1: Да, физиологическими процессами. То есть вплоть до того, что Господь, он меняет физиологический фон в это время, именно на уровне выработки гормонов каких-то, да?
2: Ну, я не знаю, как Бог делает это, но то, что Он не запрещает нам гневаться, в Библии однозначно сказано: гневайтесь, но только не согрешайте при этом. То есть не становитесь, не уподобляйтесь тому, кто вам делает зло, и не делайте зло в ответ. И тут же Христос это же говорит: если любите, любящий, как вам так, так, так. Вот то, что Елена прочитала: если хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Если взаймы даете тем, которых надеетесь получить, какая вам за это благодарность? Ибо грешники дают взаймы, чтобы получить, но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. То есть он просит от нас быть милосердными, милостивыми. И вот можно, конечно, посмотреть, вот, что значит «не давайте ничего», «не ожидайте ничего, давая». И я считаю, что вот если мы следуем динамике обращения врага, в результате нашего непротивления ему и в результате нашего милости в отношении. То есть мы не мстим, мы не ругаемся в ответ, мы не бьем в ответ и не хотим мести никакой. И враг это видя, через какое-то время он может к нам обратиться за помощью, когда ему плохо, когда у него действительно горе какое-то произойдет, и он вспомнит, что есть такие люди, которые исповедуют милосердие, несмотря ни на что.
1: Да, то есть люди не слепые, и они понимают, что, несмотря на его такое отношение к тебе, он тебе не враг. И поэтому он к тебе и обращается,
2: да, в трудную минуту. Да, он в трудную минуту обращается. И что мы в этот момент делаем, когда враг так вот просит нас что-то помочь там как-то в чем-то? Конечно, мы ему окажем эту помощь. Потому что Христос в нас, он действует своей силой, он действует своей любовью в нас, через нас. Мы как, вот, не знаю, как это, конечно, звучит не очень, как послушное орудие, да, в руках Божьих, но ведь мы все рабы Божьи по Библии, да, и в то же время мы его дети, и мы его братья, как Иисус говорит, вы братья мои. То есть мы настолько с ним тесно связаны с Богом, даже если мы отстраняемся от него, все равно он нас не оставляет, он все равно как-то пытается нас привести. И то, что мы делаем с нашими врагами, когда они просят нас, ну, человек в нужде, человек там что-то потерял, неужели мы будем просить обратно? Ну-ка, я тебе дал, ну-ка, давай-ка потом мне обратно верни.
1: Ну, по-человечески-то будем.
2: Я думаю, что нет, потому что откуда он это возьмет? У него нет ничего, он потерял. И мы будем ждать, что, ну вот он, когда он разбогатеет, он нам вернет этот долг наш, или что мы ему там благотворили чем. Вряд ли мы будем это делать, потому что мы сами находились в нужде. Если мы сами находились в нужде, мы его поймем. Но все равно мы можем понять человека, которому нечего дать тебе и нечего тебе вернуть. И, конечно, ну что тут сделаешь? Ну, пользуйся, конечно. Только живи и живи. Может быть, ты Бога поблагодаришь в результате.
3: А мне вот, вспоминаю я текст, но вот не могу точно сказать, то ли это в Евангелии от Матфея, о том, что с врагом нужно поступать так, чтобы собирать ему горящие уголья, да, на голову.
2: И вот этим-то мы собираем как раз.
3: Да, но не когда даже просят, да, а когда он не просит у тебя, а ты делай ему добрые дела. И тогда тем самым, то есть ты как бы обличаешь его. Обличаешь его тем, что он относится к тебе плохо, а ты относишься, несмотря на его отношение к тебе, относишься к нему хорошо. И это совесть его за это обличает, что как ты можешь поступать с человеком так, который к тебе милостив, добр, любит тебя и не оставляет тебя без того, в чем ты нуждаешься.
1: А я вот такой вопрос хотела задать. Но разве это нормально, если я, например, думаю, ой, я сейчас возлюблю моего врага, я сейчас соберу ему горящие уголья на голову, вот я сейчас ему сделаю доброе дело. Это разве на самом деле возлюбить врага? Или же просто Бог говорит, что Иисус Христос говорит, что результатом будет его покаяние, а не то, что я должен вот сейчас так себя повести?
2: Это может быть, да, возможно, что ты послужишь каким-то мостиком между ним и Богом в какой-то момент его жизни. Но может такого не быть. И в большинстве случаев, наверное, и не бывает так. Но, тем не менее, Иисус говорит, вы потенциально вот тот мостик, который может быть. Если вы будете вести себя вот таким вот образом, не отвечая злом на зло, не желая отомстить, и не делая то, что сделали тебе.
3: Да, и делая доброе дело, да, для того, чтобы прославили не тебя, а Отца твоего Небесного. То есть вот важно то, что ты делаешь, и, как мы говорили, не своей силой, а силой Божией, чтобы не присваивать это себе, а чтобы всю славу отдать Богу. Угу. Вот это тоже важно, и это тоже признание нищеты духа.
1: Угу. Хорошо. Не знаю, дорогие друзья, становится ли понятно вот это вот, что же это такое «возлюби ближнего своего», и становится ли как-то нам вот понятно, что это возможно силою Божьей, что в этом и заключается Евангелие. Коля, мы продолжим по 6 главе, да? Может быть,
3: но
1: еще...
3: мы все-таки это «возлюби врага». Ты сказала «ближнего», а все-таки ой, прошу, мы прошу, говорим прошу. О враге.
1: Да.
3: Вот. Но враг может стать твоим ближним.
2: Да. Но вывод из всего сказанного выше, Христом 36-м. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Mm-hmm. Вот к чему Иисус призывает всех своих учеников. Быть милосердным. А вот дальше идут 37-й. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Вот в этом тексте я вижу тройной параллелизм. То есть об одном и том же Иисус говорит трижды. Сначала говорит «не судите», потом говорит «не осуждайте», потом говорит «прощайте». И получается так, что прощение моего врага – это то, что я его не осуждаю. Я его не сужу вот этим судом к смерти, например. Ты виновен, тебя нужно наказать. Я просто не имею вот этого, не имею вот этого желания сделать ему боль какую-то, плохо. Ах, раз мне так, значит, и на тебе тоже. Вот этого желания у меня нет просто. И Иисус к этому как раз и говорит, вот это и есть прощение. Ты как бы врага этого не осудил, а ты
1: это
2: его
1: помиловал.
2: Это и есть
1: возлюбить врага.
2: Это и есть возлюбить врага. Ну, по-моему.
3: Ну, то есть та молитва, о которой я говорила Иисуса Христа на кресте. «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». То есть это не осуждение, а желание прощения и возвеличивания человека. И возможность дать ему к покаянию.
2: И вот тут дальше Христос говорит, «Давайте и дастся вам», это 38-й, «Меры добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое же отмерит вам». Вот еще один такой вот мощный вывод из того, что он сказал выше. Напоминает третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Как ты это поведешь, вот такой же силой тебе все это вернется. А в духовной, если мы в плоскости этот закон применим, то он будет звучать так – что посеет человек, то он и пожнет. Если ты будешь сеять
3: добро,
2: милосердие, да, благотворить людям, помогать им, то и в ответ пожнешь. Тебе тоже помогут, тебя тоже будут благотворить, тебя тоже поймут. Ну и, соответственно, и в негативной плоскости тоже так же. Если будешь делать одно зло, то в ответ будешь получать тоже зло.
1: Так что возлюбить ближнего и возлюбить врага, и вообще возлюбить – это лучшее то, что… Потому что Господь сам есть любовь, и Он это лучшее в нас вложил. Это лучшее, что может… Это тот лучший образ жизни, который может быть для нас, ну, что ли, который может делать нас счастливыми. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо, Лена. Спасибо, Николай. Ждем новых встреч с вами. Еще очень-очень много интересного по Евангелию от Луки мы будем с вами открывать. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, наверное, обращали внимание на то, как часто используется огонь в качестве символа. Его можно увидеть на эмблемах самых разных организаций. Пионерской, комсомольской, партийной, различных общественных объединений. Действительно, это достаточно удачный символ. Но, пожалуй, нигде он не отражает так ярко идею распространения, как в Библии. Именно в Библии с огнем сравнивается распространение благой вести о Божьей любви. Сегодня у нас в гостях человек, в котором горит этот огонек Евангелия, горит этот огонь Божьей любви. Давайте с ним познакомимся. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Я хотела напомнить вам слова одной очень известной христианской песни. «Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца». Вот в связи с этим я хотела вас спросить, как вы думаете, человек приходит в этот мир с холодным сердцем по отношению к Богу?
2: Да, конечно, потому что когда человек рождается, он ничего не знает о Боге. И только по ходу того времени, когда он начинает о чем-то задумываться, когда он имеет эту способность думать, размышлять, со временем он что-то начинает думать, задумываться о том, что происходит вокруг него, как создалась Земля, сама ли она создалась, или, может быть, есть Создатель.
1: Ну, а вам такие вопросы тоже знакомы?
2: Ну, конечно, у меня такие вопросы тоже возникали. И были такие моменты, когда я как-то шел с бабушкой со своей по улице, мы гуляли. И смотря на небо, я задавал вопрос. Вот люди говорят, что Бог есть. Ну, а где же он там, на

0: небе. Почему его не видно? Я не помню, конечно, что тогда отвечала мне бабушка, но тем не менее вот эти вопросы у меня возникали даже тогда, когда я был маленький, еще в детский садик ходил, наверное. Ну а в более старшем возрасте, уже в школьном, я той же бабушке заявлял, которая когда-то готовилась к празднику Пасхи, да, я ей говорил: «Бабушка, ну что ты делаешь вообще? Для чего ты это все делаешь? Ведь космонавты летали в космос». И никакого Бога там не видели.
1: Угу. Вы были убеждены, что Бог не существует, если его не видно?
0: Да, по крайней мере, нам так в школе это преподавали, что на самом деле все само собой происходит. Бога никакого нет.
1: Ну, впоследствии, когда уже вы взрослели, становились юношей, искали ли вы где-то, ну, не знаю, то, что называют смыслом жизни, то, что называют каким-то хобби, увлечением?
0: Да, конечно. По ходу своей жизни я начинал размышлять о своем собственном состоянии, я начинал размышлять вообще о том, что происходит в мире. И меня часто посещала неудовлетворенность собой. То есть я думал, что я еще не реализовался, а очень хотелось, чтобы я смог самореализоваться. И поэтому в определенный момент времени я пришел в народный театр. Уже будучи женатым человеком, я знал, что немножко у меня есть актерские способности, по крайней мере, я так думал. Вот. И я пришел в народный театр и надеялся там найти нечто для себя, чтобы меня успокаивало, чтобы меня ободряло. Но подспудно я хотел, может быть, даже немножко прославиться. Были такие желания, чисто мирские. Прославиться, чтобы обо мне там говорили. Ну, и действительно, некоторый момент такой был. Нас нередко снимало нижегородское телевидение. Но все-таки, несмотря на то, что я занимался в народном театре, и это было моим увлечением, все равно ко мне приходило чувство неудовлетворенности. То есть меня что-то не успокаивало. Что-то меня тяготило все равно. Тем более, что я видел, то, что мы ставим в наших театрах, это на самом деле это полное извращение было. То есть я помню прекрасно, как мы из обыкновенной пьесы «Ревизора» сделали такой каламбур страшный, где просто-напросто, когда Хлестаков ведет беседу с Машенькой, да, то в конечном итоге у нас получается так, что он пытается добиваться, а Машенька его пытается соблазнить. Вы понимаете, до чего нас доходило?
1: Я думаю, что там этого нет. Конечно, это было такой оборот. И это вас отталкивало от театра или возмущало?
0: В тот момент я просто не знал, как к этому относиться. Понимаете?
1: Но это способствовало тому наполнению той пустоты, которую ощущал в себе?
0: Вы знаете, наверное, нет. Наверное, нет. И знаете, я хотел идти дальше, даже ездил в Москву поступать в театральное училище, но так получилось, что со второго тура в Щепкинском я провалился. Тогда, конечно, я это очень сильно переживал, но сейчас я могу сказать, что это было благословение Божие на самом деле.
1: На этом любовь к театру закончилась?
0: Не совсем. Я бы сказал, что любовь закончилась к мирскому театру. Но если театр ставит христианские произведения, и в этих произведениях чувствуется Дух Божий, то это прекрасно.
1: То есть тогда еще таких произведений у вас не было?
0: Нет, конечно, никаких. Тогда этого не было.
1: Хорошо, вы искали в театре вот того огня, того наполнения внутренней пустоты. А еще в чем?
0: В семье я пытался искать, но вы знаете, у нас получилось так, что искать-то я пытался, а любви на самом деле не было как таковой. То есть каждый из нас фактически тянул одеяло на себя, понимаете? И я об этом тоже очень сильно переживал. Но был еще момент очень тяжелый в моей жизни. Это когда, будучи еще женатым, я вдруг стал ощущать, что надо мной какая-то давлеет, какая-то сила, которая заставляет меня мучиться и страдать. Я очень сильно переживал, и даже появились страхи. Причем вот эти вот страхи, они никак не были обоснованы мной в том вопросе, что зависело от наших взаимоотношений с женой или нет. Это никак от этого не зависело. Угу. То есть я понимал, что это пришло откуда-то
1: извне.
0: Извне.
1: Искал где-то избавление, лечился ли от этого?
0: Да, да. Я пытался себя внушать там, что все нормально, все хорошо. На какой-то момент это помогало, но в конечном итоге я все равно приходил к тому же самому, что у меня и было. И я даже приходил к врачу, психотерапевту, он со мной разговаривал, пытался меня как-то успокоить, предлагал какие-то различные упражнения, но я понимал, что все это на самом деле мне ничего, никакой помощи не дает, понимаете? А вот причину моей депрессии я понял уже позднее. То есть, когда она у меня была, мне было непонятно. Почему со мной так происходит? Я боялся, что в конечном итоге я сойду с ума и попаду в психиатрическую больницу. Вот.
1: А можно спросить, в чем проявлялась эта депрессия? Ну вот кроме страхов. Почему такие серьезные были опасения, что сойдешь с ума?
0: Вот угнетающее состояние, угнетенное настроение. Это даже было трудно как-то объяснить. Почему? Что со мной происходит? Я сам не мог толком этого понять. Но понял это тогда, когда уже встретился реально с Богом. А со временем Он мне все объяснил.
2: Лицом к лицу.
0: Дело в том, что несколько лет назад я проходил медкомиссию на своем рабочем месте, а я работал на флоте. Но у меня немножко было повышенное давление, и однажды мне заведующая поликлиники сказала: «Сереж, вот мы тебя пропустим, но ты, пожалуйста, сходи к одному врачу, к очень известному гипнотизеру в нашей Нижегородской области, вот, и он тебе, может быть, что-то посоветует, поможет, полечит». Я пришел к этому человеку на его занятия, и на его занятиях выяснил, что он предлагает заниматься аутотренингом.
1: И ты согласился?
0: Да, я подумал и думал, что, наверное, это выход. Может быть, аутотренинг мне поможет избавиться от моего давления. Вот. Я заплатил деньги и стал ходить на эти занятия. Но когда я стал заниматься, и уже потом, по прошествии времени, я понял, что на самом деле никакой помощи от этого нет.
1: Расскажи немножко, что из себя представляет аутотренинг, что нужно делать, и как он связан с депрессией, которая у тебя возникла после этого?
0: Знаете, дело в том, что когда человек занимается аутотренингом, он фактически занимается самообманом. Что это такое? То есть человек пытается найти в самом себе силы, которые помогут ему самого себя исцелить, или, если можно так сказать, самого себя спасти. И даже человек пытается научиться владеть этими силами, чтобы потом владеть другими людьми, оказывать на них влияние. Вы знаете, дело в том, что аутотренинг – это не Божий метод совершенно, потому что эта вещь, она сродни медитации и гипнозу.
1: Это тоже своего рода вера, философия, да, только
0: да,
1: основанная
0: конечно.
1: не на Слове Божьем.
0: Конечно,
1: да?
0: Это основано совершенно не на Слове Божьем, а именно на том, что я как бы своими силами могу сам себя спасти. Но Христос в Священном Писании нас учит тому, что мы сами не можем себя спасти, мы сами не сможем себя исцелить. Это может сделать сам Христос. Только в нем сила. И вот если это не Божья сила, то чья же это сила, которая действительно реально действует, когда человек занимается гипнозом или занимается аутотренингом? Ведь это на самом деле правда.
1: То есть что-то происходит.
0: Конечно, конечно. Абсолютно, абсолютно
1: и
0: верно.
1: И вы это как-то связываете потом с тем состоянием, которое возникло после аутотренинга, то есть депрессия, да?
0: Да. Дело в том, что мы, люди, сами не зная того, частенько открываем дорогу для темных сил, чтобы они начали действовать в нас. А эти темные силы часто предлагают нам что-то очень хорошее, как бы помашут перед нашими глазами мишурой и скажут: вот это красиво, вот это здорово, это то, что тебе надо. И человек начинает верить. Но потом эти темные силы, они обязательно рано или поздно предъявят свой счет. А счет этот очень-очень большой. В конечном итоге они захотят забрать всю эту жизнь. Почему я об этом сейчас говорю? И как я это особенно понял? Мне попалась в руки книжка Курта Хазела «В плену суеверий». Там этот вопрос очень четко, очень хорошо расписан. И когда я понял на самом деле, что со мной происходило, у меня все легло по полочкам. Я только отблагодарил Господа, сказал: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты мне все это открыл. И теперь помоги мне, Господи, не делать таких ошибок».
1: Если я правильно поняла, то вот эти занятия гипнозом, самовнушением, они не принесли облегчения, не принесли исцеления?
0: Нет, облегчения они точно не приносят никогда.
1: И у вас продолжалось это состояние?
0: Оно может быть на время, на короткое время какое-то облегчение, а потом рано или поздно опять придет беда.
1: Обязательно. То есть так и происходило у вас в жизни? Все-таки продолжалось это состояние такой депрессии, такого негативного отношения к миру? И что произошло потом? Вот я хотела бы подойти к этому важному моменту. Мы уже подходим к этому к огню,
0: момент.
1: К этому, да?
0: Да, это
1: что
0: самый прекрасный момент в моей жизни. Знаете, однажды летом я встретил своего старого знакомого, увидел его так издалека. А этот человек, он инвалид с детства, у него ломкость костей. И я подумал, вот, наверное, кому особенно-то тяжело, как бы хорошо с ним встретиться и его немножко поддержать. И вы знаете, такая встреча состоялась, но, правда, не в тот момент, когда я сам хотел это сделать, да? Все получилось как бы само собой. Мы встретились, и мы с ним разговаривали с этим человеком. Он меня спросил, его зовут Саша, он меня спросил: «Сергей, как ты живешь?» Я говорю: «Саш, ну как-то все не очень хорошо. К тому времени мы уже с женой разошлись, правда еще не официально». Я говорю: «Все плохо на самом деле, жена у меня, мы разошлись с моей супругой, семьи у меня больше нет. И вообще, я говорю, Саш, мне что-то очень тягостно на душе». А он мне говорит: «А ты в Бога веруешь?» Я говорю: «Да, я в Бога верую». А к тому времени я уже стал посещать храм, молиться в храме. Он говорит: «А заповеди знаешь?» Я говорю: «Саш, ну какие там заповеди? Не убей, не прелюбодействуй». А он мне говорит: «Это еще не все». И начал мне перечислять все 10 заповедей. И потом стал рассказывать: «Сергей, а ты знаешь, что Бог сделал в моей жизни? Ты ведь видел меня, в каком состоянии я ходил. Ты видел, что я часто ходил, на ногах у меня был аппарат Елизарова, такие железные эти прутья». Я говорю: «Да, я видел». Он говорит: «Это же было очень тяжело, конечно».
1: А в тот момент, когда вы встретились, он уже был без этого аппарата?
0: Без. Он говорит: «А ты знаешь, что я теперь уже с этим аппаратом не хожу, и теперь я уже в больницах не лежу. А что же случилось?» «А меня Господь спас. Знаешь, как это произошло? Однажды, когда я лежал очередной раз в институте травматологии», это он про себя рассказывает, да? «Ко мне пришли мои знакомые и стали говорить: Саша, если ты не поймешь и не поверишь, что Бог тебе может помочь, у тебя ничего не получится, у тебя будет в жизни все плохо. Поверь, Господь хочет тебя спасти и поддержать». И он мне рассказывает, я стал задумываться над этими мыслями, над этими словами. И даже был такой момент, когда я, говорит, стал плакать и переживать, и просить у Бога прощения. И вдруг я понял, что Господь-то на самом деле, он говорит, Господь-то живой. Он здесь, рядом со мной находится. И я почувствовал в тот момент облегчение. И с того времени я стал понимать, что Господь мне помогает исцелиться. Ты, говорит, веришь, что я уже полгода не посещаю больниц? Я говорю: «Очень хорошо, очень приятно». И, посмотрев на него, я говорю: «Саша, мне вообще очень интересно, как, куда ты вообще ходишь?» Он говорит: «Я хожу вот в христианский центр».
1: То есть ты захотел узнать, почему это произошло, где он взял вот этот огонек?
0: Да, да? Совершенно верно. То есть до этого времени ко мне подходили иногда на улице молодые люди, даже помню, один парень приходил ко мне домой и предлагал какую-то духовную литературу. Я вежливо с ними разговаривал, но для себя сразу отмечал: никуда я, конечно, не пойду. Я брал у них телефоны, адреса, но сразу отмечал, что никуда не пойду. А это меня так затронуло, Я сказал: «Саш, я хочу посмотреть то место, куда ты приходишь». Он говорит: «Да пожалуйста».
1: И на этом ваш разговор тогда закончился или было продолжение?
0: Нет, он не закончился. Он меня пригласил к себе в гости. И тогда он спел мне несколько псалмов, причем с таким восторженным видом. Он радовался то, что у нас такой разговор с ним получился. Он за меня радовался. И даже показал мне отрывки из фильма «Иисус из Назарета». Он показывал фильм. И пришла его мама, тоже человек верующий. Стал рассказывать: «Ой, мы сегодня с братьями и сестрами ходили за грибами, как это было здорово, как Господь помог».
1: Это были ее родные братья и сестры?
0: Нет,
1: это были... А что она имела в виду?
0: Это она имела в виду друзей, братьев и сестер во Христе, которых подарил Бог. И они... Настало время, когда они стали готовиться к ужину. И мне говорят: «Серёж, давай ты с нами покушаешь». Ну, как-то вроде бы неудобно. «Нет, давай, давай, покушаешь». И когда они сели за стол, мы все сели за столик, они мне объясняют: «У нас такая традиция, мы перед едой молимся». Перед едой молимся. Для меня это было так удивительно и так неожиданно. И мне показалось что-то очень приятное в этих людях. И я так подумал про себя: вот здорово, люди молятся перед едой, как это замечательно и прекрасно. Мне очень тянуло к этим людям. Я согласился, я говорю: конечно, давайте мы помолимся. И они помолились перед едой. И вот дальше продолжалось наше общение. И очень быстро время пробежало, это было очень приятное общение. И когда пришло время мне уходить домой все-таки, а время было уже позднее, 11 час вечера, они предложили помолиться. И вот когда мы стали молиться, я вдруг почувствовал на самом деле, как же Господь меня любит, что эта встреча, которую я сегодня имел вот в этот день, это не случайно. Это все организовал Бог для того, чтобы поддержать меня и утешить. На самом деле это вроде бы я хотел этого человека утешить и поддержать, а получилось совсем все наоборот. Господь утешил и поддержал через этих людей меня. И когда мы стали молиться, я вдруг почувствовал именно, что комок к горлу подступает, и у меня потекли слезы. Но это были слезы не от горя. Это были слезы радости именно от осознания того, что Господь меня любит, что Господь меня не оставил, и Он обо мне очень заботится. И когда я, помню, спускался по лестничной клетке, я представлял: ну теперь-то я с Богом заживу. Так это здорово и замечательно. Конечно, со временем немножко вот эта эйфория спала, но... Начались действительно обычные, спокойные, может быть, где-то не очень спокойные, но все-таки дни, которые я уже проводил с Богом, учась у Него и получая у Него поддержку.
2: Лицом к лицу.
1: Сергей, можно узнать, как это проводить время с Богом? Что это было? Это было чтение, это была молитва или что-то еще? Как это?
0: Это, конечно же, и чтение Священного Писания обязательно.
1: А до этого ты никогда не встречался с Библией?
0: Вот до этого я ее фактически никогда не читал. Я просто видел, что знал, что есть такая книга, видел ее в глаза, даже как-то один раз открывал, что-то там полистал. Ничего не понял, вот и все. А когда стал уже с молитвой изучать Священное Писание и стал приходить в собрание, где изучает это Священное Писание, потому что в собрании на самом деле это большая помощь, люди подсказывают друг другу, что говорит этот текст, что этот. И сам читаешь и размышляешь. Действительно так. В книге Священном Писании Библии говорится о любящем Боге, который любит меня.
1: То есть я так понимаю, что тот огонёчек, который передал тебе человек по имени Александр, этот огонёчек загорелся в тебе, и ты стал искать место, где, так сказать, горит костёр, где много людей, которые верят в Бога.
0: Да.
1: Ещё очень часто в Библии сравнивается с символом огня Святой Дух, как личность Божества. И говорят, Святой Дух ведёт по жизни. Тебя вел Святой Дух дальше по жизни? Расскажи.
0: Да, он и до этого меня вел, и дальше он меня вел, конечно же. Он стал, когда я уже узнал, что Бог меня любит, Святой Дух стал мне раскрывать постепенно волю Господню. этот дух начал меня учить, как мне жить, как мне поступать. Ведь на самом деле путь христианина – это не всегда путь, усыпанный только розами. Часто бывают на этом пути и шипы.
1: А у тебя были?
0: Ну, конечно, у меня тоже были шипы. Это особенно, когда родственники говорят, ну, вообще, ты ударился там, не знаю во что, Библию читаешь, там, молишься, надо ли это все тебе. Ну, молись ты, и все.
1: А что ты отвечал?
0: Ну, разные отвечала. Я обычно говорил, что я хочу познавать Бога, и хочу, чтобы вы, мои дорогие, близкие, мама, брат, чтобы вы тоже принимали Христа. Вот. Ну, они так пропускали немножечко.
1: А ты помнишь вот тот день, дату того дня, когда вы встретились с Александром?
0: Да, это было 17 июля 1995 года. Это день, когда все у меня перевернулось. То есть у меня жизнь разделилась до встречи с Богом, до встречи с Сашей, да, и после. То есть
1: достаточно яркий такой момент.
0: Достаточно яркий такой момент. То есть жизнь стала течь по-другому.
1: Сергей, мы говорили немножко с тобой о шипах, которые тебе попадались в твоей христианской жизни. А вот можно немножечко сказать о розах? То, что тебе Господь дал, когда ты с Ним установил взаимоотношения.
0: Я считаю, что розы – это и то, что Господь дает служение человеку. Да? То есть, когда человек узнает о Божьей любви, и сердце человеческое наполняется вот этой любовью, то трудно молчать. Хочется что-то делать, хочется что-то рассказать другим людям, как-то донести о том, что Бог сделал со мной.
1: И что... Это и есть тот огонь, о котором мы говорим.
0: Это есть тот огонь на самом деле. И он горит в сердце. Но его обязательно, этот огонь, огонечек надо поддерживать. То есть молиться, размышлять над Священным Писанием, читать Слово Божие, ну и, конечно же, общаться с людьми. Не бояться рассказывать о том, что Бог тебе открывает.
1: А как человек. Ты в церкви рассказывал? Какое у тебя было служение?
0: Знаете, у меня было много разных служений, а одно из них – это музыкальное служение. То есть, вы знаете, Бог сделал так, что мне пришлось оставить вот этот народный театр, и слава Богу, что пришлось. Но Господь мне дал другое служение – Он тоже мне сказал, ты будешь на сцене, но ты будешь прославлять имя мое. И буквально где-то через полгода создался молодежный ансамбль христианский, в котором мы с ребятами выступали, пели, в церквях мы выступали, и потом уже выступали в дворцах культуры различных поселков нашей Нижегородской области.
1: То есть у тебя была возможность делиться этим огнем не только лицом к лицу с человеком, да?
0: Да.
1: Но и с большой аудиторией. Что чувствуешь при этом, когда перед тобой большая аудитория, и ты должен спеть о любви Божьей?
0: Ну, конечно же, чувствуешь волнение, да, но в то же время и, конечно же, радость от того, что люди тебя слушают, что ты служишь Богу. Мы ведь не только пели, мы еще и рассказывали свои опыты, и мы видели, как люди действительно внимательно слушают, и потом некоторые подходят, задают вопросы. Слава Богу за это.
1: Сергей, вы не рассказали ни об одном друге, вот кроме Александра, до того, как вы встретились. Я так полагаю, что, может быть, немного их было до встречи с Богом, настоящих друзей?
0: Да, настоящих друзей раз-два и все.
1: А потом, вот после того знаменательного дня, о котором мы говорили, появились друзья?
0: Мне Господь подарил столько много друзей. Это братья и сестры по духу, которые пытаются меня понять, которых я пытаюсь понять и поддерживать в молитве. То есть это те люди, которые вместе со мной встречаются и могут спросить меня, как у тебя дела? Благословит тебя Господь, давай мы вместе с тобой помолимся. То есть это прекрасно, знаете, когда знаешь, что за тебя кто-то молится, это приносит огромное удовлетворение и чувствуешь какую-то поддержку. Это на самом деле так.
1: Ну и последний вопрос. Счастливый ли вы человек?
0: Без сомнения. То есть, конечно, можно сказать, я счастливый человек, потому что я познакомился со Христом, и Он меня ведет и сейчас. Это не значит, что у меня сейчас нет ошибок, это не значит, что у меня нет никаких проблем, их полно-полно. Но тем не менее, все-таки я вижу Божью руку, как Он обо мне заботится даже в самые трудные времена. Конечно, можно сказать, я счастливый человек.
1: Спасибо большое, Сергей, за интереснейший рассказ, за то, что вы поделились с нами вот этим огоньком, частицей этого тепла. Дорогие друзья, в Библии есть прекрасное сравнение о том, что когда зажигают свечу, не прячут ее, а ставят повыше, чтобы она всем была видна. Это символическое сравнение имеет прямое отношение к жизни тех людей, кто поддерживает свой огонь от Божьей любви. Наверняка в вашей жизни есть такие люди, которых вы видите, от которых вам тепло на душе. А может быть, вы сами являетесь таким человеком. Я желаю вам, чтобы ваш огонь любви к Богу никогда не угасал. Всего вам доброго!
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
3: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, вел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Муше Ребейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книг же изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории избранного Богом народом. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством у египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил, мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
3: Моисей был обучен всей мудрости египетской. Но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну и вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, «И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: Вот я! И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
3: 10 чудес казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная, гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
3: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
3: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей, очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог, других богов нет. Не сотвори себе кумира. Вторая заповедь: запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третья: не произноси бездумное имя Божие, особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. 4 заповеди. Дальше: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи, не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят, не убивай, не прелюбодействуй, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пятник Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Дело слово ближний можно произнести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровений или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав с 25 по 30 исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
3: Написано: «Облако окутало шатер откровения». Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, евеи, и евусеи, и амореи живут на горе». Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израиля, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые».
3: Было только 2 человека из 12, которые уверяли, что землю эту можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил 10, а не двум.
1: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только 2 дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет 2, а не 10. Здесь же лишь 2 защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
3: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, за свое, чтобы умерло все неповерившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
1: Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
3: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
3: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бен Нун, преемник Моисея. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
1: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
3: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел. Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как «Осия», «Хошея» по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя «Егошуа». Бог спасает, или Господь спасает. Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
1: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен.
4: потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
3: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурное, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
1: Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан.
3: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благоговели пред ним так же, как благоговели пред Моисеем во все дни его жизни. А потом был Иерихон. Город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили 7 священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич. И стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященную Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
1: «В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус к Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим».
3: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
5: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: www.radiomaria.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Насилие в семье. Мы привыкли связывать это понятие только с физическим воздействием. Но всегда ли насилие бывает лишь физическим? Сегодня мы говорим об этом с Людмилой Федоровной Верлан, консультантом по семейным взаимоотношениям. Людмила Федоровна, здравствуйте.
3: Еленька, я очень рада вас видеть.
2: И я тоже. Людмила Федоровна, сегодня у нас очень непростая, серьезная тема, тема насилия в семье. Что такое насилие?
3: Я очень благодарна вам, что вы поднимаете такие вопросы, потому что действительно общепринято так относиться к насилию, как к чему-то только очень физическому. То есть, когда ударили, когда изнасиловали, когда причинили какой-то физический ущерб организму. На самом деле насилие – это значит подавление другого человека.

0: человека в любом виде. Подавление может быть действительно физическое, как принято считать. Подавление может быть психологическое, может быть эмоциональное, может быть манипуляция. Манипуляция – это тоже самое настоящее насилие над человеком, когда человек, один человек пытается манипулировать другим человеком. То есть заставляет другого человека любыми путями действовать по своему усмотрению. Насилует личность человека. Ну, например, если родители любыми путями ломают волю ребенка, считая это воспитанием, это тоже насилие. Когда муж говорит, что мы посвящались, и мы сделаем так, как я решил, это тоже насилие. Если он заставляет всю семью действовать и принимать какие-то решения только лишь в соответствии с его желаниями, с его пониманиями, с его восприятием. Угу. Когда женщина считает о том, что она может либо слезами, либо какими-то такими другими женскими уловками заставить всю семью, как говорят, плясать под ее дудочку. Угу. Это тоже насилие. Хотя, может быть, это скрытая форма, не совсем понятная и, может быть, воспринимаемая не как насилие, но на самом деле это самое настоящее насилие.
1: Угу. Но здесь я вижу разницу между тем, когда человека ударили, вот нанесли ему действительно какой-то вот физический ущерб, и человек просто принимает этот удар, там, например, уклоняется от удара, он, ну, ничего не... Он жертва, да? Но вот когда человека манипулируют, например, говорят, если ты не сделаешь это, я буду вести себя так. Или, например, если ты опять вывел мать из себя, опять мать из-за тебя, там, вот ты не учишь, ты плохо учишься, ты там бросил музыкальную или художественную школу, все, ей плохо, у нее там прединфарктное состояние, и так постоянно и постоянно, да? И человек, там, ребенок, или, например, жена, муж, уже вынуждены что-то делать, да, опять идти, там, например, заниматься в эту нелюбимую музыкальную школу или вот делать так, как муж сказал, но они же это делают. Почему они это делают? С другой стороны, не делали бы, тогда никто ими бы не манипулировал.
0: Так вся беда в том,
1: они что... сами как бы дают поводы.
0: Ну, понятно, всегда вот можно манипулировать более слабой личностью, с одной стороны. С другой стороны, вся проблема в том, что это в основном это не... расценивается как насилие, а наоборот, это считается как попечение о близком человеке. Ведь мама это делает с самых добрых побуждений, и ребенок понимает, что мама же лучше знает, и он не хочет маму огорчать, и он из тоже самых добрых побуждений идет у мамы на поводу. Хотя это самое настоящее насилие над его личностью.
1: То есть все так обставляется, все представляется как хорошее.
0: Да, и вся беда, что вот опять-таки, что вот принято считать, что это не насилие. Вот если бы мама бы там избила бы ребенка до полусмерти и заставила, нет, ты будешь ходить в эту музыкальную школу, вот она воспринималась бы, да, вот мама насильно заставляет ребенка. А когда она хватается за сердце и вызывает скорую помощь, ей плохо, потому что ребенок вот ее довел до этого, это считается, ну да, нормально, и виноват ребенок, что он маму довел до такого состояния.
1: Да, очень такая скрытая форма, да, скрытая насилия, форма такие насилия. Скрытые подводные камни. Или, например, такой случай, когда женщина не разговаривает с мужем. Вот он что-то не то сделал, или по ее мнению не то, она бойкотирует просто его там в течение нескольких часов, нескольких дней.
0: Это тоже
1: форма насилия. Да, уходит, совершенно... хлопнув дверью.
0: Это тоже форма насилия, потому что, вот удивительно, даже Христос говорил в Нагорной своей проповеди, вы помните, что сказано древним «не убей», а я говорю вам, что всякий гневаешься на брата или называющего каким-то нехорошим словом, он тоже является убийцей. Ведь слово можно действительно убить, совершенно верно. Слово можно нанести такую душевную рану, какую ты не нанесешь никаким предметом. И туда даже невозможно по силе, по значимости, по боли сравнить с любым физической вот такой раной или физической болью. Поэтому словесное насилие, психологическое насилие может быть даже намного более ранимым, тяжелым, чем физическое насилие.
1: То есть, ну, мотив здесь один. Я заставлю другого человека делать так, поступать так, как хочу я.
0: Да, совершенно верно. Насилие над личностью человека – это подчинение человека себе. Желание его заставить делать так, как я хочу. Или же еще может быть другая форма насилия, которая, к большому сожалению, идет от эволюционной теории. Если человек понимает, и он уверен, что он продукт эволюции, а ведь первый закон выживания какой?
1: Выживает сильнейший.
0: Выживает сильнейший. Значит, для того, чтобы мне выжить, если я являюсь продуктом эволюции, для того, чтобы мне выжить в обществе, для того, чтобы мне выжить в семье, для того, чтобы я мог вообще свое место под солнцем себе найти на земле, значит, я что должен делать? Я должен проявить насилие. Я должен всех кусать, я должен всех расталкивать. Я должен действительно самоутвердиться здесь, на этой земле, для того, чтобы я мог выжить. У меня просто у меня другого нет способа для выживания. И это порождает насилие. Когда же человек понимает, что он сотворен Творцом, и что окружающие люди тоже творение Божие, и каждый из них значим и важен, тогда естественно, что он понимает, что он не должен этого делать. Ему просто нет необходимости проявлять насилие, потому что рядом с ним такой же человек, как он, который имеет такое же право под солнцем находиться. И есть Небесный Отец, который заботится о каждом человеке, и этого не нужно делать.
2: Принято считать.
1: Людмила Федоровна, как не допустить, то есть предотвратить, и как остановить насилие в семье?
0: Дело в том, что лучший метод насилия, избавиться от насилия или как бы защитить себя от насилия, естественно, что лучше уйти от этого.
1: Как?
0: Как? Если это не в семье, если человек начинает чувствовать, что его манипулируют, что пытаются его как-то подавить, раздавить. Если это на работе, то, может быть, даже лучше поменять место работы. Если человек чувствует, что у него недостаточно силы для того, чтобы как-то этому противостоять, то лучше всего даже как-то вот уйти. Если же все-таки это в семье, то тоже нужно уходить от этого насилия. С одной стороны. А с другой стороны, просить у Бога силы, чтобы можно было защищать свою позицию. И многие ссылаются на то и говорят о том, что Христос сказал, что если тебя ударили по левой щеке, то подставь ему правую. Неправильно. Это неправильное толкование Евангелия, потому что там написано другую. То есть это немножечко меняет смысл. И нужно понимать о том, что надо читать весь контекст. Просто Иисус Христос говорит там об увеличении отношений. То есть, если тебя попросили одну рубашку, дай две рубашки. Если тебя там попросили идти одну дорогу, и две дороги. Если тебя ударили по одной щеке, подставь и другую, это просто говорит о том, что не надо мстить. Это не значит, что вот тебя избивают, тебе проявляют над тобой насилие, и ты должен молча стоять и ждать, пока тебя не добьют. Да. Это совершенно не то Иисус Христос имел в виду. Он здесь имел в виду то, что нужно добром противостать насилию и не мстить за насилие. Даже тоже написано о том, что не мстите за себя, возлюбленные. Дайте возможность, что Бог за вас мстил. Мстить не надо. Отвечать той же монетой не надо. То есть это говорит о том, что мы не должны отвечать насилием на насилие. Но защищать свое достоинство мы должны. И обязаны это делать.
1: А вот каким образом? И не просто вот защищать, а сделать так, чтобы прекратил человек. Если это в семье, это же наш близкий человек. Мы хотим, наверное, дальше с ним жить. Ну, за исключением, наверное, каких-то вопиющих случаев, когда уже, например, алкоголик, муж, деградация личности идет, ничем не изменишь человека, да? Но есть такие вот виды насилия, как вы говорите, не только физические, а манипуляции, да, излишняя авторитарность. Ну, мы же человека, супруга своего, например, любим. Мы хотим, чтобы он изменился, изменить ситуацию и как-то вот дальше жить уже нормально.
0: Дело в том, что в первую очередь надо, ну, конечно, в первую очередь просить, чтобы Бог дал мудрости, как это сделать. Просить у Бога силы, вот именно внутренней моральной такой силы, чтобы можно было противостоять этому. Я помню, эта женщина, она была верующей женщиной, и она вот, у нее тоже было какое-то такое понятие, что если ее муж ее бьет, ее муж ее оскорбляет, муж проявляет над ней насилие, то она должна терпеть, потому что она верующий человек. Потом, в конце концов, ей сказали, слушай, ты же дочь Небесного Отца, и ты должна понимать, что у тебя должно быть чувство собственного достоинства. Ты не должна позволять ему, что он так над тобой издевался. Доходило уже до того, что вот он приходил домой, и чтобы у нее попало под руку, он в нее кидал. Вот просто вот напросто. Он получал такое удовольствие от того, что она у него была мишенью. Он, что бы ни было, утюг, стул, да, вот ведро. Чтобы не попадало ему под руки, он в нее кидал. И вот она помолилась, говорит, Господи, дай мне мудрости, что делать. В очередной раз муж приходит домой, хватается там за что-то. Она говорит, останови сейчас же. Ты же знаешь, я дочь Небесного Отца. А в Библии написано, что кто притронется кому-то из моих детей, тот касается зеницы моего ока. Ты представляешь себе? Если ты сейчас ко мне притронешься, ты от Бога получишь наказание по достоинству. И все. С того дня совершенно абсолютно прекратились вот эти вот издевательства.
1: Ну надо же. Как так. Быстро дошло.
0: Да. Просто она... И это было сказано очень четко. Это было не грубо сказано. Это было просто сказано вот так вот. Вот очень с таким волевым усилием. Это было сказано спокойным, но очень таким четким тоном. Это еще важно, как ты говоришь это. Если начинаешь лебезить, то это не работает. И все. Это просто мужчина отрезвился и прекратил это делать. Важно уметь противостоять этому. Спокойно, не провоцируя, но четко дать понять, что я личность, и со мной так обращаться нельзя.
2: Принято считать.
0: Есть другие вещи, когда просто люди не хотят идти даже на контакт, не хотят разговаривать, они не слушают абсолютно ничего. Я помню, одна тоже женщина, она жила с авторитарным мужем, который был... У него была занижена самооценка у самого этого мужчины. И он везде старался за счет других людей самоутвердиться. И на работе он тоже был очень большим начальником. Он дослужился до очень больших чинов. И там был тоже очень авторитарным. Там все по струночке буквально ходили. И дома он тоже точно таким же был. И он абсолютно не шел ни на какой контакт. С ним невозможно было разговаривать. И даже до того, что он придирался, если сегодня она сварила суп, к примеру, он возмущался и говорил, почему не борщ. Если она варила борщ, почему не суп? То есть вот из такого разряда было. Все было,
1: надо было обязательно.
0: Да, все было не так. Да, все было не так. Буквально все не так было. Как бы она ни старалась, она умничка очень большая. Ну и как-то она тоже побывала на моих встречах, на моих семинарах, и она решила попробовать. И она стала действительно вот, побеждать вот это зло, это насилие, побеждать добром. Она знала, что ему нравится шоколад. Она старалась время от времени вот в самых таких неожиданных местах оставлять шоколад. Она ему писала, если записки, то писала записки очень такие теплые, ласковые. Она говорила, что, несмотря на все, я все равно тебя люблю, и я знаю, что у нас, может быть, другие совсем отношения. Я в это верю. Я знаю, что ты меня тоже любишь. Она ему говорила, я же знаю, что ты меня тоже любишь. Мне тяжело. То есть она, опять-таки, это шла через себя. То есть вот то, о чем мы разговаривали на предыдущих этих передачах, она все это делала. И в конце концов, правда, через 7 лет было. Достаточно длительный срок. А через 7 лет она утром просыпается, и через все трюмо ее помады написано крупными такими буквами «Я тебя тоже люблю». Это, говорит, это было первое признание за их тут чуть не 14 или 15 лет совместной жизни. И недавно я с ней встречалась, она говорит, вы знаете, у меня такое впечатление, что у нас вот не прекращается медовый месяц. То есть она лёд действительно...
1: тронулся.
0: Она, да, она сумела противостать вот этому насилию, психологическому насилию, своей твердостью именно в последовательности этих добрых своих дел. Потому что тоже нужна выдержка.
1: Да,
0: это
1: конечно.
0: Должно быть мужество.
1: Иди, подожди-ка 7 лет еще. Вот да. Потерпи, пооставляй записочки, а он будет продолжать тебя тиранить. Это очень тяжело.
0: И с одной стороны, это, но с другой стороны, она вот внутри у нее был этот стержень, она знала себе цену, она вот не позволяла, чтобы ее чувство собственного достоинства от этого страдало. То есть она это воспринимала как данность. Вот еще очень важно понимать, насилие имеет тогда над тобой силу, особенно вот психологическое, эмоциональное, когда ты его принимаешь, когда ты воспринимаешь это, когда ты эмоционально ведешься.
1: Когда ты реагируешь.
0: Реагируешь
1: да. так, как он этого ждет.
0: Так, вот совершенно верно. Насильник всегда, в общем-то, он реагирует именно на реакцию жертвы. И он имеет подпитку. Когда жертва ведет себя неадекватно, вот в этом, получается, это в хорошем смысле слова, то есть непривычно как-то себя ведет, это выбивает из колеи, и человек не знает, как ему дальше себя просто вести. Когда жертва становится не жертвой, а остается, в общем-то, с достоинством, и знает себе цену, и ведет себя достойно вот этому своему положению, тогда насилие рано или поздно оно прекращается. Потому что оно не имеет подпитки, просто оно не может подпитываться. Насилие, оно становится насилием, когда жертва принимает на себя это.
1: Да, правила игры. Как
0: правила
1: бы,
0: игры, совершенно верно.
1: Тоже. Да, да, Людмила Федоровна, а как восстановиться после насилия?
0: Очень важно, действительно, в первую очередь восстанавливать свое физическое состояние, потому что, как правило, любое насилие, оставляет очень глубокий след. Да, я упустила еще такой момент сказать, что все-таки, если это физическое насилие, оно чревато какими-то увечьями или приносит угрозу жизни, когда действительно это угрожает, то это совершенно абсолютно, это действительно нужно либо развестись, либо даже, может быть, уехать куда-то. То есть изолировать себя от человека, который не контролирует себя. Потому что, ну, действительно, человек может запустить чем-то и разбить голову, или попасть в висок, или там еще что-то. То есть когда идет насилие, связанное с угрозой жизни, то не раздумывая, естественно, это нужно просто изолировать себя от этого. Если же все-таки удалось с Божьей помощью предотвратить или остановить это насилие, все равно физически человек очень выматывается. И нужно в первую очередь восстанавливать свое физическое здоровье. Это очень важно. Потом сон должен быть. Нужно найти место для отдыха, хорошего, полноценного отдыха. Слушать музыку хорошую, приятную. Находить положительные стороны жизни. Радоваться жизни. Стараться смеяться много. Видеть позитивные какие-то положительные стороны. И с Божьей помощью восстановиться. Потому что Господь обещает, что я восстановлю тебя. Он так и говорит, Господь, что я восстановлю тебя, я помогу тебе. И потому что ты мой. И Господь за нас тоже борется, и поэтому это должно быть таким обетованием, что да, Господь нас любит, и мы восстановимся после травмы.
1: Людмила Федоровна, очень хорошо, что есть такая вот надежда, слова поддержки и ободрения, которые в нас вселяют эту уверенность в том, что мы справимся.
0: Обязательно с Богом справимся.
1: Людмила Федоровна, спасибо за участие в нашей программе. Благодарю вас. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона. Враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила. Возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. «Что слаще меда и что сильнее льва?» На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетеле моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него Дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку. А потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
3: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желаниям. Захотел – сделал. С Свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факелы. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его сил. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
3: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям, но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную.
3: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка. Будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовал в самом святилище. С презрением относились к святыне, к жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Ни царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, Царя Небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт, обратите сердца к Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
3: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств описано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
1: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
3: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит, Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
1: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
3: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшийся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе 1 книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучший откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок:
1: Самуил сказал: «Разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его?» Нет, послушание лучше жертвы, лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
3: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему: это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но скорбел о Сауле. Заканчивается история Самуиля. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер, что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание, и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
4: Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
4: А я не одна. Со мной мои друзья. Садитесь.
0: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька. Мы вам очень-очень рады.
4: А у меня? Да. У меня вчера был самый радостный день.
0: Что же такое случилось?
5: Да.
0: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
4: Мне вчера купили...
0: Так, ну что?
4: Новенький компьютер! Он у меня стоит на столе, такой красивый!
0: Компьютер?
4: Ах, да!
0: Ну, это событие!
4: Да.
0: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
4: телефона.
0: Да, планшета или смартфона.
4: Да.
0: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
4: Это было так давно?
0: Да, так давно.
4: Бабушки маленькие.
0: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
4: Зачем?
5: Чтобы общаться?
4: Общаться? А еще зачем?
0: Да, при помощи компьютера общаются.
4: Я иногда рисую в компьютере.
0: Можно и рисовать.
4: Да.
5: Можно играть в компьютере.
4: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
0: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
4: да.
0: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
4: А для чего же?
0: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
5: Еще писать.
0: Да, и писать.
4: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький и умненький. Да,
0: да, однако это, Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
4: Он бы тогда не вместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
0: Да, но важно уметь им пользоваться.
4: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком. Нажимаешь кнопочку, вот и все. Вот.
0: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
5: Ну, я умею.
6: Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
4: Точно. И я тоже так.
6: И мышкой управлять еще.
4: Вот, еще и мышка у нас.
0: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать. Как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
5: А зачем нам компьютеры?
0: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
5: почему
0: есть...
5: Почему это?
0: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
4: Да.
0: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
5: что-то
0: есть...
5: Что-то написано!
0: Да, вопрос!
4: Точно, что-то написано.
0: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
4: Давайте я возьму.
0: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
4: Давайте прочитаем первый вопрос.
0: Так,
4: читаем. Когда можно
5: включать компьютер?
4: Компьютер.
0: Да.
5: Вот. Днем. Днем.
0: Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
5: Днем.
0: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
5: Да. А и ночью компьютер не работает.
4: Точно.
0: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
4: Так.
0: Правильно.
4: Молодцы.
0: Следующий вопрос.
4: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
0: Так, так.
4: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
0: Да, ведь что-то же будет.
5: Плохие сны будут сняться.
4: Вот, плохие сны будут.
0: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа, станешь самым умным. Один из них.
4: А может быть.
0: Второй ответ. Заболят глаза. И 3 ответ. Заболит спина.
4: Ух ты.
0: Вот.
4: А может, мы станем самыми
5: глаза.
4: Умными?
5: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
4: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
4: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-придолго.
5: Потому что скрючишься.
0: Да.
4: Вот так можно скрючиться.
0: Да, правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
4: цветочек. Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
4: А мы его прочитаем.
0: Так.
4: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
0: Да, кто и решает? У нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
5: Через 30 минут. Мама и папа.
4: Можно. Через 30 минут можно.
5: Мама
4: это что
5: папа.
4: Можно выключать?
0: Правильно,
5: компьютер.
0: Матвей.
5: Компьютер.
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. Вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
4: А я всегда доверяю своим мама, маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
5: Остался один.
0: Так, у нас есть
4: еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам ответы, нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и у вас... Несколько ответов.
5: Минимум
0: ни одного.
4: Минимум 2.
0: Много и несколько.
5: Несколько.
0: Слушайте,
5: много.
0: Вы меня поражаете.
4: Много, вот несколько. А мы считаем много.
0: Да, но если
5: несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
4: У меня иногда очень болят глазки, когда я долго сижу за компьютером.
5: А несколько – это бесконечно.
0: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
4: Или один большой,
0: да?
4: Или 2-3 маленьких.
0: Или 2-3 маленьких.
4: Да.
0: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
4: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
0: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
4: Какие
0: Но
4: вы молодцы.
0: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
4: эксперимент.
0: Совершенно верно.
4: Я угадала.
0: Давайте пойдем
4: побежали.
0: За стол.
4: Побежали проводить.
0: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот это значит желтый цвет.
4: Я люблю добрые мультики.
0: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
6: Или, например, и трава зеленая.
0: И трава зеленая, правильно?
6: И кусты зеленые, да. И цветочки.
0: Да, да, да, да.
6: И
0: да.
6: Вот цвета зеленые.
0: Да. Поэтому зеленые. Мы ее в зеленый цвет и покрасим.
6: А, и крапива, например, зеленая.
0: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
4: строить. Делать поделки.
0: Да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
4: Да.
0: А бывает, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
6: Фиолетовый.
0: Вот мы это изобразим черным цветом.
4: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
4: Добрый мультик.
0: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик, ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
6: Зеленый.
0: Да, у нас зеленый цвет.
4: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
6: Я люблю.
4: Да. Я тоже. Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
0: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
4: Или девочка.
0: Да,

0: деле мы делаем что-то красивое.
1: Прекрасное.
0: Да, прекрасное.
2: Красное, прекрасное.
1: Да.
0: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
2: Черные.
0: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
1: И что-то злое даже.
0: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
1: Подобрел.
0: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
1: Зелененьким.
0: Зеленым. Но, на самом деле, конечно, не зеленым. Просто он стал добрым. Потому что, да, он многому научился.
1: Да.
0: И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
2: Красной.
0: Вот такой вот прекрасной. Да. Да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
2: Злой.
0: Ну, черт, может быть, и не злой.
1: Да.
0: Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
2: Таким же.
0: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да. Да?
1: А я вот, например, никогда, никогда не играю в стрелялки. Вот.
2: Я тоже.
0: Вот. Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
1: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую поделку.
0: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
1: Да.
0: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
1: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
0: Да?
1: Вот смотрите.
0: Маме на день рождения или на 8 марта.
1: Или просто так.
0: Или просто так.
1: Если вы хотите сделать доброе дело.
0: Да.
1: Смотрите. Выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
2: Взяла.
1: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
2: Зелененькие.
1: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
2: И нарисую так, да?
1: Да, правильно,
2: а,
1: молодец.
2: Цветочки, цветочки.
1: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично.
2: Умею вырезать.
1: Умеешь вырезать? Вот.
0: Аккуратненько. Поворачиваем.
2: У нас все зеленое.
1: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась...
2: Цветочках она будет.
1: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
0: Да, их можно несложно сделать. Если
1: да, мы их приклеим, вот так вот приклеим вокруг.
2: Оранжевенький.
1: Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
2: А можно уже клеить?
1: Да, можно, конечно, открывай.
2: А кисточки?
1: А мы без кисточек.
2: Ой.
1: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик.
0: Ой,
1: я тебе сейчас
0: привет.
1: Научу.
2: Я колобок.
1: Раз, раз, раз.
2: Я
1: давай. Тоненько-тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
0: Серый.
1: Не с той стороны. Клеечко. Это я тебе показала, как надо клеить.
0: Маленькая.
1: На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
0: Все, все, все, все, все, все.
1: Нет. Смотри, капай на цветочек. Отлично.
0: Да?
1: Молодец.
0: Да?
1: Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
0: Он сейчас вылезет.
1: Приклеивай.
2: Он не вылезет.
1: Прикле... Нет, нет, нет, на краешек.
0: Против.

0: Вот. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки. Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы. С чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
1: Мы уже все сделали.
0: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
2: Или дорогой маме.
0: Да. Или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
1: Я нарисую.
0: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
2: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
0: Красивая?
2: Ага. Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться, дорогие друзья. Всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
0: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка в 5 главе мы читаем с вами историю о том, как Христос, переправившись на другую сторону Генесарецкого озера, вновь оказывается среди большого количества людей. И начальник синагоги по имени Иаир обращается к нему с просьбой, потому что у него трагедия, у него беда, его дочь при смерти, он просит, чтобы Христос пошел с ним. И Иисус соглашается. Он идет с ним. По дороге еще одна женщина, тоже со своей бедой, со своей проблемой, со своим горем. Христос задерживается. Но вот через какое-то время ко Христу обращаются уже с весточкой, с вестью из дома Иаира. И мы читаем эту с вами историю в 5 главе с 35 стиха. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“, и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: „Что смучаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит: „Девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали им есть». Удивительная история, но я на несколько текстов хочу обратить ваше внимание. В 38 тексте мы видим дом, где горе. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение плачущих и вопиющих громко. Дом, где горе, там всегда плач, там всегда смятение, там всегда печаль. Но интересно, что вот в этот момент Христос говорит, на первый взгляд, очень странные слова. Войдя в дом, в 39 тексте мы читаем, он говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. Как вы считаете, как вообще эти слова могли быть восприняты окружающими? Тогда, когда вот они знают, это же они послали известить Христа, что девушка уже все умерла. И вот он тут приходит, не умерла, но спит. Вы знаете, я для себя делаю очень серьезные выводы из этой истории. Да? Я не Христос, чтобы делать такие заявления. Потому что такие заявления с человеческой перспективы, ведь Христос, он никто же не понимал его, может быть, так, как вот кем он был, да? Что он действительно Сын Божий, что он действительно Бог, явившийся во плоти. К нему относились как к простому человеку, и он делает такое заявление, и, может быть, это могло кого-то... Не зря же смеялись, написано, смеялись, говорили: „Что ты говоришь? Не умерла, но спит“. Но Христос говорил эти слова с перспективы Бога. Будучи Богом, он имел право говорить так. Друзья, мы, будучи верующими людьми, оказываемся сейчас тоже в ситуациях, когда горе, когда какая-то беда и так далее. Очень важно, чтобы когда что-то мы говорим, мы могли понимать, что я не Христос. Да, Христос может сказать и имеет право сказать намного больше, чем имею право сказать я. А что касается меня, я могу быть в том доме. Просто быть рядом с теми, где горе, чтобы проявить сочувствие, чтобы проявить сострадание, чтобы просто поддержать и быть рядом. А Бог может намного больше.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
5: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания, который вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продуктов животного происхождения. И все это было природного происхождения.
4: Так, а сейчас что-то изменилось?
5: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
4: То есть вот из фруктов,
5: из
4: трав.
5: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
4: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
5: Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму. У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь? Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
4: Понятно.
5: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
4: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
5: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, ну, это по закону. Угу. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение.
4: Угу.
5: Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть.
4: Угу.
5: Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследования и контроль не проводятся, угу. поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так
4: угу,
5: вот.
4: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
5: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные угу. заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия.
4: Угу.
5: Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт угу. питания, часть рациона. А лекарство – это терапия.
4: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
5: Угу. Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции угу. строго, то, как правило, сводится к минимуму все побочные угу. эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно.
4: Угу.
5: Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы,
4: угу.
5: мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть прям по помутнению рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, угу. но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время.
4: Угу.
5: И в результате возник такой эффект.
4: Какой именно эффект? Что случилось?
5: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
4: Вот это уже психические...
5: Отклонение, mm-hmm. да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок.
4: Mm-hmm.
5: А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, mm-hmm. при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
4: Даже.
5: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации со специалистом.
4: Угу. Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует? БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
5: Мне прям провокационные вопросы задаете. Ну, если у лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке, и влияние на конкретные органы, механизмы, органы-мишени известно, изучено и доказано,
4: угу.
5: то у биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца. Мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы.
4: Угу.
5: То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ и создали этот набор в форме, удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
4: Угу. Понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
5: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюракока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
4: То есть это на самом деле оказывает положительный эффект?
5: Конечно, в целом, да.
4: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
5: Ну, на самом деле форма не так важна. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений. Продукты животного происхождения, например, сейчас бум такой, омега-3. Да, омега-3 – это рыбий жир, да, очень важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи, синдром спортсмена так называемым. То есть организм наш достаточно умный, и он ленится получать эти витамины своим трудом. Из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных ферментах, что тоже негативно. Еще другой есть пример, так называемый фуросемид-зависимая почка. Когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствии фуросемида в крови, представляете? То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
4: То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
5: могут изменить обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
4: очень
5: определенные...
4: Очень легко нас сломать, оказывается.
5: Да, она тонкая структура, тонкая система.
4: А как вы считаете, здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
5: Миновитамины или БАДы в целом?
4: БАДы.
5: Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснован прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, в высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
4: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
5: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен.
4: Угу.
5: И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот на свете здесь очень такая красивая инсталляция.
4: Да, давайте покрутим.
5: Да, покрутите, посмотрите. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро-микроэлементов.
4: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
5: Фиолетовый или синий.
4: Синий.
5: Ну, как вариант.
4: Угу.
5: Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
4: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот эти вот цвета?
5: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
4: То есть разные фрукты вот таких цветов?
5: Да, да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться.
4: Угу.
5: Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно
4: же. Вы знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
5: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
4: Нет, совсем нет.
5: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы,
4: угу.
5: Нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
4: 8.
5: Прямо 8?
4: Да.
5: А пьете ли воду?
4: Да.
5: Делаете ли физические упражнения?
4: Не всегда.
5: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять,
4: угу.
5: Нужно устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
4: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться... собой.
5: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания,
4: uh-huh.
5: Ввести как можно больше полезных продуктов питания,
4: uh-huh.
5: И через месяц обратить на себя внимание. Вдруг организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
4: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
5: Uh-huh. Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система,
4: угу.
5: Они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме.
4: Угу.
5: И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно.
4: Угу.
5: Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
4: ребенок,
5: ну, угу. Ребенок или просто любой взрослый, угу. Когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки, и, конечно, живет, например, в территории с плохой климатической,
4: угу.
5: экологической да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известно, БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно.
4: Угу.
5: Однако следует учитывать, что любое применение БАДов – желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
4: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
5: Спасибо, что пригласили.
4: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Добрый день, Павел.
8: Здравствуйте.
7: На страницах Священного Писания мы видим множество различных историй, исторических событий и исторических фигур личностей, которые, ну, так или иначе себя вели в разных жизненных ситуациях. Вот понятно, что сегодня другое время, и, наверное, жизненные обстоятельства сильно поменялись. Вот в силу этого вопрос. Насколько нам можно рассматривать вот героев древности, героев библейских, как примеры для подражания в сегодняшнем мире?
8: Действительно, сюжеты библейского текста, они иногда просто поражают. Многие из ситуаций нам немыслимы. Угу. Допустим, воевать, так вот масштабно воевать с мечом в руках, уничтожать врагов и потом молиться Господу и петь псалмы. Угадайте, кто это? Это и Самсон, и Давид, многие воины Библии. Это очень верующие и набожные люди. Сложно себе представить представление их о любви нам при том, что в нашей стране моногамный брак. А тогда полигамия – достаточно распространенное явление. Допустим, Самуил родился в семье, в которой были две жены у их, его отца Елканы. Ну и самый яркий пример тот же Давид или Соломон. Странно себе это представить. Странно представить ситуацию, когда люди не просто молятся Богу, но и жертвы приносят. Каждый день кровные жертвы. У нас этой практики нет. И таких сюжетов очень много. Но это понятно... Это разница, потому что разные эпохи, столетия и тысячелетия нас разделяют. К этому надо относиться спокойнее, потому что ну, в каждой эпохе свои какие-то особые характеристики. У нас сегодня есть более завуалированные пороки. Ну, допустим, если раньше рождение ребенка – это некое отношение как дар Господа, то сегодня абортировать ребенка почему-то воспринимается как вот спокойные действия. И по статистике миллионы абортов ежегодно совершаются в нашей стране. Миллионы – это причем не там, 1-1,5, а 5 и более миллионов абортов.
7: Ну, я думаю, что сейчас, наверное, поменьше все-таки.
8: Ну, хорошо бы, чтобы так. Опять же, вопрос остается. Это миллионные исчисления, чтобы мы понимали. Угу. Это означает, что если не миллионы, то сотни тысяч женщин имеют такую картину мира в сознании, что убить зародыш внутри себя не проблема, это не убийство. Ну вот, а в древности, может быть, этого не было. Еще раз, это неблагодарная тема, я просто обозначаю, что у каждой эпохи свои изъяны. Угу. В древности представить себе человека, который с утра до вечера пропоится или ходит, бродит по улицам в пьяном состоянии, или культивирует опьянение, невозможно. Сегодня пьянство – это такая, значит, характеристика нашего общества. Пью, но не напиваюсь, знаю меру по праздникам и так далее, и так далее. Угу. И это даже иногда озвучивается лидерами страны как повод вводить чрезвычайное положение в стране из-за алкоголизма, пьянства и прочего. Чтобы нам не было соблазна, вот надо такие вещи вспоминать, и сказать, ну, чтобы не было желание сказать, вот они такие древние, странные, страшные, а у нас сегодня цивилизация. Ну, извините, нет. Надо как-то более сбалансированно относиться к современности. Но нас должно интересовать такое явление, как насколько вот эти герои Библии, древности, они святые люди. Угу. Мы же хотим этого. Некоторые воспринимают Священное Писание как жития святых. И потом испытывают шок от этого, что ну, не соответствует.
7: Не, но в конце концов есть и жития святых.
8: Есть жития святых, но это уже не Библия.
7: Ну да, это не
8: чувствуете?
7: Библия. Но это тоже это религиозный опыт очень большого количества людей.
8: Да, но не становится Библией, которая называется истиной, Словом Божьим, во что мы верим и исповедуем, угу. и пытаемся повторять. Кстати, вопрос о том, что всему ли тому, что написано в Библии, нужно следовать?
7: Вот, собственно, это вопрос.
8: Да. Здравый смысл, опять же, здравый смысл может нам серьезно помочь. Когда мы читаем Священное Писание, то мы можем увидеть, что огромное количество деяний, описанных в исторических книгах, не является примером для подражания и исповедует принцип или метод от противного. То есть мы многое читаем и говорим, как не надо делать. Почему? Многое из того, что позволили себе герои веры, было со знаком минус. То есть ошибки, падения, соблазны. И Библия рассказывает не только о самих фактах этих падений, о грехах. Она говорит о том, как складывается вся жизнь в целом. Сеяние – жатва. Сеяние – результат спустя даже не одно поколение, а столетия и тысячелетия. Ну, это видно, допустим, на истории грехопадения или Ноева потопа, или развития цивилизации, или развития поколений, допустим, от Авраама, Исаака, Иакова и так далее.
7: Вот. А есть некоторые события, которые в Библии вообще без оценки. То есть они просто сообщаются, что вот такое произошло, что вот это вот человек сделал.
8: И для этого есть самый важный критерий, который универсальный. Он в самой Библии универсальный и для нас универсальный сегодня. Это закон Божий. Мы должны понимать, что из всего Священного Писания единственное, что написал Бог лично, это 10 заповедей. Все остальное написали люди. Так вот, то, что написали люди, и то, что написано о людях, должно проверяться законом Божьим. И когда мы вдруг встречаем какое-то описание не совсем нам понятное, как жителям 21 века, угу. мы должны всего лишь взглянуть на закон Божий. И если нет оценки в Библии, сам закон оценивает. Либо комментарии на закон. Помните, даже Иисус Христос давал толкование, объясняя некоторые заповеди. Поэтому сегодня мы учимся все равно у древних людей, их можно так назвать, это люди древности, учимся либо методом от противного, либо очень важному аспекту, как они, несмотря на свою греховность, строят отношения с Богом, как они преодолевают грехи. Писание говорит, что грехи произвели разделение между мною и вами, так говорит Господь. Но это данность. Просто прочитать, что вот все грешные, и сказать, мы разделены от Бога, и все, но это безнадега. Это просто тупик. Мы разделены от Господа, и мы никогда не заслужим Божьего расположения. Ну, тогда закрыли тему, все, закрыли тему религии. И вернулись на круги своя, в свои грехи, доживать эту жизнь бренную. Нет. Задача увидеть, как герои веры преодолевают вот эти пороки, слабости и падения. Самым ярким в этом вопросе является царь Давид. Кстати, на его счет немало таких реплик и критических замечаний. Я слышал одного человека, который просто поражался тому, как в христианском мире обращают внимание на царя Давида. Так он такой-сякой безбожник, насильник, убийца, там развратник, и вот прям целый список. Зачем о нем так много говорить? Ну, только затем, потому что о нем так Библия говорит. Потому что Господа нашего Иисуса Христа в его земном служении называли сыном кого?
7: Сыном Давида.
8: Сыном Давида. Наверное, надо чему-то научиться. То есть смотреть не на то, что у Давида было много жен или он много филистимлян убил, а чему-то другому, очень важному. Чему именно можно научиться у Давида, несмотря на его греховную жизнь? Тому, что человек хотя бы мог признавать свои ошибки. Самый яркий пример, когда он согрешил с Версавией, вернее, не с ней совершил, а против нее согрешил. И когда вот это все прошло серьезно, и беременность, и убийство Урии, и раскрытие всех этих преступлений, когда получил обличение, он говорит, согрешил я пред Господом. Прям четко, честно и в открытую. Он пишет 50-й псалом, который становится достоянием всего израильского народа и нас, как христиан. Исповедь Давида в своих грехах. Это еще раз подчеркивает основную идею христианства. Мы собрались вот в сообщество верующих не рассказывать, какие мы очень-очень верующие и правильные, и мы прям идеальные люди. Христианство – это не собрание идеальных людей. Это общество, в котором неидеальным людям много говорят о Христе. Идеал наш – Христос. Спасение наше во Христе, оправдание во Христе. А мы, к сожалению, через тернии, но идем к звездам. Вот мы через грехи, исповедуясь, пытаясь исправиться, отрекаясь от грехов, борясь с собой, мы продолжаем этот жизненный путь. Вот это надо увидеть на страницах Священного Писания.
7: То есть история Давида с перечислением всех его ошибок и, ну, наверное, не только ошибок, но и преднамеренных грехов, она дана для того, чтобы нам вообще понять, а как Бог на это реагирует и как в итоге к чему приходит в этих отношениях. Понятно, что мы не можем набрать там по 10 жен, как там было у Давида.
8: Вы знаете, некоторые окрыляются, оправдываются, говорят, а вот в Библии так было, почему мне нельзя, я тоже могу как Давид и так далее. Ладно, про жен понятно, у нас в стране это запрещено. То есть ты захочешь, и не получится. Но маленький пример такой, более бытовой. Вот Давид плясал перед Господом. Почему вы осуждаете меня, я хочу танцевать? Я пошел на дискотеку. Стоп. Это манипуляция.
7: Можно и другое сказать.
8: Давай.
7: А почему нет дискотеки в церкви тогда прямо?
8: Давайте дискотеку устроим. Да? Ну, здесь хватит ума, чтобы не продолжать даже это рассуждение, хотя некоторые могут. Смотрите, вникание в сам сюжет покажет и даст ответы. Давид не ходил на дискотеку филистимлянам, это во-первых. Он не устраивал саму дискотеку, это были песнопения во славу Божию. И плясал он перед ковчегом, а не перед полуобнаженными девицами, как сегодня некоторые из молодежи пытаются представить. То есть не надо манипулировать. Часто все вот это подражательство библейским героям, оно используется для оправдания грехов. Но в Библии же так написано. Еще раз, в Библии написано не для того, чтобы ты это повторял. Каин убил Авеля, и что теперь? Я могу своему брату дать по голове, что ли? Ну, глупость, да, не надо вот ее культивировать, потому что она написана в Библии. Вот в Библии кто-то там исполнил завет или исполнил обещание. Стоп, он исполнил обещание, но обещание-то было глупое. Ну, допустим, Саул хотел исполнить глупое обещание, убить своего сына Иоаннафана. Но у народа хватило ума и сказать, так не будет этого, ты что делаешь, царь, сегодня день спасения, ты не убьешь своего сына. То есть мы не можем сегодня отключать разум такой фразой, ну, это же в Библии написано. Надо чуть больше. Что в Библии конкретно написано? Допустим, написан закон Божий. Вот на это надо равняться. Написано, как его исполнить. Если не понимаешь, спрашивай, уточняй, исследуй. И поэтому о добрых, верующих людях написано так. Блажен муж, который имеет свою волю в законе Божьем и размышляет о законе Божьем сколько?
7: День и ночь.
8: Ночь. Или написано, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и там, и ложась, и вставая, всегда. Что делай? Поучайся. Так там всего 10.

0: воскрешал Иисус?
1: Ну, как минимум, попробовать воскреснуть мы точно не сможем.
2: Ну, это вообще действие, оно извне Иисуса воскрешали, то есть Дух Святой воскресил его. Угу. Есть другие действия. Допустим, Иисус пришел в храм и устроил вот это очищение храма. Мы себе не можем подобное повторить, потому что не мы, так сказать, устанавливаем служение во храме. Такое поведение неприемлемо. Или прощать грехи. Он Бог, он имеет право прощать грехи. Мы не можем прощать грехи. Мы можем прощать личные обиды на личном, межличностном уровне, согласно молитве «Отче наш», но не можем прощать другие грехи в принципе, отпускать грехи не можем. И обзывать кого-то там, отойди от меня, сатана, да, или еще как-то. Но надо уметь сдерживать. Опять же, здравый смысл очень в помощь при оценке вот этих действий.
1: Ну, мне кажется, можно сделать даже такой, ну, вывод, не вывод. Глядя на библейских героев, надо смотреть, чем они лучше нас. И, да. И в том, в чем они лучше, наверное, имеет смысл у них учиться.
2: Лучше нас, ну, может быть и так, но, может быть, даже мы будем во многих вопросах лучше. Все равно критерием является Господь и его закон.
1: Да, конечно.
2: И если человек, герой Библии, исполняет волю Божию, какое-то конкретное повеление, ну, как Авраам оставил, пошел, выполнил, там,
1: ну, вообще, Моисей и так вообще далее. Вообще говоря, это вызов для нас. То есть, когда мы смотрим, читаем историю об Аврааме, мы понимаем, что вот ему Бог говорит, выйди из земли, из дома родства твоего и так далее, выйди и пойди, куда я тебе укажу. И мы читаем, куда же ему указали. А указали ему идти, в общем-то, в открытое поле и там по этому полю ходить. Ну, вместе со своими...
2: С одной стороны так, с другой стороны, опять же, включаем здравый смысл, Бог не отправляет вообще в бездну, отправляет туда, где можно выжить, и говорит, я укажу. Не иди наугад, а я укажу. Бог не заигрывается с нами. Он испытывает нас, нашу веру, но при этом говорит, я тебя не оставлю, я тебе подскажу, я буду твоим наставником, путеводителем. И так далее. Бог очень честно, очень благородно и с нежностью относится к человеку. Вот это все мы можем увидеть даже в картинах древности. Задача – научиться вот этим отношениям. Мы смотрим не на грешных людей, их не идеализируем, но трезво оцениваем соответствие Божьему замыслу. Если оно есть, дай Бог повторить каждому.
1: Понятно. Спасибо вам, Павел, за
2: спасибо.
1: Это размышление, эту беседу. Дорогие друзья, приглашаем вас открывать Священное Писание для того, чтобы сопоставить жизнь древних героев со своей и научиться у них искренности и другим положительным качествам, научиться у них тому, как они общались со Всевышним, с тем, чтобы в нашей жизни это общение также состоялось. Всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Александр Сергеевич Пушкин. Пророк. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавую. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, вокруг отверстую водвинул.

0: В пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижди, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
1: Стихотворение Пушкина «Пророк» читал Николай Гузов.
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лабицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Зная библейских героев, мы можем легче понимать саму Библию.
1: В этой программе избрание и отвержение первого царя Израиля, царствование Давида, деяния и книги Соломона.
3: Саул, Давид и Соломон. Три царя неразделенного царства. Царство израильского. О них нам рассказывают библейские книги с тем же названием. Книги царств. Таких книг в Библии 4. В первых трех рассказывается об этих трех царях. Саула избрал пророк и судья Самуил по прямому повелению Божьему. Причем самое интересное, что без царя народ слушать Бога не может, а избрание царя не было делом Божьим. Это самый интересный парадокс этой книги. Повествователь книги «Царств» пишет о том, что не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать. Так говорит Самуилу Бог. То есть изначально народ был призван к послушанию самому Богу, как своему царю, к исполнению его законов повелений. И вот царем по воле Божьей избран юноша по имени Саул. Но этот выбор тоже не означает, что этот человек окажется достоин того предназначения, которое ему определено. Царь Саул пытается вести себя так, словно он сам все может. Он может обойтись без Бога и без помощи Самуила. И Господь отвергает его. В главе 15 предсказано окончательное падение. Самуил говорит царю: «За неповиновение воли Божьей царство Саула не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу и поставит его править своим народом, потому что он не исполнил того, что повелел ему Господь». Первая книга Царств, 13 глава. Саул проявляет неверие Богу, последняя глава повествует о его гибели на войне. Битва проиграна, погиб не только царь, но и его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга Царств – это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии в Израиле и праотца Спасителя. Библейский автор не без оснований писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, даровав Израилю поистине великого царя Давида, который олицетворил мессианский идеал. То есть это праотец Мессии.
1: Когда же вокруг собрались фарисеи, Иисус спросил у них: «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», — ответили они.
3: Это примечательная история. Самуил приходит в его дом, когда Давид пас овец. Сама работа требует мужества. Он потом расскажет Саулу об этой своей работе.
1: Давид ответил Саулу: «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца. И бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга».
3: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. Кстати, сам обряд помазания – это выливание на голову человека оливкового масла. Это такой особый обряд, который символизирует сошествие Святого Духа. У отца Давида и Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается только 7. Всех семерых проводит отец перед пророком, Бог говорит ему: «Дед, нет, тут нет нужного ему человека».
1: И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
3: Кстати, это один из тех редких портретов, который описывается, где в Писании описывается внешность. Правда, синодальный перевод здесь тоже не вполне точен. В оригинале сказано, что Давид красный, адмуни, что может означать розовощекий или рыжий. Богобоязненный Давид, уж даже помазанный, не свергает Саула с престола, а исполняет волю Божию. Сначала он продолжает пасти овец, затем, поскольку играет на лире и хорошо поет, его приглашают к Саулу во дворец. Инструмент с небольшим количеством струн напоминает современную арфу, только маленькую. И он поет во время головных болей царя, и иногда у царя бывают припадки безумия. Когда Давид пел, играл, Саулу становилось легче. Кстати, Давиду принадлежит где-то порядка 75 псалмов из книги «Псалтырь». То есть он был певцом и поэтом. Эти поэмы дошли до нас.
1: Псалом Давида. «Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле! Могущество Твое небесами прославляется! Хвалу из уст младенцев и малых детей сделал Ты крепостью против врагов Своих, дабы повергнуть в молчание и недруга, и мстителя. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места Свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле».
3: Затем случилось столь заметное событие, что Давид стал оруженосцем царя. Это известная история о единоборце из Гефа Голиафе. Рост Голиафа был трехметрового, на нем были доспехи весом в 4 пуда, только один наконечник копья весил с полпуда, килограмм 8. Не нашлось никого, кто бы решился на битву с ним, все боялись. А Голиаф смеялся. Тут приходит Давид, приносит провизию своим братьям-воинам. Он услышал этот призыв силача на битву и сказал, что готов на бой. Сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Без доспехов, пастушья сумка в руках, посох, выбрав из ручьи опять гладкий камень, выходит навстречу Голиафу.
1: Присмотревшись к Давиду, филистимлянин увидел, что тот молод, румян и красив, и отнесся к нему с презрением. Спросил филистимлянин Давида: «Разве я собака, что ты вышел против меня с палками?» И проклял Давида именем своих богов. Давид ответил филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу против тебя с именем Господа воинств, Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки».
3: Так и случилось. Камень, который он пустил из пращи, попал Голиафу в голову. Тот упал ничком. Давид побежал к филистимлянину, наступил на него, вытащил из ножен его меч и добил его. Отсек ему голову. Давид возвращается вместе с войском домой после победы над Голиафом. Женщины выходят и поют песню царю Саулу и восклицают: «Саул сразил тысячи, Давид – десятки тысяч». Хвала вызывает зависть Саула к Давиду. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем царя и другом его сына Иоаннафана. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Скитаясь в разных местах страны, Давид знакомился с простым народом. жизнью их. Этим народом ему суждено было потом править. И о том, как это происходило, говорится в второй книге царств, потому что вся вторая книга царств – это книга Давида. Просто о юности Давида и его пути к престолу рассказывается в первой книге царств. О глубокой старости немножко говорится в начале третьей книги царств. Но именно во второй изложена сама история его царствования. Когда он стал царем всего Израиля, первое, что он сделал, он создал новую столицу. Нашел город, который находится на перекрестке путей. Этот город принадлежит и его семье, он называется Иерусалим. И ее Давид делает царской резиденцией, религиозным центром. То есть царь стремится объединить племена, которые далеко не всегда уживавшиеся друг с другом. Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, ему пришлось одолевать и внутренних мятежников. Самым жестоким и вероломным было восстание, поднятое его собственным сыном Авессаломом. Это была гражданская война. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. Победа его обернулась гибелью любимого сына. И автор книги называет причину, по которой это произошло. При дворе царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она женщина замужняя, ее мужа, предан своего воина, он посылает на верную смерть. В собственной семье Давида царит раздор, его сыновья враждуют между собой. Один из них даже насилует свою сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, отомстивший за честь сестры, поднимает позднее мятеж. Зачем все это? Зачем описывать эти истории о книге, когда пишется о великом царе? Повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. Даже самых исключительных и почитаемых. Давид был далеко не идеальным царем. Но Бог Завета всецело предан Давиду. Он верен своим обещаниям и помазанным на царство его потомкам. Да, временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинами, проливал человеческую кровь. И когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида, и об этом рассказывает уже третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
3: Эта молитва была произнесена при освящении Иерусалимского храма. Соломон молится Богу, и храм этот называют Соломонов. Богу не нужен дворец, как знатному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. Просто человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. К возведенному Соломону храму веками будут приходить верующие израильтяне, цари, простые люди, священники, пророки. Сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом, обрести душевный покой. Это было главное дело, которое завещал Соломону Давид – построить храм в Иерусалиме.
1: 20 лет Соломон строил два здания – храм Господень и царский дворец. И Хирам, царь Тирский, поставлял Соломону кедр, кипарис и золото по его желанию. После завершения строительства царь Соломон передал Хираму 20 городов в Галилее.
3: Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Эта мудрость была ему дана. И о ней повествует нам история о суде Соломона, которая записана в третьей книге царств. В Брюсселе, во дворце правосудия, стоит статуя, изображающая суд царя Соломона.
1: «Тогда же пришли к царю две блудницы. Предстали они пред ним, и одна сказала: „Выслушай меня, мой владыка. Мы с этой женщиной живем в одном доме, и в этом доме при ней я родила. А через 3 дня после моих родов родила и эта женщина. Мы были в доме одни, никого постороннего не было, только мы вдвоем. Ночью сын этой женщины умер. Она его заспала. Среди ночи она встала, взяла, пока я спала у меня, служанки твоей, моего сына, и положила его к своей груди, а своего мертвого ребенка подложила к моей груди. Встала я утром покормить сына, а он мертв. Но я вгляделась в него при утреннем свете и вижу, это не мой родимый сын. А другая женщина говорила: «Нет, это мой сын жив, а твой мертв». Та же отвечала: «Твой сын мертв, а мой жив». Так спорили они пред царем. Царь рассудил: «Одна утверждает, мой сын жив, а твой мертв. А другая возражает: нет, твой сын мертв, а мой жив». И велел Соломон принести меч. Меч принесли. «Разрубите живого ребенка пополам, — приказал царь, — и отдайте одну половину этой женщине, а другую той». И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось сердце от волнения за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил». А другая говорила: «Ни тебе, ни мне пусть не достанется, рубите». И сказал царь в ответ: «Отдайте дитя первой, не убивайте его, она его мать». И услышал весь Израиль, как рассудил царь это дело, и устрашились царя, потому что увидели, была в нем мудрость от Бога, чтобы вершить суд.
3: При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Ему было даны видения от Яхвы. Он строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Браки были политические, жены были из других земель, и, соответственно, они требовали, чтобы у них были свои места для поклонения.
1: Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, сидонянок и хеток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами. Не то увлекут они вас к своим богам». Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было 700 знатных жен и 300 наложниц, и они совратили его.
3: Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя, отдам твоему слуге». От Соломона нам достались его мудрые сочинения. В молодые годы он написал книгу о любви, «Песнь песней». Став отцом, он составил книгу притчей, а в старости итогом его размышления стала книга «Екклезиаста», «Проповедника». Высказыванием из этой книги мне хочется закончить свой рассказ об этих трех царях – Сауле, Давиде, Соломоне.
1: Речения мудрых и собранные ими наставления, как стрекало, как прочно вбитые гвозди, и все они от единого пастыря. «И потому, сын мой, поберегись составлять множество книг. Такой работе не будет конца, а лишнее учение только здоровью во вред. А теперь выслушай суть всего. Благоговей перед Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
4: Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета-сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря, и снова догорит, и род придет за родом, и новые жрецы зажгут алтаря лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава и любовь промчатся, как мечта, и все пройдет, как сон. Все тлен и суета, все суета, сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печальной головой и мыслю горестно: зачем же мы так страстно глядим немую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь веяние печали. Мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

И за твоим движением плавным слежу. В твоем движении жизни хватит на всех. В твоем движении дивном радость для всех. Я знаю, ты вернешься и наяву. Ты скажешь детям нежным, я давно вас зову. От нас ты не скрываешь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о дне рождения, самом радостном празднике для вас. Детский день рождения связан со многими заботами и хлопотами, а после ухода шумной толпы нарядных детишек многие мамы чувствуют себя как выжатый лимон, по их собственным словам. И связано это не столько с приготовлением огромного разнообразия блюд, сколько с вопросом, чем занять детей, кроме еды. Я сама вставала перед таким вопросом, и будучи христианкой, мне хотелось бы, чтобы праздник был одновременно и веселым, и добрым. Кстати, известно ли вам, что большинство детей на вопрос о том, что ели на празднике, едва ли могут вспомнить одно или два блюда? Зато спросите их, что они там делали, и вы получите обстоятельный рассказ со всеми подробностями. Отсюда следует вывод. Детям больше важна именно досуговая часть праздника. Поэтому большую часть этой программы мы посвятим не ответу на вопрос, что приготовить, а совету по поводу, что делать. В этом выпуске речь пойдет о дне рождения ребенка 5-7 лет, а в следующих поговорим о праздниках для детей постарше, потому что хоть они все являются детьми, но интересы у этих возрастных групп разные. Итак, дети от 5 до 7 лет. Каковы их особенности? Они легко включаются в предложенные им несложные игры, но участвуют в них только под руководством взрослых людей. У них прекрасно развита фантазия. Однако вот навыки рисования или другого мастерства еще недостаточно развиты. Их внимание не может долго удерживаться на чем-то одном. Интересы сменяются примерно каждые 5-7 минут. Они больше склонны двигаться, чем играть на одном месте. А еще у них есть огромная тяга к познанию окружающего мира. Из этого и будем исходить. С чего начать? Ну, во-первых, заручитесь поддержкой хотя бы одного взрослого. Это может быть член вашей семьи, родитель кого-то из детей, которых вы пригласили. Договоритесь, что в момент вашего отсутствия этот человек будет присматривать за детьми, потому что дети такого возраста еще не умеют сами себя организовывать, и оставленные наедине, предоставленные сами себе, даже ненадолго, они могут назорничать или поссориться. Хотим мы того или нет, но в центре внимания маленьких гостей будет праздничный стол. Поэтому есть смысл сделать его особенным. Но не только в смысле блюд, а в смысле оформления. Начнем с ножек стола. Можно завязать на них бантики, а можно обмотать блестящей бумажной лентой, ну вот наподобие той, которая продается в отделах упаковки подарков. Теперь мы поднимаемся выше. Многие мамы, чтобы избежать пятен на скатерти, накрывают ее полиэтиленовой пленкой и правильно делают, потому что разлитого компота или разлитой газировки вряд ли удастся избежать на дне рождения, где есть дети такого возраста. Ну вот изюминка. Положите между скатертью хлопчатобумажной, которая будет на столе, и лентой полиэтиленовой пленкой, которая будет накрывать стол, детские фотографии именинника, открытки праздничные. Хорошо, если на некоторых фотографиях будет изображен именинник и запечатлен с теми детьми, которых вы сегодня ожидаете в гости. Им же интересно будет увидеть себя на праздничном столе. Теперь два слова о еде. Опыт показывает, что дети 5-7-летнего возраста, они не интересуются на праздниках холодными закусками, салатами, горячими блюдами. Поэтому совет. Накройте сладкий стол с тортом, пирожными, фруктами, фруктами свежими и маринованными. Не забудьте о фигурной вырезке фруктов, там в виде кружочков, цветочков, звездочек. Дети это обожают. И если съедят, не съедят, ну хотя бы из любопытства попробуют.
0: Мамины секреты.
1: В самом начале, когда детей необходимо рассадить за праздничным столом, используйте такой прием. Заранее приобретите несколько пар детских открыток или календариков, ну, с изображением там котят, забавных зверюшек, которые так любят дети. Каждого вида открыток должно быть два. Перед приходом детей разложите открытки на стульчики, а второй экземпляр вы будете вручать каждому ребенку на входе, ну, примерно с такими словами. Вот тебе там Мишутка или котенок, найди такого же на стульчике за столом. Где найдешь, туда и садись, открытку оставь себе на память. Если вы не успели приобрести парные открытки, можно использовать любые. Разрезайте их пополам, и задание будет уже другое. Найти на стульчике вторую половину открытки. Ну, правда, предлагать это в качестве подарка уже будет неуместно, зато все дети рассядутся по местам. После того, как дети перепробуют все на столе, я думаю, на это у них уйдет немного времени, начинайте с ними играть, вовлекать в игры. Помните, в 5-7-летнем возрасте идет активное познание окружающего мира всеми органами чувств у ребенка. Ну, какими органами? Обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Ну, поиграйте с ними в игру, которая называется «Что это?». Положите в непрозрачный мешок несколько простых, ну, таких узнаваемых на ощупь предметов. Ну, например, пару шишечек, желудь, расческу, прищепку. Ну, конечно, не используя хрупкие и острые предметы. Пусть дети по очереди просовывают руку в мешок и, взяв один предмет, ощупают его, не вынимая из мешка. Затем пусть громко назовут, что это такое, после чего можно вытащить предмет и проверить, правильно он назван или нет. Дети очень любят эту игру. Другой вариант этой игры задействует их чувство вкуса. Приготовьте тарелочку с кусочками разных фруктов – апельсин, лимон, накройте ее салфеточкой. Завязав одному игроку глаза, дайте ему попробовать кусочек, и пусть он называет, что это за фрукт. И затем следующий игрок и следующий. Что касается слуха, тут игра приобретает другой немножко оборот. Разложите несколько предметов, которые при ударе по-разному звучат. Ну, например, пустая коробка, кастрюля, стакан, пластиковая бутылка, тарелочка. Пусть один ребенок отвернется, а вы в это время легонько ударите ладонью один из предметов. Раздастся какой-то звук. И после этого спросите ребенка, что звучало. Можно повернуться, разрешить ребенку, пусть он рассматривает предметы, но вот самому стучать, проверять нельзя. После недолгого размышления он должен указать тот предмет, из которого вы извлекли звук. Тоже очень интересная игра на познание окружающего мира. Ну и, наконец, обоняние. Используйте сильно, но приятно пахнущие вещества. Стакан с малиновым вареньем, апельсин, духи, корочку хлеба, зубчик чеснока, листочек мяты и так далее. Принцип игры тот же. Дети с завязанными глазами угадывают, что им дали понюхать. Видите, сколько игр с использованием органов чувств детей можно провести по принципу «что это?». Может, у вас появились свои варианты таких игр? Тогда используйте их тоже. Самые активные подвижные игры нужно оставить на конец праздника. К таким играм относится забава «кто выше подпрыгнет». На одной из стен, ну, можно на коврике, на одинаковой высоте закрепите несколько шаров и предложите детям их достать. Один из шариков должен быть, ну, очень высоко, чтобы дети подольше попрыгали, стремясь прикоснуться к заветной цели, вот именно к этому шарику. Желательно, чтобы в эти минуты вы включили веселую музыку, заводную. Это детей очень подзадорит. Только следите за тем, чтобы, когда они прыгали, не задевали там мебель, стулья и друг друга. Могу вас заверить, вот об этой игре они обязательно расскажут своим родителям дома с восторгом, расскажут родителям, бабушкам и знакомым. Еще один важный момент. Как правильно и красиво завершить праздник, чтобы никто из детей не почувствовал, что как бы их выгоняют от них, избавляются. Вот со своей стороны могу предложить такой испробованный прием. Раздайте детям разноцветные бумажные самолетики и предложите запустить их с балкона или с окна. Ну и спросите, чей улетит подальше. После этого спросите, не хотят ли они еще поиграть с самолетиками на улице. Вот в моем случае дети ринулись во двор просто гурьбой. Их игра продолжилась, но уже во дворе. А в это время вы можете вот сообщить их родителям по телефону, что вот праздник закончен и можно уже забрать детей во дворе. Я надеюсь, что эти маленькие секреты помогут вам не бояться дней рождения вашего ребенка и долго наслаждаться воспоминаниями о весело проведенных минутах. Приятных праздников вам и вашим детям. Всего доброго.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Быть очевидцами какого-то особого чуда. Или пройти через какой-то особый опыт во взаимоотношениях с Богом. Почему одним Бог дает какие-то особенные переживания, а кому-то, может быть, меньше? Я хочу вспомнить вместе с вами историю из Евангелия от Марка. Мы не будем читать ее всю. Это 5 глава. Иаир обращается ко Христу и просит об исцелении его дочери. Христос соглашается и идет с Иаиром к нему домой. По дороге Иисуса Христа останавливает женщина, и он проводит какое-то время вот в этой ситуации, потому что она тоже требовала исцеления, и там была другая беда у другого человека. В итоге

0: Девица не умерла, но спит, смеялись над ним, но он выслал всех, берет с собой отца, мать девицы и бывших с ним, входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа, куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, и видевшие пришли великое изумление. Хочу обратить внимание на деталь, что Христос берет только троих учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Особый опыт, особое чудо, свидетелями которого они являются сейчас вот здесь в этой истории. Интересно, что вообще мы часто встречаем, что Иаков, Иоанн и Петр в особых моментах участвовали в жизни Христа часто. Вот, например, гора Преображения, 9 глава Евангелия от Марка, да, «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Снова Петр, Иаков и Иоанн и особый опыт, который не переживают другие ученики. И возникает вопрос, а почему именно к Петру, Иоанну и Иакову такое особое внимание? И возникает как бы такое вот предубеждение, может показаться, что Христос готовит их к чему-то особенному. Христос готовит их к чему-то особенному. Может быть, Он готовит их к особому служению в церкви. Может быть, для того, чтобы они чему-то научившись, могли потом передать свой опыт другим. Я тоже когда-то думал об этом. Да, это Божье решение, почему Он зовет именно этих троих учеников. Но интересно, что первым мучеником христианской церкви, который умер из апостолов, это был Иаков. То есть человек, в которого Бог столько вкладывал, первый практически в начале создания христианской церкви был убит как мученик и дальше ничего не мог передать из того, что вложил в него Христос, вот, и не мог отдать и передать свой опыт церкви. Тогда почему же Христос все равно позволяет ему быть рядом с ним в особых моментах, в особых ситуациях, да, вот в этих особых опытах. И я, знаете, к какому выводу прихожу? Я прихожу к тому, что Бог в первую очередь позволял этим ученикам быть рядом с ним в особые моменты не для того, чтобы он хотел через них чего-то там будущее для своей церкви сделать, а для того, чтобы они сами возрастали в своих взаимоотношениях с Богом. В первую очередь он делал это, потому что он хотел, чтобы они пережили этот опыт для своего личностного роста и возрастания. На самом деле, еще когда Христос избирал своих учеников, в 3 главе Евангелия от Марка, в 13 тексте, там написаны такие слова. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Почему Бог дает одним пережить одно, а другим другое? Ответ очень прост. Кого сам хотел? Это Божье решение. Но в первую очередь, все, что делает Бог с нами в нашей жизни, это в первую очередь для нашего личностного роста и возрастания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». У нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: В Священном Писании есть такие места, где говорится о том, что Слово Божье, то есть, ну, по сути, само Священное Писание, приходилось истолковывать. Истолковывать народу Божьему, истолковывать в церкви. Вот, собственно, давайте поговорим о толкованиях Священного Писания.
8: Да, мы должны с вами отправную точку обозначить, что любая религия, вообще понятие религии, базируется на священных текстах. Сегодня это несложно сделать. Наши зрители могут набрать в поисковой системе священный текст и найти подборку относительно того, что все религии имеют какие-то священные тексты. Это даже египетская древняя религия, которой уже нет, и исповедников ее, или это индейская, или индийская, или любая другая религия. Все базируется на сакральных текстах. Почему это важно? Человеку хочется знать, что рассказ о происхождении человека, о происхождении мира — это некое сакральное откровение свыше. Это основа веры. И Господь, ну, в принципе, избрал такой сценарий для своего народа ориентировать веру человека на Священное Писание. Угу. Однако это Священное Писание, оно дается в определенной эпохе, определенным языком, с определенным смыслом, ну, семантика слова и какие-то значения вот, общие и так далее. И бывает это непонятным даже спустя небольшое количество времени, не говоря уже про тысячелетия. Но многие образы нам очевидны, да, из древности, нам не близки, просто разница эпох. Но бывает так, что Господу нужно даже в одной и той же эпохе, одним и тем же людям, которым Он дал слово, давать еще и толкование. Самый яркий пример – это история израильского народа, их странствование в пустыне. Бог приводит их к земле обетованной. Нет, еще не приводит. Приводит их к горе Синаю. Угу. И дает им закон. Всего лишь 10 заповедей на каменных скрижалях. Они озвучиваются Моисеем всему народу. И народ говорит: все исполним. Ну, казалось бы, поняли. Но Господь, видя состояние их, вынужден дать толкование. К примеру, он дает толкование на ту же седьмую заповедь. Она звучит так: не прелюбодействуй. Да, исполним. Стоп, а как вы будете это исполнять? И Господь дает конкретные объяснения. Допустим, книга Левит, глава 18, Господь прям по деталям подробно описывает: мои законы исполняйте, никто, никакой родственник по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. То есть непрелюбодейство означает не открывать наготу. Или кого наготу? Ни отца, ни матери, ни мачехи, ни сестры и так далее. Прям подробно объясняют. Кто-то может сказать: ну что, мы же не глупые, мы должны сами понять. Судя по тому, что Господь дает комментарии, не все так понимали. Более того, подобные вещи или нарушения практиковались в других землях. Господь говорит: не поступайте по делам земли ханаанской, в которую я вас веду. То есть Бог превентивно работает. Вот вы туда идете, а там уже такой беспредел творится. Там уже это делают. А далее даже Господь говорит: ну, если вы еще не поняли, что это не только про человека, пожалуйста, не ложитесь со скотом. Потому что скотоложество практикуется в других религиях и в других народах. Если вы на них посмотрите, вам еще это понравится, и начнете эту глупость делать. Не делайте это, объясняет Господь. Конечно, неблагозвучно для нас сегодня, но вот Господь дал эти толкования в древности.
7: Ну, тут еще другой момент. Может быть, они сейчас и правильно это все понимают, а пройдет очень непродолжительное время, и сегодняшнее понимание этого слова может измениться. Поэтому надо...
8: И, наверное, сегодня тоже нужно толкование в продолжении 18 главы книги Левит, говоря, не ложись с надувной женщиной. Тогда не было, а сейчас такая практика. Или не ложись перед порнографией или эротическими журналами. Ну, тогда не было, а сейчас есть. Надо толкование. А кто-то считает, ну, я же ни с кем не сплю, поэтому можно рукоблудить. Понимаете, в чем проблема? Каждому поколению нужно давать определенные комментарии, потому что грех, он извращается, он движется, это некая прогрессия. За этим грехом стоит дьявол, бесы и слуги их. Соответственно, вот эти проблемы, их надо в каждом поколении, в каждом народе толковать. Маленький пример. Книга Неемии рассказывает о том, что взяли, принесли из книги, из закона Божия и стали читать. Причем читали и Неемия, Ездра, Левиты и так далее. И вот что
7: они делают. Насколько я помню, они же пришли из плена, да. И книги закона, они... То есть для многих это вообще были книги на чужом языке.
8: Ну да, уже не совсем родной язык. Uh-huh. Нужно понимать, что здесь и языковое толкование необходимо было, uh-huh. но еще необходимо было смысловое. Потому что если ты не практикуешь некоторую вещь, то тебе кажется нереальным, а как это сделать? Поэтому они не понимали и в языковом плане, и в смысловом. Но Неемия, значит, учат и говорят так. А, еще важно, народ понимал прочитанное, но вот эта ситуация сложилась, надо еще и ситуацию прокомментировать. Почему? Народ неправильно стал реагировать. А именно, говорит Неемия, Ездра и Левиты. «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Угу. Получается, у них красивая, но неправильная реакция на закон.
7: Так а почему плакали-то?
8: Ну, потому что, здесь сложно объяснить, возможно, они расстроились, что слишком идеально все в законе и слишком не идеально у них. Или растрогались и так далее. И им объясняют, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу вашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. То есть вам сейчас нужно мобилизоваться.
7: Веселитесь.
8: Веселитесь, кушайте так сытно, чтобы это не было сейчас трауром, чтобы у вас в голове не было ассоциации. Мы почитали закон и в трауре сидели. Это же какие у вас потом будут ассоциации? Вас через месяц-другой позовешь, вы скажете, ой, это там траурно, там неинтересно, и дети не пойдут. Хорошая воспитательная такая момент, да? И дальше левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И народ пошел есть, посылать части, праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Смотрите, есть закон, Слово Божие, вот его читают. Тут же добавляют толкование. Люди понимают и реагируют неправильно. И вот на всю эту ситуацию надо еще толкование. Вот что мы сейчас и прочитали. Вот это тот процесс, который сегодня должен сопровождать всех верующих. Когда мы соприкасаемся с священными текстами, это не зачитывание каких-то мантр или каких-то магических заклинаний. Ничего не понимаю, лишь бы сказать. Или лишь бы прочитать. Угу. Важен смысл. Если не понимаешь, значит, важно еще общение. В Новом Завете называется общение Святого Духа. Если есть общение Святого Духа, то будет обязательно понимание.
7: То есть общение Святого Духа – это, ну, подразумевается общение между собой?
8: Людей.
7: В данном случае.
8: Конечно, общение людей. И в общении, где двое или трое во имя Мое, то я посреди них, говорит Иисус, как? Каким образом? По обетованию о Святом Духе. Я пошлю утешителя, который вас наставит, научит на всякую правду. Но это все должно озвучиваться. Человек, который говорит, мне никого не надо, я сам с Господом строю отношения, ты попираешь фундаментальную заповедь о благословении Святого Духа, об общении с Святым Духом. Угу. То есть это просто да и аминь. Нельзя быть единоличником в отношении с Богом. Мне на всех плевать, я с Богом сейчас гармонию выстрою. Но это просто собственная религия. Бог тут не может быть просто, в принципе.
7: не выстрою, потому что требуется общение, требуется толкование, требуется, ну, вся совокупность вот этой общности.
8: Да, то есть в момент вот этого общения происходит соединение разных пониманий. А оно обязательно будет разное, потому что мы люди разные.
7: Ну, да.
8: Нельзя всех под одну гребенку. Два человека собрались вместе, уже может три мнения быть, правильно? Ну, скорее, у евреев так шутят.
7: Двух-три мнения.
8: Да. Но это уже ирония, так сказать, наша действительность. Но при этом толкование тоже не универсально. Не каждый же хочет это принять. Бывает разная реакция на библейский текст. Мы можем обратиться к Священному Писанию и увидеть Евангелие от Луки, главу 4. Вот Иисус приходит в синагогу, и там он читает библейский текст, ему подали книгу Исаии, он говорит: «Дух Господень на мне, он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» и так далее.
7: Угу.
8: Он это прочитал, всем нравится. Он закрывает книгу и садится на, ну, типа кафедру, там сидели, в синагоге чтение стоя, а проповедование сидя.
7: Угу.
8: И он начинает комментировать или толковать. И он говорит так: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Они тут начинают обсуждать, а кто, а не плотников ли это сын и так далее. Ну, Иисус тогда им добавляет: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Ильи, когда небо было заключено, дождя не было, 3,5 года. И ни к одной из этих вдов израильских, который от Авраама, Исаака и Иакова, не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Или много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, но только Нееман, сириянин, очистился». И когда люди услышали это толкование, то, смотрите, сначала было чтение текста, текст всем нравится, а когда Иисус начинает объяснять, вот, пророк не принимается в своем отечестве. Это было в древности, сейчас то же самое. Я вам читать хочу, что я принес это освобождение, прозрение и так далее. Вы же не будете принимать. Почему? Да ваши родители так не принимали. Ну, древность. Что они продемонстрировали? Они исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города. Неленивые люди. Выгнали. Повели на вершину горы, на которой был город, чтобы его свергнуть. Люди от толкования чуть не убили человека. Чувствуете, какая может быть реакция? Мне сакральных текстов подавай, вагон и маленькую тележку. Библию почитать, псалмы попеть, да. А теперь я тебе объясню, как это работает в твоей жизни. Да кто ты такой, чтобы меня учить? Да я сейчас тебе выкину тебя. Они так сделали, с Иисусом, понимаете? Поэтому сегодня, когда мы сталкиваемся с вами с Библией, говорит, что меня наставило Слово Божие и так далее. Нет, толкование. Именно толкование. И нам нужно проявлять смирение к принятию толкования. Многие Библию читают как мантру. Я Библию почитал, толку. Ты хоть чему-то стал соответствовать? Ты как-то поменялся? Потому что, чтобы поменять, это будет толкование уже твое. Да, читаю там про Давида, или про Соломона, или про Самсона.
7: Но это тоже необходимо.
8: Это обязательно необходимо. Маленький пример, почему важно толкование. Приходит апостол Павел и проповедует в городе Верия. И там у верийцев очень грамотная реакция. Они понимают, что Павел говорит им толкование того Писания, которое уже есть. Ну, тогда Ветхий Завет был, да?
7: Ну, по сути, получается, любая проповедь – это толкование.
8: Конечно, конечно, это и есть толкование. И вот верийцы слушают Павла, но не как такие легковерные болванчики. Да, это же апостол Павел, да. Нет, они берут что? Библию в руки. Говорят, так, Павел, ты это сказал, так, ага, проверяем, что ты сказал по Библии. Правильно сказал. И интерпретировал верно. И знаете, как их называет Библия, этих верийцев, христиан? Благомысленные.
7: Угу.
8: Вот я бы много отдал, чтобы про меня сказали: о, благомысленный человек. А им Библия вот выделила такой эпитет – благомысленный. Почему? Они это толкование принимают с проверкой на соответствие Божьему Слову. Это очень здорово. Дай Бог каждому вот такой добродетель проявить, и, ну, чтобы это реально получилось. Еще один самый яркий пример по толкованию – это история царя Давида. Он позволил себе невероятный грех. Он изнасиловал жену своего слуги. Он организовал его убийство. Все это представил, как будто этого Урию Хитиянина убили аммонитяне. Хотя это реально провокация, это действие царя Давида, и при этом еще пострадали несколько десятков человек. Что тоже страшно. Приходит Нафан и говорит: послушай, я сейчас древнюю мудрость скажу. Была такая история. И рассказывает историю про богача и бедняка. У богача много овец, у бедняка одна овечка. И богач в одной из ситуаций, когда гость к нему пришел, жалко стало хотя бы овцу одну брать из своего стада, берет у бедняка эту овечку, которая как член семьи, единственная, забирает на шашлык и угощает гостя. Давид на это реагирует просто, ну как царь, как положено. Говорит: да убить этого человека мало, это мерзость, это преступление. Давид дает толкование вот этой истории. А Нафан дает толкование всей общей ситуации. Говорит: ну, выговорился царь, все сказал. Теперь я тебе скажу, это ты такой человек. Это ты взял вот овечку у своего подчиненного, забрал. И вот здесь прямо, знаете, как ушат ледяной воды на Давида. И благо у него есть вот этот дух смирения. Он был пастушком и воспитывался все детство, так, юношество. Он со смирением принимает это толкование этой же истории и не строптивится, говоря: это не про меня, что ты тут сочиняешь, та-та-та-та. Он говорит просто: согрешил я пред Господом и великое раскаяние продемонстрировал. Поэтому Господь называет Давида муж по сердцу Божию. Толкование – это не просто какой-то смысл, который вот просто теоретический. Толкование – это адаптация или актуализация к современности, вот ко мне. Если я просто разбираю Библию и там толкую экзегезу или там какие-то богословские доктрины, это всего лишь теоретическое изложение, наука такая, богословие и прочее. Толкование – это применение ко мне лично. А я как вот в этой ситуации? Кто я вот в истории там с братьями Иосифа? Кто я в истории там выхода Израиля из Египта? Как меня это касается? Вот даже закон Божий. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Где в моей жизни Египет? Где я раб? Чего я раб? Вот это и есть толкование. И если у меня оно правильно произойдет, будет чудо. Слово Божие войдет в мою жизнь через это правильное толкование и будет меня менять. Значит, вера моя усилится.
7: То есть, получается, без толкования у меня даже мотивации не будет что-то...
8: Вы правильно сказали. Без толкования будешь бестолковый. Поэтому Писание нужно правильно толковать, и будет толк. В этом весь смысл.
7: Толк, то есть толчок...
8: Толчок к изменению, к освящению. Угу.
7: Спасибо большое, Павел. Дорогие друзья, приглашаем вас открывать, читать Священное Писание для того, чтобы слово это служило толчком для изменений в вашей жизни. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Как хорошо, что мы, родители, при всей нашей занятости все-таки находим время, чтобы развивать творческие способности наших детей, прививать им любовь к труду, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и, конечно, просто общаться. Уверена, что все это у нас получится, если просто пригласить своего сына или дочку на кухню и вместе приготовить что-нибудь вкусненькое. Давайте скорее запишем этот полосатый рецепт.
3: Творожная запеканка «Полосатая фантазия». Взять 600 граммов творога. Добавить 2 яйца, 4 столовые ложки сахарного песка, ванилин, 3 столовые ложки муки, тщательно размешать и разделить на 3 части. К одной части добавить 2 столовые ложки предварительно замоченного в воде мака, 2 банана размять вилкой, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку муки. Нарезать 150 граммов кураги. Глубокую форму для запеканок смазать растительным маслом. Выложить первый слой творога, затем бананы, потом творог, смешанный с маком, затем курагу. Сверху выложить последнюю часть творога. Полстакана сметаны взбить с яйцом и вылить сверху на запеканку. 5 штук печенья разломить на меленькие кусочки и посыпать запеканку. Выпекать 20-30 минут при средней температуре.
2: Готовить вместе вкусно и интересно. Приятного вам времяпровождения и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». В этом цикле мы задаем вопрос о том, какие каналы откровения божественной воли для жизни человека открыты в Библии, в Священном Писании. И тема для разговора сегодня – «Бог говорит через пророков». Открывая страницы Библии, мы находим, что этот способ богооткровения, этот путь откровения Божьей воли представлен как стандартный и нормативный. Например, в книге Второзаконии, в 18 главе, в стихах с 9 по 15 и далее с 18 по 20 написано следующее. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И далее стихи с 18 по 20. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Здесь представлены две альтернативы. С одной стороны, народы сии, языческие народы, живущие на территории Ханаанской земли, они, сказано, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог. Тебе Бог дал пророка. Тебе Бог дал пророческое служение. Очень важно подчеркнуть, что Всевышний не говорит, у них есть прорицатели, у них есть специалисты, у них есть провозвестники будущего, а тебе я дал закон. Вот живи по закону, и тебе этого хватит. Нет. Есть одни пророки, одни прорицатели, и есть другие пророки, другие возвестники, в данном случае Божьей истины. То есть Господь говорит, у язычников свое, но тебе я дал специально для служения пророка. Мы находим вот такое противопоставление двух разных пророков, два разных типа пророков в Священном Писании неоднократно. Посмотрим, например, на 4 книгу Царств, 1 главу, стихи со 2 по 4. «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им, «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское?» За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия». Вновь в тексте у нас противопоставление. Зачем тебе идти к языческим пророкам, к лжепророкам, когда в Боге, в Израиле есть откровение, необходимое для тебя? А сохранилась ли такая ситуация и в наше время? Действует ли и в наше время пророческий дар? Можно ли ожидать, что Бог по-прежнему говорит через пророков? В Священном Писании, в книге пророка Иоиля, во 2 главе, в стихах с 28 по 31 содержится следующее пророчество, которое ясно отвечает на наш вопрос. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. В контексте именно последнего времени, перед наступлением Дня Господня, обещано повторное излитие дождя Духа Святого. Обратили ли вы внимание на предсказанное число пророков, людей, которые будут сподобляться от Господа видений, пророческих откровений? Сказано, будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны. То есть будет много пророков, говорит Священное Писание. Служение пророков представлено как неотъемлемая часть духовной жизни народа Божия накануне конца истории Земли.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Мы находим также и в апостольских посланиях целый ряд указаний подобного рода. Например, в первом послании к Коринфянам, в первой главе, читаем стихи с 4 по 7. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Церковь Божья имеет полноту всех дарований, всех духовных даров, вплоть до пришествия Иисуса Христа. Более того, книга Откровений, последняя книга Священного Писания, говорит о том, что пророческое служение является одним из отличительных признаков истинного народа Божия в последнее время. Мы читаем об этом в книге Откровения, в 12 главе, в 17 стихе. Книга Откровения, глава 12, стих 17 говорит. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Свидетельство Иисуса Христа, как один из признаков истинного народа Божия, разъясняется чуть далее в 19 главе книги Откровения, в 10 стихе, где сказано «Свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Таким образом, Слово Божие не только говорит о том, что пророческий дар, истинный дар Божий будет существовать в последнее время. Библия утверждает, что таких людей будет много. Бог будет посылать свое пророческое откровение многим. Все дары Святого Духа будут существовать до конца истории Земли, и более того, это будет отличительным признаком Церкви Божией последних дней. Потому, рассматривая вопрос о том, можно ли ожидать, что и в современном мире Бог по-прежнему будет говорить через пророков, ответ с точки зрения Библии абсолютно ясный и определенный. Далее, в книге Откровения прочитаем в 16 главе несколько стихов, 1, 2 и 6. Сказано о том, как Бог изливает через ангелов 7 чаш гнева Божия на землю, и были раны, и были язвы на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. И вот далее в 6 стихе написано, «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь». То есть в описании последних событий Земли, во время излития 7 язв, говорится о том, что нечестивые будут наказаны за то, что они убили пророков. На земле будут пророки непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. Когда мы знакомимся с представителями разных направлений внутри христианства, мы обнаруживаем, что в некоторых из этих направлений дар пророчества постулируется. То есть люди верят в то, что Бог пророчествует и сегодня, что есть пророки в церкви, что можно приходить к людям и обращаться с вопросами. А в других направлениях христианства считается, что пророческое служение закончилось давным-давно, в первом веке, когда была закончена последняя богодухновенная книга Библии. Человеку необходимо самому для себя определить, каким будет его взгляд. Но тем, кто желает жить сообразно Слову Божью, Библии, нужно принять с радостью, причем эту весть. Бог говорит через пророков. По каким же вопросам Бог посылает свое откровение через пророков? О чем можно у них узнать касательно воли Божьей? Существует представление о пророческом служении, которое представляет данное служение как нечто возвышенное, глобальное, масштабное. То есть многие мыслят пророков исключительно как тех, кого Бог просил записать что-либо, чтобы разместить в канон Священного Писания, в Библию. Либо это ситуация, при которой нация вот-вот должна погибнуть, и пророк во всеуслышание, как Божий глашатай, обращается с особым словом Божьим, чтобы народ спасти. То есть пророческое служение часто представляется как нечто исключительно важное, как по тематике вопросы только лишь такие, когда нужно решать вопрос жизни и смерти. Проверим, по каким вопросам нужно и можно обращаться к пророкам.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: В первой книге Царств, в 9 главе, в стихах с 1 по 10 рассказывается следующая ситуация. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сына Виила, сына Церона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собою одного из слуг и встань, пойди

все, что Он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, Он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Вот такой, очень отдаленно связанный с духовностью и чем-то возвышенным, будничный бытовой вопрос. Потерялись ослицы, надо найти. Все сделали, что могли, поискали там, где можно было, но не в состоянии решить проблему. Что делать? Пойдем к прозорливцу, пойдем к человеку Божию, пойдем к пророку. Этим пророком был Самуил. И в действительности, когда они пришли к нему, пророк Самуил сказал: «Где ослицы?» И таким образом проблема была решена. То есть мы находим, что к пророкам Божьим обращались по самым разным вопросам. И это было стандартным делом – пойти и вопросить Господа, Божью волю спросить по ситуации, где сил человеческих и разума человеческого, и способностей человеческих недостаточно. Посмотрим на еще один пример из книги пророка Исаии, 30 главы, первые два стиха. «Горе непокорным сынам, – говорит Господь, – которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Здесь Господь обличает свой народ за то, что он заключает политические союзы, не получив прежде от Господа пророческое слово, пророческое откровение. Тоже вопрос житейский, тоже вопрос, казалось бы, земной. Посмотрим на некоторые примеры из апостольских писаний, священного писания, Библии. Мы находим в книге «Деяния апостолов» в 11 главе, стихи с 27 по 30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них – по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Здесь у нас тоже вопрос далеко, казалось бы, не духовный. То есть, когда был голод, Церковь Божья узнала заранее об этом через пророка от Бога и смогла соответствующим образом приготовиться, чтобы не делать спешных сборов, а заранее послала помощь братьям в Иудее. В 21 главе книги «Деяния апостолов» в стихах 10 и 11 написано: «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников“». Здесь рассказ о судьбе одного конкретного человека, о том, что его ждет. Итак, сегодня, задавая вопрос о том, говорит ли Бог через пророков, мы узнаем, что в Священном Писании вопрос этот представлен как однозначный, как естественный, как вполне нормативный. Бог готов открывать свою волю в тех ситуациях, когда мы не знаем, как поступить, когда мы не знаем, что правильнее было бы предпринять. Бог опережает события и предостерегает нас о грядущих проблемах. Бог готов посылать

0: свою волю по вопросам, которые кажутся даже и отдаленными от служения Богу. Богу очень хочется, чтобы мы знали, какова Его воля, и для этого, для сообщения этой воли своей, Он использует рабов своих пророков.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Мы с вами готовы рассмотреть некоторые библейские предостережения в этом вопросе. На всякий благой Божий дар у дьявола есть своя подделка. И потому Господь предостерегает нас о некоторых ограничениях в процессе попыток узнать волю Божию через пророков. Первый вопрос здесь звучит так. Какие ограничения могут быть со стороны вопрошающего волю Божью? То есть, в каком состоянии духовном должен находиться человек, чтобы Бог смог ему ответить через пророков? Прочитаем здесь, для ответа на этот вопрос, из книги пророка Иезекииля, 20 главу, первые три стиха. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 9-й день месяца пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим», рассказывает пророк Иезекииль. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог». Есть ситуации, при которых Бог предостерегает заранее, Он не даст пророческого слова. Что это за ситуации? Почему? Что за проблема с людьми, которые пришли вопросить Господа? На этот вопрос мы находим ответ в книге Иезекииля, в 14 главе, в первых 8 стихах. Книга пророка Иезекииля, 14 глава, первые 8 стихов. «И пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом моим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека» и так далее. Господь открывает таким образом, что пророческого откровения от Господа через слуг его пророков может сподобиться такой человек, который чист во взаимоотношениях с Господом, который Богу верен, который Богу служит. Это первое очень важное ограничение. Есть также ограничения и со стороны пророка, со стороны того, кто говорит, кто должен возвестить Божью весть. В этой же 14 главе книги пророка Иезекииля в стихах с 9 по 11 написаны такие слова, относящиеся именно к пророку. «А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего «Какова вина вопрошающего, такова будет и вина пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». Мы находим, что пророк может обольстить себя, поскольку в духовном мире действуют и силы добра, и силы зла. Мы находим в Священном Писании неоднократное предостережение против лжепророков. Дьявол может овладеть сознанием и устами человека и прорекать свою волю под эгидой провозглашения воли Божьей. И потому Господь говорит: «Будьте настороже, будьте внимательны». В Библии много таких предостережений. Мы посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 23 главу, стихи с 28 по 32. Господь говорит: «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у кого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Таким образом, мы находим неоднократное предостережение касательно того, чтобы нам не быть легковерными. Любой может назваться пророком. Он может допустить обман в свое сердце, то есть допустить обман извне. Дьявол может завладеть сознанием человека, и он может дьявольскую ложь провозглашать, либо свои собственные фантазии. Сказано, они говорят обман своего сердца, свои собственные сны пересказывают. В любом случае, человеку нужно быть настороже. Такое же предостережение мы находим и в апостольских писаниях. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 1 стихе написано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Конечно, появляется вопрос о том, как же узнать, каковы признаки истинного пророка. Если вы хотели бы основательнее исследовать этот вопрос, я приглашаю вас воспользоваться веб-сайтом Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com, где вы найдете семинар «Пророки и лжепророки». Господь по-прежнему говорит через пророков. Он и сегодня готов открывать свою волю. Однако для того, чтобы услышать Божий голос, Священное Писание призывает: будьте ближе к Богу. Не допускайте нечестия в свою жизнь. Старайтесь быть верными закону Божию, чтобы Бог был в состоянии послать вам пророческое откровение через своего избранного слугу. Во-вторых, помните, что есть обман. Помните, что есть лжепророки. Есть вымыслы, есть то, что не соответствует воле Божьей, и потому относитесь с осторожностью к тому, кто называет себя пророком. В Священном Писании мы находим и чудесный призыв. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 20 стих. «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его и будет успех вам». Бог, желающий нам блага, приготовивший для нас массу благословений, желает открыть свою волю, и Он использует для этого и пророков также. Бог говорит через пророков.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этого человека характеризуют как одного из самых ярких и достойных государственных деятелей эпохи Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории.
1: Дело всей жизни. Федор Курицын.
2: Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигереем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигерей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
3: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
2: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
3: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
2: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
3: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
2: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
3: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
2: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
3: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что Стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
1: Дело всей жизни. Федор Курицын.
2: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием тихое сельцо обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Как открыть свое сердце Богу во время молитвы? На самом деле это непростой вопрос, поскольку люди, которые молятся, не всегда готовы открыться перед Богом. Это связано и с тем, что нам иногда трудно, как людям, понять свой внутренний мир и разобраться, что у нас именно на сердце. В то же время, действительно, молясь Богу, очень важно быть искренним, открытым перед Ним, потому что это очень важный фундамент во взаимоотношениях с Богом. Например, апостол Павел, когда он наставляет верующих города Филипп, он дает им следующий совет. В послании к филиппийцам, в 4 главе, в 6 стихе, он говорит о том, чтобы они всегда в молитве и в прошении с благодарением открывали свои желания перед Богом. Открыть свое желание, вот эта просьба, открыть свое сердце, о чем ты думаешь, чего ты ищешь, чего ты желаешь больше всего, очень важно. Это не означает, что Бог ответит обязательно на это желание, но быть искренним перед Богом – это начало отношений с Богом. Доверить Богу то, о чем ты думаешь и переживаешь – это важно. Но как это сделать? Для этого необходимо в первую очередь научиться понимать свой внутренний мир, то есть видеть себя как бы со стороны, да, наблюдать за собой, какие чувства меня на данный момент охватывают. Это грусть или это радость, злоба, усталость, может быть, какое-то равнодушие. Быть чутким к самому себе очень важно. Когда мы понимаем, в каком настроении мы находимся, важно именно, может быть, одной фразой сказать именно об этом Богу. Да, я готов, Господи, сотворить нужную молитву по нужному правилу, прочитать нужную молитву, но есть что-то, что меня тревожит и беспокоит сейчас, в данный момент. И об этом сказать. Например, Господи, я не готов, например, быть искренним. Или, например, я устал и не готов сейчас молиться. Или, может быть, у меня нет такого желания. Или, может быть, наоборот, я хочу молиться и общаться с Тобой, но меня беспокоит, тревожит какая-то проблема. И долгое время она не дает мне покоя. И об этом именно сказать Богу, довериться Ему. То есть важно понимать, что в Священном Писании Бог открывается нам не только как далекий Бог, отстраненный от наших жизненных проблем, но если мы посмотрим на Евангелие и увидим, как Иисус называет Бога, то Он называет Бога Отцом. И это означает, что Христос в Своей проповеди хочет, обращаясь к людям, хочет приблизить нас к Богу, показав Бога с другой стороны. Он не только далекий, но и близкий нам. Это значит, что Ему можно открыться, рассказать действительно то, о чем мы думаем, о чем мы переживаем, что есть у нас на сердце. Сказать это своими словами. Да? То есть давайте попробуем сделать еще разочек маленький итог. Первое. Прежде чем начать молиться или говорить какой-то текст молитвы, нам нужно заглянуть внутрь себя, посмотреть на свое состояние сейчас, на данный момент, а затем так, как оно есть, обратиться к Богу, то есть сказать это своими словами. Можно это произнести вслух, можно это произнести про себя, но открыть Богу то, что нас больше всего тревожит и беспокоит. Это будет начало отношений доверия Богу, открытости, при котором мы можем также и увидеть и участие Бога в нашей жизни, когда Он будет менять и нас, менять наше сердце, наше настроение, наш внутренний мир. –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место». Знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе в попытке все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременной угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге «Бытие» «возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.

0: иди на свой пляж куда-нибудь. Вот что с этим делать? И вообще, как обществу реагировать на такое?
1: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Мне кажется, везде по-разному реагируют. Я скажу за Кавказ, потому что я там живу. У нас абсолютно нормально реагируют на женщин, которые ходят в традиционных одеждах. Да? То есть это прикрытая одежда, это полное отсутствие демонстрации сексуальности, и в то же самое время это демонстрация женственности. Это демонстрация принадлежности семье и семейным ценностям. Довольно открыто, нормально, никакого диссонанса в нашем регионе это абсолютно не вызывает.
0: Я помню новостные заметки, когда где-то в Европе стала проблема из-за того, что девушки в паранже пришли в бассейн. И просто стал вопрос, а имеет ли она право, вот, как им показалось, в верхней одежде купаться в бассейне, там, где люди это делают в купальниках. И вот что делать для них?
2: А это была именно верхняя одежда или это было буркини? Потому что...
0: Я думаю, что для человека, скажем так, западного, не связанного с... Вот, не вникающего, по-моему, все равно. Я уверен, что они пришли прилично согласно своей культуре, но для тех, кто возмутил, кого это возмутило, естественно, им это
2: будет. Знаете, может быть, западным людям, которые очень любят как бы образование, очень любят находиться в таком широком информационном поле, может быть, просто загуглить и просветиться, что буркини, в принципе, это вообще не верхняя одежда. Это купальный костюм женщин, которые исповедуют ислам. Вот и в чем проблема. Если они насколько толерантны к демонстрации сексуальности, то почему они не толерантны к людям, которые предпочитают эту сексуальность как бы сохранять для более интимных отношений семейных? Какая-то однобокая толерантность получается.
3: Да, и вообще я согласна с тем, что зависит от культуры. То есть, к примеру, для меня, да, для человека, живущего здесь, вот в Нижнем Новгороде, очень часто я сталкиваюсь с тем, что зависит от даже культуры человека в принципе. Для кого-то, да, у нас есть просто в городе нудистский пляж, и некоторые на это реагируют, а, нормально, вообще там хорошо, что человек такой там пришел. Для кого-то это норма. Зависит все-таки от культуры лично самого человека.
2: Понимаете, если уж люди ратуют за такое тотальное равноправие, то равноправие должно быть широким. Не наше равноправие и ваши неправильные взгляды, а равноправие подразумевает, что приходит женщина в буркини, в любой там европейский бассейн, она чувствует себя комфортно.
0: Ну, давайте тогда уже сделаем другое равноправие, да, приходит трансгендер, смотрит так, есть дверь для мужчин, есть дверь для женщин в тот же самый бассейн, да, и у них там отдельная раздевалка, отдельные душевые, и потом вход в бассейн. А он говорит, а где дверь для меня? Давайте сделаем одну, пускай все проходят через одну, или сделаем три. А мы говорили вот в прошлый раз, что там вообще-то этих гендеров сейчас плодится и размножается до 300 и более.
2: В Фейсбуке 56, да. В Тимбле, по-моему, так больше 300.
0: Сколько у нас дверей не хватит, тогда проще сделать одну.
3: Тогда будет просто еще... вообще, чтобы не было дверей, там открытое пространство.
0: Ну да.
4: Но тогда это ущемит права тех, кто все-таки какую-то принадлежность гендерную имеет. если будет открыта полностью дверь.
0: Что делать? То есть получается, что

0: для того, чтобы соблюсти права одного человека, будь то в гендере, одежде или еще что-то, ты неизбежно ущемляешь права другого человека.
1: Знаете, с тех самых пор, когда в эпоху Просвещения мы сказали, что человек – мера всех вещей, ну, скажем так, мы это очень так обозначили конкретно, да, как угу. вообще как новый культурный код, угу. то вот с этих самых пор началась очень большая проблема, потому что здесь мы сейчас к чему приходим, и еще больше будем приходить к этому, что чем больше людей, тем больше вариативность. И сейчас, посмотрите, каждый человек, попадая в такой вот контекст, где, в принципе, вот, ну, исповедуется идея толерантности и так далее, каждый человек, он хочет заявить о себе. Вот это следствие того, что мы ушли от нравственного идеала. Когда человек ушел от Бога, который в его замысле, именно он берет ответственность за нравственные идеалы, да, человека, то как только мы сказали, что нет, Боже, мы сами по себе, мы хотим быть как боги, у нас начинаются проблемы с дверями. Угу. Одна, две, три, 50, 300 и так далее. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, мы вряд ли, наверное, ответим на этот вопрос вот так вот конкретно, что делать. Потому что это все-таки в разных странах, в разных культурах будут разные варианты. Кто-то три двери поставит, кто-то 50, а кто-то вообще одну. Вот. Но все-таки лучше человечеству вернуться на библейские позиции, к своей целостности, скажем так, которую мы утратили при грехопадении.
0: Если говорить о библейских позициях, раз уж мы тут у нас бассейн во главе угла стал, пускай на его примере, как быть христианом, да? Насколько позволительно тогда христианину обнажаться? Вы упомянули там нудистский пляж, да? Угу. Христианин скажет, ладно, я туда не пойду, там это, ну, неприемлемо для христианина.
2: Для меня.
0: Да. А буркини, может быть, для христианина тоже скажет, ну, это чересчур для меня. А где вот эта вот грань, да? Или каждый сам пусть для себя определяет, или мы можем что-то сказать, может быть, Библия что-то на эту тему говорит. Где грань на том же самом пляже будет или в бассейне? В чем мне, как христианину, туда приходить прилично, а в чем нет?
2: Мне кажется, что это каждый решает сам в зависимости от взаимоотношений с Богом. То есть как вот, насколько он духовный, насколько вот он придерживается принципов библейских, настолько он, наверное, и решает.
3: Получается, что, следуя вашей логике, Мария, получается, что если чем у тебя более прикрытое тело, даже при купании в бассейне, ты более духовный человек. Так выходит? Ну, как бы я просто пытаюсь, скажем, как-то вот, ну, оппозиционировать вот взглядом момента, то есть как бы определить духовность свою, да, то есть понятно. Я все-таки думаю, что тут, наверное, как бы мои отношения с Богом, они определяют как бы вот степень восприятия, какое влияние оказываю на других людей. Вот еще момент, который тоже нам нужно еще учитывать, помимо, так скажем, этого. Потому что если я понимаю, что моя одежда влияет на людей, а это безусловно происходит, то я должен дать себе отчет, как христианин. Вот. Какая это одежда, как она, допустим, будет на мне выглядеть.
2: Да, то есть получается так, что если, к примеру, мы следуем, да, библейским принципам, то, получается, уважительно я отношусь к себе, к Богу и к людям, которые вокруг меня находятся. То есть я понимаю, что если я пришел на пляж, на общественное какое-то место, я не пришел не голый, да, потому что кого-то, ну, то есть это смущает, да, то есть, ну, Бог нам дал одежду. Это уже говорит о том, что надо прикрыться. Вот. Но, к примеру, для меня там неприемлемо, да, приходить там водолаз, например, в костюме. Да, то есть я прикрываю то,
3: Что считаю
2: нужным. Mm-hmm. То есть и вот из разряда этого...
1: Если говорить о пляже, вот, ну, на мой взгляд, есть разные позиции на этот счет. Есть позиция раздельного, да, купания. Uh-huh. Вот, когда мальчики отдельно купаются, девочки отдельно купаются. И такой опыт имеет место быть. Но, к сожалению, это не гарантия того, что среди молодежи будет отсутствовать сексуальные связи. Это вообще не гарантия.
0: То есть, то есть стоит вопрос, для чего мы тогда их разделяем? Если их разделять, тогда зачем? Да. Если они все равно будут встречаться, видеться, там еще конечно. Что-то. Ты хочешь уберечь их от чего? Чтобы они не смотрели друг на друга? Ну, это не убережешь, бессмысленно, они будут.
1: Ну, да,
0: это от чего? Абсолютно. Чтобы не соблазняли друг да. друга, все равно будут. От чего?
1: Я вспомнил, кстати, историю вот, библейскую. Христос говорил так ученикам своим. «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». То есть у книжников и фарисеев с одеждой было все идеально.
3: Дресс-код у них был.
1: Дресс-код был просто конкретный, не подкопаешься.
2: Они соблюдали все прям.
1: Но смотрите. Они любят, значит, приветствовать в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и напоказанно долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. Вот посмотрите, как Бог интересно относится к одежде, а точнее к личностям, у которых с одеждой все хорошо. И этот текст еще раз демонстрирует ту ценность, о которой мы в прошлой передаче говорили, да, что для Бога важно не то, во что я одет. Не в смысле, что для Бога
0: не важно,
1: как ты
0: одежда
1: одет,
0: важна,
1: а для Бога важно, кто ты есть. Угу. Потому что кто ты есть, диктует то, как ты одет.
0: То есть если ты скажешь, так, мальчики купаются на этом пляже, девочки на этом пляже, а завтра они мимо пляжа будут спать друг с другом в беспорядке,
1: конечно, да?
0: Да. Вот, то, в общем-то, тебе это разделение не спасает.
1: Здесь я вот соглашусь с Марией. Смотрите, здесь очень важно все-таки, чтобы человек решал индивидуально этот вопрос для себя. Если ты чувствуешь, что для тебя проблема... находиться на общественном пляже, ты искушаешься, лучше не ходить. Лучше ходить на какой-то пляж там дикий, где ты один, там прекрасные места. Кстати, надо быть осторожным, потому что места, не оборудованные для купания, могут быть опасны.
0: Это тоже.
1: Вот. С другой стороны, если ты как бы идешь на пляж, и для тебя купальный костюм не вызывает какого-то внутреннего такого конфликта, в чем проблема? Иди купайся.
0: С другой стороны, Священное Писание говорит, а если ты соблазнишь кого-то, да, то есть если человек соблазняет другого, то лучше этому человеку чуть ли не мельничный жернов и в море.
1: Понимаете, это вопрос, когда мы говорим о пляже и о соблазне, это такой вопрос очень расплывчатый. На пляже все всех соблазняют.
0: Угу. То есть, если у тебя проблема с тем, что тебя соблазняют, тоже не ходи.
1: Если для тебя проблема, что ты соблазняешься, как я уже сказал, не ходи на пляж. Если для тебя проблема, что ты кого-то соблазняешь, не ходи на пляж. Это твой выбор. Не ходи. Да, ходи на другой пляж, где ты один или там, в рамках семьи. В чем проблема?
3: У нас, допустим, как бы в нашей стране не существует раздельных пляжей, да, у нас не существует, допустим, для мужчин пляжа отдельного, там, для женщин отдельного. То есть, как бы говоря о том, чтобы купаться, это значит только лишь один вариант. Купаться одному в специально оборудованном варианте, вот, либо, опять же, где-то в бассейне, где, там свои, как бы, тонкости, свои моменты. Получается, мысль какова здесь заключается, в чем она? В том, что насколько я, имея духовное состояние, так сказать, отношения с Богом, могу ответить на вопросы своего соблазна, да, сам соблазняясь, да, и того, насколько я смогу соблазнить или могу соблазнить кого-то другого. Вот, то есть вот эти вот отношения с Богом, они формируют мой взгляд на вот эти вещи. По большому счету, выводы,
1: да,
3: которые...
1: Да, так и есть. Так и есть. Вот именно степень моей близости с Богом, она это решает вопросы.
3: То есть Бог говорит мне, Василий, ты не должен... наплевательски относиться к мнению других людей, которые будут на тебя смотреть, допустим, да, или там, к примеру, там...
2: Если Бог нам не диктует, он просто показывает, что, к примеру, если мы будем наплевательски относиться к кому-то другому, то тебе тоже плюнут в ответ.
3: Да, ты позволяешь так общаться с тобой, с собой.
2: Да.
0: Мне понравилось, как Павел реагировал на вопрос одежды. Там речь шла о платках вообще, то есть покрываться, не покрываться. И он в итоге, хотя и дал рекомендацию, соответствующую тому времени и тому месту, где он жил, но в итоге у него там стоит такая фраза очень интересная. «Судите сами, прилично ли?» И дальше он отвечает, как прилично в их времени, но мы понимаем, что время меняется, культура меняется. Вот, и вы тоже вот использовали как-то фразу «библейская цивилизация», да, то есть, а мы сейчас живем немножко в другой цивилизации. А прилично ли применять меры библейской цивилизации к современной цивилизации?
1: Интересный вопрос. Мы можем, ну, на мой взгляд, мы не можем просто вот брать и делать кальку с культурных особенностей того времени, угу. да? Потому что у нас другие культурные особенности. Но чем ценна Библия? Почему она вечная, эта книга? Да? Потому что в ней есть универсальные принципы.
0: Ну, в частности, вот судите сами, прилично ли. Это универсальный принцип.
1: Это принцип да? свободы. Да, это один из принципов свободы, который Бог нам дал. Угу. Понимаете, ведь Библия — это же не регламентированность моей жизни вот от и до. Ведь Бог дает массу пространства человеку для своих собственных решений, для своих собственных мнений, суждений, действий и так далее. Вот. Но есть какие-то универсальные принципы, которые позволяют человеку не пойти в разнос, что называется. Вот. И один из таких универсальных принципов — это не демонстрация сексуальности публично.
0: Угу.
1: Еще один принцип — это принцип того, что то, что внутри тебя, важнее твоей одежды.
0: Угу.
1: Вот.
3: Но продолжая эту мысль, как бы стоит еще добавить, Александр, о том, что судите сами. Фраза, которую сказал Павел, он рассчитывает, что ее, эту фразу, услышит аудитория, духовно сформировавшаяся. То есть есть человек, который сегодня как бы прочитает это из Библии, как бы, и он скажет, ребят, ну, спасибо.
2: Все, могу судить, кого хочешь.
3: Да, спасибо, Господи, тебе за это пожелание. Я пошел как бы и как хочу, так и одеваюсь. То есть Павел рассчитывает на людей, которые духовно уже сформировались, они повзрослели, они могут правильный, здоровый вывод сделать из того, что они сейчас прочтут, и то, что они узнали в отношениях с Богом.
0: А вот мы говорили о том, что у нас вот этот возраст, от которого начинает требовать сформированный ответ, все меньше и меньше становится. То есть мы ожидаем, что дети будут правильно одеваться. А как им судить, правильно или неправильно? Общество на них
2: мне
0: давит,
2: кажется,
0: с
2: да,
0: одной стороны.
2: Это как раз-таки и сделан, наверное, акцент на том, что у детей нет еще вот этого осознанности и сознания, которым они могут принимать вот эти правильные решения, сформированные уже в них.
0: Угу.
2: А чаще всего в мультфильмах мы видим какие-то непонятные фигуры, какие-то непонятные там цвета, и, соответственно, через это оказывается влияние на сознание ребенка. Конечно, он может сделать неправильный вывод и выбрать то, что...
0: Поэтому
1: знаете,
0: у нас...
1: Я работаю с молодежью. Это, ну, сфера моей профессиональной ответственности. И что я вижу? Я вижу семьи, которые... Разные семьи. Я вижу семьи, где большой акцент делали на одежду. Это одевай, это не одевай, это носи, это не носи.
2: Угу.
1: И я вижу семьи, где воспитывали личность и вкладывали ценности. Результат одних и других диаметрально противоположны. У тех подростков, у тех молодых людей, девушек, где воспитывали родители личность, духовную личность, да, вот интеллектуальную личность, целостную личность. У них нет проблем с одеждой. А вот там, где навязывали какие-то, вот навязывали просто дресс-код без философии, без воспитания личности, вот этих ребят их как раз носит. Вот эти ребята, они постоянно ищут себя, они пытаются протестно,
0: бунтуют,
1: да, себя вести. Ага. О чем это говорит? Это говорит о том, что личность незрелая. Поэтому родителям, я сам отец, как и вы, и я глубоко убежден в том, что надо детей не одевать правильно, вот сейчас хочу, чтобы меня правильно поняли, да, а нужно воспитывать личность. Когда мы воспитываем личность, у нас нет проблем с одеждой у детей.
2: То есть вкладываться во внутренний, вот как говорится, в воспитании, в... ребенка внутри, то есть больше делать акцент на восприятии, на внимании ребенка, именно заботиться о нем, не больше не с финансовой точки зрения, хотя это тоже очень важно, физические потребности ребенка, но также духовные, моральные, не указывать ему, да, вот как в первом случае там указывали, во что ты должен одеться, как ты должен выглядеть. Указывать даже не примером, а показывать, возможно, просто своим примером.
3: Знаете, стоит заметить, что на самом деле, да, Александр, вот то, что вы сказали, очень важные моменты. Стоит заметить, что вот данную позицию исповедует, ну, так скажем, ну, далеко не большинство. будем так говорить. То есть есть семьи, которые понимают этот правильный вектор и двигаются на протяжении своей жизни, воспитания детей своих. Как быть тем, которые уже получили другое воспитание, которых на самом деле одевали, раздевали там, и так далее. Вот. И у них возникает проблема тоже, как бы, да.